Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Один пастор приветствовал людей после собрания. Он увидел человека, которого уже долгое время не видел, и сказал ему: «Вам надо присоединиться к армии Божьей». Тот ответил: «О чем вы говорите? Я и так в армии Божьей». Пастор спросил: «Почему же я вижу вас только на Пасху и Рождество?» Тот прошептал: «Я на секретной службе». Сегодня я хочу поговорить о благословении от ваших врагов. Мы все знаем, что Бог может благословить нас.

Он дает благодать, может исцелить и продвинуть нас. Мы не всегда понимаем, что Бог может использовать наших врагов, чтобы благословить нас. Вас бросили, друг предал вас, сотрудник хочет выставить вас в плохом свете. Вам не нравится это, но вы не смогли бы осуществить свою судьбу без них. Это все часть Божьего плана, чтобы привести вас туда, куда ему нужно. Давида знали бы как пастуха, если бы не было Голиафа. Он был поставлен на пути Давида не для того, чтобы поразить, но продвинуть его. Без Голиафа Давид никогда бы не сел на трон. Не жалуйтесь на врагов. Это может казаться шагом назад, но на самом деле это шаг к вашему трону. Бог мог бы использовать царя Саула, чтобы продвинуть Давида. У Саула была власть. Он мог бы обратить внимание на этого молодого человека. Но Бог решил продвинуть Давида не через друзей, но через врагов. Поэтому не надо угождать людям, чтобы завоевать их внимание и помочь нам прорваться. Бог не должен использовать ваших друзей. Он может использовать врагов и критиков. Они хотят унизить вас, но Бог может использовать это, чтобы возвысить вас. После того, как Давид поразил Голиафа, вы ничего больше не слышите о нем. Голиаф был сотворен ради целей Давида. Его задачей было сделать Давида тем, кем он должен был стать. Точно так же у Бога есть те люди, которые будут ободрять и продвигать вас. У Бога есть люди, кто попытаются остановить вас, расстроить, выставить в плохом свете. Вам предназначены ваши Голиафы. Если вы не поймете этого принципа, вы будете расстраиваться. Бог, почему это случилось со мной? Это противостояние не остановит, но утвердит вас. Когда вы преодолеете это, то вы не только подниметесь на новый уровень, но все вокруг увидят благодать Божию на вашей жизни. В 2002 году мне сказали, что команда Houston Rockets выезжает из этого здания, и город решил продать здание. Нам нужен был большой зал. Когда я услышал об этом, то что-то поднялось внутри меня. Я знал, что оно должно стать нашим. Я сообщил городским властям, что мы заинтересованы в этом. Было много споров, что делать с этим зданием. Мой друг знал директоров крупных компаний. Однажды за обедом один из них, очень влиятельный человек, узнал, что мой друг ходит в Лейквуд. Он был настроен против нас. Он сказал, что это будет плохо для города. О том, что у церкви не должно быть такого здания и так далее. Некоторые директора также были с ним согласны. Они смеялись, шутили о том, что у Лейквуд нет шансов. Наконец, этот человек посмотрел на моего друга и сказал с сарказмом: «Ад замерзнет в тот день, когда Лейквуд получит это здание». Друг рассказал мне об этом разговоре. «У меня есть для тебя радостная новость, хочу ободрить тебя». Этот разговор был запланирован Создателем. Это был один из Голиафов, которых Бог стратегически поместил на нашем пути. Когда я узнал, что тот человек говорил против нас, то во мне поднялась святая уверенность. Новый огонь, новое желание. Каждый раз, когда я уставал, казалось, что ничего не происходит. Когда я был готов пасть духом, я вспоминал фразу «Ад замерзнет», и мой огонь вернулся в считанные минуты. Иногда Бог посылает врагов, чтобы держать вас в тонусе. Он допускает критиков, тех, кто сомневается, у кого нет веры, ненавистников, для того, чтобы, когда вы устанете и разочаруетесь, вы двигались вперед. Не потому, что вы хотите этого, но чтобы не дать врагам радости победы над вами. Не из гордости или соперничества, но из-за святой уверенности. Бог использует негативное, чтобы ободрить нас. Этот директор, который был настроен против нас, не понимал того, что Бог использовал его больше, чем моих друзей.
Он был одним из ключевых людей, из-за которых мы смогли получить это здание. Он был не за нас, но против нас. Бог использовал наших врагов, чтобы благословить нас. Если встречу его, то угощу его обедом. Некоторым из своих врагов я мог бы заплатить. Если бы не они, то я не молился бы так упорно. Если бы они не смеялись, то я сдался бы еще раньше. Если бы они не говорили, что у меня ничего не выйдет, что у меня нет всего необходимого, то я был бы доволен тем, что имею. Оппозиция двигала меня вперед. Бог будет использовать ваших врагов, чтобы продвинуть вас к успеху больше, чем ваших друзей. Давид сказал, «Бог приготовил мне трапезу ввиду врагов моих». Когда Бог проводит вас через испытания, то Он не делает этого тайно. Он делает это перед глазами всех врагов. Это здание расположено на второй по оживленности автостраде в стране. Вы можете долго ездить по городу и не увидеть того, что сделал Господь. Но этому человеку, который был против нас, я представляю, каждый раз проезжая мимо, что он шепчет на ухо, «Ад должен замерзнуть, потому что они получили здание». Как Давид, вы, возможно, столкнулись с врагом. Не с человеком. Это враг в здоровье, в финансах, в отношениях. Кажется, что ничего не получается. Думайте по-другому. Прямо сейчас Бог накрывает трапезу. Ангелы снимают еду с жаровни и наносят на блюдо последние штрихи. В любой момент нас могут позвать к обеду. Бог скажет, «Настало твое время, вот трапеза, которую я приготовил для тебя». Это не фастфуд, который продается за углом и который никто не видит. Бог накрывает стол, как для Давида, не только, чтобы это увидели друзья, но и все враги, те, кто сомневался, кто сплетничал, говорил, что у вас ничего не получится, они увидят ваше благословение, повышение, награду, что ваша мечта осуществляется, что вы уважаемы. В некотором смысле Бог использовал Иуду больше, чем других учеников. Иуда был поставлен, чтобы предать Иисуса. Его цель была остановить Иисуса. Это была не просто его идея, но Божий план. Если бы он не предал Иисуса, то не было бы распятия. Без креста не было бы воскресения. Без воскресения не было бы искупления и спасения. Мы хвалим Марию, что она родила Иисуса. Мы хвалим Иоанна, который крестил его, когда с небес сошел голубь. Но человек, который предал Иисуса, продал его за 30 серебряников, сыграл важную роль в его судьбе больше других. Что я хочу сказать? Не жалуйтесь на того, кто предал вас. Если вас оставили, то они не оставили вас одного, а оставили наедине с полнотой вашей судьбы. Если они клеветали, презирали, не замечали вас, это было несправедливо, но если Бог допустил это, Он знает, как использовать это вам во благо. Если бы Иисус расстроился и сказал, «Бог, я твой сын, как ты позволил одному из моих учеников предать меня?» Иисус знал, что Иуда предаст его, но не остановил его. Иисус не пытался его отговорить, Он знал, что предательство – это часть его предназначения. Часто мы сражаемся с тем, что идет не по-нашему, расстраиваемся и спрашиваем Бога. Чем дольше я живу, тем больше понимаю, ничто не происходит случайно. И если вы займете правильную позицию и будете иметь правильное отношение, то Бог использует это вам во благо. Я разговаривал с одним известным служителем. Он проповедовал по всему миру более 50 лет. Он сделал много добра. Многие люди были признательны ему. Но в его родном городе местная газета была против него. Они всегда искали, в чем его уличить. Но у него была интересная позиция. «Если бы не эта газета, я бы многого не сделал». Что он под этим подразумевал? Он сказал, «Эта газета не только заставляла меня молиться, но давала силы идти вперед и доказывать, что они

не ошибаются. Он построил в этом городе прекрасный университет, в котором учатся тысячи молодых людей. В конце своей жизни, перед смертью, газета вдруг переменила свое отношение и опубликовала на первой полосе большую статью о его достижениях. Такое чувство, что Бог специально ждал. Бог знал, что этот враг не нравился моему другу, но он продвигал его вперед, держал в тонусе, помогал быть более посвященным и уверенным. Есть вещи, которые вам не нравятся. Мы просим Бога убрать их, но если бы Он убрал их сейчас, мы не достигли бы полноты своего потенциала. Оппозиция делает вас сильнее. То, что пытается остановить вас, предательство, разочарование, не сможет удержать вас от вашей судьбы. Последнее слово за Богом. И если Он не убрал этого, то это означает, что Он хочет использовать это для вашего блага. Он стратегически ставит рядом с вами Голиафов, Иуд и прочих. Без Голиафа вы не займете трон, без Иуды не достигнете своего потенциала, без противников не станете тем, кем Бог создал вас. В книге Луки есть история. Четверо принесли своего парализованного друга, чтобы он увидел Иисуса. Они пробрались сквозь толпу, разобрали крышу и опустили его. Иисус сказал больному: «Прощаются тебе твои грехи». Некоторые религиозные лидеры обиделись. Они стали шептаться: «Кем он себя считает? Он не может прощать грехи, только Бог может». Сказано, что Иисус услышал их слова. Они тихо говорили, но Иисус услышал их слова. Он спросил, что проще сказать ему, что грехи прощены, или сказать: «Возьми постель твою и иди». Чтобы доказать им, что он Сын Божий, Иисус сказал этому человеку встать. Человек поднялся исцеленным. Я уверен, что противники, увидев это, лишились чувств. Что я хочу сказать? Если бы они не жаловались и не осуждали, то этот человек мог бы остаться без исцеления. Иисус мог бы отпустить ему грехи, но из-за этих слов он исцелил человека. Когда люди пытаются выставить вас в плохом свете, не переживайте. Бог слышит это. Бог сможет благословить вас еще больше. Вам не надо спорить с ними. Не участвуйте в ненужном сражении. Пребывайте в мире, и Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас, как этого человека. Благодать и прорывы приходят не благодаря вам, но благодаря тем, кто пытается вас остановить. Они помогают вам получить благословение. Я всегда благодарю Бога за друзей, но я также научился благодарить и за врагов. Если бы люди не роптали, то этот человек не был бы исцелен. Не будь Голиафа, Давид не сел бы на трон. Не будь Иуды, не было бы воскресения Иисуса. Вам надо увидеть каждого врага. Неудачу и предательство – все это должно не унизить, но поднять вас. Друг сказал мне как-то, что его бизнес разрушается. Он думал, что уже не справится с этим. Его главный конкурент негативно говорил о нем на одной радиопередаче. Он сильно раскритиковал его и хотел уничтожить его. Но произошло обратное. Когда о нем услышали, то это привлекло внимание к его бизнесу. Новые клиенты стали появляться из ниоткуда. Бизнес начал расти. Сегодня он сильнее, чем когда-либо. Он обошел конкурента, который пытался выбить его из бизнеса. Что я хочу сказать? Бог может использовать ваших критиков, чтобы продвинуть вас. У Бога есть много способов, чтобы привести вас туда, куда нужно. Он знает, как использовать то, что может вам навредить, и использовать это вам во благо. В начале 1990-х годов фермеры в Алабаме столкнулись с серьезными трудностями.
Маленький жучок из Южной Америки уничтожал их посевы.

Евы. Они перепробовали все. Обрабатывали поля разными химикатами и безуспешно. Им оставалось просто сидеть и наблюдать, как гибнет урожай. Однажды у одного фермера возникла идея. Он сказал: «Вместо того, чтобы сажать хлопок, почему бы нам не выращивать арахис?» Они посмотрели на него, как на больного. «Зачем нам арахис?» Но он уговорил их. Они обнаружили, что этому жучку не понравился арахис. Урожай превзошел все ожидания. За несколько месяцев они заработали на арахисе больше, чем за год на хлопке. Когда жучок отступил, то они больше не стали выращивать хлопок, а стали выращивать арахис. Бог работает невероятным образом. Когда вы сталкиваетесь с вредителем, то я ободряю вас, продолжайте верить. Арахис уже близок. Если вы терпите поражение, то Бог готовит вас к чему-то новому. Не жалуйтесь на плохого сотрудника или на неудачу, это вредитель. Кажется, что это уничтожит вас, но на самом деле Бог поднимает вас на новый уровень. Этот человек на работе осуждает и выставляет вас в плохом свете. Имейте новое отношение. Ты старый жук, пытаешься остановить меня, но у меня есть секрет. Бог продвигает меня. В Писании говорится, что Бог сделает ваших врагов вашим подножием. Все, что направлено против вас, гонение, предательство, разочарование, если вы будете верить, то вместо того, чтобы заставить вас упасть, это препятствие станет ступенькой, по которой вы подниметесь выше. Когда мне было 10 лет, я играл в бейсбол в малой лиге. Я был очень маленьким. Меня дразнили коротышкой. Я всегда был самым последним в команде. Проходила игра, стадион был полный, все смотрели. Я приготовился отразить удар. Когда тренер противников увидел, какой я маленький, он закричал своим игрокам: «Подойдите ближе! Подойдите ближе!» Он махал руками. Он мог бы также сказать: «Этот мальчик неудачник, он не сможет отбить мяч». Все смотрели на меня. Я был смущен, мне хотелось спрятаться. Вся команда вышла на поле, никого не осталось на линии. Я подумал: «Этот тренер спутал меня с моим братом Полом». Когда я увидел это, то что-то поднялось во мне. Я подумал: он не знает, кто я. Не он дал мне жизнь, и не он определяет мою судьбу. Я дитя всемогущего Бога. Я все могу во Христе. Нападающий подал мяч. Я был маленьким, но ударил, как если бы был 3-метрового роста. Бог помог мне не идеально ударить по мячу. Мяч отлетел к забору. На линии никого не было, и я беспрепятственно отразил удар. В следующий раз, когда я бил по мячу, тренер кричал с тем же энтузиазмом: «Отойдите подальше! Отойдите подальше!» Враг будет атаковать ваши мысли. Ты не выздоровеешь, не преодолеешь зависимость, твои мечты не осуществятся, ты слишком мал, у тебя нет нужных качеств. Вы можете поверить лжи и дать врагу уговорить вас быть посредственным, или можете сделать, как я в 10 лет. Ты не установишь ограничений в моей жизни. Не ты определяешь мою судьбу, не ты дал мне дыхание. Я могу казаться маленьким, но я полон силы воскресения. Тот же Дух, который воскресил из мертвых Христа, живет в нас. Когда вы будете стоять в вере, то эти враги не смогут поразить вас. Они продвинут вас. Через какое-то время враг скажет: «Назад! Отойдите назад! Они сильнее, чем кажутся!»
Они ходят в Лейквуд. У них есть благодать Божья. Они победители, они жертвы. В Писании сказано, чтобы мы не боялись своих врагов. Не бойтесь того, что кто-то сказал. Не бойтесь диагноза. Вы и Бог — это уже большинство. Когда Иисус восстал из мертвых, Он забрал ключи от ада и смерти. Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Теперь я даю эту силу вам». Вы не слабые, вы полны творческой силы. Самая большая сила во Вселенной на вашей стороне. Когда израильтяне были в рабстве, то фараон, рассердившись на них, решил усложнить им жизнь. Он сказал надсмотрщикам не давать материалы, но требовать такое же количество кирпичей каждый день. Им не давали сена и соломы. Они сами искали материалы. Это вдвое усложняло работу. Очень несправедливо. Но случилось что-то. В Писании сказано: «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался». Фараон думал, что остановил их, но на самом деле усиливал их. Иногда, когда Бог хочет продвинуть вас, Он не посылает вам хорошую возможность, но посылает врага. Он использовал фараона, чтобы ужесточить ситуацию. Но чем больше будет противостояния, тем больше вы будете возрастать. В трудные времена мы растем. Именно тогда развивается наш характер. Мы обнаружим таланты и смелость, о которых не подозревали. Фараон отказал им в материалах. Этим он попытался ограничить израильский народ и поставить его в рамки. Если вы сами мыли машину, то замечали, что вода из шланга бьет на 60-80 сантиметров. Если вы хотите помыть всю машину, то струя воды должна бить сильнее. Для этого вы затыкаете шланг большим пальцем, тем самым ограничивая поток воды. Казалось бы, ограничение приведет к тому, что поток воды станет меньше, но происходит обратное. Перекрыв поток воды, вы увеличиваете давление, и вода будет бить сильнее. То же происходит и с нами. Принося давление в нашу жизнь, враг думает, что это остановит нас, но он не понимает, что это только усиливает вас. Когда вы чувствуете ограничения и сталкиваетесь с противостоянием, не расстраивайтесь, приготовьтесь идти дальше, приготовьтесь к новым уровням, к новому повышению. Это давление не остановит, но усилит вас. Перед распятием Иисус остановился в Гефсиманском саду. Название переводится как «место давления». Это был оливковый сад. Масло из оливок можно получить только посредством давления. Без давления не получится хорошего масла. Без давления, без усиления своей веры, без терпения и настойчивости вы никогда не выявите те сокровища, которые Бог вложил в вас. В пятницу Иисуса прибили ко кресту. Невероятное давление. В субботу его положили в гроб. Он столкнулся со всеми силами тьмы. Но в воскресенье утром он восстал из могилы. Ничто не смогло его удержать. Один из уроков воскресения. Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас. Может, сегодня вы чувствуете давление. Вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Это пятница. Не переживайте, воскресенье близко. Вы подниметесь. Когда вы увидите, куда Бог ведет вас, благодать, продвижение, благословение, то вы оглянетесь назад и скажете: «Хорошо, что мне причинили боль». Давид бы сказал: «Хорошо, что был Голиаф». Иисус бы сказал: «Хорошо, что Иуда предал меня». Я могу сказать: «Хорошо, что тот бизнесмен был против нас». Это может причинять дискомфорт. Но однажды вы скажете: «Этот враг должен был не победить меня, но продвинуть». Стойте в вере. Бог на вашей стороне.
Он не допустил бы этого давления, если бы оно не было бы вам во благо. Сегодня вы можете ощущать себя как в пятницу, но я верю и провозглашаю, воскресенье близко. Вы подниметесь более сильными, здоровыми, укрепленными, оправданными. Вы войдете в полноту своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Мы приветствуем вас на завершающей программе нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем всех вас, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube и в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, приходилось ли вам когда-либо от чего-либо воздерживаться? Приходилось? Сегодня мы с вами будем говорить о воздержании как об одном из принципов здоровья. Мы попробуем показать роль Бога и роль человека в процессе восстановления образа Божьего в вопросах здорового образа жизни. Что такое воздержание? Это добровольный отказ от чего-либо, подавление в себе каких-либо влечений в течение определенного промежутка времени или на протяжении всей жизни. Когда я искал материал для подготовки к этой теме, угадайте, в 99% о каком воздержании шла речь? О сексуальном воздержании, как будто сегодня в мире о другом воздержании даже говорить не принято. Но воздержание – это отказ от вредного и умеренность в полезном. Для представления этой темы я приглашаю на эту сцену инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта, серебряного призера России по баскетболу Павла Меженина. Встречайте! Павел, здравствуйте. Итак, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Мы подняли тему воздержания. Это, наверное, важный принцип здорового образа жизни, который отвечает на вопрос не что нужно делать, а как нужно делать. И поэтому этот принцип охватывает все другие принципы, входит в него. Поэтому это интересная тема, над которой мы поразмышляем.
0: Спасибо большое. Друзья, будьте активными, задавайте вопросы либо по ходу программы, либо позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас на экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все ваши вопросы передадим нашему специалисту. Ну что, Павел, я передаю слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что, отправимся в путь. Как уже было сказано, что такое воздержание? Это полный отказ от вредного и умеренность в полезном. Этот принцип на самом деле охватывает всю нашу жизнь. И каждый день мы с этим встречаемся, потому что каждый из нас хочет от чего-то отказаться. Кто-то от лишней булочки, кто-то от просмотра какой-то телевизионной передачи, кто-то от курения, кто-то от алкоголя, и кто-то признается в этом, кто-то не признается в этом. Но для всех нас в этом есть определенный вызов. Сможем ли мы, как люди, смогу ли я, как человек, достойно дать отпор тому, что не нравится мне? А может быть, нравится, но это неправильно. Это важный вопрос, и сегодня мы на этой площадке христианской размышляем об этом. И вы знаете, я хочу сказать о том, что с чем я хочу поделиться своим личным опытом, что именно знакомство с Богом дало мне ответ на и победу в этом вопросе. Многие люди, когда они прикидывают на себя христианство, они размышляют так, как они размышляют, живя в обычном мире. Вот вы знаете, став христианином, нельзя этого, нельзя этого, нельзя этого, нельзя того, да? И ты понимаешь, что тебе хочется, но нельзя. Зачем тебе это надо? Один раз живем. И поэтому многие люди говорят, когда пенсия наступит, тогда я уверую. Встречали вы такие ответы? Люди говорят об этом, не говорят, а по-разному, да, один раз живем. Но на самом деле все по-другому. Вы знаете, есть такая притча. Человек вступает в партию, да, ему говорят, пить нельзя, гулять нельзя, там, блудить нельзя, и перечисляет, и он все ниже и ниже голову опускает, и потом говорит, жизнь отдашь? Он говорит, конечно, отдам. Кому такая жизнь нужна? Да, вот, может быть, немножко такой пример, он схожий с христианством. Люди не понимают, что хочет дать Бог. Поэтому я в первую очередь, самое главное, хочу рассказать о том, что Бог сделал с моей жизнью. Вот, да. Когда я понимал, что моя жизнь, она как минимум двойная или тройная. В кругу друзей я мог быть одним и позволить себе одни вещи. В кругу своих близких, там, девушки, я не мог этого позволить. Но внутри страсти раздирали, разные страсти, да, от маленьких до больших. И когда я в жизни своей увидел, как Бог сверхъестественным путем меняет внутрь человека, меняет его сущность, для меня это стало большим откровением. Что когда он убирает и дает тебе другие желания, то ты живешь спокойно, не раздираясь, и тебе не хочется делать то, что вчера еще хотелось. Это можно только испытать, наверное. Объяснить это невозможно. И я вспоминаю один такой момент, когда сквернословие было частью моей жизни, как и многих, может быть, людей в этом мире. И я потом уже, когда я оставил спорт, я заходил в те тренажеры, в залы спортивные, в раздевалки, я понимал, что те уборщицы, те администраторы, которые ходили, они все, те женщины, все это слышали. И когда Бог в моей жизни это поменял сверхъестественным способом, я однажды это понял, когда я молотком нечаянно промазал по гвоздю и ударил себе по пальцу, да очень сильно. И я гляжу, и даже тогда не вырвалось. И думаю, вот это он там поработал, да? И в своей жизни много стал замечать, как Бог начал трудиться. И удаляет одно, второе, третье, выкидывает. И твоя жизнь, она не раздирание страстей внутри тебя, а становится все более гармоничной и гармоничной. Я не совершенный человек, во мне много еще нужно трудиться, но то, что Бог уже сделал, это дорогого стоит. Поэтому это прекрасный путь. И я хотел бы предложить его всем, не сбрасывать это со счетов. Бог может сделать сверхъестественное, мимо естественного. Вот. Мои друзья, которые, с которыми сегодня я продолжаю дружить, которые знали меня еще из той жизни, они в это не верят. Они говорят, вот это у тебя сила воли. Я никак не могу им сказать о том, что никакой силы воли в этом не надо. Что Бог просто поменял. Они говорят, мы не верим. Как это может быть? Вот это у тебя сила воли. Мы бы хотели уже не делать этого и этого и этого. Я буду с вами откровенен. Однажды одному другу своему, я думаю, как до него донести? Ну как, чтобы он понял? И я ему сказал такую, такой провокационный такой вопрос задал. Я ему сказал, слушай, дорогой мой друг, я хотел тебя спросить очень такую вещь, интимную. А тебе никогда не хотелось с мужчиной иметь близость? Он рот раскрыл и говорит, ты что, совсем уже? Я говорю, вот это у тебя сила воли. Да? И потом я ему дал понять о том, что хотел. Ты понял сейчас, что когда тебе это не надо, то и никакой силы воли для этого не надо. Вот то же самое я чувствую по отношению к этому. Он говорит, теперь я понял, да? Это замечательный опыт, который есть в человеке, который есть с Богом, который есть в Боге, который есть у каждого христианина, у всякого христианина, который вступает на этот путь. Сверхъестественное. Потом я уже узнал о том, что человек троичен, дух, душа и тело у человека есть. И когда человек высшие нравственные силы, разум, характер, волю подчиняет Богу, то Бог дает силы контролировать все похоти, все желания, все нужды физического тела. И человек владеет сам собой. Он управитель жизни. Когда человек разрывает свои отношения с Творцом, то сатана делает по-другому. У него другая модель контроля человека. Через низшие нравственные силы и телесные потребности он контролирует человека. И привычки, желания становятся натурой для человека. Он не может справиться. И знаменитая фраза «сила есть, воля есть, а силы воли нету» произвучит из уст многих из нас. Поэтому сегодня первое и самое главное – это Бог. Он меняет человека и делает человека достойным в глазах самого себя. Потому что когда человек падает, он начинает ненавидеть сам себя. Ему стыдно, потому что он введен в грех, а потом этим грехом его еще и давят. О том, что ты никто, ты ничего не можешь. И человек сам перестает себя уважать, и начинается проблема. В Библии есть определенные принципы, которые помогают человеку оставаться победителем. Потому что не все так просто, и не все привычки и желания так вот сами по себе уходят. Я не знаю, почему Бог так допускает. Наверное, Он хочет, чтобы человек ощутил и вот в этом сотрудничестве с Богом вот эту победу, чувство победы, ощутил себя сильным в Боге побеждать и быть хозяином своей собственной жизни. В Библии есть такие тексты: «Владеющий собой лучше завоевателя города». Владеющий, тот, кто владеет собой, тот, кто контролирует, тот, кто может воздержаться от лишней булочки, это лучше завоевателя города. В Библии написано, что человек, который умеет обуздать свои уста, это человек сильный, он может обуздать и все свое тело. И мы встречаем в Библии такие интересные истории. Бог положил определенные пределы и границы, которые переступать человеку нельзя. Старца злословить нельзя, начальство злословить нельзя. И поэтому написано, когда архангел Михаил спорил о теле Христовом, он не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе сатана. Он не стал переходить на обвинения. Хотя у него много было, наверное, что сказать в адрес. адрес сатаны. Есть принцип, есть барьер, который Бог не дал нам перешагивать. Если мы его перешагиваем, то что? В итоге мы становимся слабыми. И один из примеров — это пример Семея. Человек, который поносил Давида. Давид был царь, и Семей в тяжелое время для Давида поносил Давида, обзывал его, как хотел, злословил. Давид не ответил ему, но потом он сказал своему сыну Соломону: «Соломон, Семей поносил помазанника Божьего, поэтому не оставь это без внимания». Что делает Соломон? Соломон мудрый. Он зовет Семея, говорит: «Семей, подойди сюда. Ты достоин смерти, потому что поносил помазанника Божьего. Ты достоин смерти, но я проявлю к тебе милость. Я переезжаю жить в столицу, в Иерусалим, строю на Красной площади себе дом. Вот, все будет хорошо, я тебе даю жизнь, это шанс. Я тебе даю право жить, хотя ты достоин смерти. Но есть одно условие, я тебе ставлю еще один барьер. Выходить из Иерусалима ты не имеешь права. Как только ты вышел, ты, значит, наши договоренности обнуляются, и ты пожинаешь то, что сейчас должен пожать. Это милость тебе». Семей обрадовался? Я думаю, что да, потому что он шел уже на приговор. Но что сделал Соломон, будучи мудрым? Он знал, что человек, не умеющий обуздать свои уста, не сможет обуздать и своего тела. Он подписал ему смертный приговор, но он просто отсрочился по времени. Это факт, это причинно-следственная связь. В мудрости своей человек проявил, сломал мудрость, но зная, что человек, не умеющий обуздать, рано или поздно заступит. И прошло несколько лет, и Семей переступил через границу Иерусалима и пожал то, что сеял. Важный принцип, да? Как же научиться? И поэтому сегодня, как научиться быть воздержанными? Какие принципы есть в Священном Писании? Мы можем увидеть, что есть определенная цепочка последовательностей, которая приводит нас к греху. Мысли наши становятся нашим желанием. Желание вырастает в действие. Действие становится привычкой. Привычка формирует характер, характер определяет судьбу. То есть между мыслью и между судьбой есть определенная жесткая зависимость, цепочка. Мысль, желание, действие, привычка, характер, судьба. Вот. И на каком-то этапе мы согрешаем. И скажите, пожалуйста, как вы думаете, на каком этапе мы согрешаем? На желаниях? Когда мы согрешаем? Мы согрешаем в мыслях, да? Скажите, пожалуйста, плохие мысли — это грех или нет? Как вы думаете, плохие мысли — это грех? Сами по себе мысли, а? Начаток греха, да? Ну, как-то так обтекаемо. Сами мысли греховные — это не грех. Вопрос в том, что мы с ними делаем, с этими мыслями. Иисусу приходили плохие мысли? Приходили. Сделай камни хлебами, сбрось, сойди со креста. Сколько плохих мыслей неправильных приходило Иисусу. То есть наша проблема не в мыслях, которые у нас здесь рождаются, а в том, что мы с ними делаем. Поэтому есть такое выражение. Ну, встретилась тебе девушка, прошла мимо, да, и ты, взгляд твой упал. В этом нету греха, но зачем же оборачиваться? И вот когда мы начинаем оборачиваться, да, то есть мы мыслям даем ход и начинаем какие-то действия, то есть у нас появляется желание, вот тогда уже этот начаток греха становится, начинает прорастать. Поэтому очень часто в своей жизни что мы делаем? Мы ставим барьер или пытаемся поставить барьер тогда, когда нам хочется, когда у нас уже есть желание. Мы уже проиграли, по сути. Это вопрос лишь только времени, потому что сам Иисус говорит о том, что если у тебя есть желание, но никогда в жизни ты его реализовать не смог, ты уже грешишь. И ты всю жизнь грешил, потому что ты всю жизнь желал, но еще никогда в командировку не ездил, и поэтому вот как бы так и не получилось, да, никак согрешить или что-то еще сделать. Поэтому нам нужно научиться разделять эти вещи и научиться ставить барьер и порог не тогда, когда у нас желание уже есть, а тогда, когда только мысль пришла. Поэтому есть такое выражение, что мы не можем запретить птицам летать над головой, мы можем запретить свить им гнездо, да. Гнездо над головой. Поэтому давайте попробуем поставить этот барьер в мыслях. А хотел бы еще вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда вам сны греховные снятся, это грех или нет? А? Тоже не грех, да? Нормально все? Да.
2: Мы же не контролируем сознание.
1: То есть это подсознание, да? На уровне подсознания, в принципе, нормально это все, да?
3: Проигрывать их, наверное, заново.
1: Ага, ну да, да, еще спасибо.
4: Я
3: просто думаю, что сны, они тоже не просто так появляются. Иногда разные сны, ну, и там и странные из-за того, что не то, что то, что съел.
1: Что у трезвого пьяного на языке, то и во снах снится, что, о чем, ну, о том,
3: да,
1: чем ты думаешь.
3: Да, то есть бывают сны просто от того, что ты переел на ночь, но если какие-то там сны бывают от того, когда ты очень сильно хочешь, когда ты там мечтаешь о какой-то машине, то она тебе снится и ночью, там, как ты на ней едешь и так далее. То есть то же самое в таких плохих снах. Это, ну, может,
1: то есть твое отражение, по сути,
3: из-за того, что у тебя здесь, чем ты наполняешь свой мозг, оно тебе и ночью.
1: Ну что, знаете, спасибо большое. Знаете, что я заметил в своей личной жизни? Когда ты имеешь близкие отношения с Богом, то Бог не позволяет тебе грешить даже на уровне подсознания. Когда твои сны заходят туда, в запрещенную зону, Бог пробуждает тебя. Это большое благословение. Тут вопрос в другом. Хочешь ты сон досмотреть, или ты говоришь, Господи, чур меня, да? Вот, то есть сам сон, по идее, не проблема. Проблема в том, что мы делаем с этим сном. Зачем я проснулся, да? Или хорошо, что я проснулся? То есть опять желание продолжить этот сон или нет. Какие подсказки мы можем для себя взять библейские, которые помогут нам быть победителями? Какие подсказки мы можем взять для себя? Первое. Есть такая фраза, она очень, ну, серьезная фраза. Как верно, что мысли влияют на наши слова, так же верно, что слова влияют на наши мысли. Так же, как верно, что мысли влияют на слова, на наши действия, так же верно, что слова влияют на наши мысли. Поэтому то, что мы говорим, то прописывается в наш разум. Хвалите людей, говорите о них доброе, и вы будете думать о людях лучше. То есть слова формируют наши мысли. А если ты грешишь в мыслях, то хорошие слова формируют хорошие мысли. Да? И на этом фронте мы можем дать отпор плохим мыслям. Когда появляются плохие мысли, нам что нужно сделать? Нам нужно противостать им своими устами. Я не хочу этого делать, Господи. Я не буду этого делать. Ты не дождешься, чтобы я это сделал. Да? То есть открыто говорить. И это даст нам стимул в мыслях победить этот грех и ослабить его хватку. Приведу вам один пример. Один служитель, совершая миссионерскую работу в России, улетал за границу. И он сидит, стоит в аэропорту, и вся команда его прошла, а ему не дают прохода, регистрации, потому что там что-то с проблемами с документами. Не по его вине, но и компания не признает свою вину. Время приближается окончания регистрации, и вот регистрация закончилась, он летит далеко, на другой континент, и он не улетает. И тут в его разум приходит мысль от лукавого. Ну и где твой Бог? Ты тут несколько недель говорил о том, что Бог сильный. Где твой Бог? И у меня появляется, он говорит, в разуме мысль, что начинать роптать на Бога. Бог, как же так? Я понимаю, что сатана ударяет в самое больное. Если он разрушит внутри меня вот это в доверие к Богу, то тогда как я могу говорить людям честно? Я понимаю, что я должен чем-то противостать. И он говорит, я начал вслух, прямо в аэропорту, говорить, нет, сатана, у тебя ничего не получится, я не понимаю, почему это со мной случилось, но ты не дождешься ни от меня ни одного слова, ропота, я приму то, что... И он начинает слово за словом. Люди ходят и оглядываются, говорят, что ты, человек какой-то, с ума сошел, да? А для него важно, потому что ему важно сохранить внутреннее состояние доверия и не ропота к Богу. И он говорит, прошло 10 минут, и произошло чудо. Мир Божий пришел. Ничего не поменялось, я не улетел, но мир Божий пришел, я одержал победу. Я взял сумку, говорит, и пошел уже от стойки регистрации. И тут мне голос от Господа и говорит, развернись, иди к стойке и скажи, я должен лететь на 335-м рейсе. Так говорит Господь. Подойди и скажи им, так говорит Господь, я должен лететь на вот этом рейсе. Человек думает, я не только, мне 2 часа, как бы говорили, что нету места, они же меня в милицию заберут и вообще, да. Но подходит и говорит, так говорит Господь, я должен лететь на этом рейсе. Человек посмотрел на него, взял, как бы кому-то позвонил, одним словом его посадили в самолет, и он говорит, посадили не в эконом-класс, а в бизнес-класс. И он говорит, я сижу и плачу, какой сильный Бог. И людям, которым я рассказываю эту историю, они хлопать начинают, какой сильный Бог. Он говорит, а если бы я вам рассказал о том, что в какой-то день я летел и не улетел, вы бы хлопали? Он говорит, опыт заключается не в том, улетел я или не улетел, а в том состоянии мира, которое я получил вне зависимости от того, улетел или не улетел. И одним из важных факторов являлись слова, когда он противостал сатане и тем мыслям своими словами. Поэтому пойте, когда вам плохо, пойте, говорите, молитесь, общайтесь. Другой принцип – не положи вещи непотребные. перед собой. Очень важный принцип, потому что очень много непотребного лежит в наших домах, в наших сердцах и так далее. Расскажу еще один случай про служителя тоже. Ну, таких случаев про служителей, мы часто любим рассказывать опыты победы. Вы любите рассказывать опыты победы, а опыты поражений? Не очень. Хотите, я расскажу один опыт поражения своего? Не надо, да? Расскажу. Мне стыдно от него, да, но что поделаешь, мы все такие. Однажды я собирался в командировку, и нам нужно было проехать 2500 километров. И я не сильно люблю сладкое, но иногда я могу конфетку купить, какую-нибудь шоколадку, там чай с шоколадки. Сын у меня иногда любит эти там какие-то конфетки покушать, иногда мы им разрешаем это сделать, а тут дорога дальняя. И есть такие конфетки, Меллер называется, знаете, такие кругленькие, да, они там разные бывают. И они там стоят там 35-40 рублей, что-то такое, на кассах всегда лежат. И тут я заехал в Магнит Опт, и они стоят 17 рублей. Да, 17 рублей. А я думаю, дорога дальняя. И я купил их нормально. Нормально купил. Но в чем опыт заключался? Что я уезжал через 2 дня на машине. На следующий день, когда я еще никуда не уехал, половины уже не было. Они лежали в машине, я ездил и потихонечку их кушал. Я еще никуда не уехал, а половину конфет этих съел. И когда я понял, насколько я слаб в этом вопросе, насколько, ну как бы говорят другим, насколько я сам слаб, мне далось так стыдно. Я помолился, через 5 минут у меня оставшейся половины тоже не было. Я их вот, и в колодец, да. Вот, и поэтому, но Бог дает силы осознать это и дает быть победителем. Итак, служители. Аэропорт, опять аэропорт. Рейс перенесли, он ночью остался в аэропорту. Не положи вещи непотребные, мы об этом говорим. И вот он говорит, ночью не спится, потому что разные часовые пояса, и он пошел ночью в кафе, 4 часа утра ночи, он сидит в кафе, пьет сок, заходит девушка, обходит вокруг столика несколько раз, садится к нему и говорит, вам не спится? Вот. Он смотрит на нее и говорит, ну мне-то не спится, понятно почему, а вам-то почему не спится, да? И он, говорит, посмотрел на эту девушку и понял, кто она. Я, говорит, не сталкивался с такими ситуациями ни разу. Да, я понимал, как бы для меня это необычная ситуация, я не знал, что делать. Но знаете, что я понял? Когда я посмотрел ей в глаза, я понял, что в пороке есть сила. В пороке есть сила. И когда ты начинаешь заигрывать с этим, это очень опасно. То есть определенное влечение, есть определенная сила, которая тебя что делает? Затягивает туда. Да? Поэтому с каждым из вас мы можем поговорить, не говоря ни слова, поглядев в глаза. Да? То есть мы можем о многом с вами договориться, со многими из вас. И он говорит, я опустил свои глаза и думаю, что ж мне делать? Я, говорит, понимал, с одной стороны, что Бог не допустит до последнего как-то дойти, а почему бы мне не поговорить с девушкой? С другой стороны, я понимал, что это ночь, а вот эта полутемная, темнота такая, да, вот, как бы и общается не только мои слова, но и дух будет общаться. Я, говорит, принимал решение.

отношений. И тут знаете, что я сделал? Я, говорит, мне пришла мысль, я достал свой портмоне, я сказал, девушка, так не поднимая глаз, девушка, как вас зовут? Она говорит, Света, я хочу вот вам показать мою жену, вот моя семья.

Когда ты говоришь, здравствуйте, у меня есть жена, двое детей, ты себя запозиционировал, ты можешь промолчать, ты ничего не сказал, но ты дал повод другим людям что-то думать, да? Кто-то, я знаю, из девушек кольца даже надевают, хотя не будучи замужними, для чего? Для того, чтобы запозиционировать себя, потому что, может, слов не хватает, да? Но запозиционировать себя — это неплохо, и сказать, кто ты, я служитель церкви, да, я еще кто-то, вот. То есть ты сразу отсекаешь много разных вариантов, которые могут возникнуть, если ты себя не запозиционировал. Это служитель себя запозиционировал. Это еще один из моментов победы над соблазнами. Позиционируйте себя, кто вы есть на самом деле, кем вы хотите себя видеть. И тогда многие вещи просто отскочат от вас, потому что они скажут, нам с вами не по пути. Они сами эти вещи, или эти вещи, которые приходят через людей, не будут к вам приставать. И он говорит, я поднял глаза, и девушка, она плакала, она встала и сказала, как я завидую вашей жене, и ушла. Вот и все. И на этом, говорит, закончился наш разговор. Когда он так твердо заявил, и, может быть, дальше он не знал, что дальше делать, будет разговор или нет, разговор не состоялся. Дистанция не сблизилась. Да? Поэтому помните, пожалуйста, это. Не положи вещи непотребные. То, что мы смотрим, в то мы и преображаемся. Для многих соблазном является телевизор. Потому что сегодня столько каналов, столько всякого контента, и ты листая, вольно или невольно, когда тебе тяжело, ты можешь и там подрейфовать по этому контенту, ни к чему не обязывающему, и заплыть не на ту территорию. У каждого она своя, эта территория, да. Вот. Один служитель говорит, когда пошли телевизоры с многоканальной, там эти все вот, кабельное телевидение, там было столько, говорит, ненужных каналов, которые мне не ходили, они были пошлые и так далее, но такие, иногда как-то хоп, и я понимал, что в этом есть проблема для меня. И он говорит, я думал, как же их избежать, этой проблемы. Их можно было там пароль ввести. Но пароль как ввел, так и потом опять ввел. Поэтому я, говорит, сделал следующее. Я позвал свою семью, жену и ребенка, и пароль из 6 букв, говорит. 2 буквы ввел я, 2, говорит, жена, и 2 ребенка, говорит. Если я захочу посмотреть, надо мне надо всю семью собрать, да. Ну, как бы смешно, но, говорит, для меня тогда подействовало. Мы сегодня можем по-другому поступить, как и сделает еще один служитель. Он говорит, я нашел доверенных людей, которым я доверяю, которые духовные люди, и он говорит, я дал им все пароли от своих всех там аккаунтов. То есть они могут посмотреть в любое время, чем, куда я заходил и так далее. Я сознательно себя сделал подотчетным этим людям, понимая свою слабость. Поэтому Бог сделает нас всегда подотчетным. Если ты не подотчетен, это проблема, которая потом влезет, финансово ли, духовно ли, там еще какое-то, да, сексуально ли. То есть сделать себя подотчетным — это хорошо. Подотчетным не только перед Богом, но и перед человеком, который может в любой момент взять и посмотреть. Потому что Бог-то точно знает, куда мы ходим, да. Вот. Но нам бывает порой стыднее человека, чем Бога. И поэтому доверьте свои проблемные вопросы, человеку. И попробуйте свои все пароли отдать кому-нибудь, чтобы они могли в любой момент посетить и посмотреть, куда сходило ваше. Вы, как друг, девушке своей дайте, парень отдайте девушке, девушка парню отдайте. А что вам скрывать? Ну да. Вот в этом проблема, понимаете, Адама и Евы, когда написано, они были наги и не стыдились. Эта фраза, помните, есть? Они были наги и не стыдились. Я долго думал, почему эту фразу Бог оставил в Библии. А что было бы, если бы этой фразы не было? Что-то поменялось? Какой смысл? Они же были одни в Эдемском саду, они были муж и жена, и они были совершенны. Чего им там было стыдиться? Но когда я размышлял, Бог открыл мне одну грань о том, что там не о физической наготе. Они были обнажены друг перед другом, и им не было стыдно. То есть они могли сказать все тайное, интимное, личное друг другу, и им не было стыдно. Они все пароли готовы были отдать, и им не было стыдно. И Бог показал этим текстом высоту отношений человека Адама и Евы и сказал, это хорошо, это и есть счастье. И в следующей главе мы видим, как уже Адам валит все на Еву, Ева валит все там на змея, и вместе они валят на Бога, где счастье уже разрушено. Понимаете, да? Это счастье, когда мы можем кому-то доверить свои пароли. И Бог нас будет таким образом защищать. Бог будет нас таким образом защищать. Поэтому люди, которые бросают курить, допустим, они говорят, я бросил курить. Слушай, ты курить-то бросил, а что у тебя 2 блока-то лежат на серванте? Это же я деньги отдал, жалко. Или там у тебя висит там коньяк армянский 5-звездочный. Жалко. Но наступит момент, когда тебе будет тяжело.
И это жалко, сыграет с тобой очень злую шутку. Поэтому, когда бросают по программе курить, обычно на второй или на третий день идут торжественные похороны сигарет. Да? То есть туда там, разжигают костер или в печку, там, и люди это все выбрасывают. Да? И мы читаем в Священном Писании, когда

там язычники, все эти колдуны уверовали, они собрали книги, и что сделали с ними? И раздали всем, да? Нет, написано «сожгли». А книга в то время — это машина, это огромное состояние. И Бог говорит о решительном действии. Лучше руку оторви, глаз вырви. Да? То есть решительно нужно что-то сделать, потому что это сыграет злую шутку с тобой. Злую шутку с тобой. Если, ну, то есть следующий закон, который мы можем, или узелочек, которым мы можем пользоваться в борьбе вот с воздержанием. Элементарный закон Павлова. Условный рефлекс. Знаете, что это такое, да? То есть вы знаете свое слабое место. Вам хочется конфетку лишнюю съесть. Вот. И поэтому вы берете резиночку денежную такую, скручиваете в два раза, одеваете сюда на запястье. И как только у вас мысли съесть конфетку, вы резиночку так оттягиваете, пук! Ой, больно здесь будет, да? И пройдет небольшое время, и всякая мысль о конфетке с чем будет у вас ассоциироваться? С болью. И это вам тоже поможет. Это вам тоже поможет. Иногда я, ну, у нас был реабилитационный центр, мы помогали людям оставить наркотическую зависимость, и мне приходилось много общаться с людьми, которые хотели бросить колоться. И тогда был такой момент, когда я им говорил: доставайте телефон, и теперь все телефоны, где, по которым ты там все эти закладки тебе оставляют, то-то-то-то, тебе нужно все это стереть. О, инфаркт. Я же не буду этим пользоваться. Зачем это стирать? Зачем это стирать надо? Наступит момент, когда ты это будешь, это тебе попадется, и ты опять туда позвонишь. Да? Поэтому это важный момент. Следующий момент, который дают, ну, даст человеку тоже победу, это труд на самом деле. Потому что Бог определил труд в Эдемском саду для того, чтобы человек не окунулся с огромной скоростью в порок. Потому что когда человек натрудился, приходит домой уставший, вот, ему не до этого, не до этого, не до этого. И порой мы говорим: ой, мы так сильно трудимся, но по сути мы не понимаем, от чего Бог нас уберегает. И примером в этом является Содом и Гоморра. Это была прекрасная страна, написано, как Эдемский сад. То есть палку воткнул, туда фиников, инжира, всего-всего-всего, все растет. Да? И поэтому вот такая свободная жизнь привела этих людей к чему? К тому, что в Библии написано: неистово развратные они были, неистово. Почему? Много времени было. Вечером на дискотеку сходить, туда сходить, сюда посмотреть, с этим поговорить. Да? И когда мы видим, приходят туда путники, они окружили дом и говорят: выведи нам их, мы познаем их. Да? И что делает Бог? Бог ослепляет их, делает их слепыми, но Бог показывает степень их падения. Потому что, будучи слепы, они измучились, искав чего? Выхода или входа? Входа. Они не отказались от своих планов, будучи слепы. Ну, ослеп, надо бежать отсюда. То есть что-то произошло, все ослепли, ребята, бежим отсюда. Они продолжали искать входа. Вот что сделала вот такая свободная жизнь. Поэтому если человек трудится, если человек... Поэтому тяжелая жизнь — это неплохо. Она формирует человека. Она, и поэтому сегодня, допустим, говорят, что в селе жить тяжелее, там хозяйство, огород и все. Да это неплохо на самом деле. Это неплохо. Это дает много, ну, дивидендов человеку. Поэтому если вам в телефоне у вас что-то сейчас есть, да, оно там запаролено, чтобы туда дойти, нужно еще там самому, иногда забываешь, войдите и удалите все это. Удалите все это прямо сегодня и сейчас. Это даст вам свободу, это даст вам... Если у вас какие-то есть скидки, там какие-то карточки бонусные на то, что не есть хорошо в вопросах еды, выкиньте эти карточки. Вот, да? И поэтому, потому что мы проигрываем не тогда, когда мы за столом думаем: вот почему я вот опять объелся. Мы проигрываем в Ашане, когда идем мимо 35-го ряда и заворачиваем, а там желтые ценники висят. Вот, да? И ты покупаешь,

И поэтому, потому что мы проигрываем не тогда, когда мы за столом думаем, вот почему я вот опять объелся. Мы проигрываем в Ашане, когда идем, говорю, мимо 35-го ряда и заворачиваем, а там желтые ценники висят. Вот, да? И ты покупаешь

единственный, наверное, путь, когда человек чувствует себя достойно, когда он чувствует себя настоящим человеком и ходит достойно. Да, мы иногда спотыкаемся, не беда. Бог все равно поможет. Праведник 7 раз споткнется, но и потом встанет. Поэтому сегодня воздержание — это замечательный принцип здорового образа жизни, который поможет человеку чувствовать себя достойно подобием и образом Божьим. Пусть Господь вас благословит.

0: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Также вы, друзья, можете готовить свои вопросы, и мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Как воздерживать или как воздержать себя от компьютера в большом количестве? Особенно, например, если он твой рабочий инструмент.
1: Ну, для меня это, ну, сложный вопрос по одной лишь простой причине, потому что я почти компьютером не пользуюсь. Хотя много есть как бы информации и так далее, но я им пользуюсь, наверное, я сижу за компьютером раз в неделю. Я не знаю, для вас это, наверное, удивительно, вот, да, вот, раз в неделю. У меня есть телефон, на телефоне какие-то я используюсь, но там совсем другие возможности, чем на компьютере, вот, но мне этого достаточно. Я сознательно делаю это. Я знаю людей, которые пользуются до сих пор кнопочными телефонами. Я знаю людей, которые до сих пор не имеют соцсетей. Это люди, имеющие высшее образование. Они являются членами нашей команды, врач, допустим, нашей команды. Он не имеет такого телефона. Есть определенные неудобства в общении с ним, потому что некоторые вещи нужно ему донести только через почту или там, через смс-сообщение. Да? Вот. Но я вижу, что для себя он это избрал. И как бы, это его путь, и он знает свои слабые стороны. Поэтому, наверное, нужно четко понимать о том, что ответ на этот вопрос. Я думаю, что один из моментов, который может помочь, это четко регламентировать время пребывания за компьютером. То есть работа закончила, выключила и не дал себе ни секунды, потому что ты начал смотреть ленту там, и пошло, глядишь, полтора часа прошло. Да? То есть ты должен для себя четко решить это, контролировать какое-то время. То есть ты не лазишь по всем этим интересным вещам, потому что тебе это не надо, это губит тебя. Это имеет вечные последствия. Когда человек это осознает, ему станет от этого легче. И второй вопрос, это то, о чем я говорил. Если ты ползаешь по компьютеру и заглядываешь тем более не туда, куда надо, то тогда доверь свои все пароли и все остальное какому-то человеку, который может посмотреть все это, и тебе будет стыдно туда ползать, вот, и ты не будешь этого делать.
0: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: В некоторых вопросах понятно, что нужно строго воздерживаться и никогда. Но есть такие вопросы, которые, в принципе, ну а почему бы и нет? Например, если ты не ешь там после какого-то времени, mm-hmm. а вот пришли друзья или ты в гости, и вот мы вместе попили чай, там, может быть, это уже и поздно, mm-hmm. может быть, чуть больше сладкого, обязательно ли всегда воздерживаться?
1: Да, вы знаете, должен быть принцип. В этот принцип в любом правиле есть исключения. Я, допустим, стараюсь кушать вегетарианскую пищу, да, вот. Но когда я нахожусь в командировке, мне не всегда это получается. И поэтому я в этом не вижу греха, я не мучаю себя от этого. То есть у меня есть принципы, позиция определенная, да. Вот. Поэтому. Если пришли друзья, то есть, ну, если это исключение становится правилом, то ты должен быть честным сам себе. То есть, это, если исключение оно постоянно и каждый день по нескольку раз, то это уже становится правилом. Поэтому, по сути, можно грешить и в разрешенной зоне. Объясню вам как. Ну, допустим, я свободный человек, я молодой парень, и мне нравится и Таня, и Валя. Ну, две девушки, они как бы такие свободные, да. И вот Божья воля есть в том, чтобы я женился на Тане. А я женился на Вале. Скажите, согрешил я или нет? Ну, как бы нет. А что я нарушил? Ничего не нарушил. Но Божью волю я не исполнил, потому что именно с Таней Бог предназначил мне вот эти постичь глубину отношений, глубину любви Божией именно с Таней. Он мне ее дал как половинку. Но я, ну, как бы пусть воля будет твоя, а Валя моя, да? Вот, то есть я поступил по-другому. То есть в разрешенной зоне я что сделал? Я лишил себя, по сути, счастья в этой грешной жизни, полного счастья. Поэтому есть такая история маленькая, я ее вам расскажу. В горы приезжают люди вот, и видят такие мишени, и везде в десятку стрела. Они говорят, вот это кто такой у вас? У нас, говорит, есть такой стрелок Амос. Он очень меткий стрелок. Да, это, наверное, давно было. Нет, он и сейчас живой. Можно посмотреть? Можно посмотреть. И вот они подходят к шалашу, выходит дедушка, а можно Амоса? Это я, Амос. Вы? Это вы стреляете? Да, я стреляю. Он говорит, а вы можете показать? Ну, денежку заплатите.

0: люди платят денежку, вот, да, и он достает лук, берет, натягивает тетиву, вот, она бам, ударяется, он подходит, достает мелок и обрисовывает там, да, мишень, вот, и все в десятку у него. Вот. Очень часто мы так поступаем. То есть мы поступаем так, как хотим, потом пытаемся. Хотя слово грех, хамартия, это не попасть в цель. Это не попасть в цель. Поэтому будьте аккуратны в этом вопросе. В этом нету греха, то, что где-то что-то вы там, к вам пришли гости, и вы съели лишнюю булочку на ночь, да. Но если вы специально приглашаете гостей, чтобы покушать потом, да, то это уже проблема.
1: Следующий вопрос, который к нам пришел. Половое воздержание – это миф или от этого есть физиологическая польза? Почему в современном обществе это считается как табу, и никто об этом не говорит?
0: Вы знаете, вопрос полового воздержания или невоздержания, что такое, это вопрос, который имеет четкие библейские рамки, границы, в которых это благословение, когда это совершается в рамках. Да, библейских, библейского принципа. Даже в уже в браке будучи, в Библии есть четкие рамки, когда мужчина и женщина могут иметь близость, а когда не могут иметь близость. Поэтому я думаю, что это является благословением, когда это происходит в рамках библейских, и не благословением, когда всякий раз выходит за библейские рамки. А Священное Писание достаточно четко ограничивает эти рамки, определяет. Поэтому читайте Священное Писание, и вы будете счастливы в своей интимной, личной вот этой жизни половой. Это будет благословением для каждого из нас.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии? Пожалуйста.
2: У меня такой вопрос. Вы говорили о доверии паролей своих, да, и об Адаме и Еве. Если я, например, в отношениях состою в браке, да, и мы полностью откровенны друг с другом, с мужем, и когда человек голый, он уязвимый, то есть даже вот чисто физически, да? Uh-huh. А когда он еще и душу распахнул, uh-huh. то он вообще просто по максимуму уязвим.
0: Да.
2: Ведь мой муж может сделать мне
0: да.
2: плохо
0: да.
2: и убить меня тем самым как внутри, так и физически.
0: Да, поэтому,
2: сути.
0: Знаете, спасибо вам за... То есть ваш вопрос какой? Нужно ли это делать, становиться уязвимым?
2: Ну да.
0: Вы знаете, вот как раз мне кажется, что книга «Священное Писание» в книге «Бытие» и раскрывает нам одну грань счастья, которую мы до сих пор не испытали. Это полное доверие друг другу. И в этом определяется определенная грань счастья. Высота отношений определяется степенью доверия. Если ты говоришь, что мои отношения замечательные, но ты ему ничего не доверяешь, ни финансы, ни кошелек, ничего, ни планы, то как, о чем мы можем говорить? Поэтому, к сожалению, грех все исказил, и поэтому нам сегодня нужно стремиться к этому. Это высота, на которую нам нужно заходить. Имея эти доверительные отношения, да, любовь, она уязвима. Любовь уязвима. Почему? Потому что она делает себя незащищенной. Именно в этом есть определенное счастье, когда люди в таких отношениях, уважая друг друга, двигаются вместе. Это, в этом и есть счастье. Поэтому, к сожалению, сегодня есть такая поговорка, которая не безосновательна, о том, что самый лучший друг человека — это кто? Собака. Потому что она никому ничего не расскажет, хвостом только повиляет, и все тайны сохранит. Ее можно погладить, поплакать и все остальное. Да? Вот. Но Бог предлагает нам испытать некоторый другой как бы опыт. Опыт отношений не с собакой, а с человеком, которого Он определил тебе. И тогда мы можем испытать радость этого счастья и полноту этого счастья. Поэтому обнажайтесь перед мужем в правильном смысле этого слова. Да не только перед мужем, обнажайтесь друг перед другом в правильном смысле этого слова, как мы говорили, да, духовно обнажайтесь, доверяйте друг другу что-то.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который у нас есть. Если простить мудрость у Бога, наделит ли Он так же, как Соломона?
0: Но из Библии слов не выкинешь. У кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен волне, ветром развеиваемый. Да не думает такой человек получить что-то от Бога. Просите у Бога, но просите с верою. А когда ты просишь и в это не веришь, то ты ничего и не получишь. Поэтому да, я уверен. И поэтому, когда апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, да, когда он говорит, мы имеем ум Христов, то есть он говорит об определенной степени или уровне отношений с Богом, вот, об определенной мудрости, а мы имеем мудрость от Бога. Зачем вы судитесь с другими людьми, с неверующими, выносите свои вопросы? Разве мы не можем судить дела? Бог дает нам мудрость. И поэтому я уверен, это моя твердая убежденность, что Бог может дать

0: то же самое и даже больше, чем давал героям библейским.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: А почему видеоигры — это плохо, и почему в них надо перестать играть?
0: Ну, я задам тогда, как еврей, другой вопрос. А что в нем хорошего в них? И почему в них надо играть? Вы знаете, ну давайте говорите, да, а потом я отвечу.
2: Ну, играть в них не надо, это просто удовольствие. И люди их выполняют, потому что им это нравится, им удовольствие приносит. Угу. Вот, но игры могут принести эмоции какие-то.
0: Угу. Алкоголь тоже приносит эмоции, вот, да, то есть мы сегодня боремся не за эмоции. Вы знаете, вообще нам нужно рассматривать, наверное, вообще какое-то времяпровождение не с точки зрения эмоций, а с точки зрения времени, потому что время — это талант, данный человеку, и этот талант должен быть использован разумно во всех смыслах этого слова. Вот. Мы должны понимать, что сегодня компьютерная зависимость — это проблема, это бич для многих молодых людей. И они утешают себя словами, что они расслабляются. Да? И это переходит в трату огромных денег, в трату огромного времени и здоровья. Поэтому компьютерные игры чем отличаются от настоящих игр? Ну вообще, почему бы нам вот кто-то в баскетбол, в футбол там гоняет в компьютерах, а почему вы тогда не сходите, не попинать мяч? Вот. Есть много преимуществ, когда ты делаешь что-то самостоятельно. Вот. Это приносит наибольше удовольствия, больше пользы, чем суррогатное и компьютерное. Поэтому я никогда не был зависим от компьютерных игр, и не хочу, и рад этому. Но я знаю многих людей, которые мучатся и не могут освободиться от этого. Поэтому я вижу в этом сегодня большую проблему, которая возникает у молодых людей.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Как и возможно ли убрать вредные привычки из подсознания?
0: Я не психолог, чтобы копаться так глубоко, да, в подсознании. Я рассказал свой опыт со сном. Это, наверное, самое большое, что у меня связано с подсознанием. Вот. Но наши мысли, вот, наши тайные желания, они все-таки формируются от того образа действий и мыслей, которые мы живем здесь, в этом мире. Вот, и правильно тут было сказано из зала о том, что очень часто подсознание нам просто проявляет те наши желания, которые здесь мы скрываем. Поэтому нам нужно быть честным самому с собой. И здесь, в этой реальной мире, в этом реальном мире, в этом сознательном мире, нам нужно заниматься теми делами, которые совершал Господь. Поэтому подсознание в таком случае будет нас направлять на еще большие свершения, на еще большие победы, и это будет благословенно. Когда же мы ведем такую двойную жизнь в этом мире реальном, то подсознание нам просто его проявляет. Вот. И мы пытаемся это оправдать.
1: Спасибо большое. Да, вопросы из студии, пожалуйста.
3: Насколько вообще возможно полностью навсегда избавиться от зависимости?
0: Не знаю.
3: Или ты всю жизнь будешь
0: бороться? Вот эта мера, да, она, то есть Бог нам дал такую границу, он говорил о том, что я могу в вас достичь так много, что вы даже не представляете. То есть вы даже не представляете, насколько я могу вас сделать красивыми. Согласитесь только на это, попробуйте, рискните, и вы увидите, настолько величественным, великим, сильным человеком в духе, в теле и в душе может сделать Господь. Это и есть повесть о настоящем человеке. Поэтому, именно поэтому я говорил о том, что вот та команда, в которую Бог приглашает, где Он является тренером, и Он является тренером команды, которая никогда не проиграла ни одного матча, вот, это самая лучшая команда. Потому что таких высот, которые может достичь человек как личность, мы не сможем нигде сегодня достичь, ни в бизнесе, ни в спорте, ни в политике, нигде. Красивый человек, дух, душа и тело. Поэтому это бездна богатства и премудрости, которую человек хочет отобразить в каждом из нас. И я думаю, что когда, представляете, Бог хочет дать нам дар творить словом. Вы хотели бы иметь дар творить словом? Вот Бог сказал Моисею: «Скажи скале». Он дал дар этот ему. И Моисей сказал... Да, вот. И представьте себе, вы плывете в лодке, и Бог говорит: скажи буре, умолкни, перестань. Петру там или кому-то, Фоме, говорит: как это я слово могу? То есть Бог много хочет дать. Проблема в нас. Мы не готовы сегодня. Мы не открыты перед Богом. Мы не позволили Богу это совершить в нас. Но Он этого хочет. И Библия говорит о том, что люди последнего поколения будут следовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Когда бы ни пошел и зачем бы ни пошел. Они полностью будут доверять, и Бог покажет всей вселенной красивого человека, который в грешной плоти будет готов лучше умереть, чем согрешить. Я не представляю, как это. Но Бог говорит, это не сказка, это реальность. И сегодня мы, люди последнего поколения, можем сегодня замахнуться на эту высоту.
1: Спасибо, спасибо большое, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо и вам, благословения.

Аминь. А сегодня мы с вами поговорим про заповедь Иисуса Христа. Да, одна заповедь, которую, как написано в Библии, он сказал, что даю вам новую заповедь. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Если коротко, да, попытаться, ну или у вас спросят, да, когда-нибудь, о чем Библия, да, там 66 книг, Ветхий Завет, Новый Завет, тысячелетние истории, там больше 40 авторов, и если вот у вас коротко спросят, а о чем это, то в принципе, да, как такая быстрая фраза, которую вы можете использовать, это то, что Иисус Христос сказал. Заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас. Сразу скажу, конечно, да, не отменяется, что нужно любить Бога, любить ближнего своего, как самого себя. Все это цитаты из Ветхого Завета, которые Иисус законно, да, и правильно как бы все перенес в Ветхий Завет, но тем не менее есть вот это для меня лично как бы шпаргалочка в одну фразу. И о ней сегодня я бы хотела побольше поговорить, да, вот об этой новой заповеди. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Что мне нравится в этой фразе? Первое – это там почти ничего нет про меня. Имеется в виду, что нет ничего про мою любовь к Богу. Да? Если вы вспомните эту фразу, я еще раз буду ее повторять, чтобы она как-то вам запомнилась. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Любовь Бога, любовь Иисуса Христа к нам вводится как аксиома. Он уже любит нас. Это нужно просто принять верой, просто вот понять, увидеть, поверить, жить в этом. И тогда, принимая эту любовь к себе, сказано, что иди и люби другого. Да, здесь именно в этой фразе мало что про меня, потому что мое настроение меняется, моя вера, мы сегодня пели про штормы и ураганы, и, знаете, я тот человек, который провозглашаю эти слова, но понимаю, что в штормах вообще-то тяжело, да, вот мы с вами понимаем, да, что в ураганах, в штормах тяжело, и именно поэтому мы поем, что несмотря ни на что, мы идем вперед, и вот здесь есть моменты, когда мне нравится, что неважно, как я себя чувствую, я верю, что Бог любит меня, я верю, что Он уже пришел и умер за меня, и поэтому я могу идти и любить другого. И вот про такую любовь я бы сегодня хотела поговорить, которая вдохновляет нас и ведет от Божьей любви идти к своему ближнему и любить его. Это возможно, конечно же, когда мы находимся тоже во Христе. Знаете, вот эта фраза, что мы с вами во Христе, да, это такая огромная, скажем так, часть Библии, часть Нового Завета, через которую мы вообще понимаем свою идентичность как христиане. В принципе, все обетования, которые есть в нашей жизни, и все, что обещает нам Библия, написано, что это во Христе. Да, там исцеление во Христе, благословение во Христе, ты будешь головой, а не хвостом, тоже во Христе. Это большая тема, мне кажется, для еще одной проповеди. Но, тем не менее, я хочу это упомянуть, потому что, еще раз, это не потому, что я что-то сделала, это не потому, что можно как-то это заслужить, это потому, что я идентифицирую себя, да, хорошее слово, правильно, что я нахожусь во Христе и принимаю Его любовь ко мне. И тогда все обетования действуют, и тогда любовь к другому может действовать. И давайте обратим внимание на несколько стихов, я прочитаю вам, как раз думая о том, что любовь Бога к нам – это аксиома, да, я думаю, все здесь учились когда-то в геометрии, да, аксиома – это выражение, которое невозможно доказать. Но именно на ней строится вот вся там наука, например, да, если помните, там две параллельные прямые не пересекаются, это аксиома. Невозможно доказать, но почему-то, используя этот принцип, все работает. Вот любовь Бога в нашей жизни – это просто аксиома. Это, ну, конечно, Он доказывает нам свою любовь через много свидетельств, множество свидетельств, но, опять же, сезоны и периоды разные в жизни, поэтому это правда, это истина, она работает всегда. Итак, Божья любовь к нам – это аксиома. И то, что мы находимся во Христе, когда мы приняли Его жертву, да, когда мы стали частью церкви, мы тоже находимся во Христе. Это истина. И прочитаем следующие стихи. 2 Коринфянам, 5 глава, 14-17 стихи. «Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому если кто во Христе, тот уже новое творение». Все старое миновало, теперь все новое. Аминь. Потрясающие стихи в новом русском переводе, да, звучат чуть-чуть как-то вот по-новому. Скорее всего, последние несколько

предложений многие из вас наизусть вот выучили, да, я новое творение, старое прошло, теперь все новое, да, здесь чуть-чуть вот по-новому звучит. Я хотела бы посмотреть на эти стихи именно с точки зрения нас и отношения к своему ближнему. Давайте еще раз прочитаем первую часть, потому что она потрясающая, и хочется, знаете, так прямо даже выпрямиться и прочитать вот прям смело. «Любовь Христа движет нами». Да, можно сказать, вот мной, да, если я хочу применять Божье Слово в свою жизнь. «Любовь Христа движет мной, потому что я убеждена в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен». Хочется сказать аминь. Но здесь фокус дальше повествования смещается с Христа на твоего ближнего. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Кого ни на кого? На твоего соседа, на твоих родителей, на твоих там братьев, сестер, на кого угодно. Вспомни, да, кого-то, на кого ты смотришь так вот с человеческой точки зрения. Как когда-то мы смотрели на Христа, но больше не смотрим. Поэтому если кто во Христе, тот уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. Вот эта строчка. Когда-то мы смотрели на Христа по-человечески, но больше так не смотрим. Что это значит? Как люди, современники Иисуса Христа смотрели на Него? Здесь такая немножко рекламная пауза. Если вдруг вы не видели, то сейчас в процессе и съемки, и выхода сериал «Избранные». Мы даже смотрели первый сезон здесь в церкви, всю ночь мы смотрели первый сезон, было потрясающее время. Я отошлю вас к этому сериалу. Он не идеально по Библии, там много художественного какого-то домысла. Его, я так понимаю, да, там сняли и многие актеры, католики, поэтому есть вещи, которые для нас с вами такие, ну, не совсем понятны, но тем не менее, этот сериал очень хорошо описывает и показывает, как люди вокруг Иисуса Христа смотрели на Него. А что они видели? Они видели, во-первых, человека, обычного человека в плоти, который кушает, который спит, который устает, да, мы все это с вами понимаем. Также они видели человека, который совершает какие-то странные поступки, да, когда нужно идти куда-то, чтобы получить славу, он не идет. Когда нужно не идти туда, где его могут убить, он туда идет, да, или когда нужно тратить деньги, он этого не делает. Когда их нужно не тратить, он их, наоборот, позволяет тратить, да, омывая, например, когда Мария мыла ему ноги. То есть очень много такая противоречивая фигура, которая все время делает не то, что ожидали, которая постоянно ломает правила, да. Еще можно подумать о том, как фарисеи смотрели на Иисуса Христа. Почему именно фарисеи? Потому что это такие явно две группы, два, как фарисеи и Иисус, те, которые были, противостояли друг другу, но в Библии написано, что Иисус умер за каждого, значит, вот и за фарисеев. Но как они на Него смотрели? Какой-то странствующий проповедник, который нарушает все там законы, субботу, который делает все не так. Все не так он делает, и вот такой человек в итоге, как здесь написано, да, он оказался не тем, кем они думали. Вот с этой перспективе, да, я еще раз прочитаю. Когда-то мы смотрели так на Христа. Как? Да? Как на человека. Как на того, кто ведет себя не так, как ты ожидаешь. Но больше не смотрим. Да, то есть Иисус поменял полностью представление там, людей, да, о себе, о своей фигуре, о своей персоне. Потому что Он своей смертью, своим воскресением показал и доказал, что Он не просто странствующий проповедник. Он Бог, который воскрес во плоти и искупил каждого из нас. И, конечно, да, как верующие люди, мы именно с этой перспективы смотрим на Него вот в первую очередь. И опять же сделаю отсылку, поэтому мы поем, что Его имя выше всех, поэтому Он так прославлен, потому что Он Бог, который воскрес. Но интересно, что эти стихи отсылают, говорит, что теперь также мы должны относиться и к друг другу. То есть если ты смотришь на какого-то человека с человеческой точки зрения, то написано «а теперь не смотрим». Особенно это касается церкви, особенно это касается верующих людей, потому что в Библии многократно написано, что мы с вами преображаемся в новую природу, что у нас есть, вот знаете, как дары Духа, плоды Духа, мы, ну, можно сказать, сверхъестественные существа, потому что сам Дух Святой, великий Бог, живет в нас и действует через нас. Это не просто что-то человеческое, это больше, чем что-то человеческое. И вот так Библия призывает смотреть друг на друга. И также написано, если кто во Христе, тот уже новое творение. Как я сказала, эти строки, да, мы знаем почти наизусть, потому что там в библейских семинарах, в своей жизни многие люди,

люди, вообще есть такая практика, ты просыпаешься там и провозглашаешь что-то в свою жизнь, да, там, я возлюблена дитя Божье, я новое творение, там, у меня все будет хорошо, я в благословении, ну и дальше много-много прекрасных слов, которые можно, нужно и классно говорить, может быть, там, с утра или в молитве себе. Но знаете что? Этот стих, он как бы не про вас. Да, потому что здесь написано, что если вы смотрите на кого-то с человеческой точки зрения, то вы должны понимать, что это Он во Христе, и это Он новое творение. То есть этот стих на самом деле обращен к тем людям, которые вам не нравятся. Потому что Христос, Он, ну, условно, да, давайте так чуть-чуть утрируем, наверное, нельзя сказать, что Он прям всем не нравился, но Он удивлял. Он мог кого-то разочаровывать, Он мог не оправдать чьи-то надежды. А ученики, да, мы с вами понимаем, что когда Иисуса Христа его распяли, то все их надежды, они растворились. И, конечно, мы можем сказать такие слова, как потерянность, разочарование, да, может быть, какая-то такая дезориентация, что будет дальше. И вот иногда мы смотрим на людей, кого-то рядом с собой, и мы разочарованы, да, у нас есть какая-то неоправдавшаяся надежда. Я очень верю, что не только у меня есть такие люди, да, о которых я могу так сказать, потому что это жизнь, да, и люди вокруг нас, они так или иначе, они нас могут разочаровывать или подвести, или еще что-то. И вот Библия призывает смотреть на нас, на них, не с человеческой точки зрения, да, если касательно команды, более такой простой пример хочу провести, там, условно, в команде служения есть какой-то Вася, вот он всегда опаздывает. И все такие, ну это Вася, он всегда опаздывает. И вот это человеческая точка зрения. Это Вася, он опаздывает. Божественный взгляд, это Вася, Сын Божий, помазанник, да? Ну то есть вы понимаете, к чему я клоню. Что мы смотрим друг на друга с божественной точки зрения. И тогда почему-то, да, вот это вот стих, да, что мы уже новое творение, да, что все старое прошло. Даже если он там опаздывал 500 раз, давайте поверим, что 501, да, он не опоздает. Пример с опозданием приведите в своей жизни на какой-то любой пример, который вас чуть ближе касается, да. Может быть, в семье там такая тема, да, семья, сейчас скажешь что-нибудь, потом они припомнят, что я привела какой-нибудь пример такой. Там, не знаю, кто-то забывает постоянно выкинуть мусор, да, и снова там, ну, выкинет этот мусор, да. Но нужно смотреть на тех, с кем ты живешь, да, с кем ты дружишь, вот с этой вот божественной точки зрения. Хочу пример привести из одной проповеди, тоже она звучала здесь год назад, проповедь про проповедь, и там был такой, как пример, просто произнесла моя сестра, поэтому такая будет реклама. Ну, в общем, моя сестра Вика, она говорила про семью. Она говорила, что когда читаешь Библию, семья — это божественный союз, который Господь просто вот наполнил своим присутствием. Написано, что между мужем и женой сам Бог присутствует, Его слава. И в Библии даже то же слово «присутствие Бога между мужем и женой» описано тем же словом, как вот в святое святых Господь присутствовал. И ты такой, вот это семья. А потом вспоминаешь, что семья — это пожарить котлеты, выкинуть мусор, убрать. Ну и вы все, опять же, живете, да, где-то или в общаге, может быть, или с семьей. Вы понимаете, что семья — это достаточно обыденная вещь, которая происходит каждый день. И правда в том, что это сразу и то, и то. Это что-то и возвышенное, божественное, в котором Бог действует постоянно, и это, ну там, условно, пожарить котлеты. Вот этот пример про то же самое. Твой человек, друг в церкви, в команде, на домашке, в семье, да, там вот в какие, подставьте, да, для вас более подходящее слово, это не просто человек, который в чем-то не подходит твоим ожиданиям, но это божественное творение, да, это вот помазанник, для которого и на которого у Бога есть свой план. И Библия призывает нас именно так смотреть на этих людей, да, ведь когда Иисус умер и воскрес, Он показал какую-то другую природу, другое качество людей. Что мы можем смотреть и находить в вере, да, потому что мы в вере сегодня знаем, что Иисус воскрес, да, были очевидцы, и сегодня эта вера поддерживает нас. Что мы в вере, как мы в вере можем смотреть сегодня на людей не по-человечески, а по-божественному, как это будет? И, конечно, я говорю такие слова, там, помазанник, Сын Божий, это все правильно и здорово, но для людей нужно находить что-то именно их личное, конкретное, да, как на них можно смотреть. Прочитаем еще один стих, 1 Иоанна, 4 глава, 7-12 стихи.

Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога, и каждый, кто любит, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. Любовь заключается не в том, чтобы мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал своего Сына в умилостивление за наши грехи. Дорогие, если Бог нас так любит, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то в нас живет сам Бог, и Его любовь в нас совершенна. Итак, Бог проявил свою любовь к нам в том, что отдал своего Сына. Да? Он отдал того, кого любит, отдал своего единородного Сына за каждого из нас. И написано дальше, дорогие, если Бог нас так любит, да, что Он отдал своего Сына, то и мы должны любить друг друга. Опять же, да, Бог уже показал свою любовь, как здесь написано, нам не нужно. Да, любовь заключается не в том, чтобы мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас. Первое твое общее действие как христианина – поверить, что Бог тебя любит, Бог тебя призвал, это Он уже сделал, и в ответ ты уже любишь Его. И если уж ты это принял, да, что Бог отдал своего Сына, который умер и воскрес, то мы должны также любить друг друга. И дальше, да, прекрасно написано, что если мы любим друг друга, то сам Бог живет среди нас. Хочешь ли ты, чтобы Бог жил среди нас? И послушайте, это Библия, да? Апостол Павел, это 1 Иоанна, простите, Иоанн пишет церкви, он пишет верующим людям. То есть это не просто он пишет какой-то группе людей, которые еще не верующие, и он такой вдохновляет их, ну, пожалуйста, любите друг друга. Ну, пожалуйста, вы вот еще как бы, может быть, не верующие, но любите друг друга. Или вы еще там, не знаю, не читали Библию ни разу, но любите друг друга. Он пишет это общине, он пишет это церкви, и он убеждает их снова и снова, любите друг друга. Значит, скорее всего, в этом был вызов. И знаете, что я скажу? Что в этом до сих пор есть вызов. И в этом будет всегда вызов. Потому что любить – это сложно. Любить – это самая высшая задача нас по отношению друг к другу. И это не что-то такое, ну, там, наивное, да? Ну, любите друг друга вот там. Но бывают моменты, когда любить сложно. Бывают моменты, когда любить не хочется. Но вот эта фраза, да, и часть этого стиха, лично я, например, всегда в восторге от нее. Если мы любим друг друга, то в нас сам Господь. Хочу ли я, чтобы в нас и вот среди нас был сам Господь? Тогда в такие моменты, когда любить сложновато, я пытаюсь, да, потому что для меня присутствие Божие и вот это вот обетование, что в нас живет сам Господь, оно очень важно. Здесь также написано, да, что Бога не видел никто никогда. Да, в самом начале, но Сын явил Его. А в Библии, да, у нас очень часто, вернее, в Новом Завете, наверное, 90% стоит там Бог, Бог. А на самом деле в оригинале это все разные имена Бога. И когда в Новом Завете мы видим Бог, то чаще всего это относится к Богу Отцу. То есть здесь имеется в виду, что Бога Отца не видел никто, потому что тоже в Ветхом Завете написано, что кто его увидит, тот умрет смертью, да? Но в чем, опять же, уникальность Иисуса Христа? Что Он явил нам Отца. Сам Иисус говорит, что если вы видели Меня, вы видели Бога. И поэтому, да, я еще раз повторяю, что Его имя выше всех, Его имя превознесено. И сам Иисус пребывает среди нас, когда мы любим друг друга. И Иисус – это был тот, кто пошел на жертву добровольно ради того, чтобы мы с вами спаслись. И как я говорила в начале проповеди, что мы все находимся с вами во Христе, и все, что мы делаем, движется в Его любви. Из этого я вам, как хочу сказать, обрадовать, что поздравляю, да, вы жертва. Потому что Бог объединяет нас всех в одну живую жертву для Него во Христе. Каждое причастие мы с вами читаем такие строки. Обычно их нет на экране, но мы повторяем с пастором, который ведет литургию, и мы говорим такие слова. «Пусть все принимающие этот хлеб и вино объединяются в одно тело и преобразятся в живую жертву во Христе». Каждое первое воскресенье месяца вы вот это произносите. То есть мы снова и снова напоминаем себе, что мы живая жертва
во Христе. И это не та жертва, которая говорит, мне нужна компенсация, да, там, заплатите мне за мой ущерб. Нет, мы жертва в плане, ну, условно, барашек, которого положили на алтарь. Да, или если вы знаете вот историю про Авраама и Исаака, Авраам ведет своего сына на заклание, он ведет его в жертву, ну, он ведет его убить во имя Бога. И, конечно, история закончилась хорошо, Авраам не убил Исаака, но часто люди сегодня уже шутят, что, наверное, у Исаака был бы интересный диалог с психологом, да, условно, там лет в 13 его папа повел приносить в жертву. Так вот, чтобы немножко прочувствовать, мы с вами такая же живая жертва. Бог в Сыне Своем объединяет нас в живую жертву во Христе. Жертва живая – одно из тоже интересных, да, мне, когда я себе это представляю, да, живая жертва, вообще-то, если представить себе барашка где-нибудь там, ну, на каком-то месте, где его хотят убить, он точно будет как пытаться освободиться, да, выдираться. То есть мы живые, и мы все время с этого алтаря жертвенника пытаемся куда-то улизнуть в своей плоти, в своей лени, в своем нехотении делать. Иногда мы точно знаем, что Бог от нас хочет в плане жертвы, и не делаем этого. Мы живые, это нормально. Но Бог снова и снова преобразует нас в живую жертву во Христе. И Он, как церковь, отдает нас этому миру, чтобы мы любили людей, чтобы мы любили друг друга, чтобы когда мы любим друг друга, люди видели Бога, да, и так же, как Иисус для нас, это тот, из-за кого мы вообще появилась возможность прийти к Богу, люди видят вот нас как церковь и тоже приходят к Богу. Поэтому мы та жертва, которая отданы для того, чтобы мир увидел Божью любовь в Иисусе Христе. Звучит опять же, знаете, как бы, как сказать, возвышенно, прекрасно. Но правда в том, что жертва, она страдает. Да, в этот момент мы вспоминаем Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Он был жертвой, да, он страдал. Он действительно, это не просто метафора, или не, это не какой-то образ, но он действительно страдал. И как плохая новость в том, что мы будем с вами страдать от отношений. Мы будем с вами страдать друг от друга. Мы будем с вами страдать от несправедливого отношения, от каких-то, ну, по-любому, да, опять же, да, такой 4.0 уже, так мы говорим, что это более старшая молодежь, да, от каких-то предательств, от каких-то разочарований. Мы будем с вами страдать, при этом, возможно, в нашем сердце будет самое лучшее отношение, но страдание все равно приходит. И это тоже наша жертва, снова и снова уповать на стих. Но если мы любим друг друга, то Бог находится среди нас, и Бог находится в наших сердцах. Когда я тоже представляю себе живую жертву, а для меня одна из лучших таких иллюстраций – это Месах, Сидрах и Авдинага в жертвеннике, да, вот они горят. Если коротко, да, то Израиль пленили, и израильских мальчиков умных отвели в Вавилон. И там они должны были служить тому вот царю, который там был. И эти три юноши, они были изумительны. Они делали все правильно, лучше всех. Их все, да, там, ну, признавали их успех. Но в какой-то момент царь говорит о том, что все должны поклоняться истукану, а так как они верили в единого Бога Израиля, они, конечно, не могли это сделать, за что попали в огонь. Но написано в Библии, что несмотря на то, что они были в этой вот, в этом огне, они не сгорали. И это, знаете, вот для меня это образ живой жертвы. Жертва, справедливо ли они попали туда? В Библии отмечено, что именно чтобы их, скажем так, подловить, их враг устроил такие законы, что вот прям все обязательно должны поклоняться этому истукану. То есть, по сути, когда они хорошо, правильно и верно выполняли свою работу, у них появился враг, который сделал все, чтобы вот им было плохо. Справедливо ли это? Нет. Заслужили ли они это? Ну, скорее нет, потому что здесь было дело не столько в почитании даже этого истукана, столько просто, чтобы им досадить. Но также написано, что когда они вышли оттуда живыми, их вот начальник, да, их царь даже, ну, как бы обрадовался. То есть они были в почете у того, кому служили. И для меня это тоже образ церкви сегодня. Мы с вами

В богословии такая наука называется теодицея. Это, скажем так, оправдание или защита Бога в вопросах, почему, если Бог добрый и любящий, то существует зло и страдания. И, конечно, это большая такая прям сфера, и много лекций в этом есть, просто как бы вам так приоткрываю, да, рассказываю. Но, знаете, одно из того, что для меня является вот теодицеей или защитой Бога, когда я снова и снова рассуждаю о вопросах страданий, о вопросах, почему мир несправедлив, это сам факт того, что, несмотря на все, что происходит в мире, до сих пор есть церковь, есть верующие люди и есть те, кто снова и снова собирается в церкви. Значит, Бог каким-то образом касается наших сердец и ведет нас сквозь эти страдания так, чтобы мы доверяли Ему жизнь. Один из таких ярких примеров вообще вот... «Как жить дальше». Да, это книга «Выбор» Эдит Евы Эгер. Если вы не прочитали, сейчас будут спойлеры, это ваша проблема, потому что книга бестселлер. Все, мне кажется, должны как-то вот ее прочитать, понять, потому что пишет женщина, которая пережила и прожила Освенцим, и она описывает вообще все, что было, да, все, как это происходило. И я долго не могла подойти к этой книге, потому что, честно, я немного такой восприимчивый человек, и я не хотела вот там условно всю книгу обо всем этом читать. Хорошая новость, это всего 113 страниц. Книга намного больше, поэтому если вдруг вы, как я, ну, как бы переживаете читать об этой теме, хотя я прочитала, это было очень полезно, я еще раз отправляю вас к ней, то можете там со 114 начать, и все будет дальше. Так вот, женщина пишет о том, как она пережила, будучи девочкой, Освенцим. И когда я долистала до этой 113 страницы, и там началась дальше ее жизнь, я подумала, о чем дальше будет книга? Ну, как бы, все, история закончена, она пережила, она выжила. И дальше, условно, 3/4 книги еще пишется, назову это своими словами, о жести, которую она проходила. О том, как она вернулась в свою страну, и там начался военный переворот. О том, как она вызволяла своего мужа из тюрьмы, как они тяжело переехали в Америку, как они развелись с мужем, потом опять поженились, потому что поняли, что все очень любят друг друга. Простите за спойлеры еще раз, прочитайте книгу, очень интересно. И знаете, о чем я подумала в тот момент? Она пережила Освенцим. На этом должен быть, знаете, типа, хэппи-энд, все. Но дальше очередная жесткая история. Еще жесткая история, еще жесткие выборы, еще переживания. И я уже больше переживала, думаю, да что ж, уже надо было как-то вот остановиться, да, там, ну, на той части еще. И это мне дало, ну, такое, как лично мое откровение, мысль о том, что пережив какую-то историю и простив кого-то даже, выбрав любить кого-то, как я вот сегодня снова и снова говорю, что если ты хочешь и ты жаждешь Бога в своем сердце, ты готов кого-то простить, и ты условно внутри себя подумаешь, я молодец, я пойду дальше. Но на этом история, к сожалению, не закончится. Будет какая-то следующая история, возможно, с этим же человеком или с этой же группой людей. Будет какая-то другая история уже с другими людьми. И это вот, к сожалению, наша жизнь, в которой нам нужна сила любить, в которой нам нужно откровение любить. Но это не потому, что я такая хорошая, это потому, что я верю, что Иисус любит меня, и поэтому я иду любить других людей. В этом как бы нет такого чего-то моего. Да? И вишенка на торте лет 10-15 назад я увидела такую фразу, которая, честно сказать, не отпускает меня вот с тех пор. Было написано так. «Бог просит молиться о врагах и о ближних, и часто это одни и те же люди». Да, я еще раз повторю. «Бог просит молиться о врагах и о ближних, и часто это одни и те же люди». Любовь, когда мы говорим «любить друг друга», это не просто, знаете, вот каких-то людей. Вот есть город Москва, и мы любим людей. Вот есть большая церковь Слова Жизни, и мы ее любим. Это того, кто реально твой ближний. И часто, к сожалению, так происходит, что любовь мы практикуем, вот такую вот любовь, прям любовь, которая стоит, которая жертва, которой не хочется, с которой хочется сбежать, с которой хочется живой жертвой быть и убежать, мы ее практикуем именно с самыми близкими людьми. И это нормально.
И это Бог, который нас точит через это Бог, который нам что-то показывает, и это Бог, который проявляется в этих отношениях, да? Есть люди, которые мне не нравятся,

Есть люди, которые мне не нравятся годами. Есть люди, которые мне не нравятся месяцами. Но я верю, что через веру, потому что я во Христе, я должна и хочу, и могу проявлять к ним любовь, потому что я хочу, чтобы Бог был ко мне. Бог был во мне, и Бог проявлялся через эти отношения. Знаете, также в Библии сказано, что вот мы верующие, мы церковь, мы как семья. И у меня есть две сестры с разными взглядами, разными жизненными историями, разными как в чем-то приоритетами. Но это вот мое и решение, и мне это легко. Любить их всегда. Бог так вот как-то благословил, да, что у нас, правда, с сестрами потрясающие отношения. Можно простить что-то, забыть, там, не знаю, поругаться, быстро помириться. То есть это отношения, которые мне не сложны. Это две мои сестры. И когда кто-то меня задевает, и когда кто-то мне не нравится, как я уже сказала, я правда молюсь и говорю: Бог, я хочу относиться к этим людям как к своим сестрам, потому что сестер мне прощать легко. Если кто-то опоздал, кто-то накосячил, кто-то что-то забыл, мне легко простить, потому что я их вот правда люблю, и это, наверное, вот в данном случае для меня не жертва, это естественно, мне это легко. Но когда это неестественно, я просто молюсь: Господь, вот как я отношусь к своей сестре, помоги мне так относиться к тому, кто мне не нравится. В вашей жизни это могут быть ваши примеры личные, да, потому что действительно с кем-то у нас вот просто идут отношения, все легко, с кем-то нет. Но Библия в этом плане кидает нам вызов, что любовь — это сложно, но любовь — это путь к Богу, любовь — это путь Бога через нас. И здесь, конечно, я в современное время не могу не сделать поправку о том, что есть какие-то личные границы, есть, наверное, выборы, с кем-то нужно перестать общаться, кого-то нужно, может быть, ограничить в своей жизни, да, вот с кем общаться. Здесь это более такие глубокие вопросы, и, наверное, не один семинар нужно на это потратить. Но базово, в любом случае, даже если есть какие-то проблемные отношения в вашей жизни, базово Божье Слово говорит о том, что Бог возлюбил меня, и я могу любить того, кто рядом со мной, и того, кого сложно любить. Еще раз повторю, что есть разный контекст, есть разные, да, как выходы из этого, но базово Божье Слово ведет меня к любви. И это, конечно же, большая жертва. Но именно поэтому мы с вами во Христе. Мне не нужно делать это своей силой. Я это делаю через любовь, которую Бог дает мне. Давайте встанем с вами, помолимся, будем просить у Бога силы. Знаете, есть вот этот вопрос: в чем сила, да, вот, ну, как бы все там задают, спрашивают, и люди говорят: в Боге, в любви. Но я сегодняшней проповедью пыталась напомнить нам, что когда христиане говорят, что сила в любви или сила в Боге, что это не отмашка, и это не самое простое, а это, наоборот, это тяжело. Это большое призвание, и это большой вызов для каждого из нас в любви проживать свою жизнь. И слава Богу, мы это делаем не своей силой. Давайте помолимся.

От телекомпании TBN из студии А в Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ведет передачу Леон Патилов. Нашей команде также присоединяется звезда телесериала «Аминь» Клифтон Дэвис. Сейчас начнем с Леоном Патилов. Спасибо всем. Знаете что? Мы начинаем второй раунд телесериала «Леон с друзьями». Не верите? Вы ведь пишете и повторяете одно и то же. Вам это нравится, вы это любите. Вот вам и результат. И теперь у нас есть оркестр. Да, у нас сегодня тоже Клифтон Дэвис. И я написал песню. Она из новой пластинки. Альбом называется «Церковь на марше». Это то, что мы и есть.

Да-да. Церковь на марше. Церковь на марше. Да-да. Не могу дождаться, потому что мы и есть церковь. И мне все равно, что происходит в остальном мире. Мне не важно. Мы строим наши силы, нашу армию. Мы завоюем эту планету. Так говорил Господь, и мы добьемся этого. Вы спрашиваете, христианская телестанция или просто христианская, или что это? Да, это христианская, но христианская нового типа. И с нами сегодня оркестр. Да, вот так. Некоторые члены оркестра — это часть новой группы «Новое видение». И вы друзья. О вас заголовки говорят. Что нового? Дайте мне крест. Надо начинать новое дело. Что происходит? Уоррен! А это Nissan. А это руководитель группы Исаак. Все в порядке. Хотите что-нибудь сыграть для меня?

Опять же, я очень горжусь своей... с тем, что я работаю с TBN и с сиротскими приютами Каэнья. И мы составляем эту передачу для вас. Мы называем ее «Леон с друзьями». Но на самом деле она о Христе. Я только играю как бы роль, понимаете? Сегодня я пригласил к нам особого друга. Мы знаем друг друга давно. Пару лет, 3 года. Но вы знаете, век музыканта короткий, потому что обычно люди встречаются, и потом они сгорают. Но я и мой гость, мы давние друзья. Мы написали песни «Церковь на марше». И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга, приятеля Клифтона Дэвиса. Рад видеть тебя, друг. Как тебе понравилась «Церковь на марше», а? О, это было больше, чем здорово. Ты ему дурню показал, а, выдал ему. И смысл Божий в песне тоже есть. И знаешь, помню, как мы сели, и ты пробринчал на клавишах, и я придумал слова, и мы стали работать на этой песне, и озарение в нас уже было, и сила была. Но должен сказать, мой друг, что эта песня была сильная, и Святой Дух работает в ней во всю силу. И ты здорово поработал с церковью на марше. Я так думаю, большинство зрителей помнит тебя по телепередаче «Аминь». Она была замечательной, замечательной передачей, и мы теперь скучаем по ней. У нас теперь ничего не показывают. Ты прав и в смысле негритянского телевидения, и в смысле широкой аудитории. Передачу «Аминь» смотрели не только черные зрители. У нас все были зрители по всей Америке, и мне это нравится. Так и должно быть, как в христианской вере. Все цвета радуги. Нельзя преуменьшать Бога в том, что касается цветов кожи или народов. Кто-то рассказал историю, довольно длинную. Но Господь создал все цветы радуги и дал цвет нашей кожи. И я хочу, чтобы вы знали, что когда мы становимся Божьими детьми, мы тут же становимся частью прекрасной картины. Но что и говорить, друзья, я скучаю по передаче «Аминь», надеюсь, что-нибудь образуется для меня. И действительно, сейчас я работаю над проектом дневной разговорной программы, поэтому с Божьей помощью и упорным трудом мы что-нибудь сотворим, что-нибудь получится. И я хочу эту программу запустить, и я думаю, что много будет работы, но мы добьемся чего-нибудь. А какого формата она будет? Какой формы? То есть она не ориентирована на музыку? Нет, это... утреннего типа, вроде как Реджис и Кэти, знаете, у нас передача здесь. Да, у меня будет напарник, и это должно быть очень интересно. Трудно сказать. Программа еще не продана, но следи за экраном, чтобы не пропустить. А ты с другими актерами встречаешься? И заминь? Да. Знаешь, кого я довольно часто вижу? И, конечно, многие скажут, а как же? Анну Марию Хорсфорд, которая играла Тельму. О, да. Тельма была моей приятельницей. Мы в спектакле смеялись и болтали, и люди видели нас на экране. И мы играли возлюбленных, а позднее по сценарию мужа и жену. И казалось, что у нас были очень крепкие.

крепкие взаимоотношения. И это не всегда в шоу-бизнесе. В спектакле ты, может, целуешь кого-то, а как только скажут «стоп, камера», ты с этим человеком ругаешься. Да, ну не буквально, конечно, фигурально. Ты знаешь, за камерой у тебя не то же отношение к человеку, как перед камерой. А у нас с Анной было совсем иначе. Она играла Тельму. Мы с ней действительно замечательные друзья. Она просто удивительная. Она душевный друг и приятельница. Ты и вправду встречаешься со столькими людьми. Она и духовная женщина. Она выступала в Атланте в одной церкви. Я слышал, мне снизошел Дух Святой Дух. Она никогда до этого не проповедовала, а когда она встала там, в церкви Барбары Кейн, Святой Дух снизошел на нее. Она рассказала мне, что никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Я ей сказал, так и есть с Иисусом, да? Я бы ее тоже пригласил на шоу тогда. Знаешь, здорово, что мы собрались у тебя в доме, когда вот играли в футбол. И правда, было здорово. Ты заказал еду, чтобы мы привезли все остальное. Здорово было. Да, я не так и угощал-то вас. Да. Я даже забыл об этом. Было здорово. И твоя личность многое добавила к веселью. Хороший был вечер. Примерно человек 15 было, да? Да, у тебя тогда были самые популярные люди. Были актеры из телесериала «Другой мир». Анна там была, Дон Луис из «Другого мира». И ты, конечно, там был. И люди из музыкальной индустрии, Гаспел, Норм Никсон, Дебби Айрленд с телевидения, и Билли Дэвис, и Джуниор, Мэрилин Маку, и другая моя приятельница, и хорошая христианка. Да, она из шоу «Альфредс». Да. Мы с ней на пару ведем вечер наград Стеллы каждый год. И они просят нас опять быть в этом же качестве на церемонии наград за негритянский стиль музыки Гаспел. Господь милостив и дал мне много друзей и возможности сказать что-то положительное моим друзьям, так же, как и ты. Когда возникают моменты принять вызов, ты знаешь, как трудно работать в индустрии развлечений и в то же время оставаться хорошим христианином. Многие думают, что это невозможно. Это вроде многим как против шерсти. Я думаю, большинство людей думают, что у них есть спасение в кармане. Когда я смотрел сериал «Аминь», ты там был спасен всю жизнь. Но мы-то знаем, что наступает в жизни момент, когда приходишь и переходишь к Богу. Может, ты нам вкратце расскажешь, как это было в твоем случае? Я всегда с удовольствием рассказываю, что случилось со мной. Расскажи мне историю Христа, запиши слова на сердце. Некоторые старые церковные гимны просто хватают за сердце, да? Просто хочется к Богу идти, действительно. И молодежи нужна духовная основа. Да, когда Господь делает для нас что-то особенное, нельзя хранить это только для себя. Должен ты рассказать другим людям. В моей жизни это произошло в 1980 году, около Рождества, 13 лет тому назад. Я был в подвешенном состоянии, я принимал кокаин. Мы тогда его называли многими именами. И я пришел к пониманию за 6 месяцев до того, как я мог что-либо с этим поделать. И я пытался ездить по стране, стараясь скрыться от всех торговцев наркотиками. И я приехал в Атланту, и кто-то появился и предложил мне немного кокаина. Несколько дней я там побыл на кокаине, потом я поехал в Майами. Кто-то предложил мне и там кокаин. Как будто мой враг знал о моей слабости. И куда бы я ни поехал, он находил способ предложить мне этот соблазн. Таким образом, дело повернулось так, что я закончил тем, что я должен был останавливаться в каждом маленьком городишке, которое я проезжал, не знаю почему. Может быть, было что-то в местах, куда я не попадал, но точно то, что мой враг давал мне препятствия на пути. И потом, на Рождество 80-го года, я сказал себе, что я должен со всем этим покончить. Или я умру прямо здесь, на этом проклятом порошке, но или я должен побороть это. И я осознал, что это гадость, и что в то же время я ничего с этим не могу поделать. Я был бессилен что-либо сделать, и это мудрая реальность, когда ты сознаешь, что должен вступить в борьбу с этим. И я не мог себе помочь, я ничего не мог сделать. И ни один человек в этот момент ничего не мог сделать. И это и есть тот момент,
которого всегда ждет Бог, чтобы Иисус Христос мог прийти и сделать то, чего ни один мужчина, женщина, мальчик или девочка никогда ни в жизни не смогут сделать для тебя. Он может изменить твое сердце, изменить твой разум, очистить твое тело. Он может спасти тебя. И это именно то, что Он сделал для меня. Я верил своей жизни Ему в Рождество 1980 года. Я помолился, и Он явился в мою мрачную, унылую жизнь, в мою мрачную, унылую квартиру, где я забил наглухо свою дверь, потому что я был параноиком. Но Бог пришел и смыл все это с меня. Он очистил мой разум, Он избавил меня от паранойи и от страха. Воздадим молитву Христу. Он избавил... Он избавил меня от страха и от муки, которыми я страдал. И с первого числа этого года я вышел в церкви и отдал свое сердце в Иисусу. Слава Богу! Аллилуйя! Это прекрасно! Но после этого ты чувствовал соблазн? Была ли та же самая история? Тебя пытались продать кокаин? Хорошо, а как ты реагировал? Что ты делал? Ты был полностью свободен от этого или приходилось бить себя по тянущейся руке? Да, оставь это. Да, как здорово, смотри. Многие люди думают, что это только можно умеренно делать. Я верю, что каждый может быть спасен. Если однажды Христос берет тебя под свое крыло, и ты становишься одним из Его детей, ты можешь отдалить себя от этого. Исаия 58 говорит, «Только грехи отделяют тебя от Бога, и только ты сам можешь это сделать». Его любовь. Ничто не может отделить тебя от Его любви, но только твои грехи могут отделить тебя от твоего спасения. Если ты настойчив в этом, Библия учит тебя этому. И я помню, как старый приятель зашел ко мне, и все время я этого не видел, и долгое время, когда он нуждался и так далее. И мы вместе принимали кокаин. И он показал мне и развернул целую унцию чистейшего кокаина предо мной. Теперь для них людей это может, для многих людей это выглядит как контрабанда, но для старого кокаинщика этот порошок выглядел прекрасным. Но по мере того, как я смотрел на него, мои руки начали трястись, и я начал вспоминать, где я был, когда Иисус Христос нашел меня и повернул мою жизнь. Я начал вспоминать свою паранойю, и боль, и страх, и бессонные ночи. И я вспоминал болезнь, через которую я прошел, и в больнице. И я посмотрел на все это и сказал, «Я хочу, чтобы ты это все завернул и унес этого из моего дома, и сделай себе одолжение, выброси это из своей жизни». Это был соблазн, но Бог удержал меня от этого соблазна. Слава Богу! Он может это сделать. Песня, которую ты собираешься исполнить, похоже, содержит ответ на эту проблему, да? Да, это ответ на все. И я дам тебе петь через минуту, но пока я хочу сказать, как я горжусь, что я твой друг. И как благодарен, что ты ответил на приглашение и пришел на передачу. Ты знаешь, почему я счастливый человек? Я очень счастлив, потому что пока мы смеялись и говорили о личной борьбе, ты знаешь, мы пытаемся удержаться за крест, и мы вместе молимся, и поэтому я счастлив. Время наших молитв прекрасно. Я надеюсь, что когда шоу закончится, мы помолимся вместе за публику. Но молитва — это ключ. Да, спасибо, Клифтон, что пришел на шоу. Спасибо. Почему бы тебе не спеть для нас? Хорошо. Клифтон Дэвис. Пока он готовится, я только хотел сказать вам о небольшой вещи, которую мы хотели сделать, потому что это будет фантастично. Я действительно в это верю. И я хотел бы, чтобы мы начали это вместе. Я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы сказали мне в 50 словах или меньше, почему мне нравится передача «Леон с друзьями». И у нас будет особенная викторина, но мы заключим с вами небольшую сделку. Это будет просто фантастика. Только таким образом вы сможете участвовать в этом, в том, что я собираюсь сделать для вас. Я хочу, чтобы вы написали мне по адресу. Пишите нам по адресу, который вы видите на ваших экранах, 50 слов или меньше.
Включите строку из Писания, хорошо? Помолимся Богу. Я хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали моего друга и приятеля Клифтона Дэвиса.

Я уверен, вы слышали, как Клифтон дал нам это прекрасное послание. Это прекрасное послание, потому что оно обращено к той части нас, которая темна и безответственна. И Бог говорит, что все, что вы должны сделать, это постучать к Нему в дверь, и дверь откроется. Он принесет свет в вашу темноту. Мне не важно, с чем вы боретесь и через что вы проходите, через какие изменения. Реальность такова, что Бог — это любовь, и Бог — это свет. Так зачем же сидеть в темноте одному? Смените ваше одиночество на дружелюбие. Смените безнадежность на надежду. И примите Иисуса Христа в своей жизни сразу, прямо сейчас. Он все сделает для вас. Все, что вам нужно сделать, это попросить Его. Да, это как раз то, что я хочу сделать. Тем из вас, которые действительно

0: Оставьте вашу выпивку и скажите: «Бог, Бог, наш Отец на небесах, я прихожу к Тебе сейчас, надломленным, и я знаю, Господи, что Ты единственный, кто может восстановить мою жизнь. И обломки вокруг меня. И, Господь, я прошу Тебя, сложи эти обломки вместе, собери мою жизнь воедино. И я знаю, Господи, что я могу сделать все для Христа. Поэтому, Господь Иисус, я принимаю Тебя как моего личного Спасителя и Господа. Примените Его. Благослови вас, Господь. Спасибо, Клифтон. Пишите нам, и увидимся на следующей неделе.
1: Praise God.

0: Сколько вы в день выкуриваете сигарет?
1: Пачка.
0: Здравствуйте. Сколько курите в день?
2: Пачку стиков.
0: Сколько стоит пачка?
2: 150-170, 180 где-то.
0: Сколько вы в день тратите денег на сигареты?
3: 140 рублей пачка сигарет.
0: 140 рублей.
4: 300 рублей минимум.
5: На сигареты я трачу 147 рублей в день.
6: Ну, плюс-минус 300 рублей.
7: 500 рублей каждый день.
0: А сколько пачка ваших сигарет стоит?
1: 120.
0: 120. Так, 120, это значит в месяц сколько тратите примерно?
1: Ну, 120 умножить на 30. На 4 тысячи.
8: Ну, 4-5 тысяч.
9: Ой, ну много. 1004 точно.
10: 2550 рублей.
11: Сейчас точно скажу.
0: Давайте.
12: У меня же все хорошо.

0: годы записан. В сентябре 2237 рублей.
1: 9 тысяч, да?
2: 7 с чем-то или 8 тысяч?
3: 8 тысяч в месяц. А если в год?
4: 12-54 тысячи рублей.
3: 54 тысячи в год.
4: 36.
3: В год сколько?
5: Так, 9 тысяч умножаем на 12, получается около 100 тысяч рублей.
0: Тридцаточка.
6: В районе 90 тысяч получается в год.
2: 96 тысяч.
7: 70 тысяч.
3: Сколько вам нужно времени, чтобы заработать вот 50 тысяч?
4: Месяц.
8: Ну, месяц.
5: В среднем полтора месяца.
9: Пару месяцев.
4: Месяц.
3: Получается, месяц из года вы отдаете просто табачным компаниям.
4: Да.
3: Не жалко?
9: Жалко.
4: Очень жалко.
3: То есть полтора месяца в жизни вы отдаете табачным компаниям?
5: Да.
3: Не жалко вам компанию отдавать?
2: Жалко. Полтора месяца.
3: Полтора месяца. То есть в год вы полтора месяца отдаете табачным компаниям? Не жалко?
2: Не деньги жалко, а что я убиваю себя сам. И за это плачу. А бросить тоже не могу.
10: Вы никогда не задумывались, что это выглядит очень странно? Курящий за свои же деньги травит себя ядом. Дайте мне, пожалуйста, пачку сигарет.
11: А может, хотите что-то новенькое? У нас, например, есть крысиный яд.
10: Нет, конечно.
11: Ну, тогда, может, закажете услугу ниндзя-отравители? Всего за 1000 рублей в неделю наши ниндзя будут постепенно травить вас.
10: Вы что, с ума сошли?
11: Ну, возьмите тогда дихлофос. Очень хороший яд от насекомых.
10: Нет, спасибо. Дайте мне просто пачку сигарет.
11: Ну, как хотите. Просто в отличие от никотина, эти яды хотя бы зависимость не вызывают.
10: Но насколько сильна никотиновая зависимость на самом деле? Если открыть справочник по психофармакологии, то мы увидим, что аддиктогенный потенциал табака, то есть его способность вызывать зависимость, даже выше, чем у героина и кокаина. Все потому, что в состав табака входит наркотическое вещество никотин. Давайте посмотрим научное определение никотина.
12: Никотин обуславливает наркотическое действие табака при курении, нюхании, жевании. Никотин применяется в качестве контактного яда для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель при введении человеку могут вызвать смерть.
10: Чтобы наглядно продемонстрировать, что никотин является ядом, проведем такой эксперимент. Возьмем три колбы. В первой и третьей находится обычная вода. Во второй – вода после одного сеанса курения кальяна. В первую колбу с обычной водой мы добавляем жидкость для вейпа с никотином. Опускаем в каждую колбу по пиявке. Пиявка в первой колбе погибла уже через несколько секунд из-за высокой концентрации яда никотина. Пиявка в жидкости из-под кальяна погибла через 20 секунд. Ее смерть вызвана тем, что в ходе использования кальяна в воде оседает около 20% никотина, содержащегося в дыме. Никотин впитался через кожу и вызвал смертельное отравление.
13: К врачам за всю жизнь не обращался. Практически никогда не был на больничном. Все думал, все хорошо, никогда ничего подобного не будет. Что кто-то болеет, это где-то вдалеке от нас. Ну вот, коснулось и меня. Ну, начался небольшой кашель, больше года, наверное, не обращал внимания. И вот, в начале 21-го, в январе месяце, сделал рентген. Рентген показал, что нужна консультация онколога. У себя в городе сходил, направили в онкологию, взяли биопсию, оказался рак. Рак легкого. Ну, начал курить, наверное, лет 17-18. И вот через час у меня будет операция уже по удалению опухоли.
14: Сейчас оперировали пациента с центральным плоскоклеточным раком легкого. Это опухоль, которая в 100% случаях индуцирована длительным курением. Данный пациент курил 30 лет, и у него развился центральный рак легкого. Пришлось удалить полностью главный бронх, удалить верхнюю долю с верхнедолевым бронхом, частью промежуточного бронха и соединить, выполнить так называемую бронхопластическую

0: операцию. Как вы видели, на удаленном препарате легочная ткань, она пропитана черным пигментом, смолами, никотином, то есть всем тем, что содержится в табачном дыму. Поэтому, дорогие друзья, помните, когда вы идете покупать очередную пачку сигарет, чем это может завершиться, что пройдет совсем немного времени, и вы можете оказаться на приеме у онколога, как минимум, ну и в самом худшем случае на операционном столе, либо стать кандидатом на химиотерапию, если ваш случай уже будет неоперабельным.
1: А я могу абсолютно точно сказать, что легкие человека, который живет в самом грязном городе нашей страны, или легкие, например, человека, который проработал на шахте всю жизнь, на угольной, они все равно будут в лучшем состоянии, чем у человека, который активно курит. И легкие курильщика, без сомнения, они отличаются от легких человека, который не курит. Это 100%. Да, можно посмотреть, вот, ну вот на фотографии можно увидеть легкие жителя Москвы за 60 лет ему, который не курил. И здесь, конечно, мы видим вот такие темные участки, черные. Это, конечно, те участки легких, которые загрязнены просто с возрастом человека, потому что, конечно, в воздухе, которым мы дышим, существуют определенные вредные вещества, конечно. Но это мизерная картина все равно. То есть, если мы сравним с легкими курильщика, то разница будет очевидна. Вот. Например, вот эти легкие. То есть, вот эти черные участки, которые видны, это все как раз вот эта вот сажа, копоть, какие-то не сгоревшие частицы табака или бумаги, которые накапливаются в альвеолах и которые мы видим на вскрытии. По-моему, очень доходчиво. Иногда даже пачкаются перчатки вот этим черным пигментом, который довольно трудно даже отмывается. Ну, то есть это пепел, обычный концентрированный пепел.
2: Сегодня в передаче мы поговорим про вейпы. Насколько они вредны?
3: Но ведь это просто пар. Что здесь такого?
2: А вот пары формальдегида.
3: Я сейчас задохнусь. Что вы делаете?
4: Но ведь это просто пар.
3: Но ведь жидкость в вейпе состоит в основном из глицерина и пропиленгликоля. Это пищевые добавки.
2: Во-первых, разогретые до 300 градусов. Будете?
3: Нет, спасибо.
2: Во-вторых, вы забыли сказать, что мы не едим легкие.
3: Я задыхаюсь! Хватит!
2: Но это ведь пищевой продукт. Что такого? Вы же так курите?
3: Мы не курим, мы парим. Ай! Ой! Зачем вы меня бьете?
2: Я вас не бью, а избиваю.
3: А в чем разница? Мне ведь все равно больно.
2: И я о том же.
5: Некоторые считают вейпы безопасной альтернативой сигаретам. Однако уже опубликованы десятки исследований на тему вреда электронных сигарет, причем как с никотином, так и без него.
6: Исследование ученых из Университета Калифорнии показало, что пар электронных сигарет как с никотином, так и без него токсичен и является агентом, разрывающим ДНК. Исследование, опубликованное Американским химическим обществом, показало, что пары вейпов содержат 31 отравляющее вещество, включая никотин, ацетальдегид, пропанал, ацетон и бензол.
5: Дело в том, что на горячей спирали вейпа происходит термическое разложение веществ, входящих в состав жидкости для вейпа. Например, глицерин и пропиленгликоль под воздействием высокой температуры преобразуются в акролеин и формальдегид. Акролеин – это яд, который применяли немцы в Первую мировую войну в качестве химического оружия. А формальдегид – это сильнейший канцероген, вызывающий рак.
7: И на самом деле, если сегодня мы обсуждаем, в чем причина тех неблагоприятных исходов, которые связаны с вейпами, с электронными сигаретами, они больше связаны не с никотином, они больше связаны как раз с этими добавками. Обсуждается как раз сегодня очень широко такая добавка, как ацетат витамина Е, но, по сути дела, банально пищевая добавка. Банально, если мы ее принимаем внутрь.
8: Если ацетат витамина Е может попасть в желудок, и мы его проглотим, и ничего страшного, то легкие Бронхи, альвеолы воспринимают ацетат и глицерин как инородное тело. И сразу на это инородное тело выбрасывается большое количество макрофагов, которые захватывают вот этот жир для того, чтобы его как-то попытаться удалить. И возникает вот так называемое липоидное пневмония. У человека начинается одышка, у него снижается уровень кислорода в крови. Но это как бы химическое поражение легких. Это не та бактериальная или вирусная пневмония, которую мы можем лечить. Антибиотики не работают совершенно в этом случае.
5: Риск заболеть раком при использовании вейпа возникает также из-за токсичных металлов. Опубликовано 12 исследований, которые показали токсический уровень различных металлов в паре от вейпов. Основным источником токсичных металлов в паре является сама конструкция вейпа и его нагревательные элементы. Таким образом, наличие ядовитых металлов не зависит от присутствия или отсутствия никотина.
9: Мы сосредоточили внимание на том, что, в общем-то, даже ослабленные смеси, не содержащие, так называемые, безникотиновые, приводило к тому, что в легких начинал развиваться воспалительный процесс, вплоть до канцерогенеза.
5: Группа ученых провела эксперимент на крысах по влиянию электронных сигарет как с никотином, так и без. Результат. Ингаляция пара даже без никотиновой жидкости оказала крайне разрушительное влияние на легкие крыс. На 7-е сутки у крыс-вейперов обнаружились воспаление в бронхах, жидкость в легких и отек межальвеольных перегородок. На 60-е сутки некоторые участки легких выключились из дыхательного процесса и была выявлена эмфизема.
7: Пропилен гликоль – это абсолютно безопасное вещество, если его, опять же, принимать в небольших количествах. ПРОС, да, через желудочно-кишечный тракт. Но если мы его разогреваем, опять же, до температуры нескольких сот градусов, и его вдыхаем или ингалируем, к сожалению, здесь мы ожидаем увидеть самые неблагоприятные побочные эффекты, в том числе и повреждающие легкие.
5: Одно из главных своих разрушительных воздействий курение оказывает на сердечно-сосудистую систему. Мы решили провести исследование, чтобы проверить это. В эксперименте принимают участие 4 человек. Курящий сигареты, курящий айкос, парящий вейп и пассивный курильщик. Мы делаем УЗИ сонной артерии, измеряя ее диаметр и резистентность. Резистентность сосуда – это способность его стенок сопротивляться давлению крови. Повышение резистентности означает, что сосуд стал более жестким. Делаем замер до курения. Первое испытуемое. Диаметр сонной артерии 4,8. Резистентность 0,69.
0: Диаметр общей сонной артерии 4,8. Индекс резистентности 0,69.
5: Второй испытуемый. 5,8 и 0,83. Испытуемый номер 3. Диаметр 6,0. Резистентность 0,74. Четвертое испытуемое. Диаметр 4,8. Резистентность 0,75. Теперь испытуемые подвергнут себя добровольному самоотравлению. Первая сигаретой, второй системой нагревания табака, третий вейпом, четвертая испытуемая отравится пассивно. Делаем повторный замер диаметра сонной артерии и ее резистентности. Курящие сигареты. Диаметр 4,7. Резистентность 0,73.
0: Диаметр 4,7. Индекс резистентности 0,73.
5: Как видим, артерия сузилась, а резистентность возросла. Курящий айкос. Диаметр уменьшился до значения 5,5. Резистентность увеличилась до 0,88. Парящий вейп. Диаметр сузился до 5,4, а второй показатель возрос до 0,77. Пассивный курильщик. Диаметр сонной артерии сузился до 4,5, а резистентность возросла до 0,85.
0: Вы пассивный курильщик, да?
4: Угу.
0: Ну вот видите, у вас как быстро реагирует все это. Индекс резистентности стенки сосудов – это тот показатель, который дает нам понимание того, насколько твердая стенка сосуда. То есть до этого, в начале нашего эксперимента стенка сосуда у вас была мягкая, эластичная, податливая, а после эпизода пассивного курения ваша стенка, грубо говоря, стала тверже. И ударная волна пульсовая кровотока, она уже начинает более жестко бить по стенке сосудов.
10: Представьте себе, что когда вы берете сигарету того или иного вида, это уже зависит от какого-то конкретного сценария, вы даете себе некоторую часть яда. И на что он действует, точка приложения, это как раз внутренняя выстилка сосудов. В результате сосуды становятся более жесткими. где-то образуется брешь, возникают трещины.

0: трещинки. В эти трещинки скапливаются липопротеиды низкой плотности, то есть, собственно, тот строительный материал, из которого формируются впоследствии атеросклеротические бляшки, которые приводят к развитию инфаркта.
1: Каждый раз, когда курильщик закуривает, у него во всем организме возникают спазмы сосудов, вынуждая сердце работать интенсивнее. Постепенно сосуды изнашиваются, в них появляются трещины, и организм для их закрытия образует бляшки. Со временем они увеличиваются в размере, что приводит к частичной или полной закупорке сосуда. Это называется атеросклероз. Каждый год в России в операции на сердце нуждается 1 миллион 300 тысяч человек. И это неудивительно, ведь Россия – одна из самых курящих стран в мире.
0: Ну, к сожалению, у нас, как вы знаете, ведь достаточно высокая распространенность и курение, к сожалению, и заболевание сердца и сосудов. К сожалению, мне кажется, что население не вполне вот представляет себе, насколько это взаимосвязанные вещи. Они чрезвычайно взаимосвязаны, очень плотно взаимосвязаны. Поэтому у нас большая часть наших больных, которые к нам приходят, большая часть они курят. Пока что это лидирующая причина в структуре смертности общей болезни сердца и сосудов. Поэтому для нас проблема курения – это проблема номер один.
2: Это вы, блогер, который говорит, что Айкос не так вреден для здоровья, как сигареты?
3: Да, вы можете посмотреть мой обзор, где я пропускал аэрозоль и дым через вату, и сами увидеть разницу.
2: А, действительно, ватка же не пожелтела.
3: Да, и я говорю.
2: Это фенол. Токсичное и бесцветное вещество выделяется при курении Айкоса.
3: Я задыхаюсь.
2: Ну что вы такое говорите? Ватка же не пожелтела.
3: Ну, понимаете, в этом устройстве табак не горит, а нагревается. И человек вдыхает не дым, а аэрозоль.
2: А вы знаете, что это?
3: Кажется, паяльник.
2: Точно. Температура нагрева в Айкосе 350 градусов, а в паяльнике всего 300.
3: Что вы делаете? Я горю!
2: Нет, вы просто нагреваетесь. Здесь даже на 50 градусов меньше, чем в вашем устройстве.
3: Да нет же, я горю! Неужели не чувствуете дым от сгоревшей одежды?
2: Ну что вы, это просто аэрозоль. Думаю, так понятней.
3: Это точно.
1: Многие могут возразить: а я не курю обычные сигареты, у меня Айкос. И если забить в поисковике сравнение Айкоса и обычных сигарет, то мы увидим множество роликов, убеждающих, что Айкос якобы наносит незначительный вред здоровью. Но так ли все радужно, как показывают эти блогеры? Айкос, как и другие системы нагревания табака, продвигается как якобы менее вредная альтернатива сигаретам. И главный тезис, который используют маркетологи – табак не горит, а нагревается. И та субстанция, которая входит в легкие – это аэрозоль, а вовсе не дым. Но ученые из швейцарского университета в Лозанне, проведя исследование Айкоса, опровергли это. Изучив спектральный анализ газа, выходящего из Айкоса, ученые обнаружили в нем типичные продукты горения – элементы пиролиза и термогенного разложения. Поэтому этот газ правильно называть именно дымом, а не чем-то еще. Некоторые говорят, что в Айкосе концентрация вредных веществ меньше, чем в обычных сигаретах. Но ученые из научно-технологического университета Саудовской Аравии исследовали Айкос и нашли в его дыме ядовитые вещества, которых нет даже в сигаретах. В итоге они обнаружили 62 сильнейших канцерогена. А теперь сравним все эти исследования с блогерскими тестами с ваткой. Если ватка не потемнела, то это не значит, что в дыме Айкоса нет вредных веществ. Там их десятки. Просто большинство из них представляют бесцветную и летучую форму.
4: Это попытки как раз достаточно стандартные сформировать курильщиков в максимально раннем возрасте и плюс якобы им предложить выбор. Вот здесь солевой никотин, вот здесь с глицерином, там с различными ароматизаторами. Но задача одна – создать эту зависимость, поддерживать, а людям дать иллюзию выбора, как будто они выбирают что-то безвредное.

0: Бедное или что-то более модное.
1: В 50-х годах, когда вред курения стал очевиден и люди стали отказываться от сигарет, табачные компании придумали хитрую уловку. Начали продавать сигареты с фильтром, внушая, что теперь это безопаснее. В 80-е годы, чтобы убедить людей не отказываться от тяжести курения, табачники сделали новый рекламный трюк – так называемые «легкие сигареты». А в наши дни тем, кто хочет избавиться от бремени курения, они предлагают перейти на электронное устройство и продолжать тащить смертельную ношу, отдавая за это свои деньги.
2: У курильщиков очень распространены, например, онкологические заболевания слизистой рта, языка, гортани. То есть тех слизистых, которые непосредственно соприкасаются с табачным дымом.
3: Я начала курить 15 лет. 33 года появилась сильная боль в горле. 36 лет после очередного обследования у меня обнаружили раковую опухоль. Я никогда не думала, что у меня будет рак. 38 лет, чтобы спасти мне жизнь, врачи удалили опухоль вместе с гортанью. Без голоса я не могу устроиться на работу, даже на удаленную. Как только работодатель узнает, что я не могу говорить, он перестает мне отвечать. Я владею тремя иностранными языками. Английским, китайским и испанским. Но из-за проблем с голосом я не могу использовать эти навыки.
4: После того, как я вернулась домой с больницы, я чувствовала себя уродом. Мне казалось, что я теперь такая страшная, что я не могу говорить, что у меня дырка в шее. Я помню, моему сыну тогда уже было 4 года. И первые 2-3 недели он ко мне вообще не подходил. Он не понимал меня, я пыталась сказать что-то губами, шепча. А он меня не понимал, это было очень тяжело. Я очень сильно переживала, и для меня было очень больно, что мой родной сын даже не может меня принять.
1: Ежегодно от рака легкого умирает около 27 тысяч россиян. По числу смертей в России рак легких занимает первое место среди всех онкологических заболеваний. Врачи сообщают, 90% больных раком легкого – это курильщики. Порой можно услышать, что раком легких болеют и некурящие. Давайте посмотрим на график, наглядно иллюстрирующий связь курения с распространением рака легких в США. На графике совмещены две кривые – уровень продаж сигарет и уровень смертности от рака легкого. На графике видно, что как только с начала 70-х годов в Америке начали вводиться различные антитабачные ограничения, смертность от рака легкого пошла вниз.
5: Сегодня у нас в передаче представитель ассоциации кальянных, заявляющий, что кальяны не так уж и вредны.
6: Конечно, ведь там охлажденный дым.
5: Мы как раз приготовили для вас два пузырька. Теплый яд и яд из холодильника. Может, вы выпьете холодный? Ведь он наверняка не такой ядовитый.
6: Нет, что-то не хочется.
5: Тогда выпейте вот это. Слюни 40 человек. Собирали у прохожих на улице.
6: Почему я должен пить чьи-то слюни?
5: Но ведь через кальян ваши посетители вдыхают мелкие частицы слюней десятков человек, тех, кто курил до них.
6: Но это другое дело.
5: Специально для вас мы приготовили ингалятор, заражающий разными бактериями, туберкулезом, герпесом и грибками.
6: Ну, у нас была проверка, и действительно в колбах и шлангах кальянов обнаружили различные бактерии, но туберкулеза не нашли.
5: А сейчас мы запускаем угарный газ в нашу студию.
6: А зачем вам противогаз?
5: Кстати, человек совершенно не чувствует запаха угарного газа. Но именно это ядовитое вещество в большом количестве получают курильщики кальяна. До новых встреч!
1: Часто можно услышать, что курение кальяна менее вредно, чем

0: сигареты. Мы решили провести еще один эксперимент. В нем принимают участие 7 добровольцев. 4 курильщика сигарет и 3 некурящих. Мы делаем замер вдыхаемого воздуха, измеряя в нем концентрацию угарного газа. Делаем замер до курения. Первый испытуемый. Концентрация 16 частей на миллион.
1: Результат 16.
0: Высокий показатель, так как он является курильщиком.
1: Испытуемый номер 2. Результат 0. Испытуемый номер 3, результат 2. Испытуемый 4, результат 0. Испытуемый номер 5, результат 3.
0: Шестой испытуемый. Концентрация 28. Тоже высокий показатель, так как он является курильщиком.
1: Результат 28. Испытуемый номер 7, результат 0.
0: Теперь испытуемые подвергнут себя самоотравлению. Четверо сигаретами и еще 3 кальяном. Делаем повторный замер концентрации угарного газа. Первый испытуемый курил сигареты. Концентрация СО увеличилась на 35 пунктов.
1: Результат 51.
0: Второй испытуемый курил кальян. Концентрация увеличилась на 12 пунктов.
1: Испытуемый номер 2, результат 12.
0: Испытуемый номер 3 курил кальян. Показатель концентрации увеличился на 28 пунктов.
1: Результат 30.
0: Четвертое испытуемое. Курила кальян. Показатель угарного газа увеличился на 18 пунктов.
1: Результат 18.
0: Испытуемое номер 5. Курила сигареты. Концентрация увеличилась на 4.
1: Результат 7.
0: Шестой испытуемый. Курил сигареты. Концентрация СО увеличилась на 22 пункта и составила 50 частей на миллион.
1: Результат 50.
0: И седьмой испытуемый. Курил сигареты. Концентрация увеличилась на 5 пунктов.
1: Результат 5.
0: Эксперимент показал, что при всех типах курения вырабатывается отравляющая доза угарного газа, а при курении кальяна она даже выше.
1: Мы сейчас смотрели уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью прибора микро-ЦО. Когда угарный газ попадает в организм, то он первый попадает на молекулу гемоглобина. А молекула гемоглобина – это переносчик кислорода. То есть он замещает молекулу гемоглобина, вот это место свободное для кислорода. Поэтому у нас получается и гипоксия, то есть организм не получает питания, не получает кислорода. И вот образуется этот второй компонент, который мы определяем, карбоксигемоглобин, который является сам по себе токсическим веществом.
2: И получается, что курильщик, ему даже бессмысленно выходить на свежий воздух, потому что у него он очень значительную часть атомов железа в гемоглобине крови он выводит из строя.
0: Некоторые полагают, что вода в кальяне фильтрует дым, делая его менее вредным. Но исследования показали, что дым, вдыхаемый курильщиком кальяна, содержит токсичные соединения, аналогичные тем, что содержится в сигаретном дыме. А в отношении ряда канцерогенов курение кальяна оказалось даже в десятки раз токсичнее, чем курение сигареты.
3: Курение кальяна, помимо вредных воздействий дыма, несет также риск инфекционных заболеваний в связи с тем, что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения многих видов бактерий и грибков. Ученые из Иордании провели исследование, взяв из различных ресторанов 20 шлангов от кальянов. Анализ показал присутствие в каждом из них патогенных бактерий. Кроме того, некоторые из этих патогенов показали значительную устойчивость к антибиотикам. Европейское респираторное общество. Курение кальяна несет риск грибковых и бактериальных инфекций. Грибки и бактерии были обнаружены в колбах и шлангах кальянов.
4: То есть шланг этот передается по кругу, да, они что-то там носогубник меняют или протирают для вида. Здесь еще идет обмен микрофлорой, которая обитает в каждом из участников праздника, поэтому по факту достаточно тяжелое отравление из кальянных, часто какие-то непонятные инфекции у людей возникают, они потом не могут проследить путь, где что взял.
5: Ведь, казалось бы, меняется вот эта вот сама насадочка, да? Но трубки, в которых, собственно, и находится слюна и жидкость, которым прекрасно себя чувствуют палочки туберкулеза, они никем ведь не обрабатываются. Получается большая вероятность развития, например, туберкулезных заболеваний. Кто об этом знал?
6: Как ни парадоксально, при помощи кальяна можно передавать язвенную болезнь желудка, да, от одного к другому. Но и герпес тоже одна из проблем при курение кальяна. Я хочу напомнить, что герпес – это хроническая инфекция, хроническая нейротропная инфекция. То есть, попав в организм один раз, к сожалению, он остается практически там постоянно.
0: Журнал «Lancet» опубликовал глобальный обзор по употреблению табака с 1990 по 2019 год с анализом статистики курения в 204 странах мира. Исследование показало, что средняя продолжительность жизни курильщиков на 10 лет ниже, чем у никогда не куривших, а каждый второй курящий умер от причин, напрямую связанных с курением. На курение табака приходится 20% от всех смертей среди мужчин.
7: Мой папа был очень хороший, веселый, добрый, много веселился, много играл. Самые яркие воспоминания – это когда мы ходили с ним гулять, ездили на теплоходе, кататься, ходили в парк. Мой папа умер от того, что у него болезнь была рак легких. Он много курил. Ему всего было 44 года. Когда папа умер, мне было 8 лет, я была во втором классе. Я не думала, что это так страшно и серьезно.
8: Можно выйти. Когда я начинала курить, конечно же, я не думала, что это курюсь до рака. Мне кажется, никто об этом не думает. Знаете, за день до моей операции я пошла в кафе. Я увидела там девушку, которая покупает сигареты. Я к ней подошла. Точнее, не подошла. Я на нее накинулась с просьбой, чтобы она бросила курить. Я ей рассказала, что завтра мне предстоит операция по удалению гортани, что я больше никогда не смогу говорить, что у меня будет дырка в шее. Она меня обняла, расплакалась, сказала, что все у меня будет хорошо. Когда я выходила из кафе, я увидела ее сигареты в руках.
9: Действие на организм, вот это вот злокачественное действие на организм, оно протекает очень медленно и очень постепенно, и очень незаметно для человека. То есть человек, который курит, который начинает курить, который курит какое-то время, он, естественно, начинает думать, что все, что ему рассказывают, это все страшилки, потому что он курит и, в принципе, нормально себя чувствует. Но на самом деле внутри организма происходят необратимые вещи, которые постепенно накапливаются, и когда человек начинает обращать внимание на какие-то, ну, какие-то ненормальности, которые происходят с ним, а раньше их не было, то очень часто бывает, что обратного пути уже нету. То, что уже в организме сформировалось, это уже не исчезнет.
3: Знаете ли вы, что согласно проведенным опросам, 89% курильщиков хотели бы отказаться от курения? При этом 45% курящих, а это 20 миллионов человек, не менее одного раза в год делают безуспешную попытку бросить курить. Как это назвать, если не узаконенным рабством? 400 тысяч россиян ежегодно умирает из-за курения. Еще большее число становится инвалидами или хроническими больными. Неужели мы должны просто терпеть этот людоедский бизнес? Целым рядом общественных организаций был запущен проект «Будущее без никотина», предлагающий постепенное выведение из торгового оборота никотина и любых никотиносодержащих изделий, не ограничивая права уже курящих людей. Мы приглашаем каждого перейти на сайт безникотина.ру и поддержать эту инициативу. Только все вместе мы можем изменить нашу страну к лучшему. Присоединяйтесь!

0: Моей гости неожиданно было подарено 94 тысячи долларов на машину и 94 тысячи долларов на покупку нового дома. Об этом в выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии женщина, с которой везде случаются чудеса, куда бы она ни пошла. Ее зовут Дебра Монтенуто. Дебра, когда вы были ребенком, вы хотели быть врачом. Почему?
2: Я хотела лечить больных людей.
0: Вы приняли это решение в детстве?
2: Я решила видеть людей исцеленными.
0: Вы выросли в католическом учреждении. Вы часто видели, как исцелялись люди?
2: Я никогда не видела исцеленных людей. Я выросла в католическом учреждении, но я хотела видеть больных исцеленными.
0: И однажды вы вели свою машину и по радио сообщили: «Элвис Пресли умер». Какое это впечатление произвело на вас?
2: Я задала себе вопрос: куда он пошел? На небеса или в ад? И пока ехала домой, спрашивала себя об этом. Потом голос Божий прозвучал в машине. Он спросил меня: «Дебра, куда пойдешь ты?» Я подумала: «Наверное, я пойду на небеса, ведь я хорошая католичка». И голос Божий снова спросил меня: «Это правда?» Я доехала до дома, вошла в дом. Мама готовила на кухне, и я сказала: «Мама, я не знаю, куда я попаду, если умру, на небеса или в ад». Мама спросила, хочу ли я помолиться. Мы встали на колени и начали молиться. Я попросила Бога войти в мою жизнь, сказала Богу, что я желаю познать Его.
0: Эти слова – пароль. Я желаю познать Его. Видите ли, многие люди согласны, что хорошо верить в Бога, но не имеют этого пароля. И если быть объективным, не все даже знают Его. А что происходит в душе, когда вы больны с 10 лет? В каком вы были состоянии?
2: У меня была гипогликемия, и впоследствии я была прикована к постели в течение 2,5 лет. Потом я вышла замуж. Эмоционально я не была здорова, я была больна. Моя душа, у меня не было мира в душе.
0: Прикованная к постели в течение 2,5 лет — это ужасно. Мы скоро вернемся.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я в студии с Деброй Монтенуто. А что бы вы чувствовали в течение 10 лет болезни и 2,5 лет прикованным к постели? У вас, наверное, хороший муж, раз не оставил вас из-за болезни. Как вы поднялись с постели? Как это случилось?
1: Я пошла к врачам, и они поставили мне диагноз гипогликемия. Они отправили меня домой. И я воззвала к Богу. Я сказала: «Боже, никакие лекарства не помогут мне. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты исцелил мое тело». И это произошло очень просто. Когда я воззвала к Богу, как бы жар и молния прошли сквозь мое тело. И я упала.
0: Подождите, объясните мне. Молния прошла сквозь ваше тело. Что вы имеете в виду?
1: Это был такой жар, как будто я горела внутри, как будто молния прошла сквозь мое тело. И я услышала слова: «Дочь, я исцеляю тебя».
0: И
1: я знала без тени сомнения, что Божья исцеляющая сила была на мне, и что Он исцелил меня. Я подняла трубку телефона и позвонила моему пастору. Потом села в машину, приехала к нему, выскочила из машины и, пока бежала, кричала: «Бог только что исцелил меня». Вся моя жизнь очень изменилась.
0: Бог исцеляет. Бог творит чудеса. Дебра... самый обыкновенный человек. Итак, Дебра, ваш брак, сейчас вы очень, очень полагаетесь на Бога, но ваш муж, могу ли я сказать, был он в вере еле теплым, и вы воззвали к Богу о своем муже? Как это было?
1: Я сказала: «Боже, Стефан тоже познает тебя, и ты будешь более реальным для него». Когда он пришел домой в этот день и увидел меня не в кровати, но увидел меня наполненной жизнью, он увидел через это лучшего профессионала по исцелениям. Он знал, что Бог исцелил меня. Он знал, что Бог исцелил меня. Все симптомы прошли. Я не лежала больше в кровати. Головная боль ушла. Была пища, которой я не могла есть. Сейчас я могу есть все, что хочу. Все изменилось.
0: Какой у вас был дом, где вы жили?
1: У нас был прекрасный дом. И у меня была хорошая жизнь. Но в душе моей была пустота в то время, когда Бог исцелил меня от гипогликемии. В моей душе не было мира. И я снова сказала Богу: «Боже, я имею все это». Я сказала: «Боже, у нас есть этот симпатичный домик, мы живем в пригороде, мой муж хорошо зарабатывает, но, Боже, мои чувства нуждаются в Твоем прикосновении». И я снова воззвала к Богу, и Бог исцелил мою душу. Я верю, что самое большое...
0: А объясните, что вы имеете в виду, когда говорите: «Бог исцелил вашу душу»? Как вы себя чувствовали до и после того, как Бог исцелил вашу душу? Что это значит?
1: Что я имею в виду? В детстве у меня было очень много смятения, которое не ушло. И это было...
0: Психиатры называют это дисгармонией. У вас была дисгармония?
1: И я не знала, как быть такой женой, какой я должна быть. Я не знала, как быть такой матерью, какой мне надо было быть. И в душе я никогда не имела удовлетворения. Я пыталась осуществить мечты при помощи денег. И в каких-то случаях у меня это получалось. Я знала, что это была часть моего разума, которая нуждалась в Божьем прикосновении. Тогда я бы чувствовала мир и не была бы так беспокойна.
0: Как долго это продолжалось, пока случилась встреча с Богом?
1: Все это продолжалось около месяца. Моя гипогликемия исчезла мгновенно. А когда я воззвала к Богу, чтобы Он коснулся моих чувств, это случилось через полтора месяца.
0: Вы говорили, что Он коснулся вас, Он пришел к вам. А как Он это сделал?
1: Я читала Библию, и Бог говорил со мной через нее. Но было время, как я и сказала уже, что я чувствовала осязаемое присутствие Бога, тепло, мир, уверенность. И моя душа перешла от смятения к миру, Когда душа чувствует себя как на скоростной трассе и внезапно наполняется миром, знаете, как человек меняется.
0: Но позвольте задать вопрос. Потом ваша жизнь изменилась, и вы потеряли свой прекрасный дом и так далее. Какими были тогда ваши чувства?
1: Мир.
0: Правда?
1: Полный мир. У меня был полный мир. Я знала, что Бог реален, и у меня был мир, который невозможно объяснить.
0: Был бы у вас такой мир? Я имею в виду, когда вы, как и она, потеряли бы все, а у нее был этот мир. Этот мир превышает все, абсолютно все. И так вы потеряли все. Потом Бог чудесно дал вам деньги на новый Мерседес.
1: Да.
0: Расскажите об этом.
1: Мне позвонила женщина и сказала, что хочет встретиться со мной. Я встретилась с ней, и она сказала, что Бог побудил ее дать нам деньги, привести нас к продавцу машин, и я могу выбрать любую машину, какую захочу. Я подумала, хорошо. Итак, мы приехали на торговую площадку машин, и она сказала, выбирай любую, какую хочешь. Мы с мужем выбрали машину, и она заплатила и за машину, и страховку, и налог на дорогую машину. Все.
0: Но у вас были еще нужды. Вы потеряли дом. Итак, вы нуждались в новом доме.
1: Мы нуждались в новом доме. Мы потеряли наш дом, и нам нужен был новый. Спустя 3 недели после покупки машины раздался второй звонок от той же женщины. Она сказала мне, что Бог побудил ее дать нам чек на сумму $95,000.
0: Дебра, почему Бог сделал это для вас?
1: Потому что Бог верен. И потому что мы служили Богу, мы любим Бога, и Бог любит нас, и Бог хочет лучшего для нас. Бог хочет, чтобы мы знали Его, и знали не только понаслышке о Нем, но имели взаимоотношения с Ним.
0: Расскажите мне об одном из самых удивительных физических чудес, которое произошло во время вашего выступления.
1: Я проповедовала в Южной Африке. Там была женщина, калека. Она от рождения была калекой. И она стала спускаться по проходу. Она шла и прыгала, и славила. Она славила Бога.
0: Возможно, вы не понимаете, но это одно из мессианских чудес, о котором говорят раввины. Придет Мессия, и хромые будут ходить, и слепые будут видеть. Эти люди такими родились. Это намного сложнее. Вы только что сказали, что она родилась калекой.
1: Она родилась калекой, и пастор знал ее. Она служила в этой церкви. Она от рождения была калекой. Когда я смотрела на нее, я видела, что она спускается по проходу абсолютно нормально. Я вывела ее на сцену, и Бог целил ее.
0: Маленькая девочка, хотевшая стать доктором. Случилось нечто, чего ни один врач не мог сделать. И я верю, что какое-то из этих чудес произойдет и с вами. Мы вернемся через минуту. Здорово! Вы знаете, очень много прекрасных слов сказано об этом враче. Люди, на которых врачи поставили крест, подписав им смертный приговор, с помощью альтернативной медицины полностью исцелились. Я расскажу вам, насколько хороша альтернативная медицина. Я очень благодарен. Я люблю смотреть на мгновенно происходящие чудеса. Моя гостья Дебра видела много таких чудес. Дебра, вы рассказали мне, в Африке еще что-то случилось.
1: В Африке, когда я молилась на сцене за больных, Бог сказал, здесь есть глухой мальчик. Бог открыл его уши на этом служении. Просто открыл его уши. Он вышел на сцену со своей мамой, и он мог слышать.
0: Мог ли он говорить?
1: Да.
0: Потому что когда человек глух, иногда
1: да, он заговорил. Я обернулась и спросила, «Ты слышишь меня?» И стала задавать вопросы. Он ответил «Да». И его слух был в порядке, его уши были в порядке.
0: Когда действует дар, называемый словом «знание», твоей жизни начинает происходить следующее. Ты слышишь слово от Бога, провозглашаешь его,
1: и человек исцеляется. Я получила дар знания около 10 лет назад. Я начала слышать в духе происходящее. Бог объявлял мне, кто в чем нуждается. И когда я произношу это вслух, Бог касается людей. Они знают, что я не знала этого, и они понимают, это Бог. И когда они получают обещанное, они принимают это и верят этому. Бог действует в них.
0: Я верю, что именно сейчас Бог действует через этот дар. И пока вы говорили, у меня нет слова «знание», у меня видение знания. Чьи-то зубы были, но это странно, но я научился двигаться в сверхъестественном. Мне исполнило благословение от Бога, которое дороже всех богатств. Чьи-то зубы были исцелены прямо сейчас. Дебра?
1: В это время, пока мы сидели здесь, Господь сказал моему сердцу о катаракте. Кого-то Бог исцелил от катаракты. И еще у кого-то смещение бедра. Бог исцеляет ваше смещение сейчас прямо там, где вы находитесь. Вы чувствуете силу от Бога, вы чувствуете тепло в вашем теле. Бог касается ваших бедер. Есть некто, у кого на колене рваная рана. Вы атлет, спортсмен. Бог исцеляет ваше колено прямо сейчас. Подвигайте своим коленом, и вы почувствуете Божье прикосновение к ноге, к своему колену. Вы почувствуете тепло.
0: Вы знаете, Дебра, пока вы говорили, я буквально чувствовал это тепло. Я чувствовал и присутствие, пока вы говорили это. Как будто здесь работал кондиционер. Воздух был иногда немного холодный, иногда очень холодный. Тепло вращалось вокруг, пока вы говорили. Я верю, что сила Божия движется, и я слышал, чья-то шея, а до этого чья-то спина были исцелены. Спина была исцелена прямо сейчас. Весь спинной мозг был исцелен. И когда Дебра сказала «бедро», я должен сказать, что я слышал это в то же самое время. Это было, вы знаете, я думаю, в этот момент у нас было интерактивное телевидение. Потому что я не думаю и не надеюсь, что эти люди исцелились. Я знаю, что эти люди исцелились. Расскажите мне о ком-нибудь еще, кто был исцелен через слово «знание» на ваших богослужениях.
1: На одном из моих собраний присутствовала женщина, которая была калекой. Она попала в очень большую автомобильную катастрофу и не могла ходить. Когда она пришла на собрание, ее привел туда ее сын, и сидела на собрании, Господь сказал через меня, объявив мне, что кто-то исцелился от последствий автомобильной аварии. Она встала и закричала: «Это я! Это я!» Она бегала по залу, абсолютно исцеленная.
0: А женщина, которая была беременна и с ребенком были проблемы? Кажется, они получили плохой диагноз от врача, который сказал, что УЗИ показало лучше сделать аборт. Был у вас такой случай?
1: Да, у нас было несколько таких случаев. Одна женщина была на собрании, она была беременна, и ей делали УЗИ. Врач сказал, что ее ребенок родится деформированным. Мне было дано слово «знание». Я сказала ей, что все будет в порядке, и ребенок будет абсолютно нормальным. И затем, по прошествии времени, эта женщина, когда я была во дворе церкви, подошла ко мне со своим ребенком. Ему было уже 4 месяца. Она подошла и сказала: «Мой ребенок абсолютно здоров. Ничего плохого с ним не случилось».
0: Все возможно верующему. И Дебра, как вы помните, была исцелена от дисгармонии, эмоциональных проблем. Меня интересует, Дебра, молились ли вы за людей, у которых были похожие эмоциональные проблемы? Потому что, если смотреть правде в глаза, все мы когда-то оказываемся в какой-то плохой ситуации. Видели ли вы подобный своему результат исцеления?
1: Да, была женщина, которая тратила по $800 в месяц на медикаменты, чтобы предотвратить эмоциональное нарушение, и она была абсолютно исцелена. Она отказалась от медикаментов и не принимает их уже около 2 лет.
0: А как насчет эпилепсии?
1: Эпилептики тоже были на собраниях. Трое или четверо одновременно исцеленных эпилептиков. Они абсолютно здоровы. Они абсолютно нормальны.
0: Я поддерживаю то, что советует Библия, потому что через Слово вы можете исцелиться. Я люблю сверхъестественное прикосновение Бога. И я верю, что перед экранами есть люди, которые имеют эмоциональные проблемы. Может быть, ваш отец был когда-то алкоголиком или над вами надругались. У вас глубоко укоренившаяся проблема, которая переходит от поколения к поколению, от деда к внуку, которая перешла и к вам, от поколения к поколению. Вы не помолитесь за этих людей, Дебра?
1: С радостью. Во время молитвы поверьте в своем сердце, и вы получите исцеление в эту минуту. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за Твоих детей, которые смотрят сейчас эту программу. Я молюсь сейчас за вашу душу, чтобы ваша душа была абсолютно чиста во имя Иисуса. Она будет свободна от неустойчивости, разочарования, депрессии, беспокойства, стресса. Все это уходит во имя Иисуса. Отец, я благодарю Тебя за это сейчас, что эти души наполнятся миром. Миром. Миром. Во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Отец.
0: Вы помните, что сказала Дебра немного раньше? Она выросла в католическом учреждении, но она не знала, куда она попадет, на небеса или в ад. Она молилась Богу и не знала, куда пойдет. Видите, вам нужно общение, а не мертвая религия. И еще она говорила о мире. У нас есть слово на еврейском языке. Это слово «шалом». «Шалом» означает «полный мир». Мир в вашем духе, в вашей душе, в ваших чувствах и в вашем теле. Я знаю, что некоторые из вас, слушающих меня, верите в Бога, но не общаетесь с Ним. Некоторые из вас не имеют общения с Ним, другие имеют. Но я обещаю вам, если вы будете молиться этой молитвой со мной, осознавая ее смысл, вы получите настоящий, живой, полный любви, чистый шалом с Богом. Вы хотите молиться этой молитвой со мной? Важно говорить это вслух, потому что вся Вселенная, весь мир был сотворен Словом Бога, и ваша жизнь изменится, если вы будете произносить вслух Божьи обетования. Произнесите эту молитву вслух, дорогой Боже. Нет, я имею в виду вас. Я хочу, чтобы вы произносили вместе со мной, не про себя, а вслух. Ведь Бог здесь, с вами, Дух живого Бога. Я молюсь, чтобы ты пребывал на этих людях. Дай им познать прямо сейчас, как сильно Бог любит их. Итак, говорите вслух вместе со мной. Дорогой Господь, я грешник. Я жил без прощения. Я лгал.

Я украл. Выскажите Богу свой грех. Я увлекался порнографией, имел добрачные сексуальные связи.

Войди в мое сердце. Я хочу общаться с Богом Отцом. Я хочу знать Тебя. Я хочу знать Твою любовь. Я хочу познать Твой дух. Я хочу иметь Твой шалом. Я хочу познать все, что только можно познать о Тебе. О Боже, я не хочу всего этого ради любопытства. Я хочу этого всем сердцем. Я так нуждаюсь в Тебе.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о двух профессиональных игроках в бейсбол. Они спорили, будет ли на небе бейсбол. Они договорились, что тот, кто умрет первым, вернется и расскажет, есть ли на небе бейсбол. Через несколько месяцев один из них умер. Как и было обещано, он вернулся. Он сказал своему другу, «У меня есть хорошая и плохая новость». Хорошая новость — на небе играет в бейсбол. А плохая — ты подаешь мяч на следующей неделе. Сегодня я хочу поговорить о неожиданных просветах. Несколько месяцев назад в Хьюстоне несколько дней было пасмурно, тучи, туман. Каждое утро я думал, сегодня обязательно будет солнце. Я смотрел в окно, но ничего не менялось. Я смотрел прогноз погоды, и насколько можно было предвидеть, синоптики обещали облачность. Прогноз погоды на 10 дней был таким же. Никаких изменений. Конца и края не видно. Люди спрашивали, когда же они опять увидят солнце? То же происходит и в жизни. Облачность в нашем здоровье, финансах, тучи затянули отношения. Дни идут, и кажется, что это никогда не изменится. Один мужчина рассказал мне, что у него были проблемы с зависимостью еще со школы. Тяжелые тучи. 30 лет он боролся с этим, но не видел никакого просвета. Когда долгое время темно, то легко пасть духом. Кажется, что это никогда не изменится. Как-то утром я был в офисе, смотрел в окно. Еще один пасмурный день.

пасмурный день. Но неожиданно облака рассеялись, и яркий солнечный луч озарил землю. Это было как на открытке. Деревья в солнечном свете, трава блестела. Я сидел и наслаждался этим красивым видом. Я почувствовал, как мой дух оживает. За короткое время, что я смотрел, все облака рассеялись. Они просто растворились, как туман. В своем духе я услышал два слова «неожиданный просвет». Возможно, в вашей жизни все уже давно затянуто облаками. Кажется, что облака одиночества никогда не исчезнут. Вы думаете, что никогда не повстречаете подходящего человека. Что я хочу сказать? У Бога есть неожиданный просвет. Он уже приготовил для вас человека вашей мечты. Это лишь вопрос времени, когда облака рассеются. Медицинские обследования могут показывать, что вы никогда не поправитесь. Просто научитесь с этим жить. В вашем здоровье облачно. Ободритесь. К вам приближается неожиданный просвет. Может, это облака трудностей, нужды и топтания на месте. Они годами окружали вас. Вы можете согласиться на посредственность и думать, что достигли своих пределов. Приготовьтесь к неожиданному просвету. Одно прикосновение благодати Божией может поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Возможно, облака и туман покрыли какую-то сферу вашей жизни. Хорошая новость в том, что эти облака не остановят нашего Бога. Он контролирует облака. В одно мгновение Он может рассеять их. Вы внезапно поправитесь, повстречаете подходящего человека. Внезапно выберетесь из долгов. Не падайте духом. Облака временны. Наши тучи сгустились в 1991 году, когда моей матери поставили диагноз рак печени последней степени. Облака затянули все. Куда бы мы ни смотрели, мрак и депрессия. Прогноз предвещал 2 недели жизни, но последнее слово не за людьми, а за Богом. Он говорит, «У меня есть неожиданный просвет. Я раздвину эти облака, и воссияет исцеление». Это произошло в жизни моей мамы. Неожиданно засияло солнце. Прошло 34 года, и она все еще здорова. Когда пасмурно, то все будет говорить вам, что это никогда не изменится. Ты всегда будешь зависим, подавлен. У тебя всегда будут трудности на работе. Не верьте этой лжи. Бог говорит, «Я приготовил для вас неожиданные просветы». Это будет необычно, нестандартно. Это произойдет внезапно. Облака расступятся, и вы увидите лучи исцеления, благодати, лучи продвижения. Сделайте свою часть и придите в согласие с Богом. Начните действовать так, как если бы это должно было случиться. Начните думать так, как если бы это уже произошло. Говорите так, как если бы это уже случилось. Не говорите «я не выздоровею», «я уже долго болею». Говорите «Бог восстанавливает мое здоровье», «Он насыщает меня полнотой дней». Не говорите больше «в моей жизни не бывает прорывов». «Я не осуществлю свою мечту». Нет. «Я обрел благодать у Бога». «Благословения преследуют меня». «Я голова, а не хвост». Не говорите «это слишком большая проблема». «Я не вижу выхода». «Это большая проблема, но я знаю, мой Бог больше». «Сейчас может быть облачно, но я знаю секрет». «Ко мне приближается неожиданный просвет». Иисус сказал в Матфея 6:22. «Светильник для тела есть око». Когда вы наполнены верою, позитивом, надеждой, ожиданием хороших вещей, то чистое око впустит солнечный свет в вашу жизнь. Но если мы подавлены и обеспокоены, думаем, что это никогда не изменится, то это препятствует солнцу сиять. Облака становятся плотнее. Приходит поражение и посредственность. Вам надо позволить солнцу пролить свет в вашу жизнь. Это начинается не с Бога, а с нас. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за облаков, наше отношение должно быть таким.
Это может измениться в любой миг. Грядет исцеление, повышение, подходящий человек. Прорыв уже близко. Если вы хотите, чтобы облака расступились, то вам надо подождать. Стряхните с себя негатив. Прекратите говорить, что ничего не получается. Наоборот, Бог, я знаю, что ты контролируешь эти облака. Они не всегда, они уйдут. Я верю, что в любой момент могу увидеть неожиданный просвет. У моего друга на работе был начальник, с которым было тяжело найти общий язык. Никто не любил его. Начальник был постоянным источником переживаний. И так год за годом. Друг был молод и мог бы работать в этой должности еще много лет. У моего друга было хорошее отношение. Он старался выкладываться на полную, но про себя он думал: «Будет трудно, мне придется уживаться с этим человеком до конца жизни». Однажды утром он пришел на работу. Все было как обычно, но руководство созвало персонал на собрание. Они сказали, что жена этого начальника перевелась в другой штат, и без предупреждений он подал в отставку и больше не работал в этой компании. Половина сотрудников упала на колени благодаря Богу. Что это было? Неожиданный просвет. Он не ожидал этого. Прогноз говорил, будет облачно. Данные говорили, что эта проблема навсегда, но Бог контролирует Вселенную. Он может внезапно все поменять. Он может неожиданно убрать неподходящих людей. Он может внезапно открыть двери, о которых вы не могли и мечтать. Поэтому не надо верить тому, что вы видите. Это временно. Как прогноз погоды, который говорит, что так будет месяц за месяцем, год за годом, тучи, туман, депрессия, что это никогда не изменится. В естественном мире это может быть правдой. Хорошая новость в том, что мы служим сверхъестественному Богу. Сами по себе вы бы не справились, но вы не один. Творец Вселенной, Бог, который Словом сотворил миры, держит вас в своей руке. Он направляет ваши шаги. Он контролирует облака и ветер. Ему не надо ждать, когда погода улучшится, пока диагноз станет лучше, пока ситуация изменится. Когда наступит ваше время для повышения, исцеления, изобилия, то все силы тьмы не смогут остановить нашего Бога. Не расстраивайтесь и продолжайте верить. Вам надо приготовиться. Облака рассеются. Опять покажется солнце. Как это было в офисе, за несколько минут все облака уйдут, полностью рассеются. Бог знает, как все сделать. То, что должно было занять годы, Он сделает за мгновение. И вы скажете, как мой друг, я не видел, что это приближается. Я не думал, что мой начальник так быстро уволится. Я не думал, что здоровье так быстро поправится. Я не ожидал нового дома. Я не ожидал такой благодати. Мужчина, который был много лет в команде церкви Лейквуд, перенес сильный инсульт. Врачи сказали, что никогда не сможет ходить и разговаривать. Реабилитация должна была растянуться на годы. Все казалось таким мрачным, прогноз не обнадеживал. Но он знал принцип. У Бога бывают неожиданные просветы. Он не стал себя жалеть. Он знал, что он победитель, а не жертва. Каждый день он ходил на процедуры. Врачи были изумлены. Они никогда не видели такого. Полтора года спустя после инсульта он опять пришел в Лейквуд. Он не появился в инвалидном кресле или на костылях. Он зашел на своих ногах. Ему говорили, что он никогда не сможет поднимать левую руку. Когда я увидел его, то он поднял обе руки. Это был жест победителя. Никогда не забуду этого. Он не был парализованным инвалидом. То, что должно было занять годы, Бог совершил в одно мгновение. Это неожиданный просвет. В Писании сказано, когда тьма покроет праведных, во тьме воссияет свет.
Не сказано, что он когда-то едва промелькнет, он внезапно засияет. Это означает, что ничего не предвещало его появление. Вы не видели, что он близок. Бог по своей благодати явил его. Ваша жизнь может быть мрачной, покрытой облаками. Вы не видите, как можете выздороветь, выбраться из долгов, как может разрешиться юридическая проблема. Вот ключ. Вы праведник. Вы дитя всемогущего Бога. В ваших венах течет царская кровь. Это означает, что ваш Творец дал вам обетование. Когда сгущается тьма, когда вы можете сдаться, Бог говорит, вам надо приготовиться, свет скоро воссияет. Явится исцеление, благодать, внезапно придет восстановление. Я говорил с человеком, который знал Бога с детства, но в подростковом возрасте сбился с пути. Он связался не с теми людьми. Его жизнь была полна насилия. Он продавал наркотики, совершал преступления. Он был бомбой замедленного действия. Большую часть жизни он принимал наркотики. Ему не было дела до Бога. Он сам был виноват, сам навлек на себя неприятности. Но Бог так благ. Хотя он принимал плохие решения и отворачивался от Бога, Бог не отвернулся от него. Бог видел в нем праведника. Среди всех неприятностей Бог говорит, «Это мой сын, он принадлежит мне, его жизнь покрыта тьмой, поэтому свет вот-вот должен вспыхнуть». В одном мотеле он несколько дней принимал наркотики в компании таких же людей. Что-то произошло, они повздорили, он не мог контролировать себя и хотел покончить с жизнью. Он закрылся в ванной и, находясь под кайфом, сказал, «Это конец. Бог, я сожалею, но моя жизнь закончена». Вдруг кто-то выломал дверь. Он сжался от страха, ожидая самого худшего. Но это была группа молодых людей из Teen Challenge. Подростком он участвовал в их служении. Они услышали, что у него проблемы. Они нашли его ночью в этом полуразрушенном притоне наркоманов и ворвались туда, как группа спецназа. Остальные решили, что это полиция, и бросились на утек. Ребята подняли его с пола и сказали, «Бог послал нас сюда, чтобы спасти тебя, потому что ты принадлежишь Ему». В его жизни произошел поворотный момент. Он больше никогда не принимал наркотики и оставил насилие. Сегодня он свидетельствует в школах, в церквях о том, что Бог сотворил для него. Возможно, ваш сын или дочь, как этот молодой человек, сбились с пути и связались с плохой компанией. Тьма покрыла их. Легко пасть духом, но ободритесь, стойте в вере. Ваше дитя принадлежит Богу. Ничто не может похитить их из его руки. Они могут находиться во тьме, но свет близок. Избавление близится, свобода не за горами. Бог не судит их по тому, где они сейчас. Он не оставит их из-за того, что они отвернулись от Него. Бог видит их как праведников. Свет должен воссиять. Если вы принимали плохие решения и думаете, что вам не стоит ожидать ничего хорошего, Бог никогда не поможет мне. Ты не знаешь, как я жил. Не сказано, что Бог помогает праведным, пока те не совершают ошибок. Поймите, вы принадлежите Богу. Вы Его дитя. Пусть у вас будет такое отношение. Бог, я все испортил, я навлек на себя эти неприятности, но я знаю, что ты милостивый Бог. Неожиданный просвет близится. Другими словами, у меня проблемы с зависимостью, но я знаю, что свобода близка. Восстановление и оправдание появятся внезапно. Числа, глава 17, говорит о трудностях, которые были связаны с выбором священника. Люди сомневались во власти Моисея. Бог сказал Моисею, что покажет им, кто будет следующим священником. Он сказал Моисею взять посохи у лидеров каждого племени Израиля.
Моисей оставил посохи в палатке недалеко от Ковчега Завета. Это было местом обитания Бога. Посох был высохшим куском дерева. Это были палки, которые они использовали годами. На следующее утро посох Аарона пустил побеги. На нем выросли листья и плоды. Старый кусок дерева расцвел. Они поняли, что Аарон должен быть священником. Один из уроков,

который мы можем извлечь из этой истории, Бог способен изменить обстоятельства за одну ночь. Он может взять ситуацию, на решение которой могли уйти годы, и ускорить процесс. Годы до выздоровления, до выплаты долга, до осуществления мечты. Бог знает, как ускорить это. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея. Неожиданно, за одну ночь, Бог может изменить все это. Не верьте лжи, что лучше никогда не станет. Ситуация в моем браке выглядит мертвой. Моя мечта, финансовая ситуация, все выглядит мертвым. Это нормально. Бог взял посох, который был мертвым многие годы, и заставил его принести плод. То, что вы считаете мертвым, Бог может заставить расцвести, вдохнуть в это новую жизнь. Вы сможете стать тем, кем были созданы. Вы сможете преодолеть эти препятствия. Вы сможете осуществить ваши мечты. Я получил письмо от женщины, которая была замужем 47 лет. Но из-за некоторых ситуаций она и ее муж развелись. Кто-то пригласил ее в Лейквуд. Ее бывший муж узнал об этом и спросил, можно ли ему прийти? Перед собранием они сильно поспорили по телефону. Ничего не изменилось. Утром он подвозил ее в машине, и они опять сильно поссорились. Она так расстроилась, что не хотела идти на собрание. Они нашли место в самом верхнем ряду. Она сказала одному из наших помощников, что они впервые здесь. Тот сказал, идите за мной, и привел их с последнего ряда во второй ряд. Служение сильно коснулось их. Во время молитвы они вышли и помолились с одним из наших молитвенных партнеров. После собрания они не знали, куда идти, и пошли к выходу. Я выходил из небольшой комнаты. Она была за углом, и мы столкнулись друг с другом. Я попросил извинения и сказал, что не заметил их. Она была удивлена, что наткнулась именно на меня. Ее муж сказал, «Мы развелись после 47 лет брака и пришли в церковь, потому что мы изранены». Я сказал им, что мы столкнулись не случайно. Эта рука Божья направляла их шаги. У меня была с собой новая книга. Я попросил их подняться сюда, чтобы помолиться за них и подарить им свою книгу. Когда мы шли через вестибюль, где мимо проходили тысячи людей, то случилось, что они увидели женщину, нашего молитвенного партнера. Она сказала, что хотела поговорить с ними. Она сказала им о прощении и восстановлении. Жене было очень трудно простить мужа. Она посмотрела ей в глаза и сказала, «Ваш муж хороший человек, он заслужил вашего прощения». В тот момент обида ушла, их брак был восстановлен. Это было 6 лет назад. Сегодня они снова женаты и сидят в первом ряду, Джон и Энн. Одни из наших самых преданных сотрудников. Они замечательные люди. Энн написала мне, «Мы оба были удивлены, как быстро Бог все поменял». Бог знает, как поменять все за одну ночь. Ситуации, которые кажутся неразрешимыми. Вы говорите, что все зашло слишком далеко. Бог знает, как прорваться сквозь темные облака. Внезапно отношения восстановятся, вы выздоровеете, и произойдет нужный вам прорыв. Бог ускорит то, на что должны были уйти годы. Знаете, кем был этот помощник, который вывел их вперед? Неожиданным просветом. Кем была эта женщина, молитвенный партнер, которая сказала им слова веры и помолилась с ними тогда? Неожиданным просветом. Что я хочу сказать? Бог приготовил для вас правильных людей. Он знает, как поставить вас в нужном месте и в правильное время. Какими были шансы, что именно мы столкнемся? Это не случайность, это был неожиданный просвет. Вы думаете, Джоэл, я не представляю, как такое может произойти в моей ситуации. Вот ключ, вам надо только верить. Если вы не видите выхода, не означает, что у Бога его нет. У него есть решение. Наше отношение должно быть таким. Бог, моя жизнь в твоих руках. It's a little cloudy right now.

Сейчас в ней немного пасмурно. Я не представляю, как могут осуществиться мои мечты, но я верю, что просвет близится. Я верю, что ты приведешь меня туда, где я должен быть. В псалмах сказано: «Вечером водворяется плач, а на утро — радость». Плач бывает посреди ночи. Еще темно, но это уже новый день. Через несколько часов появится свет, появится солнце. Часто, когда в нашей жизни темно, то мы говорим: ничего не меняется, лучше не станет. Вам надо пережить ночь и поверить, что начинается новый день. Вот ключ. Не надо медлить с благодарением Богу до рассвета. Благодарите Его, когда еще темно. Имейте хорошее отношение, даже если еще пасмурно. В этом заключается вера. Мы думаем: когда я увижу, то поверю. Но вера говорит, что нужно поверить, чтобы увидеть. Когда все идет не так, то легче всего поступить наоборот, быть негативным и жаловаться. Почему у меня не бывает прорывов? Изменится ли это когда-нибудь? Все наоборот. Сейчас может быть темно, но я знаю, что наступает новый день. Я пережил ночь, значит, радость уже близка. Исцеление близко, правильный человек близко, прорыв недалек. Бог, я благодарю Тебя за неожиданный просвет. Я знаю одну супружескую пару, которые отдыхали на берегу моря, играли с волнами, им было весело. Вдруг золотое украшение женщины упало в воду. Это было недалеко от места прибоя. Там было как в стиральной машине. Она и ее муж искали его несколько часов. Вода так бурлила, что не было шансов найти украшение. Хотя она и была расстроена потерей, но не позволила этому украсть ее радость и испортить остаток отпуска. На следующее утро она пришла на пляж очень рано, чтобы полюбоваться прекрасным рассветом. Она стояла на берегу и благодарила Бога за все, что Он сделал. Она даже не думала о своем украшении. Волны, откатываясь, уносили с собой песок у нее из-под ног. Вдруг она почувствовала, как что-то коснулось ее ноги. Она подумала, что это был камень или ракушка, но, посмотрев, увидела свое золотое украшение. Неожиданный просвет. Только Бог мог сделать такое. Это как найти иголку в стоге сена. Хорошая новость. Бог создал стог сена. Он знает, где все находится. Он говорит, куда песку идти. Он контролирует море. Он контролирует облака. Если Бог помог ей найти украшение в океане, то Он поможет и вам осуществить ваши мечты, поможет преодолеть проблему. У Него все под контролем. Но, Джоэл, у меня нет связи. У Бога есть. У меня нет ресурсов. Ничего страшного. Все они принадлежат Богу. Диагноз говорит, что выхода нет. Последнее слово за Богом. Он говорит, что выход есть. Сейчас в вашей жизни может быть пасмурно, но я чувствую в своем духе, что облака вот-вот рассеются. Подготовьтесь, вы недалеки от прорыва. Это произойдет раньше, чем вы думаете. Вы увидите внезапное решение. Сделайте свою часть, и пусть солнце воссияет в вашей жизни. Продолжайте верить. Начинайте день с ожиданием. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что свет скоро воссияет, исцеление, благодать и повышение прорвутся к вам. Неожиданный просвет уже приближается. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

сегодня мы поговорим об упражнениях для коленного сустава, потому что проблема коленей – это проблема многих людей. Что можно сделать, чтобы помочь своим коленям? Достаточно много на самом деле. И колено – это то место, руками которое можно дотронуться без проблем. И поэтому первое, что можно сделать, что я хотел бы порекомендовать вам, это мы можем каждый день делать массаж коленного сустава собственными силами. Мы можем делать упражнения для массажа, растирая колено, и таким образом помогая ему. Очень важное упражнение, которое очень простое, это похлопывание. Попробуйте это делать. Похлопывать колено сбоку, обеими руками. Причем делать это достаточно сильно, для того, чтобы кровь могла приливаться к коленному суставу. Таким образом, чтобы до приятной боли, можно сказать, не повреждая его, не касаясь коленной чашечки, сбоку похлопывать обеими руками коленный сустав. Делать это можно 10-15 секунд на одно колено и на другое колено. В результате питательные вещества будут омывать коленный сустав и помогать решать эти проблемы. Очень все просто, мы можем помочь сами себе. Еще одно замечательное упражнение, которое можно сделать с коленным суставом, это массировать определенную точку. В 10 сантиметрах примерно от коленной чашечки с правой стороны находится место прикрепления многих мышц. Здесь много сухожилий и связок находится. И очень часто именно в этом месте проблема этих связок влияет на боль в коленном суставе. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем массировать именно вот этот пятачок. И вы, если будете искать его, то вы увидите, достаточно часто в этом месте человек испытывает болевые ощущения. Как только вы нащупали это место, начните его массировать. И тоже 10 или 15 секунд, совершая массаж, разминая эту зону, мы помогаем своему коленному суставу. Очень часто причина боли в коленном суставе находится не в самом колене, а проблемой являются мышцы, которые находятся около коленного сустава. И одна из главных проблем – это вот большая мышца, четырехглавая, квадрицепс, которая в результате работы перетруждается, она перегружена. Называется это состояние overuse – перегрузился. В результате перегрузки мышца укорачивается.

И связка натягивается надколенного сустава и надколенной чашечки и вызывает боль в коленном суставе. Мы можем, зная это, помочь самому себе, помочь коленному суставу и растягивать именно четырехглавую мышцу, сделать ее эластичной. Мы покажем несколько упражнений, и для этого мне поможет мой ассистент Максим. Прошу тебя, Максим, подойди, пожалуйста, сюда. Да. Что нужно сделать? Нужно взять ногу, согнуть ее и попытаться растягивать ее. Какие нюансы есть в этом упражнении? Первое. Многие люди, беря вот таким образом ногу, отводят колено в сторону. Вот, потому что так удобнее, но это не всегда правильно. Мышца растягивается в другом положении, когда колени соединены друг с другом. И помимо этого колено нужно отодвинуть назад. Ногу нужно полностью, или насколько это возможно, отодвигать назад. И когда мы отодвигаем ногу назад, тогда мы чувствуем максимальную растяжку этой мышцы. 10-15 секунд так постоять и потом поменять ноги для того, чтобы... другой ногой делать то же самое. Спасибо, Максим. Следующее упражнение, которое мы можем сделать, оно для этого нам нужен будет спортивный коврик. Я прошу, Максим, чтобы ты сел на этот коврик. Да, спасибо. Одну ногу мы выпрямляем, вторую ногу мы сгибаем под себя. И в таком положении для некоторых людей это уже достаточное положение, потому что мышца будет максимально растянута, и больше он сделать не сможет. Но для некоторых людей он может увеличить растяжку, сгибая руки и вставая на локоть. Встань, пожалуйста, на локти. В таком положении мышца растягивается еще больше, и когда человек ложится на спину, то растяжка происходит максимально. В таком положении 10-15 секунд человек находится, и это является для него максимальным результатом. Вторая мышца, о которой мы сегодня поговорим, это бицепс бедра. Это задняя поверхность бедра, и если эта мышца, она бывает перегружена, то задняя поверхность бедра очень часто бывает неразвита, недогружена. Очень часто людей спазмируется эта мышца, потому что она слабо развита. Но отсутствие мышечной формы в этой мышце ведет к болям в коленах, в коленных суставах. Потому что эта мышца не выполняет амортизационные функции свои. И что нам нужно сделать? Нам нужно эту мышцу привести в тонус. Нам нужно эту мышцу натренировать или загрузить так, чтобы она получила достаточную нагрузку. Что мы можем сделать? Одно из упражнений — это выпады. Я прошу, Максим, чтобы ты стал немножко, да, боком. И выпады мы делаем руки на пояс. И отступая назад одной ногой, мы второй ногой делаем выпад такой, да, и встаем. Причем очень важно, чтобы выпады мы делали назад, именно, а не вперед. Тогда нагрузка на коленные суставы уменьшается. Продолжаем это делать. Раз, два. Раз, два. Да, все правильно. То есть таким образом 10-15 повторений на одну ногу, а потом на другую ногу. Оно нагружает заднюю поверхность бедра, и мы достигаем необходимого эффекта. Спасибо. Следующее упражнение, которое мы можем сделать для того, чтобы нагрузить заднюю поверхность бедра, это... как я говорю, болтание ногами, махи ногами. Для этого нам нужен спортивный коврик. Я предлагаю, Максим, чтобы ты лег на коврик. Как мы находимся на пляже, представьте, что вы на пляже. Вот лето, замечательное время года, и многие дети просто болтают ногами. На самом деле это замечательное упражнение для того, чтобы нагрузить заднюю поверхность бедра. Максим, начинай это делать. Да. Это упражнение мы делаем в максимальном темпе, первый нюанс. Второй нюанс, в это время ски у нас вытянуты, и максимальная частота этого упражнения помогает нам нагрузить мышцы задней поверхности. 50 повторений на каждую ногу, всего 100 повторений. Это достаточно много. И когда вы это сделаете, то вы увидите, что ваши мышцы на самом деле устали. Спасибо.

Спасибо, Максим. Спасибо. Следующая проблема, которая вызывает боль в коленном суставе, это перегруженная икроножная мышца. И для этого нам нужно тоже ее растянуть. Максим, я попрошу тебя, чтобы ты помог и в этом упражнении. Нам нужно отвести заднюю ногу назад. Не надо сильно отводить. Пятку мы прижимаем к полу. Нога максимально прямая. Нога максимально прямая. И ступня максимально смотрит вперед. Вот. И заняв это положение, мы начинаем сгибать переднюю ногу. И при небольшом сгибе мы уже чувствуем значительное растяжение задней поверхности задней ноги. Полностью икроножная мышца испытывает это натяжение. 15-20 секунд мы находимся в таком положении и достигаем необходимого эффекта. Если нога чуть-чуть ушла вправо, ступня повернулась, эффект абсолютно теряется сразу полностью. То есть необходимым условием является то, что ступня должна находиться прямо вперед и смотреть прямо вперед. Спасибо, Максим. Вот такие простые знания помогают человеку профилактировать и решать проблемы боли в коленном суставе. Потому что, еще раз повторяю, что боль в коленном суставе зачастую и очень часто появляется в результате проблем мышц, которые находятся около коленного сустава. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Помните об этом, когда подбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

0: Всем здравствуйте. Привет, ребята. А кто из вас был в Австралии?
1: Не я.
2: Я тоже не была.
0: Никто?
1: Нет.
0: Ну, не страшно. Я тоже не был. Зато я узнал один секрет об этой стране. Я узнал, какое там печенье самое популярное.
1: И какое же?
0: Еще 100 лет назад австралийские женщины пекли своим мужчинам в армию печенье. Пекли его, потому что оно очень хорошо сохраняется. Вот, Ален, например, если бы ты испекла кому-то булочки и послала по почте в другой
2: город
0: или вообще в другую страну, что бы с ним произошло?
2: Она проплесневела.
0: Проплесневела? Испортилась или засохла? А вот это печенье не портится со временем. Оно очень хорошо сохраняется. И называется оно Азнак.
1: Ну да, это по-настоящему австралийское название.
0: Да. Сейчас мы испечем это печенье и заодно узнаем кое-что интересное об этой стране.
2: А я знаю, что в Австралии живут кенгуру. Они своих детей носят на животе в сумках.
0: Правильно. А еще есть там сумчатые медведи и сумчатые волки. Вить, а ты что знаешь про Австралию?
1: Ну, там изобрели возвращающийся бумеранг.
2: А что это такое?
1: Ну, это такая деревянная палка, плоская такая. И древние люди при помощи нее охотились на древних животных. Кидали ее, а она к ним возвращалась.
0: Да. Сейчас, правда, не используют для охоты такой инструмент, только для развлечений, ну или в соревнованиях каких-нибудь, кто самый ловкий. Но, правда, люди пользуются по-прежнему фразой «закон бумеранга». Это когда ты делаешь что-то хорошее, а это к тебе возвращается.
1: Ну, это как одна пословица. Как аукнется, так откликнется.
2: Это как эхо, да?
1: Ну, вроде того.
0: Да. Эхо. Кстати, плохое тоже может аукнуться. Даже в книге книг, в Библии написано, что человек посеет, то и пожнет. Так что давайте делать только хорошее. Например, печенье Азнак. Для этого я вас попрошу, подайте мне, пожалуйста, масло. Мы его будем размягчать в такой небольшой кастрюльке. Витя, тебя я попрошу, включи, пожалуйста, чайник.
2: А его можно просто так со стрелкой?
0: Да, мы его сюда опустим. И сейчас включим огонь. Оно здесь быстренько растопится. Аленушка, можно я тебя попрошу ложечку меда сюда опустить еще? Держи.
2: Так. Как он вкусно пахнет.
0: Мед натуральный. Он закипает, отлично.
1: Все, он закип.
0: Подавай его сюда. Так, масло тоже выключаем. Ставь его сюда.
1: Вот.
0: Спасибо. Мы 2 столовые ложки кипятка сюда выльем. И опустим туда ложечку соды.
1: А зачем нам сода?
0: Сода тогда перестанет быть такой жгучей. Посмотрите, как она зашипит здесь. Видно? Бульбочки такие выходят оттуда.
2: Теперь надо перемешать?
0: Да, надо ее перемешать.
2: Можно я?
0: Давай. Только там кипяток. Так.
1: Аккуратнее.
0: И мы теперь отправляем ее сюда.
2: Она еще не разболталась.
0: В растопленное масло с медом. Хорошо уже. Давай.
1: Вот такое ощущение, что пироги печем.
0: Почти. Сейчас мы будем делать с вами дальше тесто.
2: Тесто?
0: Да. Мы возьмем большую емкость и высыпаете туда стакан кокосовой стружки и... Как это называется?
1: Овес?
0: Почти. Геркулес. Высыпайте.
1: Как греческий герой.
0: Да.
2: А мне целый стакан?
0: Да. И перемешивать надо теперь.
1: Давайте я.
0: Давай.
2: А можно еще медные ложечки?
0: А еще? Держи ложечку. Туда нужно 4 столовых ложки сахара и 4 столовых ложки муки. Вить, добавляй.
2: Так, раз. Два. Все. Готово.
0: И еще раз перемешиваем. Хорошо.
2: Что оно только сухое какое-то тесто.
0: Что-то тесто какое-то непонятное, да?
1: Да.
0: Надо туда вылить нашу медово-сливочную заправку.
2: Медово-сливочную.
0: Да, держите, так.
1: Тут еще есть и масло.
0: Вот так, выливаем всю-всю-всю-всю-всю. И тщательно-тщательно теперь перемешиваем. Вот теперь все овсяные хлопья и кокосовая стружка отлично пропитались масляным медовым сиропом. Достаем противень. Мы застелим его специальной бумагой для запекания.
2: Теперь, как я понимаю, выкладываем печенье.
0: Вот смотри, я беру такую горку и вот так ложечками ее формирую.
2: А можно делать разные фигурки?
0: Фигурки? Ну, можно попробовать. Давайте покажу, на каком расстоянии.
1: На таком примерно? Да?
0: Да, давай я. От своей печенинки к твоей.
2: Вот, елка.
0: Елка. Можно я ее немножечко расправлю?
2: Только по краешкам.
0: Она должна быть потоньше, чтобы лучше пропечься.
1: Так. А теперь я хочу так вот и расплющить. Вот.
0: Ну-ка. Так, да, хорошо. Аленка, вот я твою елку вот так вот пошире.
1: Алена, ты понимаешь, сейчас будет снеговик?
2: Нет, сейчас будет рыбка.
0: Рыбка?
2: Да.
1: У тебя странное сильное настроение. Снежно-рыбное.
0: А вы знаете, запекаться оно будет при высокой температуре, 180 градусов, целых 8 минут.
2: Как мало.
0: Подождем?
1: Давайте.
0: Ну что, достаем?
2: Да.
0: Достаем из духовочки наше
2: печеньюшки.
0: Ох ты, какое оно получилось красивое.
2: Моя елочка. Или где моя елочка? А, вот
0: держите
2: моя елочка.
0: Лопаточки. Выкладываем на тарелочку. А, за бумажечку можно придержать. Да, за бумажку только.
1: А на какую тарелочку укладываем?
0: На ту и на эту. Вот. Аленка, елку свою узнала?
2: Да не очень-то ее узнала.
0: Вот она, вот она. Угощайтесь, угощайте других. И не забывайте, что посеешь, то и пожнешь. Помните еще, как печенье-то называется?
1: Не.
2: На букву А.
0: А знак. Ну, и всем пока.
1: Пока.

Традиционно приправы используют для того, чтобы обогатить вкусовые качества пищи. Однако некоторые из них имеют и другое важное назначение. Существуют особые специи, которые способствуют снижению веса. Их называют жиросжигающими. Во-первых, это золотая красавица куркума. Куркума относится к роду многолетних травянистых растений. В природе существует несколько ее видов. В качестве пряности культивируют куркуму длинную. Растение имеет мясистые разветвленные ароматные корни, из которых и получают приправу. При этом их измельчают до состояния порошка. Сегодня в лавках со специями можно найти и свежие корни куркумы. В этом случае для приготовления приправы используют обычную кухонную терку. Куркума славится своим богатым горьковатым вкусом, насыщенным янтарным цветом, который она придает блюдам, а также многочисленными целебными свойствами. Она улучшает пищеварение, улучшает работу мозга, снимает некоторые воспалительные процессы в организме, оказывает антиканцерогенные действия. А также она останавливает процесс накопления жира, называемый липогенезом, и активизирует его расщепление. Куркума является универсальной приправой, и для достижения жиросжигающего эффекта ее можно добавлять практически в любое блюдо. А теперь поговорим об ароматной корице. Корица – это пряность, которую получают из коры вечнозеленого дерева. Причем используется только тонкий внутренний ее слой. Срезанные коричные пластины просушиваются. По мере высыхания они скручиваются в длинные трубочки, которые затем нарезают или перемалывают. Различные исследования этой культуры показывают, что она стабилизирует уровень сахара в крови и способствует сжиганию жиров. Особенно она рекомендуется людям, страдающим диабетом и имеющим избыточный вес. Корица часто ассоциируется с теплом и уютом, поэтому ее так любят добавлять в горячие напитки. Такие, например, как безалкогольный глинтвейн, в состав которого входят еще фрукты. Кроме того, она прекрасно дополняет соки и смузи, а также приятен и полезен чай с корицей. Записывайте рецепт. В кипящую воду бросьте 1-2 палочки корицы или половину чайной ложки молотой. Кипятите около 2 минут. Выключите огонь и дайте настояться. Процедите. При желании добавьте, пожалуйста,

пожалуйста, несколько капель лимонного сока, ломтики яблока или груши, а также можно немножко меда. Этот чай можно пить как горячим, так и охлажденным. Следующий наш герой, о котором нельзя не сказать, это имбирь. Имбирь – это цветущее растение, корневище которого широко применяется в качестве специи и в народной медицине. Благодаря наличию в своем составе клетчатки и пектиновых веществ, имбирь помогает работе пищеварительной системы. Корнеплод стимулирует секрецию пищеварительных желез желудка, благотворно влияет на микрофлору и перистальтику кишечника. Специалисты сходятся во мнении, что имбирь полезен людям с избыточным весом, поскольку он положительно влияет на обмен веществ. Считается, что сбрасывание лишних килограммов происходит преимущественно благодаря алкалоиду гингеролу-6, который усиливает термогенез. Это процесс производства тепла в организме, а также ускоряет метаболические процессы. Также было отмечено, что гингерол препятствует накоплению липидов в клетках жировой ткани. Однако не стоит считать, что эти приправы обладают магической способностью сжигать лишние килограммы. Результата можно добиться, лишь употребляя их на фоне здорового, сбалансированного питания и регулярных физических нагрузок. Друзья, Бог подарил нам чудодейственные приправы, которые помогают нам быть стройными. Используйте их и будьте здоровы!

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея свидетельств сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа подготовлена для вас, чтобы ваша семья получила информацию о доказательствах, поддерживающих библейское и научное сотворение. Сегодняшняя программа, как и каждая из них, очень уникальна. К тому же она очень особенная. Она называется «В этом усилие команды». Смотря нашу программу, а ее показывают по всему миру, вы, наверное, даже не задумываетесь над тем, что прямо передо мной четыре кинокамеры с четырьмя разными кинооператорами. Каждый из них снимает под разным углом, с разных мест. И координация всех усилий просто необходима для того, чтобы снимать эту программу «Сотворение в 21 веке» и говорить вам о библейском и научном сотворении. Я не вижу директора, который находится позади, и его ассистента, звукорежиссера. Технический директор, там же у него под боком. Он размещает все так, как нужно. И также еще один человек делает заметки и записывает все, чтобы можно было добавить специальные эффекты. Таким образом, для создания каждой программы необходима команда. В буквальном смысле слова, я читаю лекции по всему миру, представляя в них как библейские, так и научные доказательства сотворения. Не бывает ни одного дня, чтобы я не осознавал усилий всей команды, как и в работе нашего музея, так и в глобальном распространении всех этих фактов. Да, все это возможно только благодаря усилиям целой команды, в которую входят и штатные сотрудники, и члены правления, и просто люди, которые помогают нам финансово. Все они являются членами нашей большой команды. Сегодня в этой очень особенной программе я решил проинформировать вас о том, что требуется для проведения каждой лекции и каждой программы для донесения каждого послания. И это действительно настоящая, тесно сплоченная команда. Моей жене пришла в голову идея, у нее всегда хорошие идеи, перечесть все наши усилия, рассказать о них. Ну что ж, давайте познакомимся сейчас с большой командой Музея свидетельств сотворения. Мы начнем с моей жены. Дорогая, для меня всегда радость, когда ты в программе.
1: Спасибо. Мне всегда радостно быть с тобой.
0: Тебе пришла в голову идея перечесть все наши усилия, усилия команды. Первое, конечно, это обучение. Ведь мы учим правду и провозглашаем истину в многочисленных ее формах. Также моя жена занимается специальными постановками, специальными событиями. Расскажи нам, что ты координировала недавно?
1: Мы организовали большую научную выставку, посвященную сотворению, где проводились разные школьные викторины. Во время нее также показывались и детские программы TBN.
0: Обучение — жизненно важная часть нашего служения, и мы просто хотим провозглашать правду. Также сегодня у нас в гостях мой дорогой друг, доктор Рональд Дженкинс. Это служитель с почетной степенью доктора наук. Он проехал сотни километров, чтобы быть здесь.
2: И впервые мы встретились в 55-м году.
0: Это же было в середине прошлого столетия, даже в прошлом тысячелетии. Мы сразу же подружились и дружили все эти годы.
2: Да, да.
0: Я считаю, что твое служение очень эффективно работает по всей стране, и ты преимущественно рассказываешь всем о библейском сотворении, о сотворении с библейской точки зрения. Сколько церквей ты посещаешь в год?
2: За последних несколько лет я посетил 300 церквей.
0: Это удивительно. Это похвально. Этот человек очень эффективный оратор. Он абсолютно убежден в том, что Библия — это Слово Бога, включая и ранние главы Бытия, в которых нам предоставлено историческое объяснение сотворения. Ведь ты веришь, что эти события, записанные в книге Бытия, являются абсолютной историей и истиной?
2: Конечно.
0: Он ответил с убеждением. Фактически, я познакомился с ним еще в колледже, как раз после его состязания на ринге. И тогда он был профессиональным боксером. Я люблю, когда на моей стороне такие ребята. Рон, в дополнение ко всем дисциплинам, в которые ты вовлечен, ведь мы с тобой поддерживаем отношения уже долгое время. В 82-м году ты пригласил меня в Техас прочитать лекцию вместо тебя. И тогда я сказал, а согласен ли ты, если ты позволишь мне возглавить раскопки в городе Гленроуз? Ты сказал, конечно. А что ты еще сказал?
2: Я сказал, никаких динозавров не было. Если хочешь, можешь копать у меня во дворе.
0: Разве это не изумительно? Он сказал, что не верит в динозавров. Но ты изменил свое мнение?
2: Конечно, вынужден был это сделать.
0: Благодаря доказательствам. Это прекрасная программа, она мне нравится. Он первым поддержал меня, когда я понял, что сам Господь подталкивает меня установить настоящую академическую организацию. Он сразу же откликнулся, став ее вице-президентом. И его подпись на бумагах рядом с моей. И рядом с Чарльза Хитбилла. Он секретарь-хранитель.
2: Да.
0: А мечтал ли ты когда-нибудь о том, что как это служение, так и эта научная организация зайдут так далеко?
2: Нет, мы же начали с бревенчатого домика. Я никогда даже и не мечтал, что столько всего будет сделано. Я благодарю Бога за это.
0: Фактически, бревенчатый домик был самым экзотическим из всего того, что мы делали, и самым привлекательным. Я имею в виду его приспособление. И теперь мы подошли к группе тех, которые также представляют жизненно важный интерес для нашей программы. Я говорю о технической группе, которая составляет проекты и дизайны, строит и доставляет техническое оборудование для нас. Лэри, чем ты занимался много лет в компании «Техасские инструменты»?
2: Я был членом технического персонала, у меня была инженерная команда, и мы проектировали типографы и компоненты компьютеров.
0: А когда ты работал инженером, сколько у тебя было патентов?
2: 16. Несколько еще в процессе подтверждения.
0: Это прекрасно. И у тебя есть помощница, которая играет важную роль в твоей жизни и в твоей работе. Это Шэрон Митчем. Шэрон, мы очень благодарны тебе за то, что ты делаешь. И все они, наша команда, в нее входит и Марк. И для меня большая радость, что ты участвуешь в этой работе. И фактически он работает больше всех для функционирования всех наших

0: систем. И когда я читаю лекции для больших аудиторий по всей стране и по всему миру, и они втроем составляют систему для наших компьютеров, я говорю о системах PowerPoint. Я очень-очень благодарен за всю нашу техническую команду. И мне бы хотелось, чтобы вы получали зарплату, но мы не в состоянии это сделать. Наверное, это никогда не изменится. Мы не сможем вам платить. А вы с этим согласны?
1: Насколько я помню, ты сказал, что мы не здесь получим награду.
0: Верно. И вы не возражаете, что нет зарплаты?
2: Совсем нет.
0: А ты, Марк?
1: Совершенно нет.
0: Ну что ж, это удивительно. Кажется, мы уладили этот важный вопрос перед всем миром. Мне нравится эта программа. Мы, конечно же, делаем все, что только возможно, чтобы помочь им оплачивать их расходы в этой жизненно важной работе. Итак, обучение. Это не просто освещает главные вопросы, но и обеспечивает библейскими и научными доказательствами, полученными в результате научных исследований. Мы освещаем правду Писания. Для этого нам необходимо постоянно придерживаться Слова Бога, потому что Библия — это абсолютная правда. В дополнение к этому мы проводим исследования как современной окружающей среды планеты Земля, так и первоначальной среды. А через несколько минут мы встретимся с изготовителями этой модели мира, модели перед потопом. Мы проводим настоящие исследования в гиперборической биосфере, чтобы в точности воспроизвести мир перед потопом. И, конечно же, необыкновенно важное значение имеет фактор времени. Ведь то, что мы обнаружили в природе, научно доказывает описанное в Библии в тесной хронологии всего лишь несколько тысяч лет назад. Бог своим словом сотворил Вселенную, Землю, все живые системы, и затем Он сотворил и самого человека. И это достижение чрезвычайной важности, не имеющее никакой параллели ни в эволюционном дизайне, ни в системе. Это просто необыкновенной значительности. Но мы также уделяем внимание и исследованиям других ученых. Конечно же, мы им очень благодарны за это. Я мог бы дать вам целый перечень ученых, которые на протяжении целых десятилетий занимались очень важной работой. Некоторые из этих великих ученых относятся к прошлым столетиям. Некоторые организовали очень важные научные исследования. Но мы не только используем плоды их труда, в синтезе мы их применяем и в собственных исследованиях, но мы и сами продолжаем искать. Мы не боимся запачкать свои руки, так сказать. Итак, вы познакомились с нашей жизненно важной командой. И нам очень весело. Здорово. Я хочу, чтобы вы это подтвердили. Здорово, правда? Правильно. Вся команда в восторге. Итак, вот эта буква представляет экскавацию. Как раз эта женщина и владеет собственностью, на которой мы проводим раскопки. Белинда, мы очень рады, что ты со своим дорогим покойным мужем, Куртом Лакоста, вы пригласили нас на свою частную собственность, и мы раскопали на ней более 10 динозавров. И все это началось с того, что была найдена маленькая косточка, не больше моего мизинца. И это просто здорово, не так ли?
2: Конечно, радостно. Это говорит не о том, что Бог создал все раньше нас.
0: Бог видел, как динозавры погибли во время всемирного потопа, и у нас есть научные доказательства того, что потоп произошел, и мы подошли к раскопкам. Вот здесь указана фамилия владельца собственности, на которой мы ведем раскопки, находим динозавров, и один из членов нашего правления, преподобный доктор Чарльз Хилтит Бидл, он сам хотел присутствовать здесь. И когда он стал нашим первым полевым инспектором, и в то время у него была собственная строительная фирма, он был очень специфическим в своих измерениях и в использовании разного машинного оборудования. И довольно долго он был нашим полевым инспектором, затем он переехал. Но Бог дал нам особенного человека. Дон Йегер, я рад, что ты с нами.
1: Ну что ж, спасибо, мне самому здесь нравится.
0: Знаете, он ушел на пенсию после того, как был техническим машинистом. Им же были его отец, который помогал Эдварду Теллеру и Роберту Оппенхаймеру среди многих других инженеров в создании первой в мире атомной бомбы. И кажется, это был в Лос-Аламосе, когда это происходило, не так ли?
1: Верно, верно, Карл.
0: Насколько я помню, в Национальной лаборатории Лос-Аламоса в своем раннем детстве ты встретился с известным человеком.
1: Доктор

0: Эйнштейн.
1: Доктор Альберт Эйнштейн.
0: Альберт Эйнштейн.
1: Да даже и представления не имел, кто он такой.
0: Верно.
1: Уже позже тебе стало известно, что ты встретился с известным человеком. Отец Дона был и по-прежнему остается машинистом, техническим машинистом. И Дон ушел на пенсию как машинист, или думал, что ушел, но посетив музей сотворения, он начал все снова. Ты большое благословение для нас, ведь ты сооружаешь все, что нам необходимо во время раскопок, и в точности все измеряешь, все, что нам нужно. Конечно, у нас на раскопках всем руководит Джо Тейлор. Я уверен, что он самый лучший археолог, тот, кто раскапывает, помогает нам в мире среди приверженцев сотворения. Если мне нужно отлучиться, он всем руководит вместо меня. Но в основном мы все работаем вместе. Но ты прекрасный полевой инспектор. И спасибо тебе за то, что ты помогаешь нам.
0: Большое спасибо.
1: В дополнение к этому, мы всегда заботимся о тех, которые участвуют в проведении раскопок. С нами всегда либо врач, либо санитар. И вот здесь с нами на передаче наш гость Эрон Джаткинс. Эрон, ты для нас большое благословение.
0: Спасибо.
1: Расскажи нам, какова твоя профессия?
0: Я профессиональный санитар. Я работаю вот уже примерно 10 лет. Я санитар скорой помощи и также авиационный санитар.
1: К счастью, мы редко прибегаем к его помощи. С нами также работает и врач, доктор Дейл Питерсон. Через несколько минут мы встретимся с ним. Когда он занят со своими пациентами, эта чудесная команда всегда здесь. Это успокоительно влияет и на доктора, и на полевого инспектора, и на главного раскопщика и так далее, и владельца собственности. Ведь они знают, что всегда есть кому позаботиться о царапинах, ожогах, укусах и так далее. Таким образом, как вы сами видите, мы на самом деле проводим настоящие раскопки. Но позвольте мне зайти немного дальше, ведь мы не просто занимаемся раскопками, а пытаемся полностью исследовать ископаемое в контексте целой интегрированной системы, которая была захоронена вся вместе. Таким образом, мы получаем доказательства того, что все это отложилось в результате одной большой глобальной катастрофы, а не на протяжении длительных геологических веков. К тому же мы приняли во внимание население Земли. Если подсчитать ежегодный процент его возрастания, это значит, что всего лишь за несколько тысячелетий только от одной пары оно могло увеличиться до современных размеров. И мы получили эти данные в результате научных исследований. В дополнение к этому, застывшие в граните элементы также говорят нам об этом. Например, в работах доктора Роберта Джентри они называются плеокрическими ореолами. Как раз они и указывают на то, что Земля сформировалась очень, очень быстро. Это моя сестра, Пегги Робертс. Это моя сестра. Я по-прежнему могу называть тебя сестра. Я никому не буду говорить, сколько тебе лет. Я немного больше 29. И я даже очень хорошо помню тот вечер, когда она родилась. Она, конечно же, этого не помнит. И мы оба были поражены тем фактом, что Бог позволил нам работать вместе в критические годы нашей жизни. Ее муж, мой зять, Дойл Робертс, также является огромным благословением для нас. И знаешь, сестра, я хочу, чтобы ты знала, что мне очень радостно от того, что ты менеджер нашего персонала. И где бы я ни был на земле, я могу всегда положиться на тебя. Тебе нравится эта работа?
2: Очень.
1: Фактически, она одна из тех, которые отвечают на наши телефоны. Так что те, которые нам звонят, я хочу сказать вам, вы часто слышите ее голос, но на технические вопросы отвечает наш технический персонал. Я представлю его вам. Итак, эта команда отвечает на вопросы или помогает вам что-то получить, и мы подключаем многих сотрудников к этому. А это Фрэнсис, наш бухгалтер.
2: Да.
1: Я хочу спросить, все ли у нас в порядке?
2: В общем, да.
1: На самом деле, я хочу узнать, оплачены ли все счета?
2: Да, все, которые мы получили.
1: Ну и прекрасно. Я могу закончить эту программу с настоящим покоем. Фрэнсис также часто отвечает на вопросы, как и Нэнси Чапман, которая представляет Бюро информации. А тебе нравится твоя работа?
2: Да, нравится.
1: Хорошо, ты любишь отвечать не на технические вопросы.
2: Да, а ведь очень многие хотят знать, где находится музей, когда он открыт.
1: И, между прочим, они обе, Фрэнсис Шнайдер и Нэнси Чепман, рассылают электронную почту из нашего музея. Таким образом, теперь вы будете знать, что получаете это от них. Ну что ж, теперь мы подошли к нашему техническому персоналу. Эти господа ученые, несколько десятилетий назад, Генри Форд, тот, кто сделал автомобиль, собрал вокруг себя тех, которые в основном могли ответить на любой вопрос, касающийся его предприятия. Ведь он понимал, что одному человеку с этим никогда не справиться. Ну что ж, я не уверен, что эти люди могут ответить на все абсолютно вопросы, но они настоящая команда технических писателей и профессиональных воспитателей, и учителей. И вторая работа — быть рядом с нами. Дэвид Бэссетт, ты был для меня настоящим благословением. Тебе нравится работать в музее?
0: Конечно, за эту большую привилегию я очень благодарен Господу.
3: Брайан Томас, ты наш новый научный сотрудник. А тебе нравится работать в музее?
0: Очень нравится.
3: Отлично. Оба эти человека — профессиональные педагоги очень хорошей христианской школы. Как она называется?
0: Оливия Кристиан Скул с южной стороны Далласа.
3: Верно. Поскольку у нас осталось немного времени, расскажи нам кратко о своей научной подготовке.
0: У меня есть степень магистра в области геологических наук из Университета Колумбия, но получил я ее главным образом благодаря своей работе здесь, в институте.
3: И, кажется, довольно большую работу в области геологии ты также провел и в Техасском университете.
0: Да, Техасский университет в Эль-Пасо присвоил мне степень бакалавра.
3: Прекрасно, Брайан. А какого у тебя образование?
0: У меня степень бакалавра биологических наук из Государственного университета Стивена Остина и степень магистра биотехнологии из того же университета.
3: Это чудесно. Позвольте мне быстро задать вам еще один вопрос. А вы сторонники сотворения, не так ли?
0: Конечно.
3: И ты недавно присоединился к ним, не так ли?
0: Верно. Как и сказано в Библии.
3: Верно, как сказано в Библии. Доказательства подтверждают, что вся система была сотворена всего лишь несколько тысяч лет назад. Таким образом, ответы на технические вопросы вы получаете от этих ребят. Мне только вот что хочется добавить. У нас также есть и настоящие изделия, подтверждающие все эти ответы. Мы также объясняем и адаптацию. Главным образом, они объясняют, что живым системам свойственно приспособление. Некоторые еще это называют микроэволюцией. Конечно же, проводя всю эту работу, мы никогда не забываем о вечности. И, наконец, мы подошли к нашей заключительной группе, которая по своей важности никоим образом не уступает всем другим. Сейчас я имею в виду нашу группу ученых, специалистов разных областей. Каждый из них необычайно дорог мне. Мы начнем с человека, которому под силу сделать огромный труд. Это доктор Дейл Питерсон. Дейл, я очень рад, что ты с нами.
4: Здравствуй, Карл.
0: Я очень рад быть здесь.
3: У доктора Дейла Питерсона есть своя собственная медицинская практика в Эдмонте, штат Оклахома. Ты преподавал в каком медицинском заведении?
0: На медицинских факультетах университетов Миннесота, Висконсина и Оклахомы.
3: А это прекрасно. Здесь, в нашем зале, сегодня присутствуют и его дети, и внуки. И я с радостью наблюдал за ростом твоей семьи. И они накопили столько информации о сотворении. И никогда не боялись ее распространять в разных научных областях. И очень благотворно влияли на других людей и рассказывали всем о сотворении, даже в научных областях.
0: Конечно.
3: Итак, мы уже поговорили об обучении, об экскавации, об ответах, раскопках. Теперь мы подошли дальше. Мы будем говорить о музее. Вот это, кстати, мой личный врач. Ведь очень хорошо себя чувствуешь, когда с тобой личный врач. Я доверяю ему. А сколько лет ты уже был сторонником сотворения?
0: С музеем мы связаны с 84 года, и в действительности с тех пор мы и начали понимать то, что наша Вселенная относительно молодая.
3: Это замечательно. Мы всегда очень любим подобные заявления. Поскольку у нас есть всего лишь несколько минут, я приглашу сюда очень особенную команду. Боб, Бу и Трент, идите ко мне и встаньте возле этого изобретение. Это репродукция мира. перед потопом, самая лучшая, о которой мне только известно. В ней представлена внутренняя структура Земли. В ней есть и система освещения, представляющая нам огромный общий континент, над которым растянут небесный свод. Боб, мы с тобой много чего сделали вместе. Например, мы вместе взбирались на гору Арарат и были в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Люди забывают это, но теперь мы подошли к тому, что вы видите в каждой передаче. Фактически, ты сделал это для нас вместе со своей женой Буйсоном Трентом. И это стало своего рода служением всему миру.
0: Для меня это большая привилегия.
3: И Трент также делает модели, так сказать, идет по твоим следам. Ты уже много сделал, не так ли?
0: Немного.
3: Видите, зная о том, насколько занят Боб, я попросил Трента сделать эту особенную репродукцию, и он согласился. А Боб знал, что ему понадобится какая-то помощь. Таким образом, эта работа заняла у них 6 недель. Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю эту семью и очень ей благодарен. Ну что ж, теперь нам придется очень быстро представить вам персонал нашего музея. А это муж моей сестры, Дойл Робертс. Он держит график, потому что он был одним из тех, которые ежедневно измеряли гипербарическую биосферу. Дойл, для меня большая привилегия, что вы работаете со мной, а тебе нравится работать в нашем музее?
0: Мне нравится здесь работать все 10 лет.
3: Я думал, что только 2,5, я уже 10,5 лет. Да, ты прав, 10 лет. А сейчас, Дик, пожалуйста, подойди сюда, потому что в заключение я хочу познакомить всех вот с этим сооружением. Он один из наших добровольцев, он помогает встречать тех, которые прилетают к нам. Действительно, ты для нас большое благословение. Ну что ж, в этот заключительный момент давайте-ка рассмотрим вот это сооружение. Это наш строитель-инженер Дон Элиф. Дон, очень приятно, что ты в нашей команде.
0: И мне это очень нравится. Спасибо, что приняли меня.
3: И фактически мы не платим ему никакой зарплаты. Он добровольно проектирует и сооружает все за свой счет. Таким образом построены все сооружения, подсказанные Господом за все эти годы. И если бы я только мог собрать денег для всех, которые откликнулись работать под нашим руководством. Но как бы там ни было, этот проект закончен. Это все сделано. Давайте покажем. Вот это, снимем крышу. Дэниел и Скотт Чепман помогают ему. Таким образом, в эту работу были вовлечены все. Все Чепманы и семья Элфисов. Итак, вот это само строение. Внутри ее репродукция ковчега Ноя, длина которой почти 8 метров. Затем мы видим огромную 20-метровую биосферу.

Судьи, глава 7, история Гедеона. Мы начали тему «Увидеть, сказать, взять». Сегодня я продолжу эту историю. Мы не будем читать ее всю. Это история о том, как Гедеон подслушал, что говорят в стане врага о том, кто он и что Бог сделает через него. Он одержал сокрушительную победу над врагом. Но я хочу еще раз посмотреть на эту историю. Слово «победа». Слово «победа» в словаре Вебстера означает «побороть врага или противника». «Побороть врага или противника». С 300 человек Гедеон одерживает самую потрясающую победу во всей Библии. У Бога есть для вас план, как победить противника. У Бога есть способ, как превзойти тех, кто больше вас числом, лучше маневрирует, тех, кто с лучшей стратегией и ресурсами. Бог может сделать чудо. Я говорю, что Бог может сделать чудо среди безумия, как разделение Красного моря для Моисея, как прибавление 15 лет жизни для Иезекии, как очищение от проказы в реке Иордан, как прозрение для слепого с помощью слюны и грязи, как освобождение для одержимого бесами, который бегал по гробам обнаженный, или его собственное воскресение из мертвых. У Бога есть план. Наш Бог может доказать, что Он больше, величественнее, сильнее всего, что может выступить против вас. Бог знает, как совершить чудо среди безумия. Просто скажите: «Благодарю Тебя, Господь, за чудеса среди безумия». Кто из вас может признать сегодня, что были такие времена, когда вы были в меньшинстве, не так маневренны, слабы, но вместо того, чтобы сдаться, Бог все перевернул, и вы одержали победу. Вы победили вашего врага или противника? Бог сотворил чудо посреди вашего безумия, и это называется победой. Закричите: «Победа!» Еще раз: «Победа!» Книга Судей 7. Вся эта книга о победе. Вся эта глава о победе. Но посмотрим 6 главу. 7 – это число Божье, а 6 – человеческое. Глава 6 – число человеческое, идет перед победой, и там борьба. Я хочу сказать, что перед тем, как вы одержите победу, должно быть сражение. Мы не можем кричать о победе, если мы не сражаемся. Мы не можем кричать о Божьих благословениях на вершине, если мы ропщим о том, что Бог забрал у нас в долине. Нельзя одержать победу без борьбы.

Книга Судей 6, стих 1 говорится, что они сделали зло в глазах Господа, и Бог предал их в руки мадианитян на 7 лет. Он это сделал. Бог позволил врагу захватить свой народ из-за того, что они сделали в его глазах зло. Я хочу, чтобы вы поняли, что у глупых решений бывают негативные последствия. Негативные последствия не означают, что вы не прощены. И прощение не означает, что не будет последствий ваших глупых решений. Мы представляем ложное Евангелие, если говорим людям: «Приди к Иисусу, и все сразу наладится». Есть последствия у глупости. И если вы переживаете последствия глупых решений, то это не означает, что вы не прощены. А наличие негативных последствий – это не знак, что вам не дано прощение. В книге Судей, 6 главе, сказано, что они сеяли. И после посева, во время жатвы, приходил враг. Писание говорит, что в тот момент, когда они собирались пожинать урожай, они приходили с шатрами. Они приходили, устанавливали шатры и говорили: «Мы останемся здесь на какое-то время». Потому что придет враг, чтобы погубить землю. Дьявол всегда пытается погубить, заставить вас пасть духом во время урожая. Если вы сегодня находитесь под атакой, то это означает, что пришло время жатвы. Если вы хотите подтверждений, то в Библии, в книге Откровения говорится, что когда сатана видит, что его время коротко, то он высвобождает все свои силы против вас. Из-за того, что его время коротко. Он знает, когда созрел ваш урожай, но он не может остановить процесс. Тогда он пытается остановить вас, чтобы вы не смогли собрать свой урожай. Он хочет, чтобы вы сдались. Он хочет, чтобы вы выбросили белый флаг, перестали верить, перестали хвалить, перестали исповедовать Слово Божие и просто сдались. Дьявол не может остановить процесс, но он хочет остановить вас, не дать вам быть готовым к жатве. Настало время жатвы. Настало время жатвы. Библия говорит, что израильтяне были так напуганы, когда мадианитяне напали на них во время жатвы, что они попрятались в пещерах. Если вы посмотрите на слово «мадиан», оно интересное. Они были потомками Авраама. И слово «мадиан» на еврейском языке означает «ссора». У них осталась неприязнь, ссоры, несогласие, борьба. Послушайте, во время жатвы. Я говорю, что если враг не может остановить вас, то он постарается принести раскол, споры, ссоры. Вот поэтому вы сможете узнать, что пришло ваше время жатвы. Ваш муж становится вредным. Дети не слушаются. Обычно так бывает перед жатвой. Как будто весь ад ополчился. В такие моменты я научился просто стоять и смотреть, как идет спасение от Господа. Именно когда все выглядит так, будто враг побеждает, я просто успокаиваюсь и говорю: «Стой спокойно». Каждый без исключения прорыв, бывший у нашего служения, сопровождался будто бы мощнейшей атакой из ада. Я уже научился радоваться пагубным обстоятельствам, потому что все содействует ко благу, призванным по его изволению. Давайте прервемся и прославим его. Воскликнем: «Время жатвы!» Писание говорит в стихе 6. «И воззвали к Господу». Есть сила в молитве. Есть сила в том, чтобы взять свои разочарования, страхи, заботы, подавленность и обратить это в молитву.
Время от времени мне нравится приходить сюда, быть тут, когда никого нет. Я пришел сюда в прошлую субботу. Был поздний вечер, я вошел и прогуливался вдоль стены. Я молился и дошел до балкона, а потом оказался в молитвенной комнате. Я давно не заходил туда. Я поднял руки и начал молиться. Мы многое усложняем. Мы столько всего носим в себе, а нам нужно просто обращаться к силе молитвы и взывать к Господу. Он восполнит всякую нужду. Он сдвинет для вас горы. Он исцелит всякую вашу болезнь. Он спасет ваших детей. Он освободит вашу семью. Он обеспечит вас, если вы будете молиться и взывать к Богу. Это должно быть больше, чем обычная молитва. В той молитвенной комнате в прошлую субботу что-то произошло. У меня выступили слезы. Потом это перешло в стоны от Святого Духа. А потом это превратилось в радость. Источник живой воды начал течь, и я услышал: «Я по-прежнему твой Бог». Это удивительно, когда Он вас наполняет. Такое можно получить только в доме молитвы. Бог изольет смелость в ваш дух, чтобы вы могли встретить все, что угодно, и преодолеть это в победе. Скажите кому-то рядом: «В молитве есть сила». Вы хотите помолиться сейчас? Подойдите к кому-то, возьмите за руку и скажите: «Согласись со мной». А потом расскажите, какая у вас нужда. Вам нужен миллион? Скажите об этом. «Согласись со мной! Согласись со мной! Согласитесь! Мне предстоит важная встреча. Мне нужен прорыв. Мне надоело просто говорить и волноваться об этом. Мне нужно, чтобы кто-то помолился со мной. Помолитесь со мной! Согласитесь со мной!» Бог может сделать все, что угодно. Бог может открыть дверь. Бог может продолжить путь. Бог может благословить во имя Иисуса. И воззвали к Господу. В следующей части истории про Гедеона я ясно вижу спасение. Бог сказал ему взять только 300 человек, а армия противника была многочисленной. Писание говорит, что верблюдам их не было числа, а армия была как песок морской. А сколько у него? Гедеон начинал с 33 тысячами. Но Бог сказал ему: «Скажи всем, кто хочет вернуться домой, пусть идут». Я вижу в этом спасение, потому что первый шаг к спасению – это раскаяние. Когда вы истинно раскаиваетесь, то вы не возвращаетесь туда, откуда вышли. Вы не возвращаетесь к греху, к наркотикам. Я не говорю, что вы не падаете, но внутреннее желание у вас меняется. Ваша натура изменилась. Вы можете споткнуться, упасть, но вы больше не хотите грешить. Все внутри вас говорит «нет». Раньше вся ваша внутренность склонялась к греху. Я люблю вечеринки, люблю выпивку, люблю аморальность, я люблю это, люблю, люблю, люблю. Но я бросаю все это, неважно как. Я уже не пью, я бросаю. Я люблю это, люблю. Я не нахожусь в плохой компании. Я люблю это, люблю. Вы стараетесь, стараетесь оставить плохие дела. Даете обещания и бум. Потом вы рождаетесь свыше, и Бог меняет вашу сущность. Дело не в том, что у вас нет искушений. Вы пытаетесь быть грешником, пытаетесь наслаждаться вечеринкой, пытаетесь переспать с девушкой, пытаетесь, но не можете ничего сделать, потому что ваша натура желает угождать Богу. Все внутри вас любит Его. И даже когда вы пытаетесь грешить, то что-то внутри вас кричит: «Я люблю тебя, Иисус». Мне это не нравится, но я не знаю, почему я так делаю. Это не я. Вот так вы понимаете, что рождены свыше. Если вы все время возвращаетесь к старым привычкам, то вам нужно спастись. Слышите, церковь? Когда вы спасаетесь, вы начинаете двигаться в новом направлении. Все старое прошло, теперь все новое. Я чувствую Святого Духа на этом месте.
Вы можете быть свободными. Вы можете получить освобождение. Вы не должны возвращаться к старому. Воскликните, если...

Если вы верите, что Бог может освобождать людей, я ценю консультации, я ценю различные детские программы. У всех нас есть дети. Если вы думаете, что консультации могут что-то изменить, можете попробовать их посетить, но все равно изменений не будет. Но когда приходит Иисус, то сила искушения сокрушается. Когда приходит Иисус, то бесы говорят, мы должны их отпустить. Кровь освободила их. Их внутренность изменилась. Моя жизнь изменилась с тех пор, как в нее вошел Иисус. Следующее. Выясните, кто хочет вернуться. Тот, кто хочет вернуться, не подходит для Божьей армии. Нужно принять твердое решение, что вы будете служить Господу. Второе, что сказал Гедеон, если вы хотите быть в моей армии, то пойдемте к воде. Насколько серьезно мы сегодня понимаем силу водного крещения? Он сказал, я хочу, чтобы мы пошли к воде. И те, кто не пройдут это водное испытание правильно, пусть тоже возвращаются домой. Великое поручение. Идти по всему миру, проповедовать Евангелие. Те, кто уверуют и крестятся. Я знаю, что мы спасены не по делам. Я понимаю это. Но я твердо верю, что послушание великому поручению Иисуса Христа очень важно. Крещение — это не выбор продуктов, которые вы делаете в магазине. Вам нужно быть крещенным в воде, сказал Иисус. У Гедеона остается только 300 человек. Он говорит оставшимся, нам нужен огонь. Им нужны факелы. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Им нужно было наполниться Духом. Наш Бог есть огонь поедающий. Вопрос не в том, как близко в своей жизни мы можем подойти к миру и все равно остаться с Иисусом. Вопрос не в том, как мне все сделать самому. Так мы искажаем Евангелие. Иисус сказал, «Возьми свой крест и следуй за мной». Я буду делать то, что хочу, и я хочу, чтобы ты, Бог, был со мной. Я не буду брать крест и ничего не отдам для тебя. Ты, Бог, возьми свой крест, а я хочу просто хорошо жить. Вот так. Я уже почти закончил. Осталось 300 человек, которые прошли испытание водой, и они получили огонь. Гедеон разделяет их на три группы, по 100 человек в каждой. Он говорит, «Тише! Накройте свои факелы кувшином. Я не хочу, чтобы огонь выдал нас заранее. Я хочу, чтобы мы окружили стан врага, и потом делайте то, что буду делать я. Когда я разобью кувшин и открою огонь, то начну кричать громким голосом, и вы делаете то же самое». Теперь послушайте внимательно, как армия врага была смертельно напугана. Почитайте эту историю. Люди Гедеона сделали эти три вещи, и это так смертельно напугало амаликитян и моавитян, что они перебили друг друга. Враг боится двух вещей. Мы смертельно пугаем врага тем, что было у Гедеона, шумом и огнем. Шум и огонь. Воскликните, шум. Воскликните, огонь. Ад не боится наших программ. Но когда мы начинаем радостно шуметь, и не просто шуметь, шума мало, когда нет помазания и нет огня Святого Духа, нам нужно больше, чем просто сотрясание воздуха в роли лидера поклонения. Нам нужно поклонение в помазании Святого Духа.
Если у вас будет радостный шум, и мы разожжем огонь, то это взбудоражит ад, и мы привлечем внимание небес. Воскликните Господу голосом радости. Потому я и говорю, увидеть, а потом сказать, воскликните Богу голосом радости. Пусть искупленные Господом ликуют. Я хочу, чтобы вы поняли. У Гедеона был огонь, но он прикрыл его. У его людей были кувшины. Ими они прикрывали огонь. Так что разбитые кувшины очень важны в этой истории. Когда кувшины были разбиты, то огонь стал виден. Нашему поколению нужна церковь, которая не стесняется огня, которая готова явить свой огонь Святого Духа. Нам не нужно быть забитыми пятидесятниками. Нам не нужно стыдиться Святого Духа. Нам нужно разбить кувшины и явить огонь. Нужно рассказать людям, что есть Иисус, который исцеляет. Иисус, который освобождает. Иисус, который избавляет. Есть Иисус, который может восстановить ваш брак. Мы серьезно к этому относимся. Это не просто наша работа или призвание. Это наша страсть, воздух, которым мы дышим. Это наша жизнь. Будут обстоятельства, которые постараются потушить ваш огонь. Если долго прикрывать огонь, он погаснет. Нам нужно разбить кувшин. Это очень важно. Это ключ к чуду. Если вы не позволите огню Святого Духа гореть в вас, то он погаснет. Обстоятельства потушат его. Обстоятельства могут погасить огонь, скрыть огонь в вашей жизни, и в конечном итоге это погасит вашу веру, ваш огонь, ваше будущее. Кувшины сомнения должны быть разбиты. Кувшины неверия, кувшины зависимости, которые гасят огонь, все это должно быть разбито. Плохие привычки, гордыня, ошибки прошлого, разбейте эти кувшины. Писание говорит, что когда они затрубили и разбили кувшины, то высвободили огонь Святого Духа, и пришло чудо. Нам нужно пробуждение, которое принесет шум. Хвала и радость в нашем сердце выражаются через поднятые руки, радостные возгласы, танцы, пение, крики и хвалу Богу. Шум и огонь — это ключ к победе над врагом и противником, которые восстают против нас в нашей жизни. Кто из вас хотел бы разбить кувшин и высвободить огонь и шум? Я не говорю о том, чтобы запустить ракету. Библия говорит, что поклонение должно быть не шумным, но в духе и истине. Должно быть помазание. А если помазания нет, то это просто медь звенящая или кимвал звучащий. Но если у нас будет шум, и поэтому я говорю, скажите, скажите в хвале, скажите в поклонении. Не просто смотрите, начните говорить, а потом вы сможете и взять. Сегодня я хочу с вами помолиться. Я верю, что это послание обращалось именно к вам, и вы смогли увидеть победу. Это значит, что вы сможете преодолеть любые атаки врага или противника, которые восстают против вас в вашей жизни. Сегодня я дал вам формулу победы. Когда у вас есть огонь, то вы разрушите все, что удерживает вас. Мы говорим о понятиях «увидеть», «сказать» и «взять». Сегодня я проповедовал на тему «сказать». Говорите то, что говорит Божье Слово. Говорите Слово, говорите жизнь. Ваше Слово приносит умножение.
То, что вы говорите, умножается в жизни. Это не разум, преодолевающий ситуацию. Это вера, преодолевающая неверие. Говорите то, что говорит Писание. На ваши страхи, заботы, депрессию, разочарование. Поймите, что жизнь и смерть во власти языка. Произнесите слово «жизнь». Жизнь начинается с произношения имени Иисуса. Когда вы не знаете, что еще сказать,

Просто скажите: «Иисус». Есть сила в этом имени, есть победа в этом имени, есть исцеление в этом имени. Сегодня мы дали место исцелению в своей жизни. Господь, я молюсь за больных. Я молюсь за немощных. Я молюсь за дома и семьи, которые переживают кризис. Я произношу имя, которое выше всякого другого имени. Я вижу, как ты двигаешься в чьей-то жизни, в чьем-то доме, в чьем-то теле. Исцели их. Я говорю, что ранами его мы исцелились. Господь, протяни свою руку и исцели. Боже, облегчи страдания. Боль, болезни. Господь, дай свое чудо в жизни людей. Чудо среди безумия. Во имя Иисуса. Аминь и аминь.

0: Вы знаете, давайте сейчас поговорим еще об одном вот таком ужасном явлении. Для меня лично очень сложном. Простите, это измена. Я не знаю, вот готова ли я лично простить и понять измену. Я вам скажу такой вот для начала случай, мне сейчас вспомнился. У меня подруга очень хорошая, 17 лет мы вместе уже дружим, и у них все нормально было с мужем, и в одно время начались какие-то проблемы, да. И он ей говорит, и она мне это потом рассказывает, она пригласила меня на чашку чая, мы сели вместе в кафе, с ним рассказывали, он говорит, что вот он, она ему уже разонравилась, и что он ходит начал ходить просто знакомиться с другой женщиной. Знаете, какая у меня реакция была? Это не мой муж, это ее муж вот это сделал. У меня слезы вот так вот, слезы, кафе, не кафе. Я говорю, я сейчас пойду, я убью. То есть мне это, я не могу, измена это ужасная вещь.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: Мы же предательство воспринимаем, наверное, как самое, ну, нечто страшное.
0: Да.
2: Наиболее тяжело простить предательство.
0: Да.
2: Дело в том, что измена – это, ну, кроме смерти, конечно, единственная причина, почему Бог допускает разрушение, ну, как бы разрушение семьи, расторжение брака. Потому что это действительно слишком серьезная причина предательства.
3: Хотя не стоит, наверное, на этом вот так категорически настаивать, что если случилась неверность, да, если случился этот обман, ты был обманут, тебе изменили, значит, все, теперь нужно категорически.
2: Поэтому сказал, допускает.
3: Есть люди разные, есть люди, которые очень трудно приходят к прощению.
0: Да, вот
3: есть люди, которым это проще. Но все же, наверное, лучший путь – это путь воссоединение, прощение и примирение. Однажды на одной передаче услышал опыт женщины, которая говорила о том, что муж ей изменил, и люди из студии давали ей советы. И вот ей дают советы, да брось ты его, да ты найдешь, ты красивая, ты себе 100 таких найдешь. Один человек встал, мне понравилось, это женщина была, она сказала: а вы дайте ей совет, где найти этого лучшего? Может, она там полчаса постоит, да найдет его? Вопрос, где еще найти этого лучшего? Поэтому так быстро разбрасываться вот жизнью, если это уже семья, если это еще и дети, наверное, не стоит. Хотя на самом деле нет, мне кажется, ничего болезненнее, чем предательство, как Александр это назвал.
0: Хорошо, давайте ответим на вопрос, где находятся корни измены, откуда все это? Вот по каким причинам может быть измена?
2: Неудовлетворенность.
0: Чем
2: неудовлетворенность? Отношениями.
0: Ну, то есть не нравится,
2: причем,
0: да?
2: Причем как со стороны мужчины, так и со стороны женщины.
0: Угу. Ну хорошо, а если вот там жили-жили и уже все не удовлетворяет?
3: Наверное, оно так не случается, что жили-жили и вот,
0: нет,
3: вот исчезло.
0: Вот как раз и так, нет, как вот раз вот так и происходит. Сначала все хорошо-хорошо, живут-живут-живут, а потом,
3: душу,
0: да, а потом все уже надоело, нет, не удовлетворяет.
3: Однажды я беседовал с одной женщиной, она уже в возрасте, довольно-таки уважаемый человек в обществе, занимала серьезное положение. И она призналась мне и сказала, что она живет со своим мужем до совершеннолетия их дочери.
0: Да,
3: осталось буквально там
0: часто, да,
3: год или два.
0: Да.
3: потому что ее не удовлетворяет их семейная жизнь, и она говорит, мы не живем, мы существуем вместе. Поэтому неудовлетворенность, я согласен, это однозначно, что это является основной причиной, почему может случиться измена. Но она же не рождается на вот так неожиданно, вдруг появилась.
0: Хорошо.
3: Теперь я не удовлетворен.
2: База, вот случай измены, когда вот, ну, было все хорошо, и тут раз вот вдруг кто-то изменил.
0: Нет, оно не
2: Знаете, это крайне редко такое случается. Ну, что называется, может, бес попутал, да, какое-то жуткое стечение обстоятельств вот к этому приводит. Как правило, к измене ведет целый комплекс разных проблем. И когда семейная пара не реагирует на вот эти вот, знаете, такие опасные предупреждения,
0: симптомы такие.
2: Вот тогда готовится платформа для измены.
3: Из своей жизни вот несколько моментов, которые мне кажутся важными, как профилактика измены. В своей пасторской работе, в служении, особенно последнее время, я замечаю, что часто случается так, я ухожу утром, и прихожу уже, когда темно, поздно. Множество всяких дел, мероприятий, встреч, посещений и так далее. Но я для себя понимаю, что нужно держать как закон жизни и счастья. Это обязательно выходной день, который ты отдаешь только своей семье, своей жене, своим детям.
0: Да, а то вышла замуж, а мужа и не вижу. Да?
2: Смотрите, вот еще здесь такой есть интересный момент. Когда мужчина или женщина позволяет другому мужчине или женщине, скажем так, ну вот, себя хвалить, себя вот как-то, ну, знаете, вот превозносить, ну ты же прям такой весь, вот такой, а ты прям такая, раз такая, это опасный симптом. И поэтому надо, ну, наверное, вот я просто для себя так решил, вот, Александр, заруби себе на носу. Не принимай, не относись серьезно к комплиментам других женщин.
0: Да.
2: И поэтому, вот, ну, скажем так, внутри нашей семьи у нас закон, да, мы компенсируем вот это вот друг для друга, да.
0: Да, и женщина, кстати, вот она вот это вот больше чувствительно воспринимает, когда ей говорят комплименты. Вот даже больше, чем мужчина. Знаете почему? А если у него проблемы еще в семье, да, или она прям одна живет, да, и начинает ей кто-то там комплименты. То есть у женщины сразу что в голове начинается? Ой, значит, я ему нравлюсь.
3: Забота и внимание.
0: Да.
2: А этот лучше, чем мой. Вот. А мой такого не говори.
3: Я хотел привести свой пример.
0: Ну, например,
3: из своей жизни. Однажды я провожу в одном городе программу, библейскую программу. Зал большой, много людей. И ко мне поступают вопросы на листочках, в таких записках. И вот я достаю эту стопку вопросов, их читаю, и на одном из них практически любовное письмо в мой адрес. Какая-то женщина пишет, восхищается мной, там что-то высказывает. И, знаете, я так это встревожился, что курс неправильный у женщины. Она приходит на эти встречи, смотрит на меня, слушает меня.
0: И Библию.
3: И я понял, что она сейчас, вот я держу эти вопросы, здесь люди, и я понял, что она где-то здесь. И я поймал взгляд одной молодой женщины, которая сказала, у меня к вам есть вопрос. Я говорю, это вы написали? Ну, уже вот мы встали здесь же, отдельно от основной группы людей. Я говорю, вы написали? Она говорит, да, я написала, призналась. Я говорю, теперь имейте в виду такие вещи, чтобы больше ко мне не поступали, потому что у меня есть моя супруга, которую я люблю, вот она со мной здесь. И, пожалуйста, прекратите. Если у вас только такие взгляды на это мероприятие, я вас прошу больше сюда не приходить. Поэтому, мне кажется, позиция объекта, который может быть подвергнут измене, позиция должна быть категоричная.
0: Четкая, да, ясно.
3: Не поддавать никаких, ни малейших поводов,
0: вообще,
3: которые
0: да.
3: могут поспособствовать этому.
2: Смотрите, что такое брак? Брак – это комплекс разных взаимоотношений, да, разных функций. И внутри брака, если все функционирует нормально, Да, то есть мужчина заботится о своей женщине экономически, да, он является ее
0: защитником. И не защитником.
2: Ну, я же говорю о комплексе, да. Если он о ней заботится, да, если он ей восхищается, если он дарит ей там цветы, водит ее там куда-нибудь погулять, если они отдыхают вместе, и, соответственно, то же самое делает женщина, то фактически это то, что будет хранить брак от измены. Почему? Потому что, ну, вот представьте, ты приходишь, да, куда-то в ресторан, хороший такой, дорогой, качественный ресторан. Ты заказываешь блюда, которые хорошо выглядят, они просто вот потрясающе вкусные. Ты наелся, ты получил наслаждение этим. Ты выходишь, и тут у тебя по пути, знаете, такая пирожочная какая-то вот забегаловка, где вообще не пойми, с чего готовят.
3: Контраст у тебя.
2: Пирожок этот суют тебе, да, на дескать, это покушать. Дешево. Ты будешь это кушать?
0: Нет.
2: Потому что я знаю вообще вот уровень, да, я знаю, как может быть.
0: Как хорошо выглядит.
2: Я даже вообще не посмотрю на этот пирожок, понимаете? Поэтому лучшая защита от измены.
4: Будет неинтересно.
2: Это работать внутрь своей семьи.
3: Я это называю, извините, что перебиваю, я это называю романтикой. Я помню однажды на лекции в академии, где преподаватель нам читал о семейных взаимоотношениях, он задал вопрос нам, студентам, кто сказал, что романтика только для молодых? Романтика должна быть во все годы жизни семьи. И то, что Александр сейчас говоришь, это однозначно так. Это же здорово, если муж и жена, прожив вместе 19 лет, могут флиртовать, я извиняюсь, в хорошем смысле этого слова, нашептывать что-то на ушко, вместе проводить время, восхищаться друг другом, нравиться друг другу.
2: Кстати, вот вспомнил про флиртовать. Вспомнился мне случай из Библии, когда Исаак и Ревека, когда они попали вот в Герар, да, это место, где...
4: Они игрались, да?
2: Да, вот царь увидел, как, значит, Исаак играет с Ревекой. Ну, извините, они же там не игрались, там в кубики какие-нибудь.
0: В игрушки.
2: Да? Вот это слово «играть», оно как раз-таки говорит о флирте.
0: Да?
2: О том, что да, он обхаживал ее, понимаете, он к ней вот и так, и так. И это
4: и
2: показано как нечто красивое, всего. Понимаете, поэтому надо приставать к своим женам.
0: Хорошо, а вот если...
2: Обхаживать их.
0: Да, хорошо. А вот причиной может быть сексуальная неудовлетворенность?
2: Причина измены?
0: Да.
2: Может.
4: Одна из первых, может быть.
2: Может.
0: И нормально это, да? Что делать?
3: Нет, это не нормально.
2: Не скажем, что это нормально.
0: А что делать? Что делать? Вот, ну... Что, книжки читать не помогло?
3: Может быть, в этой сфере даже не помогут уже психологи. Может быть, в этой сфере нужно обращаться напрямую к специалистам, если это уже что-то серьезное, не просто «я не хочу» или «мне нет времени на это».
2: Понимаете, смотря о чем мы говорим, в чем причина сексуальной неудовлетворенности? Причины сексуальной неудовлетворенности может быть
0: не одна. Да, там их раз, два, три, четыре, пять.
2: Допустим, да. Одно дело, когда, ну, к примеру, у кого-то из партнеров был опыт негативный, ну, в данном случае, в частности, возьмем, да, изнасилование. Угу. Очень мощный фактор, препятствующий удовлетворению.
3: Какое-то психологическое, да. Может быть, барьер. Угу.
2: Может быть, допустим, ребенок, вот этот, который потом
4: условия нет,
2: замуж
4: нормальной жизни,
2: вышел, да, или женился, он рос в условиях, где к интимной близости формировалось стойко негативное отношение. Угу. А мы можем говорить о каких-то физических, физиологических отклонениях.
0: Да, вот
2: о чем мы говорим?
0: Да, вот об этом.
2: И если мы говорим о болезнях в этой сфере, 100% согласен, нужен специалист. Угу. Если мы говорим в области...
0: Нет, ну просто один хочет, чтобы этого было много сексуального, да, аспектов жизни, а второй супруг скажет, там мне достаточно раз в неделю.
3: На мой взгляд, всё. В отношениях супругов должен быть всегда диалог. Я уже повторяюсь, может быть, но очень важно, чтобы супруги говорили друг с другом о своих сексуальных потребностях.
0: Нет, это понятно. А супруг хочет, чтобы это было, и, я не знаю, каждый день?
3: Я хочу договорить. И в беседе друг с другом они должны искать решение. Никто за них это решение не найдет. Если проблема именно в этом.
2: Ну, а кроме того, кто сказал, что до брака не нужно затрагивать эту сферу?
5: Дело в том, что когда встречаются молодые люди, им необходимо аккуратно, но обсуждать эти вопросы.
0: То есть договориться. А то
5: сейчас... По крайней мере, выяснить вообще, выяснить уровень соответствия. Угу. Понимаете, если...
0: Это можно, да, выяснить?
5: Ну, конечно, можно.
0: Угу. То есть это не только желание, да, или желание свое высказывает каждый?
5: Понимаете, надо хотя бы концептуально об этом договориться вообще в общении с противоположным полом, когда уже, конечно, отношения уже носят такой, ну, предсвадебный характер.
0: Вот,
5: об этом
0: смотрите.
5: Надо говорить.
0: Ну хорошо, да, нет, смотрите, вот влюбленные, да, и договорились, и сейчас вот мы приходим к решению, что вот, ну, никак нам это не подходит, и что теперь?
3: Лучше, мне кажется, лучше расставить все точки до. Я согласен с Александром, и когда я провожу добрачное консультирование с молодыми людьми, обычно на тему сексуальности мы говорим с ними в период уже помолвки.
5: Да.
3: То есть, когда обозначены даты свадьбы, когда они точно определились, что хотят жить вместе, но еще этого не случилось. Вот. Почему? Говорить до помолвки, оно тоже неуместно. Почему? Они еще не приняли решение окончательное,
5: конечно,
3: что мы хотим быть вместе.
5: Да, да,
3: и поэтому поднимать вопросы сексуальности, оно
0: еще
3: неэтично.
0: Рано, да?
2: Знаете, какая моя тактика в вопросах консультирования молодых? Вот, добрачного консультирования, я намеренно начинаю провоцировать эту тему, вот, когда, да, действительно, вот речь уже о свадьбе идет, да?
3: Да, да,
2: я начинаю эту тему провоцировать, потому что моя задача — вскрыть подводные камни. И чем раньше я это сделаю, чем качественнее я это сделаю, тем лучше. Потому что у молодых, знаете, у них есть такая иллюзия, что все будет как в Голливуде.
0: Ну да.
2: А голливудский сценарий, да, вот интимной жизни, он очень такой, знаете, простой. Встретились, увидели бурная страсть, хороший оргазм.
3: Пришел и
2: разбежались. И вот оно то самое счастье. Да не бывает так, слушайте, не бывает. Некоторые супруги, даже те, которые любят друг друга, они годами не могут, ну скажем так, достичь сексуальной гармонии. И в этом отношении необходима работа.
0: Двоих это нужно работать.
2: Работа двоих, возможно, даже троих. Потому что иногда нужно привлекать специалиста.
0: А если один не хочет работать над этим? Вот мужчина не хочет, что делать?
2: И вот поэтому нужно, когда речь идет о встречах, нужно вообще выяснять степень готовности человека говорить об этом или не говорить.
3: Ну, и...
2: Я рекомендую, если, допустим, молодые люди видят, что для вот, ну, будущей девушки, которая нравится, да, или парня, который нравится, если парень не готов обсуждать какие-то темы, особенно эти, да, то есть он просто их намеренно игнорирует, или избегает, это опасный сигнал. Я бы подумал, стоит ли дальше продолжать отношения.
3: Я хотел бы сказать, что вот на ваш вопрос, который вы сейчас задаете, что же делать, не нужно исключать самое главное. Это того, кто благословил брак, того, кто способен помочь сохранить его, того, кто может решить проблемы и физиологии, как творец, и психологии, Бог. Поэтому молиться, просить его руководства, просить, чтобы он решал это. И еще один момент, который я хотел бы сейчас задеть, как профилактика измены. Супруги должны держаться вместе и в обществе, на глазах у людей, не только

0: в семье, но и в обществе, чтобы другие люди могли бы видеть, что они вместе. Таким образом, отсекается возможность людей противоположного пола оказывать какие-то знаки там, внимания.
1: Знаете, еще вот к этому же хочу сказать. Надо просто вот зарубить себе на носу. Никогда не отдыхать на море где-нибудь, да, вот никогда не отдыхать по отдельности.
2: Да, это точно.
1: Никогда. Вот пары, которые вместе отдыхают, они вместе живут. Пары, которые отдыхают порознь, они, как правило, попадают в группу риска.
2: Знаете, что мне сказал? Вот сейчас пришло мне в голову один мой коллега. Он говорит, слушай, говорит, едем с женой на море на 14 дней. Я уже сейчас боюсь, что я там с ней делать буду. Представляете? Он говорит, что я с ней буду делать 14 дней вместе.
0: То есть люди до такой степени привыкли
2: жить
0: быть отдельно,
2: что он с ужасом на меня смотрит.
0: Слушайте, трагедия.
1: Человек может упустить 14 самых лучших дней в своей жизни.
3: Счастливых дней.
0: Нет, трагедия, весь трагизм вот этой ситуации в том, что у них отсутствует взаимоотношение. Они, я извиняюсь за это, они живут как в общаге.
2: Своей жизнью.
0: Бытовые вопросы общие у нас с квартирой, с оплатой, с деньгами. У них нету жизни семейной, получается.
2: Нет симфонии любви.
0: Абсолютно верно.
1: Знаете, часто говорят, нам надо отдохнуть друг от друга.
2: Да.
1: Вот, мне как-то спросили меня, слушай, а ты
2: отдыхаешь от нее?
1: Не устаешь? Тебе надо вообще отдыхать от жены? А я говорю, я не устаю. Я не устаю, наоборот, заряжаюсь энергией.
0: Некогда уставать.
1: Я заряжаюсь энергией, когда мы вместе, когда мы общаемся. Поэтому...
2: Вот давайте еще, знаете, что ответим. Вот измена на деле может быть измена, а может быть в мыслях. Вот очень много людей, которые на деле это не сделали. Я сейчас имею в виду женатых. И замужних. Они живут в браке, но в мыслях они постоянно с кем-то...
3: С другим.
2: С другим или другой.
3: Такое тоже бывает.
2: И очень часто.
0: Кстати, об этом...
2: Что с этим делать?
0: Об этом мы читаем Евангелие.
3: Опасность есть в этом.
0: И Иисус говорит об этом. Вот то, что вы сейчас сказали напрямую. Это Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь, 5 глава. Здесь можно читать с 27-го. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Вот посмотрите, прямым текстом Господь говорит о том, что человек, который в мыслях или взглядом изменяет своему супругу или супруге, он уже прелюбодействует и совершает грех.
2: Это уже грех. То есть подумаем, значит, все мы, я имею в виду не мы здесь, а вообще, да, христиане, если мы вот хоть раз подумали об этом, или какие-то там женщины обычно, да, плохо там что-то с мужем, и она начинает себе представлять,
3: фантазировать.
2: Вот с ним, да. Наверное, было бы хорошо. Еще там пастор вид, который очень хорошо с женой своей общается, и она начинает себе мечтать. Уже грех.
3: Мысли переходят в дело.
0: Вы знаете, Иисус дает совет, как решать проблему. Я хотел бы по своему опыту. Угу. Когда возникает мысль, глядя на другую женщину, только первая мысль.
2: Да.
0: Я честно скажу, что я в этот момент начинаю себе. Я, конечно, молюсь и говорю, Господи, избавь меня от этих мыслей. Но первое, что меня всегда останавливает, это как я могу потерять все то, что я имею сегодня, из-за этого шага. И мне страшно. Мне страшно потерять.
3: Друзья, есть хороший текст, если можно.
2: Давайте прочитаем.
3: Это... Книга Иова.
2: Угу.
3: Этот верный Богу человек в 31 главе выразил такие мысли. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять ни о девице».
2: Угу. Да, первый. 31 глава, первый стих.
3: Завет он нашел для себя выход из этих сложных ситуаций, да? То есть, заключил завет в глаза.

0: глазами можно, своими.
1: Вот мне очень понравился
0: смотреть.
1: Вот этот способ, что человек молится и просит, чтобы вот Боже, убери от меня это, я этого не хочу. То есть осознанно человек понимает, что он находится уже на тонком лёде, да, на тонком льду, извиняюсь, и он уже понимает, что ой-ой, что-то со мной не то. А вот много людей так не думают. Что такого плохого в этом? Ну, подумала
0: внимание,
1: я.
0: Обратите внимание на вот это, на текст из книги Иова и текст из Евангелия от Матфея. Они идентичны.
1: Да.
0: Обратите внимание на язык. Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Обратите внимание, в каких радикальных терминах вообще мыслится выход из этой ситуации. Вырви, брось от себя, да, положи завет с глазами своими, все. Здесь самый лучший способ не смотреть.
2: Оторвать свой взгляд.
0: Да, хотя, ну, правда ради надо сказать, да, мужчины любят глазами.
1: Да.
0: Мужчины любят смотреть на женское тело. Это факт. И не надо испытывать иллюзии, что, ну, как бы, мужчина не испытывает этого искушения. Ну, собственно, как и женщина.
3: Нужно добавить на красивое женское тело.
1: Субъективность.
0: Это понятие субъективное, да, конечно. Поэтому смотрите, не смотри, вырви глаз, положи завет и так далее. В таких случаях, когда я сталкиваюсь с таким искушением, знаете, я молюсь вот, ну, похожей молитвой, да, про себя. Я говорю так: Господи, направь всю мою сексуальную энергию в мои отношения с женой. И вы знаете, я молюсь этой молитвой уже 14 с половиной лет.
1: Аминь.
0: Я хочу сказать, я очень доволен своей сексуальной жизнью.
3: Есть результат.
2: Слава Богу, Бог отвечает на твои молитвы.
3: Есть результат.
0: Почему? Потому что аналогичная мысль мне приходит, вот как и Евгению. Ты можешь вот просто сейчас одним действием перечеркнуть все.
2: Всю свою жизнь.
0: Это первый момент, да, вот, который я вот сам себе, да, говорю в такие вот моменты. Второй момент, я говорю, слушай, реально, а чем принципиально физиологически твои ощущения будут отличаться? Мы же понимаем, да, что они физиологически отличаться
3: не будут.
1: То есть, одинаковые.
0: Вся глубина здесь именно в отношениях между одним любящим сердцем и другим любящим сердцем. И все.
2: Можно еще один момент по этому тексту? Я хотел бы обратить внимание, что здесь Бог предлагает человеку конкретные действия. Он не просто говорит: я помогу тебе, я удалю от тебя, я тебе решу все эти твои сложности и соблазны, искушения. Здесь человеку предлагается конкретное принятие
3: чтобы сам человек сделал
2: решений
3: это, да?
2: и действий.
3: Чтобы сам человек сделал это.
1: Ну, давайте прочитаем.
2: Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его, брось от себя.
1: Да,
2: ожидает себя.
3: Это человек должен сделать, а не Бог.
1: Да.
0: То есть, смотрите, вот это вот само даже понимание того, что ну я посмотрю, а что здесь такого.
1: Да.
0: Просто надо забыть за это сразу. Потому
1: ничего, что плохого-то в этом.
0: Это
3: дальше мысль пойдет у тебя.
1: Да.
0: Это скользкий путь, который обязательно приведет к катастрофе.
1: Погибели.
0: Обязательно.
1: Да.
0: Рано или поздно, но приведет.
1: Хорошо. Вот такой сейчас важный вопрос. А вот если я не могу простить измену, что с этим делать? Ну, не могу. Я таких знаю. У меня есть одна подруга, она говорит: ну, не могу я простить. Все сделала.
2: В принципе, мы видим в Священном Писании, что Бог дает человеку, оставляет человеку возможность в этом случае расторгнуть эти отношения. То есть мы понимаем, что при супружеской неверности и измене брака больше нет, любви больше нет, все сломано, все испорчено. И человек в этом случае оказывается свободным от тех договоренностей, которые были ранее заключены.
1: А может потом...
0: Знаете, вот что помогает мне прощать? Хотя речь я не веду сейчас об измене, я веду речь вообще о том, что помогает прощать. Когда ты понимаешь, как к тебе относится Бог, когда ты понимаешь, сколько Он прощает тебе, ты становишься более терпимым по отношению к чужим грехам и к чужим ошибкам. Я не переживал предательства, к счастью.

Мне сложно это представить, но я думаю, убежден в том, что механизм, как простить, вот он идентичный. Вы помните притчу, когда ко Христу, вернее, хозяин

0: Здравствуйте! Дошкольный возраст – важный период в развитии ребенка. Это время формирования личности малыша, его интеллектуального, эмоционального, нравственного развития. Время формирования важнейших для дальнейшей жизни навыков. Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, Диана, на какие промежутки можно разделить дошкольный возраст, чтобы в соответствии с этим правильно развивать и воспитывать ребенка?
1: Все дошкольное детство делится на три периода. Это от рождения до года младенчества, от года до трех – это ранний возраст, и от трех до семи – уже непосредственно само дошкольное детство.
0: Хорошо, давайте тогда так и пойдем по этим этапам и определимся в каждом из этих этапов, в чем больше всего нуждается ребенок.
1: Если мы берем младенчество, когда ребеночек появляется на свет, конечно, главная и важная потребность – это потребность в эмоциональном общении ребенка с мамой. Тут для него важен и физический комфорт, и уход, но очень важно также оказывать ему необходимое эмоциональное общение, потому что ребенок очень сильно привязан к маме. Для него важно, чтобы с ним разговаривали, раз. Ну, конечно, и тактильные ощущения. Как правило, психологи говорят, дети, которые недополучили вот эмоционального общения, тактильных ощущений, они становятся тактильно холодными, то есть они боятся прикосновений в будущем. Поэтому это такой период, когда нужно обнимать, целовать, ласкать ребенка. Это и есть эмоциональное общение. А в год он уже становится постарше, он уже начинает ходить, немножечко уже становится самостоятельным. Иногда и кризис даже наступает уже после года у детей, вот это проявление самостоятельности, проявление собственного мнения, да, скажем так. А здесь ему важны предметы, ему интересно, что его окружает. Он через свои анализаторы начинает познавать окружающий мир. Попробовать на вкус, потрогать, пощупать, да, покрутить. Да, все познается через сенсорику. То есть, и поэтому сенсомоторное развитие – это важно на этом возрастном этапе. И здесь важно обогатить развивающую среду ребенка этими всеми.
0: То есть не нужно его ограничивать, нужно, наоборот, предоставлять как можно более широкое разнообразие возможностей.
1: Да. И поскольку ребенок начинает познавать сенсорные эталоны, здесь мы можем предоставлять ему различные игры, игрушки, обучающие, развивающие, ориентированные на форму предмета, по цвету, по форме. Это пирамидки из 3-5 колец, это разнообразные коробки-вкладыши с прорезями, да, для геометрических и других фигур. Это различные стучалки, молоточки, где гвоздики они забивают на специальные такие игрушки. Музыкальные игрушки, поскольку первые способности детей – это музыкальные. Важно дать им необходимый набор еще и музыкальных игрушек, погремушки там, и так далее, металлофон, ксилофон. Все, что нужно, все, что интересно, может быть, ребенку. Вот. Поэтому здесь акцент идет на предметную деятельность. Ребенок в действии начинает познавать окружающий мир. То есть ему нужно что-то делать. Когда он достигает возраста 2 лет, он понимает, что у каждого предмета есть предназначение, и возникает процессуальная игра. Угу. То есть они начинают совершать процессуальные действия в игре. Покачать куклу, переложить кирпичики, перевозят там на машинке эти кирпичики.
0: Подметать
1: то есть,
0: пол.
1: Им нравится сам процесс, но еще им непонятен сюжет игры. То есть сюжета в игре еще нет, сюжет появляется чуть позже. Здесь вот такая вот игра, да. Конечно, дети в этом возрасте очень сильно копируют родителей. Им нравится познавать все в деятельности, что они делают. Им нравится, что они могут быть похожими на взрослых, потому что у них возникает интерес к деятельности взрослых людей. И потом уже на этапе 3 лет, когда они становятся еще чуть постарше, они придумывают сюжеты для своих игр разнообразные, да.
0: Я вспоминаю вот этот возраст, да, до 3 лет, это особо тяжелое время для мамы, когда ребенок начинает ходить, да, он начинает открывать ящики, шкафчики, и все вылетает оттуда на пол, да, и ты можешь предоставить ребенку там целый ящик его собственных игрушек, они ему не интересны, ему интересно то, значит, чем пользуются родители. И я помню, что я завела у себя на кухне специальный ящик, в который были сложены там формочки для печенья, крышки.

0: еще различные предметы. И когда я, так сказать, на кухне что-то делала, я знала, что когда ребенок откроет тот ящик, я была совершенно спокойна, что он мне ничего не повредит, а типа, значит, он пользуется теми же предметами, что и мама. Вот я помню, что мне это очень хорошо помогало. И дети действительно были довольны.
1: Ну, да, действительно, и как рекомендуют, да, педагоги, психологи, если ребенок открывает все абсолютно шкафчики, ну, желательно, чтобы они закрывались. И какой-то, ну, просто, да, один шкафчик, хочешь, который может, да, залезть там ребенок, посмотреть, пощупать и сделать все, что ему нужно, там, поиграть. То есть не должно быть доступа ко всему. Наверное, да, лучше
0: сделать. Я помню, потом у меня родилась следующая, и я этот ящик так и оставила. Мне мама говорила: для чего тебе все это нужно? Зачем это ты здесь все держишь? Я говорю: подожди, сейчас вот это подрастет, и она как раз этим и будет играть. Еще я уже, когда, к сожалению, мои дети выросли, я узнала о том, что вот в этот период важно развивать крупную моторику ребенка. То есть сейчас многие мамы уже знают про мелкую моторику, про необходимость ее развития. А оказывается, очень важно до мелкой моторики развивать еще крупную моторику ребенка.
1: Ну, просто ребенок физически еще не способен совершать движения там вот эти мелкие пальцами, да, почему мелко? Крупная моторика, да, это когда ребенок подбрасывает, ловит мяч, вот такие вот движения требуют кисти, да, когда работают руки, кисти, а потом с возрастом ему уже это более сложный этап, когда мы развиваем мелкую моторику. Для этого мы тоже создаем необходимую развивающую среду. Сейчас в интернете существует множество разнообразных пособий, развивающих игр и игрушек, которые направлены на все периоды дошкольного детства и на развитие мелкой моторики в том числе. Это нанизывание разных бусинок в разные геометрических формы животных. Это мозаики могут быть. Это может быть продевание в диване, как вышивание различных там фигурок тоже, где такую иголочку делать деревянную, крупную, крупное ушко. Ребенок своей рукой берет, продевает. Там, вот это все
0: макароны
1: делает.
0: Нанизывают.
1: Да, тоже самый простой домашний тоже вариант, когда это можно делать. И причем еще иногда их окрашивают, и по цвету иногда их сортируют. То есть это в этом возрасте можно упор и на цвета сделать, как бы развивать и цветовой диагноз, цветовое восприятие ребенка, и форму можно. Ребенок должен в этом возрасте уже знать, что такое круг, треугольник, квадрат, допустим, три хотя бы геометрических фигуры, четыре основных цвета он уже может знать. Высокий, низкий, да, величина, то есть узкий, широкий, какие-то вот такие понятия он уже потихонечку начинает осваивать, и вот с этим обогащается его развивающая среда. Конечно, коробки вкладыши с прорезями, глазомер развиваем в том числе также. Ну и существует множество разных пособий, которыми мы можем обогащать и интеллектуальное развитие ребенка и в этом возрасте в том числе.
0: То есть к мелкой моторике можно уже, ну, переходить достаточно тоже рано под присмотром мамы. Да?
1: Конечно, мы ребенку даем в руки карандаш, конечно, он не сразу держит его правильно. Когда он, ну вот уже в год, наверное, уже когда дети пытаются держать карандаши, это тоже развитие моторика. Когда мы работаем с пластилином, катаем колбаски, шарики, втираем в бумагу, там определенный рисунок делаем, это тоже
0: летим
1: развитие.
0: С мамой пироги.
1: Да, тоже из теста, тесто-пластик, да, тесто. С этим тоже мамы, хорошо, когда мама на кухне дает возможность ребенку еще включить его в свои домашние дела, да. Это очень хороший вариант, чем, допустим, сидеть за планшетом тоже.
0: Я вообще действительно заметила, что это здорово сочетать, вот когда ты что-то делаешь, и ребенок, потому что ему тебе нужно делать, с одной стороны, да, а, тем более, когда семья большая, когда это ребенок уже не первый, всех остальных нужно накормить, а ребенку хочется делать, и ты не отталкиваешь его, да, как бы, а ты вовлекаешь его, и это здорово. Я помню, я отсыпала крупы разные, и ребенок должен был их разбирать. Вот. Лепил со мной пироги. Они так лепили. Сейчас они подросли, я говорю, вы маленькие были, больше пирогов лепили, чем сейчас.
1: Было больше интереса, да?
0: Да, и больше времени. Итак, следующему, да, мы можем этап перейти?
1: Дальше этап, конечно, в 3 года, как мы, может быть, упоминали, это кризис 3 лет, но это переход от раннего детства к дошкольному, когда ребенок переживает кризис.
0: Да, очень 3 лет, период.
1: Да, это один из сложных периодов даже в жизни человека. И в этот период происходит скачок его развития во всех смыслах этого слова, и в речевом развитии увеличивается словарный запас, начинают очень хорошо, активно говорить и физически, психическом развитии, в интеллектуальном происходит скачок, и в области социализации. То есть дети, которые до 3 лет играли, ну, они играют обычно рядом, но не вместе. А после 3 лет они уже начинают играть потихонечку вместе. Да?
0: Ага, то есть в одну игру. Начинает воспринимать детей, и играющих рядом, как уже личность.
1: И возникает потребность в общении со сверстниками и так далее. В 4 года этот возраст отмечается тем, что у детей возникает особый познавательный интерес ко всему окружающему, любознательность. Ребенок задает очень много вопросов.
0: Да, почемучки.
1: Да, возраст почемучек, так называют. И иногда для родителей даже у родителей обогащается, скажем, какой-то свой багаж знаний, потому что приходится обращаться к другим источникам, и энциклопедиям. Иногда интернет открывают, чтобы ответить ребенку на такие мудреные вопросы.
0: Это
1: да,
0: точно.
1: Почему лужи застывают, почему там звезды. То есть очень много всего, чего они пытаются понять и сами не могут. Задают вопрос взрослому, и взрослый тоже иногда не знает, открывают вот книги, чтобы прочесть. И мы тоже развиваемся вместе с детьми иногда.
0: То есть в этот период очень важно, так сказать, не затыкать ребенку рот, да, не отмахиваться от него, а отвечать на его вопросы, да?
1: Обязательно.
0: А если не знаешь, так можно и сказать?
1: Можно сказать, я не знаю, но мы посмотрим. Мы
0: давай
1: почитаем вместе. А давай найдем вместе ответ на этот вопрос. И это приемлемый, нормальный вариант. И ребенок как бы с вами становится в одну позицию, что вы, как бы вы вместе дружно ищете ответ, да, как на одной позиции, да. После 4 лет дети, когда начинают дети играть уже потихонечку вместе, они знакомятся с правилами общения, правила поведения, и происходит это, конечно, в первую очередь в игре. А вот здесь взрослым тоже важно знать о том, как правильно регулировать поведение ребенка, какие правила дома должны быть, потихонечку эти правила давать. У ребенка появляется интерес к нравственным нормам, то есть они становятся более восприимчивы каким-то нравственным.
0: То есть что такое хорошо, что такое плохо, да, именно после 4 лет?
1: Да. Нет, что такое хорошо, что такое плохо, это происходит гораздо раньше. Это происходит еще в раннем детстве, потому что как я уже раньше говорила, когда дети не могут еще общаться и не могут говорить, и пытаются друг у друга отнимать игрушки, уже в тот момент мы подходим и с ними разговариваем, как нужно себя вести. Хорошо и плохо – это еще период раннего детства.
0: А что же в 4 года тогда?
1: Правила поведения в игре, как договориться, как попросить, как правило, в разные ситуации.
0: Как сотрудничать, да, как идти на компромисс.
1: Да, все это обсуждается. У детей активно развивается воображение. И поскольку воображение развивается, начинают появляться страхи разные. Иногда они надуманные. Да, иногда это связано с тем, что ребенок сталкивается, например, с понятием смерти, понимает, что жизнь человека конечна, или там кто-то из родственников, например, бабушки, дедушки, когда умирают, у них значит, появляется такой вот... Есть возрастные, да, страхи, вот один из них. И важно в доступной форме, да, с ребенком говорить об этих всех вещах, чтобы не нанести опять травму.
0: Что еще можно об этом периоде сказать?
1: Что у детей дети становятся более усидчивы, их можно занять уже на 20 минут. Внимание становится более устойчивое. Занятия у них в детском саду тоже проходят.
0: То есть уже можно приступать к каким-то занятиям,
1: они уже,
0: действительно, за партой.
1: Это уже серьезные занятия, у них уже появляется цель, они могут ее придерживаться, да, выполнять определенные задачи, которые ставит перед ними педагог. И вот активное самопонятие занятий уже, наверное, вот в этом возрасте появляется.
0: То есть обучаться уже не только через игру, но и через обычные занятия.
1: Ну, опять же, если говорить о профессионализме, да, о педагогической деятельности.
0: Ну, да, это понятно.
1: Методика предполагает все через игру.
0: Да, все через
1: потому
0: игру,
1: что
0: конечно.
1: Если мы будем учить ребенка, как в школе, то в итоге пропадет интерес к учебе в школе. Потому что, да, особенность этого возраста, что мы делаем все через игровую деятельность. И в этом талант, профессионализм педагогов, когда они могут через игру провести и обучение. Тогда, да, у нас будет успех. Ну и к 5 годам уже появляется интерес к противоположному полу. Дети интересуются. И чем отличаются мальчики от девочек? Строение своего тела. И многие взрослые этого вопроса избегают. Тогда дети уже сами начинают искать ответы, что может быть не очень хорошо.
0: Да, да, и как же нужно в этом случае быть?
1: Конечно, тут важно... Раньше в детских садах был валеолог, который говорил о здоровье с детьми. И затрагивал темы строения организма и так далее, да. А сейчас я думаю, что я говорю как психолог, иногда педагоги включают это тоже в раздел здоровья, говорят о строении человеческого тела. Я бы хотела затронуть такой момент, как границы. девочек, когда угу. мальчик там испытывает интерес, что детям нужно говорить о границах, о твоих личных границах, в которые никто не должен проникать. То есть понятно, да, испытывать там интерес, да, и смотреть.
0: То есть уже в этом возрасте, уже еще до школы даже.
1: Да, у них появляется интерес в 5-6 лет, потом угасает, и в подростковом возрасте снова появляется интерес к противоположному полу. Сейчас есть детские энциклопедии на эту тему, где тоже там все это аккуратно рассказывается. Очень хорошо, если мама дома поговорит. Лучше, мне кажется, лучший вариант, когда мама доверительно там с дочкой может на эту тему переговорить и озвучить.
0: И я помню такой хороший совет, что нужно ребенку отвечать только четко в рамках поставленного вопроса. То есть не надо ребенку излагать все. Вот сколько он спросил, столько и надо ответить.
1: Ну, в доступной форме, скажем. Да. Есть разные варианты, как это об этом говорят. Ну, просто доступная форма для восприятия ребенка. Не теми терминами, которые взрослые пользуются, потому что это будет просто непонятно, а на уровне детского восприятия психики. Вот. И заканчивается дошкольный период, это возрастом 6-7 лет, когда мы активно уже готовимся к школе. И у ребенка возникает интерес к обучению в школе, к новой социальной роли, к роли ученика. У него появляется некое такое идеальное «я». То есть вот не то, что я просто сейчас могу уметь, а кем я могу быть. И их привлекает в школьниках не сама школа, а именно новый статус, что я могу быть таким умелым, знающим. И поэтому как бы вот с этим связано, со статусом, связано их стремление еще учиться, обучаться в школе.
0: Часто родителям хочется идти как бы с опережением, давать ребенку больше, вперед. Рано начинать его обучать чтению, еще каким-то навыкам. Правильно ли это?
1: В первую очередь мы должны знать о потребностях ребенка дошкольного возраста, что для ребенка важно в первую очередь не интеллектуальное развитие, а игра все равно, и он должен уметь играть. Если мы заменим одно понятие другим, то, как правило, дети, поступающие в школу, начинают потом играть, баловаться, и, в общем, они, потому что им ничего интересного в школе не остается, они все это уже знают и проходили. И есть дети, которые еще раньше своего возрастного уровня берут какой-то сложный материал. Это все зависит индивидуально от каждого ребенка, от его личных возможностей. Но лучше не, если ребенок не может брать более сложные темы, там, какие-то задания, то лучше этого не делать. Давать все в соответствии с возрастом.
0: Спасибо, Диана. Спасибо, что так откровенно сегодня отвечали на наши вопросы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема возрастных особенностей ребенка, вы можете оставить свои отзывы, комментарии на нашем сайте или в соцсетях. Всего вам самого доброго. До свидания.

Здравствуйте. Парамедик Мэдисон была в шоке от того, что увидела на месте автомобильной аварии. Девушка-водитель без сознания лежала почти в 40 метрах от раскуроченного автомобиля. У нее было множество переломов и травм, но самым ужасным оказалось то, что это была 16-летняя сестра Мэдисон, Лейла.

0: Когда мы поднялись на холм, первое, что я увидела, машину Лейлы. Когда я приехала туда, я подумала, боже мой, Лейла могла получить серьезные травмы и даже умереть. Я не видела ее и даже не искала. Я видела только автомобиль и карету скорой помощи. Уже внутри скорой помощи я положила руку на Лейлу и сказала, «Я здесь. Ты слышишь меня? Можешь открыть глаза, моргнуть, сделать хоть что-то?» Я побежала к карете скорой помощи, открыла дверь и увидела Мэдисон, которая готовила Лейлу к отправке в больницу.
1: Лейла Нотс среди ночи уехала с вечеринки домой. Но утром ее нашли в поле, на которое она вылетела из перевернувшегося несколько раз автомобиля. Девушка была без сознания. На вызов приехала ее сестра Мэдисон и отправила ее вертолетом в центр травматологии.
0: Там была целая команда врачей, которые осмотрели ее. Они сказали нам, что все выглядит плохо. Переломы и трещины костей, ребер, позвоночника, повреждения черепа. Они добавили, что, скорее всего, придется просверлить отверстие в голове, чтобы снизить давление. Мы знали, что процесс будет очень сложный. У Лейлы было повреждение черепа и позвоночника, а также отек мозга. Я думала, будет ли она нормальной, сможет ли позаботиться о себе, она будет в инвалидном кресле, сможет ли разговаривать.
1: В родном городке Лейлы все знали, что она находится между жизнью и смертью, и поэтому всей общиной молились о ней.
0: Это был шторм. Но я чувствовала мир, потому что знала, что люди молятся. Эти молитвы помогли нам пройти те события. Первый день был очень сложным. Мы узнали об огромном количестве травм. Это был шок. Врачи собирались делать операцию на руке. Однако на следующий день сказали, что в операции необходимости нет, рука срастается сама. Они также приняли решение не делать отверстие в черепе. Лейлу сняли с ИВЛ. Я думала, что она будет на ИВЛ неделю или две, но она дышала сама. Это просто удивительно. Невероятно. Лейла удивительным образом выздоравливала. Ее очень далеко выбросило из автомобиля, при этом она не была вся посечена. Я считаю, это было просто чудо. Мы были шокированы тем, что все так прекрасно сложилось. Полицейские сказали, что скорость была почти 160 км в час. На повороте стояли столб и трансформатор, который Лейла чудом не задела. Если бы она столкнулась с ними, то погибла бы точно. Она пролежала в поле с часу ночи до 7 утра, почти 6 часов на холоде и могла умереть от переохлаждения. То, что произошло, было настоящим чудом. Мы все это понимаем и знаем, что это невероятное событие в нашей жизни. Я была очень осторожна в оценке будущего, потому что у девушки была серьезная травма мозга. Такие повреждения не исчезают бесследно. Лейла восстанавливалась очень быстро. Было удивительно наблюдать за тем, как она проходила через все этапы. Она хотела писать, есть самостоятельно, и была очень настойчива в этом. Когда я наблюдала за ее успехами, то едва сдерживала слезы. Лейла делала невероятные вещи. Выздоравливала она очень быстро. Это для всех нас было чудом. Настоящим чудом.
1: Но физическое исцеление Лейлы было не единственным чудом. Она пережила духовное восстановление.
0: Я поинтересовалась, разговаривала ли она с Богом, когда оказалась на том поле. Лейла сказала, да, разговаривала. Я спросила ее, хочет ли она посвятить свою жизнь Господу, и она ответила, хочу. Я знаю, что когда отдала свою жизнь Иисусу в больнице, я приняла одно из лучших решений в жизни. Я бы попала в ад, если бы умерла. В этом нет сомнений. Я не жила для Господа. А вот теперь да. Я люблю Бога и благодарна Ему. И я знаю, что Он простил меня. Это изменило Лейлу, укрепило ее веру, укрепило нас как семью, наши отношения с Господом. И за это мы очень-очень Ему благодарны. Я благодарна за этот случай, потому что Он изменил мою жизнь. Бог дал мне второй шанс. Какая невероятная история. Бог был с ней, даже когда она без сознания лежала на поле. Он защитил ее. Я не могу не думать о молитвах, которые возносились за нее. Бог отвечает на молитву. Молитва — это сила. Когда мы молимся, мы подключаемся к чему-то сверхъестественному, к силе Божьей. Бог хочет ответить сегодня на ваши молитвы. Скажите, в чем вы нуждаетесь? В чуде? В исцелении? А вам необходимо, чтобы Бог справился с тем, что вы не можете контролировать? Он хочет ободрить вас, и мы тоже. Погрузитесь в силу молитвы. Мы хотим поделиться сегодня с вами удивительными свидетельствами и ответами на молитвы. Нам написала Кэсси. Это благодарность. Однажды в клубе 700 Гордон сказал: «Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении». Я прикоснулась к правому бедру. Гордон сказал: «У кого-то болит правое бедро. Бог исцеляет вас». Я приняла исцеление, подпрыгнула и начала прославлять Бога. После этого боль не возвращалась. Это просто невероятное исцеление. Слава Богу! Аллилуйя!
1: Вот что пишет Барбара из Вирджинии. В течение 3 недель она просыпалась со спазмом в челюсти. Приходилось силой открывать рот, и каждый раз был слышен щелчок или треск. Однажды в воскресенье, когда челюсть особенно сильно болела, Барбара решила позвонить на молитвенную линию CBN. Сразу же после молитвы проблема ушла. Симптомы больше не возвращались. Вот это да! Слава Богу.
0: Слава Богу!
1: Вы можете получить свое чудо, как и Лейла. Она лежала в поле с травмой мозга. Да, она не следовала за Господом, но Он следовал за ней. Он хотел, чтобы она была с Ним в вечности. Он хочет, чтобы вы тоже были с Ним. Он хочет, чтобы вечность пришла к вам сейчас. Мы должны молиться о том, чтобы Божья воля исполнялась на земле, как и на небе. Осознайте это. Есть ли кто-то больной на небесах? Имеет ли там кто-то проблемы? Есть ли там кто-то непрощенный? Ответ простой. Нет. Такова воля Божья. Будем верить в это. Верьте, что Он хочет, чтобы Его воля исполнялась в вас, в вашем теле. Он хочет, чтобы вы были исцелены, спасены, прощены, и поэтому умер на кресте. Поэтому мы проповедуем Христа распятого. Мы рассказываем о том, что Он воскрес из мертвых и сейчас находится одесную Отца. Что Он там делает? Он молится за вас. Он хочет, чтобы вы получили благословение, которое Он приобрел на кресте 2000 лет назад. Давайте верить в это. Давайте молиться с Ним. Давайте молиться великой молитвой «Отче наш». Вы готовы?

0: Мы будем, Шарлин, молиться. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя в моем теле, как на небесах». Помолимся. Господи, Боже всемогущий, мы приходим к Тебе, зная, что Ты имеешь милость и благодать, которые обновляются каждое утро. Мы просим сейчас, чтобы Твоя рука явилась нам, и чудеса начали происходить в телах людей. Мы провозглашаем над ними исполнение Твоей воли, так как на небе. Да будут исцеление, прощение, избавление и восстановление. Мы просим об этом во имя Иисуса. Шарлин, Бог дал тебе что-то?
1: Бог говорит, что Он исцеляет тех, у кого проблемы с зубами. Это может звучать странно, но у вас болят зубы и десна. У вас абсцесс. Господь исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем свободу и исцеление прямо сейчас над вашими деснами и зубами во имя Иисуса. Боль исчезает силой Духа Святого прямо сейчас. Отче, мы благодарим Тебя за то, что Ты освобождаешь от боли во имя Иисуса. Будьте исцелены.
0: Вас зовут Том. У вас травма левого бедра. Похоже, появилась инфекция. Бог исцеляет сейчас ваше бедро. Вы привыкли и даже не молитесь об этом. Вот почему Бог назвал ваше имя. Он хочет восстановить вашу ногу, подвижность, убрать любую боль. Он может исцелить. Во имя Иисуса исцелитесь и будьте здоровы.
1: Спасибо. Спасибо Тебе, Господи. Мы молимся за тех, чья вера испытывает удар за ударом. Некоторые уже давно молятся о чуде, а результатов не видят. Однако, Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня для них будет день чудес. Мы благодарим Тебя сейчас за освобождение, которым они просят. Твое слово говорит: «Призови ко мне, и я отвечу тебе. Я явлю тебе великие вещи». Мы просим высвобождения силы для тех, чья вера ослабевает. Господь, они давно молятся. Пусть сегодня будет их день чудес. Мы провозглашаем эти чудеса сейчас. Верой мы принимаем победу во имя Иисуса.
0: Да, я хочу присоединиться к этому и выступить против всякого разочарования, сомнения и неверия. Мы живем в непростые времена. Я имею в виду политику, экономику, пандемия ковида и сейчас влияет на нас. Некоторые сферы переживают трудности до сих пор. Смотрите на Иисуса. Иисус говорит: «Когда увидите знамение, поднимите взгляд к небу, потому что ваше освобождение близко». Пусть ваша надежда всегда остается жива. Ваше освобождение близко. Позвольте Ему прийти к вам. Он может сохранить свой народ в трудные времена. Пребывайте в Нем во имя Иисуса. Аминь и аминь.
1: Дэвид Дига Хернандес со своей женой отмечал годовщину их свадьбы. Вдруг у него начало звенеть в ушах, к лицу прилила кровь, стало трудно дышать. У Дэвида случился приступ панической атаки. И тогда он подумал: «Неужели меня запомнят как обезумевшего евангелиста?» Смотрите дальше.
0: Дэвид Дига Хернандес, проповедник. Он утверждает, что в духовных битвах побеждают силой Духа Святого и библейской истины. В молодости он страдал от ужасных панических атак, но обрел свободу, цитируя Слово Божье. В своей книге «Дух Святой, разрушающий оковы» Дэвид говорит, что верующие могут освободиться от любых психических, духовных или эмоциональных оков, какими бы ужасными они ни были.
1: Сегодня Дэвид Дига Хернандес поделился с нами своей историей. Добро пожаловать в Клуб 700.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Я в восторге от твоей книги. То, чем ты делишься, просто удивительно. Расскажи немного о панических атаках, от которых ты страдал много лет. Откуда они приходили?
0: Я считаю, что они связаны с рядом духовных битв, которые начались еще за несколько поколений до моего рождения. Мы еще можем поговорить об этом. В любом случае, это была духовная атака. Я помню, как в 7 лет чувствовал войну вокруг себя. Я чувствовал борьбу между светом и тьмой. Эти духовные атаки усилились и достигли кульминации, когда мне было 11. Тогда я родился свыше, но страх и паника, тревога, которые я испытывал постоянно, основывались на обмане. Помню, как мое сердце выпрыгивало из груди. Лицо краснело, руки немели, а тело начинало болеть. Я считаю, что мы можем чувствовать то, чего боимся. Наше тело отвечает на наши страхи. Это часть обмана.
1: О, да. Мы говорили о том, что у тебя была сильная паническая атака, когда ты ужинал с женой на годовщину. Расскажи нам немного подробнее об этом. Что было после этого?
0: Это был обычный день, не было никаких триггеров в тот момент. Я наслаждался ужином со своей женой Джессикой и внезапно почувствовал сковывающий страх. Я подумал: «О, только не сейчас, только не сейчас, только не сейчас. Возьми это под контроль, сделай что-нибудь с этим». Незнакомая официантка, которая обслуживала нас, сказала мне: «У вас приступ панической атаки, расслабьтесь». Мне кажется, что это Дух Святой пытался вмешаться, чтобы привлечь мое внимание. Но я позволил страху одолеть меня. И вскоре уже был в приемном отделении, меня трясло. Я не мог поверить, что позволил этому случиться снова, особенно в такой день.
1: В своей книге ты говоришь, что был служителем Евангелия. Как такое может происходить с тем, кто любит Иисуса, занимается служением, проповедует другим? Ты считаешь, что такие вещи могут происходить с верующими людьми? Что ты скажешь?
0: Безусловно, верующие могут сталкиваться с атаками демонических сил. Верующих могут обмануть. Их могут мучить, это связано с твердынями. Во втором послании к Коринфянам 10:4 апостол Павел говорит о них. Это различные шаблоны, которые пытаются обмануть нас. «Я позволил лжи, хоть я и не осознавал этого, стать частью моего шаблона мышления. Из-за этого я начал сталкиваться с различными симптомами».
1: Как человеку сотрудничать с Духом Святым? Ты много говоришь о том, что Дух Святой — наш друг и помощник. Как нам сотрудничать с Духом Святым, чтобы разрушать эти твердыни?
0: Иисус сказал: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это означает, что если вы все еще в оковах и продолжаете верить лжи, сотрудничество с Духом Святым означает, что мы должны отдавать себя Духу Святому через молитву, через чтение слова, поклонение. Мы должны научиться фокусироваться. Писание говорит нам размышлять об этом. Бог не скажет вам делать что-то, что находится за рамками ваших способностей. Он не даст вам повеление, которое вы не можете выполнить. Безусловно, мы понимаем, что не можем контролировать все свои мысли, но должны прислушиваться к голосу Духа Святого, особенно в моменты атак, чтобы вернуться на путь истины. Когда верующий слышит это, то говорит: «Я уже пробовал это, я делал это, я долгие годы практикую это». Позвольте Богу явить истину. Основы работают. А когда вы оставляете основы, вы беретесь за решения, которые лишь усугубляют проблему.
1: Хорошо. Давай поговорим о зависимости. В нашей культуре много зависимостей. Это может быть еда, наркотики, порнография и так далее. У тебя есть трехкратная стратегия противостояния твердыне зависимости. Расскажи об этом.
0: Мне нравится рассматривать зависимости, потому что они раскрывают различные аспекты, которые влияют на другие твердыни. Есть духовный аспект, там начинается обман. Есть эмоциональный аспект, есть физиологический аспект, который возникает в результате, но все начинается с обмана. Вот почему я говорю людям, что с этим нужно разбираться сразу же. Вы должны решать это агрессивно, это экстренная задача. Это то, что многие упускают. Они думают, что это часть жизни, с которой можно разобраться позже. Но когда мы разбираемся с корнями этих твердынь, начинаем разрывать нити, формирующие твердыню. Вы разбираетесь с ней духовно, противостоя врагу. Писание ясно говорит в Иакова 4:7: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Да, убежит. Дьявол не будет бороться, он не будет бороться с вами. Он убежит, когда вы будете противостоять ему. Когда вы разобрались с духовной динамикой, мы можем взяться за эмоциональный аспект. А это начинает влиять и на физиологическом уровне. Но это совсем другой аспект, на который у нас нет времени.
1: Ты подробно рассматриваешь эти вопросы в своей книге, а на ее обложке написано, что можно освободиться и оставаться свободным. Расскажи, как это сделать?
0: Находиться в свободе — это важная часть послания. Часто то, во что мы верим, формирует наши оковы. Мы возвращаемся к ним снова и снова. Бог призвал нас идти не от освобождения к освобождению, а от славы к славе. Жизнь верующего должна быть жизнью в победе. Если мы не живем в победе, мы не живем в полноте того, что Бог дает нам. И чтобы оставаться свободными, мы должны научиться определять эти шаблоны мышления до того, как они начнут развиваться. Для этого нам нужно пребывать в Слове Божьем, слушать голос Духа Святого, быть рядом с благочестивыми учителями, которые несут мир, а не паранойю. И когда мы начинаем ходить в этой истине постоянно, начинаем видеть, как развивается свобода. Приходит стабильность, постоянство — это ключ. Люди часто пробуют что-то неделю, месяц, потом возвращаются к обману. Надо достичь стабильности и постоянства.
1: Вау. Дэвид, ты поделился удивительными вещами. Вы можете узнать больше о разрушении твердынь в новой книге Дэвида «Дух Святой, разрушающий оковы». Она доступна во многих магазинах США. Дэвид, спасибо большое, что был сегодня с нами. Благослови тебя Господь.
0: Каждый раз, когда Синди смотрела на своего сына, ей хотелось плакать. Она знала, что они с мужем не смогут оплатить операцию мальчику, чтобы он жил нормально. Но родители все равно пытались накопить хоть что-то, чтобы помочь своему ребенку. Синди и Тулио расстроились, узнав, что их первенец Гайл родился с заячьей губой. Я плакал, потому что никогда не видел ничего подобного.
1: Каждый раз, когда я смотрела на него, мне хотелось плакать. Я не хотела, чтобы кто-то видел его, даже мои родные. Я боялась, что они будут смеяться над ним.
0: Супруги пытались откладывать деньги на операцию, но Тулио зарабатывает на фирме всего $240 в месяц. Этого едва хватает на еду и аренду. Мы пытались сэкономить на еде. Я брал дополнительные часы работы, потому что думал только о том, как помочь сыну. Я сказал себе, я буду работать, пока не заработаю на операцию. Малышу Гайлу было трудно даже пить молоко.
1: Я плакала, видя, как молоко вытекало из его рта. Я пыталась его накормить, но он все равно не наедался и начинал плакать еще больше. Я не знала, что делать. Я думала, что мой сын умрет из-за того, что плохо ест.
0: Тулио и Синди живут в небольшой деревушке в Гондурасе. Им приходилось терпеть насмешки соседей. Люди говорили, что мой сын будет уродцем, что у него выпадут зубы. Я очень расстраивался. Я смотрел на него и говорил, «Однажды тебе сделают операцию». Во время одного из визитов к врачу, медсестра рассказала им об операции благословения. Я очень обрадовался, когда мне сказали, что моему сыну сделают операцию. Это был замечательный день. Мы быстро договорились о проведении операции мальчику. Она прошла успешно. Я очень рад, что многие люди помогли моему сыну сделать операцию. Спасибо вам.
1: Мы очень благодарны операции благословения. Я счастливая мама, и это благодаря вам.
0: Закончим мы замечательным стихом из послания к евреям. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Пусть Бог благословит вас. До скорой встречи.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Но наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой.

поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Один пастор приветствовал людей после собрания. Он увидел человека, которого уже долгое время не видел, и сказал ему: «Вам надо присоединиться к армии Божьей». Тот ответил: «О чем вы говорите? Я и так в армии Божьей». Пастор спросил: «Почему же я вижу вас только на Пасху и Рождество?» Тот прошептал: «Я на секретной службе». Сегодня я хочу поговорить о благословении от ваших врагов. Мы все знаем, что Бог может благословить нас. Он дает благодать, может исцелить и продвинуть нас. Мы не всегда понимаем, что Бог может использовать наших врагов, чтобы благословить нас. Вас бросили, друг предал вас, сотрудник хочет выставить вас в плохом свете. Вам не нравится это, но вы не смогли бы осуществить свою судьбу без них. Это все часть Божьего плана, чтобы привести вас туда, куда ему нужно. Давида знали бы как пастуха, если бы не было Голиафа. Он был поставлен на пути Давида не для того, чтобы поразить, но продвинуть его. Без Голиафа Давид никогда бы не сел на трон. Не жалуйтесь на врагов. Это может казаться шагом назад, но на самом деле это шаг к вашему трону. Бог мог бы использовать царя Саула, чтобы продвинуть Давида. У Саула была власть. Он мог бы обратить внимание на этого молодого человека. Но Бог решил продвинуть Давида не через друзей, но через врагов. Поэтому не надо угождать людям, чтобы завоевать их внимание и помочь нам прорваться. Бог не должен использовать ваших друзей. Он может использовать врагов и критиков. Они хотят унизить вас, но Бог может использовать это, чтобы возвысить вас. После того, как Давид поразил Голиафа, вы ничего больше не слышите о нем. Голиаф был сотворен ради целей Давида. Его задачей было сделать Давида тем, кем он должен был стать. Точно так же у Бога есть те люди, которые будут ободрять и продвигать вас. У Бога есть люди, кто попытаются остановить вас, расстроить, выставить в плохом свете. Вам предназначены ваши Голиафы. Если вы не поймете этого принципа, вы будете расстраиваться. Бог, почему это случилось со мной? Это противостояние не остановит, но утвердит вас. Когда вы преодолеете это, то вы не только подниметесь на новый уровень, но все вокруг увидят благодать Божию на вашей жизни. В 2002 году мне сказали, что команда Houston Rockets выезжает из этого здания, и город решил продать здание. Нам нужен был большой зал. Когда я услышал об этом, то что-то поднялось внутри меня. Я знал, что оно должно стать нашим. Я сообщил городским властям, что мы заинтересованы в этом. Было много споров, что делать с этим зданием. Мой друг знал директоров крупных компаний. Однажды за обедом один из них, очень влиятельный человек, узнал, что мой друг ходит в Лейквуд. Он был настроен против нас. Он сказал, что это будет плохо для города. О том, что у церкви не должно быть такого здания и так далее. Некоторые директора также были с ним согласны. Они смеялись, шутили о том, что у Лейквуд нет шансов. Наконец, этот человек посмотрел на моего друга и сказал с сарказмом: «Ад замерзнет в тот день, когда Лейквуд получит это здание». Друг рассказал мне об этом разговоре. «У меня есть для тебя радостная новость, хочу ободрить тебя». Этот разговор был запланирован Создателем. Это был один из Голиафов, которых Бог стратегически поместил на нашем пути. Когда я узнал, что тот человек говорил против нас, то во мне поднялась святая уверенность. Новый огонь, новое желание. Каждый раз, когда я уставал, казалось, что ничего не происходит. Когда я был готов пасть духом, я вспоминал фразу «Ад замерзнет», и мой огонь вернулся в считанные минуты. Иногда Бог посылает врагов, чтобы держать вас в тонусе.
Он допускает критиков, тех, кто сомневается, у кого нет веры, ненавистников, для того, чтобы, когда вы устанете и разочаруетесь, вы двигались вперед. Не потому, что вы хотите этого, но чтобы не дать врагам радости победы над вами. Не из гордости или соперничества, но из-за святой уверенности. Бог использует негативное, чтобы ободрить нас. Этот директор, который был настроен против нас, не понимал того, что Бог использовал его больше, чем моих друзей. Он был одним из ключевых людей, из-за которых мы смогли получить это здание. Он был не за нас, но против нас. Бог использовал наших врагов, чтобы благословить нас. Если встречу его, то угощу его обедом. Некоторым из своих врагов я мог бы заплатить. Если бы не они, то я не молился бы так упорно. Если бы они не смеялись, то я сдался бы еще раньше. Если бы они не говорили, что у меня ничего не выйдет, что у меня нет всего необходимого, то я был бы доволен тем, что имею. Оппозиция двигала меня вперед. Бог будет использовать ваших врагов, чтобы продвинуть вас к успеху больше, чем ваших друзей. Давид сказал, «Бог приготовил мне трапезу ввиду врагов моих». Когда Бог проводит вас через испытания, то Он не делает этого тайно. Он делает это перед глазами всех врагов. Это здание расположено на второй по оживленности автостраде в стране. Вы можете долго ездить по городу и не увидеть того, что сделал Господь. Но этому человеку, который был против нас, я представляю, каждый раз проезжая мимо, что он шепчет на ухо, «Ад должен замерзнуть, потому что они получили здание». Как Давид, вы, возможно, столкнулись с врагом. Не с человеком. Это враг в здоровье, в финансах, в отношениях. Кажется, что ничего не получается. Думайте по-другому. Прямо сейчас Бог накрывает трапезу. Ангелы снимают еду с жаровни и наносят на блюдо последние штрихи. В любой момент нас могут позвать к обеду. Бог скажет, «Настало твое время, вот трапеза, которую я приготовил для тебя». Это не фастфуд, который продается за углом и который никто не видит. Бог накрывает стол, как для Давида, не только, чтобы это увидели друзья, но и все враги, те, кто сомневался, кто сплетничал, говорил, что у вас ничего не получится. Они увидят ваше благословение, повышение, награду, что ваша мечта осуществляется, что вы уважаемы. В некотором смысле Бог использовал Иуду больше, чем других учеников. Иуда был поставлен, чтобы предать Иисуса. Его цель была остановить Иисуса. Это была не просто его идея, но Божий план. Если бы он не предал Иисуса, то не было бы распятия. Без креста не было бы воскресения. Без воскресения не было бы искупления и спасения. Мы хвалим Марию, что она родила Иисуса. Мы хвалим Иоанна, который крестил его, когда с небес сошел голубь. Но человек, который предал Иисуса, продал его за 30 серебряников, сыграл важную роль в его судьбе больше других. Что я хочу сказать? Не жалуйтесь на того, кто предал вас. Если вас оставили, то они не оставили вас одного, а оставили наедине с полнотой вашей судьбы. Если они клеветали, презирали, не замечали вас, это было несправедливо, но если Бог допустил это, Он знает, как использовать это вам во благо. Если бы Иисус расстроился и сказал, «Бог, я Твой Сын, как Ты позволил одному

кому из моих учеников предать меня? Иисус знал, что Иуда предаст его, но не остановил его. Иисус не пытался его отговорить. Он знал, что предательство — это часть его предназначения. Часто мы сражаемся с тем, что идет не по-нашему, расстраиваемся и спрашиваем Бога. Чем дольше я живу, тем больше понимаю, ничто не происходит случайно. И если вы займете правильную позицию и будете иметь правильное отношение, то Бог использует это вам во благо. Я разговаривал с одним известным служителем. Он проповедовал по всему миру более 50 лет. Он сделал много добра. Многие люди были признательны ему. Но в его родном городе местная газета была против него. Они всегда искали, в чем его уличить. Но у него была интересная позиция. «Если бы не эта газета, я бы многого не сделал». Что он под этим подразумевал? Он сказал, «Эта газета не только заставляла меня молиться, но давала силы идти вперед и доказывать, что они ошибаются». Он построил в этом городе прекрасный университет, в котором учатся тысячи молодых людей. В конце своей жизни, перед смертью, газета вдруг переменила свое отношение и опубликовала на первой полосе большую статью о его достижениях. Такое чувство, что Бог специально ждал. Бог знал, что этот враг не нравился моему другу, но он продвигал его вперед, держал в тонусе, помогал быть более посвященным и уверенным. Есть вещи, которые вам не нравятся. Мы просим Бога убрать их, но если бы Он убрал их сейчас, мы не достигли бы полноты своего потенциала. Оппозиция делает вас сильнее. То, что пытается остановить вас, предательство, разочарование, не сможет удержать вас от вашей судьбы. Последнее слово за Богом. Если Он не убрал этого, то это означает, что Он хочет использовать это для вашего блага. Он стратегически ставит рядом с вами Голиафов, Иуд и прочих. Без Голиафа вы не займете трон, без Иуды не достигнете своего потенциала, без противников не станете тем, кем Бог создал вас. В книге Луки есть история. Четверо принесли своего парализованного друга, чтобы он увидел Иисуса. Они пробрались сквозь толпу, разобрали крышу и опустили его. Иисус сказал больному, «Прощаются тебе твои грехи». Некоторые религиозные лидеры обиделись. Они стали шептаться, кем он себя считает. Он не может прощать грехи, только Бог может. Сказано, что Иисус услышал их слова. Они тихо говорили, но Иисус услышал их слова. Он спросил, что проще сказать ему, что грехи прощены, или сказать, «Возьми постель твою и иди». Чтобы доказать им, что он Сын Божий, Иисус сказал этому человеку встать. Человек поднялся, исцеленным. Я уверен, что противники, увидев это, лишились чувств. Что я хочу сказать? Если бы они не жаловались и не осуждали, то этот человек мог бы остаться без исцеления. Иисус мог бы отпустить ему грехи, но из-за этих слов Он исцелил человека. Когда люди пытаются выставить вас в плохом свете, не переживайте. Бог слышит это. Бог сможет благословить вас еще больше. Вам не надо спорить с ними. Не участвуйте в ненужном сражении. Пребывайте в мире, и Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас, как этого человека. Благодать и прорывы приходят не благодаря вам, но благодаря тем, кто пытается вас остановить. Они помогают вам получить благословение. Я всегда благодарю Бога за друзей, но я также научился благодарить и за врагов. Если бы люди не роптали, то этот человек не был бы исцелен. Не будь Голиафа, Давид не сел бы на трон. Не будь Иуды, не было бы воскресения Иисуса. Вам надо увидеть каждого врага. Неудачу и предательство. Все это должно не унизить, но поднять вас.
Друг сказал мне как-то, что его бизнес разрушается. Он думал, что уже не справится с этим. Его главный конкурент негативно говорил о нем на одной радиопередаче. Он сильно раскритиковал его и хотел уничтожить его. Но произошло обратное. Когда о нем услышали, то это привлекло внимание к его бизнесу. Новые клиенты стали появляться из ниоткуда. Бизнес начал расти. Сегодня он сильнее, чем когда-либо. Он обошел конкурента, который пытался выбить его из бизнеса. Что я хочу сказать? Бог может использовать ваших критиков, чтобы продвинуть вас. У Бога есть много способов, чтобы привести вас туда, куда нужно. Он знает, как использовать то, что может вам навредить, и использовать это вам во благо. В начале 1990-х годов фермеры в Алабаме столкнулись с серьезными трудностями. Маленький жучок из Южной Америки уничтожал их посевы. Они перепробовали все. Обрабатывали поля разными химикатами и безуспешно. Им оставалось просто сидеть и наблюдать, как гибнет урожай. Однажды у одного фермера возникла идея. Он сказал, «Вместо того, чтобы сажать хлопок, почему бы нам не выращивать арахис?» Они посмотрели на него, как на больного. «Зачем нам арахис?» Но он уговорил их. Они обнаружили, что этому жучку не понравился арахис. Урожай превзошел все ожидания. За несколько месяцев они заработали на арахисе больше, чем за год на хлопке. Когда жучок отступил, то они больше не стали выращивать хлопок, а стали выращивать арахис. Бог работает невероятным образом. Когда вы сталкиваетесь с вредителем, то я ободряю вас, продолжайте верить. Арахис уже близок. Если вы терпите поражение, то Бог готовит вас к чему-то новому. Не жалуйтесь на плохого сотрудника или на неудачу, это вредитель. Кажется, что это уничтожит вас, но на самом деле Бог поднимает вас на новый уровень. Этот человек на работе осуждает и выставляет вас в плохом свете. Имейте новое отношение. Ты старый жук, пытаешься остановить меня, но у меня есть секрет. Бог продвигает меня. В Писании говорится, что Бог сделает ваших врагов вашим подножием. Все, что направлено против вас, гонение, предательство, разочарование, если вы будете верить, то вместо того, чтобы заставить вас упасть, это препятствие станет ступенькой, по которой вы подниметесь выше. Когда мне было 10 лет, я играл в бейсбол в малой лиге. Я был очень маленьким. Меня дразнили коротышкой. Я всегда был самым последним в команде. Проходила игра, стадион был полный, все смотрели. Я приготовился отразить удар. Когда тренер противников увидел, какой я маленький, он закричал своим игрокам, «Подойдите ближе! Подойдите ближе!» Он махал руками. Он мог бы также сказать, «Этот мальчик неудачник! Он не сможет отбить мяч!» Все смотрели на меня. Я был смущен, мне хотелось спрятаться. Вся команда вышла на поле, никого не осталось на линии. Я подумал, этот тренер спутал меня с моим братом Полом. Когда я увидел это, то что-то поднялось во мне. Я подумал, он не знает, кто я. Не он дал мне жизнь, и не он определяет мою судьбу. Я дитя всемогущего Бога. Я все могу во Христе. Нападающий подал мяч. Я был маленьким, но ударил, как если бы был 3-метрового роста. Бог помог мне не идеально ударить по мячу. Мяч отлетел к забору.
На линии никого не было, и я беспрепятственно отразил удар. В следующий раз, когда я бил по мячу, тренер кричал с тем же энтузиазмом: «Отойдите подальше! Отойдите подальше!» Враг будет атаковать ваши мысли. Ты не выздоровеешь, не преодолеешь зависимость, твои мечты не осуществятся, ты слишком мал, у тебя нет нужных качеств. Вы можете поверить лжи и дать врагу уговорить вас быть посредственным, или можете сделать, как я, в 10 лет. Ты не установишь ограничений в моей жизни. Не ты определяешь мою судьбу, не ты дал мне дыхание. Я могу казаться маленьким, но я полон силы воскресения. Тот же Дух, который воскресил из мертвых Христа, живет в нас. Когда вы будете стоять в вере, то эти враги не смогут поразить вас. Они продвинут вас. Через какое-то время враг скажет: «Назад! Отойдите назад! Они сильнее, чем кажутся! Они ходят в Лейквуд, у них есть благодать Божья, они победители, они жертвы». В Писании сказано, чтобы мы не боялись своих врагов. Не бойтесь того, что кто-то сказал. Не бойтесь диагноза. Вы и Бог — это уже большинство. Когда Иисус восстал из мертвых, Он забрал ключи от ада и смерти. Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Теперь я даю эту силу вам». Вы не слабые, вы полны творческой силы. Самая большая сила во Вселенной на вашей стороне. Когда израильтяне были в рабстве, то фараон, рассердившись на них, решил усложнить им жизнь. Он сказал надсмотрщикам не давать материалы, но требовать такое же количество кирпичей каждый день. Им не давали сена и соломы. Они сами искали материалы. Это вдвое усложняло работу. Очень несправедливо. Но случилось что-то. В Писании сказано: «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался». Фараон думал, что остановил их, но на самом деле усиливал их. Иногда, когда Бог хочет продвинуть вас, Он не посылает вам хорошую возможность, но посылает врага. Он использовал фараона, чтобы ужесточить ситуацию. Но чем больше будет противостояние, тем больше вы будете возрастать. В трудные времена мы растем. Именно тогда развивается наш характер. Мы обнаружим таланты и смелость, о которых не подозревали. Фараон отказал им в материалах. Этим он попытался ограничить израильский народ и поставить его в рамки. Если вы сами мыли машину, то замечали, что вода из шланга бьет на 60-80 сантиметров. Если вы хотите помыть всю машину, то струя воды должна бить сильнее. Для этого вы затыкаете шланг большим пальцем, тем самым ограничивая поток воды. Казалось бы, ограничение приведет к тому, что поток воды станет меньше, но происходит обратное. Перекрыв поток воды, вы увеличиваете давление, и вода будет бить сильнее. То же происходит и с нами. Принося давление в нашу жизнь, враг думает, что это остановит нас. Но он не понимает, что это только усиливает вас. Когда вы чувствуете ограничения и сталкиваетесь с противостоянием, не расстраивайтесь. Приготовьтесь идти дальше. Приготовьтесь к новым уровням, к новому повышению. Это давление не остановит, но усилит вас. Перед распятием Иисус остановился в Гефсиманском саду. Название переводится как «место давления». Это был оливковый сад. Масло из оливок можно получить только посредством давления. Без давления не получится хорошего масла. Без давления, без усиления своей веры, без терпения и настойчивости, вы никогда не выявите те сокровища, которые Бог вложил в вас. В пятницу Иисуса прибили ко кресту.
невероятное давление.

В субботу его положили в гроб. Он столкнулся со всеми силами тьмы. Но в воскресенье утром он восстал из могилы. Ничто не смогло его удержать. Один из уроков воскресения – Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас. Может, сегодня вы чувствуете давление. Вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Это пятница. Не переживайте, воскресенье близко. Вы подниметесь. Когда вы увидите, куда Бог ведет вас, благодать, продвижение, благословение, то вы оглянетесь назад и скажете: «Хорошо, что мне причинили боль». Давид бы сказал: «Хорошо, что был Голиаф». Иисус бы сказал: «Хорошо, что Иуда предал меня». Я могу сказать: «Хорошо, что тот бизнесмен был против нас». Это может причинять дискомфорт. Но однажды вы скажете: «Этот враг должен был не победить меня, но продвинуть». Стойте в вере. Бог на вашей стороне. Он не допустил бы этого давления, если бы оно не было бы вам во благо. Сегодня вы можете ощущать себя как в пятницу, но я верю и провозглашаю, воскресенье близко. Вы подниметесь более сильными, здоровыми, укрепленными, оправданными. Вы войдете в полноту своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: о воздержании как об одном из принципов здоровья. Мы попробуем показать роль Бога и роль человека в процессе восстановления образа Божьего в вопросах здорового образа жизни. Что такое воздержание? Это добровольный отказ от чего-либо, подавление в себе каких-либо влечений в течение определенного промежутка времени или на протяжении всей жизни. Когда я искал материал для подготовки к этой теме, угадайте, в 99% о каком воздержании шла речь? О сексуальном воздержании, как будто сегодня в мире о другом воздержании даже говорить не принято. Но воздержание – это отказ от вредного и умеренность в полезном. Для представления этой темы я приглашаю на эту сцену инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта, серебряного призера России по баскетболу Павла Меженина. Встречайте! Павел, здравствуйте. Итак, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Ну, подняли тему воздержания. Это, наверное, важный принцип здорового образа жизни, который отвечает на вопрос не что нужно делать, а как нужно делать. И поэтому этот принцип охватывает все другие принципы, входит в него. Поэтому это интересная тема, над которой мы поразмышляем.
0: Спасибо большое. Друзья, будьте активными, задавайте вопросы либо по ходу программы, либо позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас на экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все ваши вопросы передадим нашему специалисту. Ну что, Павел, я передаю слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что, отправимся в путь. Как уже было сказано, что такое воздержание? Это полный отказ от вредного и умеренность в полезном. Этот принцип на самом деле охватывает всю нашу жизнь, и каждый день мы с этим встречаемся, потому что каждый из нас хочет от чего-то отказаться. Кто-то от лишней булочки, кто-то от просмотра какого-то, от какой-то телевизионной передачи, кто-то от курения, кто-то от алкоголя, и кто-то признается в этом, кто-то не признается в этом. Но для всех нас в этом есть определенный вызов. Сможем ли мы, как люди, смогу ли я, как человек, ну, достойно дать отпор тому, что не нравится мне? А может быть, нравится, но это неправильно. Это важный вопрос, и сегодня мы на этой площадке христианской размышляем об этом. И вы знаете, я хочу сказать о том, что с чем я хочу поделиться своим личным опытом, что именно знакомство с Богом дало мне ответ на и победу в этом вопросе. Многие люди, когда они прикидывают на себя христианство, они, ну, размышляют так, как они размышляют, и, ну, живя в обычном мире. Вот вы знаете, став христианином, нельзя этого, нельзя этого, нельзя этого, нельзя того, да? И ты понимаешь, что тебе хочется, но нельзя. Зачем тебе это надо? Один раз живем. И поэтому многие люди говорят, когда пенсия наступит, тогда как бы я и, ну, тогда и уверую. Встречали вы такие ответы? Люди говорят об этом, не говорят, а по-разному, да, один раз живем. Но на самом деле все по-другому. Вы знаете, есть такой, ну, такая притча. Человек вступает в партию, да, ему говорят, пить нельзя, гулять нельзя, там, блудить нельзя, и перечисляет, и он все ниже и ниже голову опускает, и потом говорит, жизнь отдашь? Он говорит, конечно, отдам. Кому такая жизнь нужна? Да, вот, ну, может быть, немножко такой пример, он схожий с христианством. Люди не понимают, что хочет дать Бог. Поэтому я в первую очередь, самое главное, хочу рассказать о том, что Бог сделал с моей жизнью. Вот, да. Когда я понимал, что моя жизнь, она как минимум двойная или тройная. В кругу друзей я мог быть одним и позволить себе одни вещи. В кругу своих близких, там, девушки, я не мог этого позволить. Но внутри страсти раздирали, разные страсти, да, от маленьких до больших. И когда я в жизни своей увидел, как Бог сверхъестественным путем меняет внутрь человека, меняет его сущность, для меня это стало большим откровением. Что когда Он убирает и дает тебе другие желания, то ты живешь спокойно, не раздираясь, и тебе не хочется делать то, что вчера еще хотелось. Это можно только испытать, наверное. Объяснить это невозможно. И я вспоминаю один такой момент, когда сквернословие было частью моей жизни, как и многих, может быть, людей в этом мире. И я потом уже, когда я оставил спорт, я заходил в те тренажеры, в залы спортивные, в раздевалки, я понимал, что те убожи, уборщицы, те администраторы, которые ходили, они все, эти женщины, все это слышали. И когда Бог в моей жизни это поменял сверхъестественным способом,

Я однажды это понял, когда я молотком нечаянно промазал по гвоздю и ударил себе по пальцу. Да очень сильно. И я гляжу, и даже тогда не вырвалось. И думаю, вот это он там поработал, да? И в своей жизни много стал замечать, как Бог начал трудиться. И удаляет одно, второе, третье, выкидывает. И твоя жизнь, она не раздирание страстей внутри тебя, а становится все более гармоничной и гармоничной. Я несовершенный человек, во мне много еще нужно трудиться, но то, что Бог уже сделал, это дорогого стоит. Поэтому это прекрасный путь. И я хотел бы предложить его всем, не сбрасывать это со счетов. Бог может сделать сверхъестественное, мимо естественного. Вот. Мои друзья, которые, с которыми сегодня я продолжаю дружить, которые знали меня еще из той жизни, они в это не верят. Они говорят, вот это у тебя сила воли. Я никак не могу им сказать о том, что никакой силы воли в этом не надо. Что Бог просто поменял. Они говорят, мы не верим. Как это может быть? Вот это у тебя сила воли. Мы бы хотели уже не делать этого, этого и этого. Я буду с вами откровенен. Однажды одному другу своему, я думаю, как до него донести? Ну как, чтобы он понял? И я ему сказал такую, такую провокационный такой вопрос задал. Я ему сказал, слушай, дорогой мой друг, я хотел тебя спросить очень такую вещь, интимную. А тебе никогда не хотелось с мужчиной иметь близость? Он рот раскрыл и говорит, ты что, совсем уже? Я говорю, вот это у тебя сила воли. Да? И потом я ему дал понять о том, что хотел. Ты понял сейчас, что когда тебе это не надо, то и никакой силы воли для этого не надо. Вот то же самое я чувствую по отношению к этому, к этому и к этому. Он говорит, теперь я понял, да? Это замечательный опыт, который есть в человеке, который есть с Богом, который есть в Боге, который есть у каждого христианина, у всякого христианина, который вступает на этот путь. Сверхъестественное. Потом я уже узнал о том, что человек троичен, дух, душа и тело у человека есть. И когда человек высшие нравственные силы, разум, характер, волю подчиняет Богу, то Бог дает силы контролировать все похоти, все желания, все нужды физического тела. И человек владеет сам собой. Он управитель жизни. Когда человек разрывает свои отношения с Творцом, то сатана делает по-другому. У него другая модель контроля человека. Через низшие нравственные силы и телесные потребности он контролирует человека. И привычки, желания становятся натурой для человека. Он не может справиться. И знаменитая фраза «сила есть, воля есть, а силы воли нету» произвучит из уст многих из нас. Поэтому сегодня первое и самое главное – это Бог. Он меняет человека и делает человека достойным в глазах самого себя. Потому что когда человек падает, он начинает ненавидеть сам себя. Ему стыдно, потому что он введен в грех, а потом этим грехом его еще и давят. О том, что ты никто, ты ничего не можешь. И человек сам перестает себя уважать, и начинается проблема. В Библии есть определенные принципы, которые помогают человеку оставаться победителем, потому что не все так просто, и не все привычки и желания так вот сами по себе уходят. Я не знаю, почему Бог так допускает. Наверное, Он хочет, чтобы человек ощутил и вот в этом сотрудничестве с Богом вот эту победу, чувство победы, ощутил себя сильным в Боге побеждать и быть хозяином своей собственной жизни. В Библии есть такие тексты: владеющий собой лучше завоевателя города. Владеющий, тот, кто владеет собой, тот, кто контролирует, тот, кто может воздержаться от лишней булочки, это лучше завоевателя города. В Библии написано, что человек, который умеет обуздать свои уста, это человек сильный, он может обуздать и все свое тело. И мы встречаем в Библии такие интересные истории. Бог положил определенные пределы и границы, которые переступать человеку нельзя. Старца злословить нельзя, начальство злословить нельзя. И поэтому написано, когда архангел Михаил спорил о теле Христовом, он не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе сатана. Он не стал переходить на обвинения. Хотя у него много было, наверное, что сказать в адрес сатаны. Есть принцип, есть барьер, который Бог не дал нам перешагивать. Если мы его перешагиваем, то что? В итоге мы становимся слабыми. И один из примеров — это пример Семея. Человек, который поносил Давида. Давид был царь, и Семей в тяжелое время для Давида поносил Давида, обзывал его, как хотел, злословил. Давид не ответил ему, но потом он сказал своему сыну Соломону: «Соломон, Семей поносил помазанника Божьего, поэтому не оставь это без внимания». Что делает Соломон? Соломон мудрый. Он зовет Семея и говорит: «Семей, подойди сюда. Ты достоин смерти, потому что поносил помазанника Божьего. Ты достоин смерти, но я проявлю к тебе милость».

0: Я переезжаю жить в столицу, в Иерусалим, строю на Красной площади себе дом. Вот, все будет хорошо. Я тебе даю жизнь, это шанс. Я тебе даю право жить, хотя ты достоин смерти. Но есть одно условие. Я тебе ставлю еще один барьер. Выходить из Иерусалима ты не имеешь права. Как только ты вышел, ты, значит, наши договоренности обнуляются, и ты пожинаешь то, что сейчас должен пожать. Это милость тебе. Семей обрадовался? Я думаю, что да, потому что он шел уже на приговор. Но что сделал Соломон, будучи мудрым? Он знал, что человек, не умеющий обуздать свои уста, не сможет обуздать и своего тела. Он подписал ему смертный приговор, но он просто отсрочился по времени. Это факт, это причинно-следственная связь. В мудрости своей человек проявил и сломал мудрость, но зная, что человек, не умеющий обуздать, рано или поздно заступит. И прошло несколько лет, и Семей переступил через границу Иерусалима и пожал то, что сеял. Важный принцип, да? Как же научиться? И поэтому сегодня, как научиться быть воздержанными? Какие принципы есть в Священном Писании? Мы можем увидеть, что есть определенная цепочка последовательностей, которая приводит нас к греху. Мысли наши становятся нашим желанием. Желание вырастает в действие. Действие становится привычкой. Привычка формирует характер, характер определяет судьбу. То есть между мыслью и между судьбой есть определенная жесткая зависимость, цепочка. Мысль, желание, действие, привычка, характер, судьба. Вот. И на каком-то этапе мы согрешаем. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, на каком этапе мы согрешаем? На желаниях? Когда мы согрешаем? Мы согрешаем в мыслях, да? Скажите, пожалуйста, плохие мысли — это грех или нет? Как вы думаете, плохие мысли — это грех? Сами по себе мысли, а? Начаток греха, да? Ну, как-то так обтекаемо. Сами мысли греховные — это не грех. Вопрос в том, что мы с ними делаем, с этими мыслями. Иисусу приходили плохие мысли? Приходили. Сделай камни хлебами, сбрось, сойди со креста. Сколько плохих мыслей неправильных приходило Иисусу. То есть наша проблема не в мыслях, которые у нас здесь рождаются, а в том, что мы с ними делаем. Поэтому есть такое выражение. Ну, встретилась тебе девушка, прошла мимо, да, и ты, взгляд твой упал. В этом нету греха, но зачем же оборачиваться? И вот когда мы начинаем оборачиваться, да, то есть мы мыслям даем ход и начинаем какие-то действия, то есть у нас появляется желание, вот тогда уже этот начаток греха становится, начинает прорастать. Поэтому очень часто в своей жизни что мы делаем? Мы ставим барьер или пытаемся поставить барьер тогда, когда нам хочется, когда у нас уже есть желание. Мы уже проиграли, по сути. Это вопрос лишь только времени, потому что сам Иисус говорит о том, что если у тебя есть желание, но никогда в жизни ты его реализовать не смог, ты уже грешишь. И ты всю жизнь грешил, потому что ты всю жизнь желал, но еще никогда в командировку не ездил, и поэтому вот как бы так и не получилось, да, никак согрешить или что-то еще сделать. Поэтому нам нужно научиться разделять эти вещи и научиться ставить барьер и порог не тогда, когда у нас желание уже есть, а тогда, когда только мысль пришла. Поэтому есть такое выражение, что мы не можем запретить птицам летать над головой, мы можем запретить свить им гнездо, да. Гнездо над головой. Поэтому давайте попробуем поставить этот барьер в мыслях. А хотел бы еще вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда вам сны греховные снятся, это грех или нет? А? Тоже не грех, да? Нормально все? Да.
1: Мы же не контролируем сознание.
0: То есть это подсознание, да? На уровне подсознания, в принципе, нормально это все, да?
2: Проигрывать их, наверное, заново.
0: Ага, ну да, да, еще спасибо.
3: Я просто думаю, что сны, они тоже не просто так появляются. Иногда разные сны, ну, и там, и странные из-за того, что не то, что съел.
0: Что у
3: трезвого на уме,
0: то у пьяного на языке, то и во снах снится, что, о чем ты думаешь.
3: Да, то есть бывают сны просто от того, что ты переел на ночь, но если какие-то там сны бывают от того, когда ты очень сильно хочешь, когда ты там мечтаешь о какой-то машине, то она тебе снится и ночью, там, как ты на ней едешь и так далее. То есть то же самое в таких плохих снах, это
0: может быть отражение, по сути,
3: из-за того, что у тебя здесь, чем ты наполняешь свой мозг, оно тебе и ночью.
0: Знаете, спасибо большое. Знаете, что я заметил в своей личной жизни? Когда ты имеешь близкие отношения с Богом, то Бог не позволяет тебе грешить даже на уровне подсознания. Когда твои сны заходят туда, в запрещенную зону, Бог пробуждает тебя. Это большое благословение. Тут вопрос в другом. Хочешь ты сон досмотреть, или ты говоришь, Господи, чур меня, да? Вот, то есть сам сон, по идее, не проблема. Проблема в том, что мы делаем с этим сном. Зачем я проснулся, да? Или хорошо, что я проснулся? То есть опять желание продолжить этот сон или нет. Какие подсказки мы можем для себя взять библейские, которые помогут нам быть победителями? Какие подсказки мы можем взять для себя? Первое. Есть такая фраза, она очень серьезная фраза. Как верно, что мысли влияют на наши слова, так же верно, что слова влияют на наши мысли. Также, как верно, что мысли влияют на слова, на наши действия, так же верно, что слова влияют на наши мысли. Поэтому то, что мы говорим, то прописывается в наш разум. Хвалите людей, говорите о них доброе, и вы будете думать о людях лучше. То есть слова формируют наши мысли. А если ты грешишь в мыслях, то хорошие слова формируют хорошие мысли. Да? И на этом фронте мы можем дать отпор плохим мыслям. Когда появляются плохие мысли, нам что нужно сделать? Нам нужно противостать им своими устами. Я не хочу этого делать, Господи. Я не буду этого делать. Ты не дождешься, чтобы я это сделал. Да? То есть открыто говорить. И это даст нам стимул в мыслях победить этот грех и ослабить его хватку. Приведу вам один пример. Один служитель, совершая миссионерскую работу в России, улетал за границу. И он стоит в аэропорту, и вся команда его прошла, а ему не дают прохода, регистрации, потому что там что-то с проблемами с документами. Не по его вине, но и компания не признает свою вину. Время приближается, окончание регистрации, и вот регистрация закончилась, он летит далеко, на другой континент, и он не улетает. И тут в его разум приходит мысль от лукавого. Ну и где твой Бог? Ты тут несколько недель говорил о том, что Бог сильный. Где твой Бог? И у меня появляется, он говорит, в разуме мысль, что начинать роптать на Бога. Бог, как же так? Я понимаю, что сатана ударяет в самое больное. Если он разрушит внутри меня вот это в доверие к Богу, то тогда как я могу говорить людям честно? Я понимаю, что я должен чем-то противостать. И он говорит, я начал вслух прямо в аэропорту говорить, нет, сатана, у тебя ничего не получится, я не понимаю, почему это со мной случилось, но ты не дождешься ни от меня ни одного слова, ропота, я приму то, что... И он начинает слово за словом, люди ходят и оглядываются, говорят, что ты человек какой-то, с ума сошел, да? А для него важно, потому что ему важно сохранить внутреннее состояние доверия и не ропота к Богу. И он говорит, прошло 10 минут, и произошло чудо, мир Божий пришел. Ничего не поменялось, я не улетел, но мир Божий пришел, я одержал победу. Я взял сумку, говорит, и пошел уже от стойки регистрации. И тут мне голос от Господа и говорит, развернись, иди к стойке и скажи, я должен лететь на 335-м рейсе. Так говорит Господь. Подойди и скажи им, так говорит Господь, я должен лететь на вот этом рейсе. Человек думает, я не только, мне 2 часа как бы говорили, что нету места, они же меня в милицию заберут и вообще, да? Но подходит и говорит, так говорит Господь, я должен лететь на этом рейсе. Человек посмотрел на него, взял, как бы кому-то позвонил, одним словом его посадили в самолет, и он говорит, посадили не в эконом-класс, а в бизнес-класс. И он говорит, я сижу и плачу, какой сильный Бог. И людям, которым я рассказываю эту историю, они хлопать начинают, какой сильный Бог. Он говорит, а если бы я вам рассказал о том, что в какой-то день я летел и не улетел, вы бы хлопали? Он говорит, опыт заключается не в том, улетел я или не улетел, а в том состоянии мира, который я получил вне зависимости от того, улетел или не улетел. И одним из важных факторов являлись слова, когда он противостал сатане и тем мыслям своими словами. Поэтому пойте, когда вам плохо, пойте, говорите, молитесь, общайтесь. Другой принцип – не положи вещи непотребные перед собой. Очень важный принцип, потому что очень много непотребного лежит в наших домах, в наших сердцах и так далее. Расскажу еще один случай про служителя тоже. Ну, таких случаев про служителей. Мы часто любим рассказывать опыты победы. Вы любите рассказывать опыты победы, а опыты поражений? Не очень. Хотите, расскажу один опыт поражения своего? Не надо, да? расскажу. Мне стыдно от него, да, но что поделаешь, мы все такие. Однажды я собирался в командировку, и нам нужно было проехать 2500 километров. И я не сильно люблю сладкое, но иногда я могу конфетку купить, какую-нибудь шоколадку, там чай с шоколадки. Сын у меня иногда любит эти там какие-то конфетки покушать, иногда мы им разрешаем это сделать, а тут дорога дальняя. И есть такие конфетки, Меллер называется, знаете, такие кругленькие, да, они там разные бывают. И они там стоят там 35-40 рублей, что-то такое, на кассах всегда лежат. И тут я заехал в Магнит Опт, и они стоят 17 рублей. Да, 17 рублей. А я думаю, дорога дальняя. И я купил их нормально.

Нормально купила. Но в чем опыт заключался? Что я уезжал через 2 дня на машине. На следующий день, когда я еще никуда не уехал, половины уже не было. Они лежали в машине, я ездил и потихонечку их кушал. Я еще никуда не уехал, а половину конфет этих съел. И когда я понял, насколько я слаб в этом вопросе, насколько, ну как бы говорят другим, насколько я сам слаб, мне далось так стыдно. Я помолился, через 5 минут у меня оставшейся половины тоже не было. Я их... Вот, и в колодец, да. Вот, и поэтому, но Бог дает силы осознать это и дает быть победителем. Итак, служители. Опять аэропорт. Рейс перенесли, он ночью остался в аэропорту. Не положи вещи непотребные, мы об этом говорим. И вот он говорит, ночью не спится, потому что разные часовые пояса, и он пошел ночью в кафе. 4 часа утра ночи, он сидит в кафе, пьет сок, заходит девушка. Обходит вокруг столика несколько раз, садится к нему и говорит, вам не спится? Вот. Он смотрит на нее и говорит, ну мне-то не спится, понятно почему, а вам-то почему не спится, да? И он, когда посмотрел на эту девушку и понял, кто она, я, говорит, не сталкивался с такими ситуациями ни разу. Да, я понимал, как бы для меня это необычная ситуация, я не знал, что делать. Но знаете, что я понял? Когда я посмотрел ей в глаза, я понял, что в пороке есть сила. В пороке есть сила. И когда ты начинаешь заигрывать с этим, это очень опасно. То есть есть определенное влечение, есть определенная сила, которая тебя что делает? Затягивает туда. Да? Поэтому с каждым из вас мы можем поговорить, не говоря ни слова, поглядев в глаза. Да? То есть мы можем о многом с вами договориться, со многими из вас. И он говорит, я опустил свои глаза и думаю, что ж мне делать? Я, говорит, понимал, с одной стороны, что Бог не допустит до последнего как-то дойти, а почему бы мне не поговорить с девушкой? С другой стороны, я понимал, что это ночь, а вот эта полутемная, темнота такая, да, вот, как бы и общается не только мои слова, но и дух будет общаться. Я, говорит, принимал решение. И тут знаете, что я, говорит, сделал? Я, говорит, мне пришла мысль, я достал свой портмоне, я сказал, девушка, так не поднимая глаз, девушка, как вас зовут? Она говорит, Света. Света, я хочу вот вам показать мою жену. Вот моя семья, вот мои 2 детей, да, и вот Света, я очень люблю их, и через несколько часов я буду дома. Света, каким нужно быть идиотом, чтобы сегодня сейчас взять и пойти с тобой, если я через несколько времени буду со своей любимой семьей? Поэтому я заявляю тебе о том, что и телом, и душой, и духом я остаюсь верным своей семье. И после этого только он сказал, что я поднял свои глаза. Да, имел право. Почему? Потому что он себя запозиционировал. Это важный момент, когда ты садишься в поезд, к примеру, и там компания веселая, да, и когда ты говоришь, здравствуйте, у меня есть жена, 2 детей, ты себя запозиционировал, ты можешь промолчать, ты ничего не сказал, но ты дал повод другим людям что-то думать, да. Кто-то, я знаю, из девушек кольца даже надевают, хотя не будучи замужними, для чего? Для того, чтобы запозиционировать себя, потому что, может, слов не хватает, да. Но запозиционировать себя — это неплохо, и сказать, кто ты, я служитель церкви, да, я еще кто-то, вот. То есть ты сразу отсекаешь много разных вариантов, которые могут возникнуть, если ты себя не запозиционировал. Это служитель себя запозиционировал. Это еще один из моментов победы над соблазнами. Позиционируйте себя, кто вы есть на самом деле, кем вы хотите себя видеть. И тогда многие вещи просто отскочат от вас, потому что они скажут, нам с вами не по пути. Они сами эти вещи или эти вещи, которые приходят через людей, не будут к вам приставать. И он говорит, я поднял глаза, и девушка, она плакала, она встала и сказала, как я завидую вашей жене, и ушла. Вот и все. И на этом, говорит, закончился наш разговор. Когда он так твердо заявил, и, может быть, дальше он не знал, что дальше делать, будет разговор или нет, разговор не состоялся. Дистанция не сблизилась. Да? Поэтому помните, пожалуйста, это. Не положи вещи непотребные. То, что мы смотрим, в то мы и преображаемся. Для многих соблазном является телевизор. Потому что сегодня столько каналов, столько всякого контента, и ты листая, вольно или невольно, а когда тебе тяжело, ты можешь и там подрейфовать по этому контенту, ни к чему не обязывающему, и заплыть не на ту территорию. У каждого она своя, эта территория, да. Вот. Один служитель говорит, когда пошли телевизоры с многоканальной, там эти все, вот, кабельное телевидение, там было столько, говорит, ненужных каналов, которые мне не... Ну, они были пошлые и так далее, но такие, иногда как-то хоп, и там и я понимал, что в этом есть проблема для меня.
И он говорит, я думал, как же их избежать этой проблемы. Их можно было там пароль ввести. Но пароль как ввел, так и потом опять ввел. Поэтому я, говорит, сделал следующее. Я позвал свою семью, жену и ребенка, и пароль из 6 букв, говорит. 2 буквы ввел я, 2, говорит, жена, и 2 ребенок, говорит. Если я захочу посмотреть, надо, мне надо всю семью собрать, да. Ну, как бы смешно, но, говорит, для меня тогда подействовало. Мы сегодня можем по-другому поступить, как и сделает еще один служитель. Он говорит, я нашел доверенных людей, которым я доверяю, которые духовные люди, и он говорит, я дал им все пароли от своих всех там аккаунтов. То есть они могут посмотреть в любое время, чем, куда я заходил и так далее. Я сознательно себя сделал подотчетным этим людям, понимая свою слабость. Поэтому Бог сделает нас всегда подотчетным. Если ты не подотчетен, это проблема, которая потом влезет, финансово ли, духовно ли, там еще какое-то, да, сексуально ли. То есть сделать себя подотчетным — это хорошо. Подотчетным не только перед Богом, но и перед человеком, который может в любой момент взять и посмотреть. Потому что Бог-то точно знает, куда мы ходим, да? Вот. Но нам бывает порой стыднее человека, чем Бога. И поэтому доверьте свои проблемные вопросы, ну вот как бы человеку. И попробуйте свои все пароли отдать кому-нибудь, чтобы они могли в любой момент посетить и посмотреть, куда сходил ваш... Ну, вы, как друг, девушке своей дайте, парень отдайте девушке, девушка парню отдайте. А что вам скрывать? Ну да. Вот. Вот в этом проблема, понимаете, Адама и Евы, когда написано, они были наги и не стыдились. Эта фраза, помните, есть? Они были наги и не стыдились. Я долго думал, почему эту фразу Бог оставил в Библии. А что было бы, если бы этой фразы не было? Что-то поменялось? Что, какой смысл? Они же были одни в Эдемском саду. Они были муж и жена, и они были совершенны. Чего им там было стыдиться? Но когда я размышлял, Бог открыл мне одну грань. О том, что там не о физической наготе. Они были обнажены друг перед другом, и им не было стыдно. То есть они могли сказать все тайное, интимное, личное друг другу. И им не было стыдно. Они все пароли готовы были отдать. И им не было стыдно. И Бог показал этим текстом высоту отношений человека Адама и Евы. И сказал, это хорошо, это и есть счастье. И в следующей главе мы видим, как уже Адам валит все на Еву, Ева валит все там на змея, и вместе они валят на Бога, где счастье уже разрушено. Понимаете, да? Это счастье, когда мы можем кому-то доверить свои пароли. И Бог нас будет таким образом защищать. Бог будет нас таким образом защищать. Поэтому люди, которые бросают курить, допустим, они говорят, ну я бросил курить. Слушай, ты курить-то бросил, а что у тебя 2 блока-то лежат на серванте? Ну это же я деньги отдал, да что, как бы, ну жалко. Или там у тебя висит там коньяк армянский 5-звездочный. Жалко. Но наступит момент, когда тебе будет тяжело. И это жалко сыграет с тобой очень злую шутку. Поэтому, когда бросают по программе курить, обычно на второй или на третий день идут торжественные похороны сигарет. Да, то есть туда там разжигают костер или в печку, там люди это все выбрасывают. Да, и мы читаем в Священном Писании, когда там язычники все эти колдуны уверовали, они собрали книги, и что сделали с ними? И раздали всем, да? Нет, написано «сожгли». А книга в то время — это машина, это огромное состояние. И Бог говорит о решительном действии. Лучше руку оторви, глаз вырви, да? То есть решительно нужно что-то сделать, потому что это сыграет злую шутку с тобой. Злую шутку с тобой. Если, ну, то есть следующий закон, который мы можем, или узелочек, которым мы можем пользоваться в борьбе вот с воздержанием. Элементарный закон Павлова. Условный рефлекс. Знаете, что это такое, да? То есть вы знаете свое слабое место. Вам хочется конфетку лишнюю съесть. Вот. И поэтому вы берете резиночку денежную такую, скручиваете в 2 раза и одеваете сюда на запястье. И как только у вас мысли съесть конфетку, вы резиночку так оттягиваете, пук! Ой, больно здесь будет, да? И пройдет небольшое время, и всякая мысль о конфетке с чем будет у вас ассоциироваться? С болью. И это вам тоже поможет. Это вам тоже поможет. Иногда я, ну, у нас был реабилитационный центр, мы помогали людям оставить наркотическую зависимость, и мне приходилось много общаться с людьми, которые хотели бросить колоться. И тогда был такой момент, когда я им говорил, доставайте телефон, и теперь все телефоны, где, по которым ты там все эти закладки тебе оставляют, то, тебе нужно все это стереть. Инфаркт. Я же не буду этим пользоваться. Зачем это стирать? Зачем это стирать надо? Наступит момент, когда ты это будешь, это тебе попадется, и ты опять туда позвонишь. Да? Поэтому это важный момент. Следующий момент, который даст человеку тоже победу, это труд на самом деле.
Потому что Бог определил труд в Эдемском саду для того, чтобы человек не окунулся с огромной скоростью в порок. Потому что когда человек натрудился,

приходит домой уставший, вот, ему не до этого, не до этого, не до этого. И порой мы говорим, ой, мы так сильно трудимся, но по сути мы не понимаем, от чего Бог нас уберегает. И примером в этом является Содом и Гоморра. Это была прекрасная страна, написано как Эдемский сад. То есть палку воткнул, туда фиников, инжира, всего-всего-всего, все растет. Да? И поэтому вот такое, такая свободная жизнь привела этих людей к чему? К тому, что в Библии написано «неистово развратные они были», неистово. Почему много времени было? Вечером на дискотеку сходить, туда сходить, сюда посмотреть, с этим поговорить. Да? И когда мы видим, приходят туда путники, они окружили дом и говорят, выведи нам их, мы познаем их. Да? И что делает Бог? Бог ослепляет их, делает их слепыми, но Бог показывает степень их падения. Потому что, будучи слепы, они измучились, искав чего? Выхода или входа? Входа. Они не отказались от своих планов, будучи слепы. Ну, ослеп, надо бежать отсюда. То есть что-то произошло, все ослепли, ребята, бежим отсюда. Они продолжали искать входа. Вот что сделала вот такая свободная жизнь. Поэтому если человек трудится, если человек... Поэтому тяжелая жизнь — это неплохо. Она формирует человека. Она... И поэтому сегодня, допустим, говорят, что в селе жить тяжелее, там хозяйство, огород и все. Да это неплохо на самом деле. Это неплохо. Это дает много дивидендов человеку. Поэтому если вам в телефоне у вас что-то сейчас есть, да, оно там запаролено, чтобы туда дойти, нужно еще там самому иногда забываешь, войдите и удалите все это. Удалите все это прямо сегодня и сейчас. Это даст вам свободу, это даст вам... Если у вас какие-то есть скидки, там какие-то карточки бонусные на то, что не есть хорошо в вопросах еды, выкиньте эти карточки. Вот, да? И поэтому, потому что мы проигрываем не тогда, когда мы за столом думаем, вот почему я вот опять объелся. Мы проигрываем в Ашане, когда идем мимо 35-го ряда и заворачиваем, а там желтые ценники висят. Вот, да? И ты покупаешь, ты еще не согрешил, на всякий случай пусть полежит, друзья придут. Друзья не придут, ты уже все это съел давным-давно. Вот. Поэтому сатана очень лукав. Он в глаза человека посылает очень много всяких вещей, которые человек, к сожалению, проглатывает. И унижает сам себя и унижает Творца. Еще раз повторю эту мысль о том, что сатана указывает Богу на тело человека и насмехается над Богом. Вот до какого состояния довел человек сам себя. Бог дал все для того, чтобы человек был победителем. Бог сам участвует в жизни человека, и происходят сверхъестественные события, когда человек освобождается от сильнейших зависимостей и говорит «слава Богу». Но какие-то вещи он проходит самостоятельно с Богом. Не сам, а с Богом, потому что силою Божией он все равно имеет мудрость противостоять и является победителем. И человек, и Бог делает человека, когда человек начинает сам себя уважать, сам себя любить, он победитель, он владелец жизни, а не кто-то владеет им. Вот такой путь сегодня предлагает Христос каждому из нас, путь победителя. И поэтому Павел говорит, я умом хочу быть с Богом, а плоть моя желает противного. Бедный я человек, кто избавит меня от тела? Я устал уже бороться. Но дальше он говорит, благодарю Бога за победу, которая дана Христом Иисусом. Я всякий раз в этой борьбе являюсь победителем. Вы хотите такой жизни? Это единственный, наверное, путь, когда человек чувствует себя достойно, когда он чувствует себя настоящим человеком и ходит достойно. Да, мы иногда спотыкаемся, не беда. Бог все равно поможет. Праведник 7 раз споткнется, но и потом встанет. Поэтому сегодня воздержание — это замечательный принцип здорового образа жизни, который поможет человеку чувствовать себя достойно подобием и образом Божьим. Пусть Господь вас благословит.

0: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Также вы, друзья, можете готовить свои вопросы, и мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Как воздерживать или как воздержать себя от компьютера в большом количестве? Особенно, например, если он твой рабочий инструмент.
1: Ну, для меня это, ну, сложный вопрос по одной лишь простой причине, потому что я почти компьютером не пользуюсь. Хотя много есть как бы информации и так далее, но я им пользуюсь, наверное, я сижу за компьютером раз в неделю. Я не знаю, для вас это, наверное, удивительно, вот, да, вот, раз в неделю. У меня есть телефон, на телефоне какие-то я пользуюсь, но там совсем другие возможности, чем на компьютере, вот, но мне этого достаточно. Я сознательно делаю это. Я знаю людей, которые пользуются до сих пор кнопочными телефонами. Я знаю людей, которые до сих пор не имеют соцсетей. Это люди, имеющие высшее образование. Они являются членами нашей команды, врач, допустим, нашей команды. Он не имеет такого телефона. Есть определенные неудобства в общении с ним, потому что некоторые вещи нужно ему донести только через почту или там, через смс-сообщение. Да? Вот. Но я вижу, что для себя он это избрал. И как бы, это его путь, и он знает свои слабые стороны. Поэтому, наверное, нужно четко понимать о том, что какой ответ на этот вопрос. Я думаю, что один из моментов, который может помочь, это четко регламентировать время пребывания за компьютером. То есть работа закончила, выключила и не дал себе ни секунды, потому что ты начал смотреть ленту там, и пошло, глядишь, полтора часа прошло. Да? То есть ты должен для себя четко решить это, контролировать какое-то время. То есть ты не лазишь по всем этим интересным вещам, потому что тебе это не надо, это губит тебя. Это имеет вечные последствия. Когда человек это осознает, ему станет от этого легче. И второй вопрос, это то, о чем я говорил. Если ты ползаешь по компьютеру и заглядываешь тем более не туда, куда надо, то тогда доверь свои все пароли и все остальное какому-то человеку, который может посмотреть все это, и тебе будет стыдно туда ползать. Вот, и ты не будешь этого делать.
0: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: В некоторых вопросах понятно, что нужно строго воздерживаться и никогда. Но есть такие вопросы, которые, в принципе, ну а почему бы и нет? Например, если ты не ешь там после какого-то времени, mm-hmm. а вот пришли друзья или ты в гости, и вот мы вместе попили чай, там, может быть, это уже и поздно, mm-hmm. может быть, чуть больше сладкого, обязательно ли всегда воздерживаться?
1: Да, вы знаете, должен быть принцип. В этот принцип в любом правиле есть исключения. Я, допустим, стараюсь кушать вегетарианскую пищу, да, вот. Но когда я нахожусь в командировке, мне не всегда это получается. И поэтому я в этом не вижу греха, и я не мучаю себя от этого. То есть у меня есть принципы, позиция определенная, да. Вот. Поэтому. Если пришли друзья, то есть, ну, если это исключение становится правилом, то ты должен быть честным сам себе. То есть, это если исключение оно постоянно и каждый день по нескольку раз, то это уже становится правилом. Поэтому, по сути, можно грешить и в разрешенной зоне. Объясню вам как. Ну, допустим, я свободный человек, я молодой парень, и мне нравится и Таня, и Валя. Ну, две девушки, они как бы такие свободные, да. И вот Божья воля есть в том, чтобы я женился на Тане. А я женился на Вале. Скажите, согрешил я или нет? Ну, как бы нет. А что я нарушил? Ничего не нарушил. Но Божью волю я не исполнил, потому что именно с Таней Бог предназначил мне вот эти, постичь глубину отношений, глубину любви Божией именно с Таней. Он мне ее дал как половинку. Но я, ну, как бы пусть воля будет твоя, а Валя моя, да? Вот, то есть я поступил по-другому. То есть в разрешенной зоне я что сделал? Я лишил себя, по сути, счастья в этой грешной жизни, полного счастья. Поэтому есть такая история маленькая, я ее вам расскажу. В горы приезжают люди вот, и видят такие мишени, и везде в десятку стрела. Они говорят, вот это кто такой у вас? У нас, говорит, есть такой стрелок Амос. Он очень меткий стрелок. Да, это, наверное, давно было. Нет, он и сейчас живой. Можно посмотреть? Можно посмотреть. И вот они подходят к шалашу, выходит дедушка, а можно Амоса? Это я, Амос. Вы? Это вы стреляете? Да, я стреляю. Он говорит, а вы можете показать, ну, денежку заплатите. Люди платят денежку, вот, да, и он достает лук, берет, натягивает тетиву, вот, она бам, ударяется, он подходит, достает мелок и обрисовывает там, да, мишень, вот. И все в десятку у него. Вот. Очень часто мы так поступаем. То есть мы поступаем так, как хотим, потом пытаемся. Хотя слово грех, хамартия, это не попасть в цель. Это не попасть в цель. Поэтому будьте аккуратны в этом вопросе. В этом нету греха, то, что где-то что-то вы там, к вам пришли гости, и вы съели лишнюю булочку на ночь, да? Но если вы специально приглашаете гостей, чтобы покушать потом, да, то это уже проблема.
0: Следующий вопрос, который к нам пришел. Половое воздержание – это миф или от этого есть физиологическая польза? Почему в современном обществе это считается как табу, и никто об этом не говорит?
1: Вы знаете, вопрос полового воздержания или невоздержания, что такое, это вопрос, который имеет четкие библейские рамки, границы, в которых это благословение, когда это совершается в рамках. Да, библейских, библейского принципа. Даже в уже в браке будучи, в Библии есть четкие рамки, когда мужчина и женщина могут иметь близость, а когда не могут иметь близость. Поэтому я думаю, что это является благословением, когда это происходит в рамках библейских и не благословением.

0: благословением, когда всякий раз выходит за библейские рамки. А Священное Писание достаточно четко ограничивает эти рамки, определяет. Поэтому читайте Священное Писание, и вы будете счастливы в своей интимной, личной вот этой жизни половой. И это будет благословением для каждого из нас.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии? Пожалуйста.
2: У меня такой вопрос. Вы говорили о доверии паролей своих, да, и об Адаме и Еве. Если я, например, в отношениях состою в браке, да, и мы полностью откровенны друг с другом, с мужем, и когда человек голый, он уязвимый, то есть даже вот чисто физически, да, а когда он еще и душу распахнул, то он вообще просто по максимуму уязвим.
0: Да.
2: Ведь мой муж может сделать мне плохо.
0: Да.
2: И убить меня тем самым как внутри, так и физически.
0: Да, поэтому, знаете, спасибо вам за... То есть ваш вопрос какой? Нужно ли это делать? Становиться уязвимым?
2: Ну да.
0: Вы знаете, вот как раз мне кажется, что книга «Священное Писание» в книге «Бытие» и раскрывает нам одну грань счастья, которую мы до сих пор не испытали. Это полное доверие друг другу. И в этом определяется определенная грань счастья. Высота отношений определяется степенью доверия. Если ты говоришь, что мои отношения замечательны, но ты ему ничего не доверяешь, ни финансы, ни кошелек, ничего, ни планы, то как, о чем мы можем говорить? Поэтому, к сожалению, грех все исказил, и поэтому нам сегодня нужно стремиться к этому. Это высота, на которую нам нужно заходить, имея эти доверительные отношения. Да, любовь, она уязвима. Любовь уязвима. Почему? Потому что она делает себя незащищенной. Именно в этом есть определенное счастье, когда люди в таких отношениях, уважая друг друга, двигаются вместе. Это, в этом и есть счастье. Поэтому, к сожалению, сегодня есть такая поговорка, которая не безосновательна, о том, что самый лучший друг человека — это кто? Собака. Потому что она никому ничего не расскажет, хвостом только повиляет, и все тайны сохранит. Ее можно погладить, поплакать и все остальное. Да? Вот. Но Бог предлагает нам испытать некоторый другой как бы опыт. Опыт отношений не с собакой, а с человеком, которого Он определил тебе. И тогда мы можем испытать радость этого счастья и полноту этого счастья. Поэтому обнажайтесь перед мужем в правильном смысле этого слова. Да не только перед мужем, обнажайтесь друг перед другом в правильном смысле этого слова, как мы говорили, да, духовно обнажайтесь, доверяйте друг другу что-то.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который у нас есть. Если простить мудрость у Бога, наделит ли Он так же, как Соломона?
0: Ну, из Библии слов не выкинешь. У кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен волне, ветром развеиваемый. Да не думает такой человек получить что-то от Бога. Просите у Бога, но просите с верою. А когда ты просишь и в это не веришь, то ты ничего и не получишь. Поэтому да, я уверен. И поэтому, когда апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, да, когда он говорит, мы имеем ум Христов, то есть он говорит об определенной степени или уровне отношений с Богом, вот, об определенной мудрости, а мы имеем мудрость от Бога. Зачем вы судитесь с другими людьми, с неверующими, вы носите свои вопросы? Разве мы не можем судить дела? Бог дает нам мудрость, и поэтому я уверен, это моя твердая убежденность, что Бог может дать то же самое и даже больше, чем давал героям библейским.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: А почему видеоигры — это плохо, и почему в них надо перестать играть?
0: Ну, я задам тогда, как еврей, другой вопрос. А в чем в нем хорошего в них? И почему в них надо играть? Вы знаете, ну давайте говорите, да, а потом я отвечу.
3: Ну, играть в них не надо, это просто удовольствие. И люди их выполняют, потому что им это нравится, им удовольствие приносит. Угу. Вот, но игры могут принести эмоции какие-то.
0: Угу. Алкоголь тоже приносит эмоции, вот, да, то есть мы сегодня боремся не за эмоции. Вы знаете, вообще нам нужно рассматривать, наверное, вообще какое-то времяпровождение не с точки зрения эмоций, а с точки зрения времени, потому что время — это талант, данный человеку, и этот талант должен быть использован разумно во всех смыслах этого слова. Вот. Мы должны понимать, что сегодня компьютерная зависимость — это проблема, это бич для многих молодых людей. И они утешают себя словами, что они расслабляются. Да? Это переходит в трату огромных денег, в трату огромного времени и здоровья. Поэтому компьютерные игры чем отличаются от настоящих игр? Ну вообще, почему бы нам, вот кто-то в баскетбол, футбол там гоняет в компьютерах, а почему бы тогда не сходить и не попинать мяч? Вот. Есть много преимуществ, когда ты делаешь что-то самостоятельно. Вот. Это приносит наибольшее удовольствие, больше пользы, чем суррогатное и компьютерное. Поэтому я никогда не был зависим от компьютерных игр и не хочу, и рад этому. Но я знаю многих людей, которые мучатся и не могут освободиться от этого. Поэтому я вижу в этом сегодня большую проблему, которая возникает у молодых людей.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Как и возможно ли убрать вредные привычки из подсознания?
0: Я не психолог, чтобы копаться так глубоко, да, в подсознании. Я рассказал свой опыт со сном. Это, наверное, самое большое, что у меня связано с подсознанием. Вот. Но наши мысли, вот, наши тайные желания, они все-таки формируются от того образа действий и мыслей, которые мы живем здесь, в этом мире. Вот, и правильно тут было сказано из зала о том, что очень часто подсознание нам просто проявляет те наши желания, которые здесь мы скрываем. Поэтому нам нужно быть честным самому с собой. И здесь, в этой реальной мире, в этом реальном мире, в этом сознательном мире, нам нужно заниматься теми делами, которые совершал Господь. Поэтому подсознание в таком случае будет нас направлять на еще большие свершения, на еще большие победы, и это будет благословенно. Когда же мы ведем такую двойную жизнь в этом мире реальном, то подсознание нам просто его проявляет. Вот. И мы пытаемся это оправдать.
1: Спасибо большое. Да, вопросы из студии, пожалуйста.
2: Насколько вообще возможно полностью навсегда избавиться от зависимости?
0: Не знаю.
2: Или ты всю жизнь
0: будешь бороться? Вот эта мера, да, она... То есть Бог нам дал такую границу. Он говорил о том, что я могу в вас достичь так много, что вы даже не представляете. То есть вы даже не представляете, насколько я могу вас сделать красивыми. Согласитесь только на это. Попробуйте, рискните, и вы увидите настолько величественным, великим, сильным человеком в духе, в теле и в душе может сделать Господь. Это и есть повесть о настоящем человеке. Поэтому именно поэтому я говорил о том, что вот та команда, в которую Бог приглашает, где Он является тренером, и Он является тренером команды, которая никогда не проиграла ни одного матча, вот, это самая лучшая команда. Потому что таких высот, которые может достичь человек как личность, мы не сможем нигде сегодня достичь, ни в бизнесе, ни в спорте, ни в политике, нигде. Красивый человек, дух, душа и тело. Поэтому это бездна богатства и премудрости, которую человек хочет отобразить в каждом из нас. И я думаю, что когда, представляете, Бог хочет дать нам дар творить словом. Вы хотели бы иметь дар творить словом? Вот Бог сказал Моисею: «Скажи скале». Он дал дар этот ему. И Моисей сказал... Да, вот. И представьте себе, вы плывете в лодке, и Бог говорит: скажи буре, умолкни, перестань. Петру там или кому-то, Фоме говорит: как это я слово могу? То есть Бог много хочет дать. Проблема в нас. Мы не готовы сегодня. Мы не открыты перед Богом. Мы не позволили Богу это совершить в нас. Но Он этого хочет. И Библия говорит о том, что люди последнего поколения будут следовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Когда бы ни пошел и зачем бы ни пошел. Они полностью будут доверять. И Бог покажет всей вселенной красивого человека, который в грешной плоти будет готов лучше умереть, чем согрешить. Я не представляю, как это. Но Бог говорит, это не сказка, это реальность. И сегодня мы, люди последнего поколения, можем сегодня замахнуться на эту высоту.
1: Спасибо, спасибо большое, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо и вам, благословения.

Аминь. Сегодня мы с вами поговорим про заповедь Иисуса Христа. Да, одна заповедь, которую, как написано в Библии, он сказал, что даю вам новую заповедь. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Если коротко, да, попытаться, ну или у вас спросят, да, когда-нибудь, а о чем Библия, да, там 66 книг, Ветхий Завет, Новый Завет, тысячелетние истории, там больше 40 авторов, и если вот у вас коротко спросят, а о чем это, то в принципе, да, как такая быстрая фраза, которую вы можете использовать, это то, что Иисус Христос сказал: «Заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас». Сразу скажу, конечно, да, не отменяется, что нужно любить Бога, любить ближнего своего, как самого себя. Все это цитаты из Ветхого Завета, которые Иисус законно, да, и правильно как бы все перенес в Ветхий Завет, но тем не менее есть вот это для меня лично как бы шпаргалочка в одну фразу. И о ней сегодня я бы хотела побольше поговорить, да, вот об этой новой заповеди. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Что мне нравится в этой фразе? Первое – это там почти ничего нет про меня. Имеется в виду, что нет ничего про мою любовь к Богу. Да? Если вы вспомните эту фразу, я еще раз буду ее повторять, чтобы она как-то вам запомнилась. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Любовь Бога, любовь Иисуса Христа к нам вводится как аксиома. Он уже любит нас. Это нужно просто принять верой, просто вот понять, увидеть, поверить, жить в этом. И тогда, принимая эту любовь к себе, сказано, что иди и люби другого. Да, здесь именно в этой фразе мало что про меня, потому что мое настроение меняется, моя вера, мы сегодня пели,

про штормы и ураганы. И, знаете, я тот человек, который провозглашаю эти слова, но понимаю, что в штормах вообще-то тяжело. Да? Вот мы с вами понимаем, да, что в ураганах, в штормах тяжело.

Да? Это такая огромная, скажем так, часть Библии, часть Нового Завета, через которую мы вообще понимаем свою идентичность как христиане. В принципе, все обетования, которые есть в нашей жизни, и все, что обещает нам Библия, написано, что это во Христе. Да? Там исцеление во Христе, благословение во Христе, ты будешь головой, а не хвостом, тоже во Христе. Это большая тема, мне кажется, для еще одной проповеди. Но, тем не менее, я хочу это упомянуть, потому что, еще раз, это не потому, что я что-то сделала, это не потому, что можно как-то это заслужить, это потому, что я идентифицирую себя, да, хорошее слово, правильно, что я нахожусь во Христе и принимаю Его любовь ко мне. И тогда все обетования действуют, и тогда любовь к другому может действовать. И давайте обратим внимание на несколько стихов, я прочитаю вам, как раз думая о том, что любовь Бога к нам – это аксиома, да, я думаю, все здесь учились когда-то в геометрии, да, аксиома – это выражение, которое невозможно доказать. Но именно на ней строится вот вся там наука, например, да, если помните, там две параллельные прямые не пересекаются, это аксиома. Невозможно доказать, но почему-то, используя этот принцип, все работает. Вот любовь Бога в нашей жизни – это просто аксиома. Это, ну, конечно, Он доказывает нам свою любовь через много свидетельств, множество свидетельств, но опять же сезоны и периоды разные в жизни, поэтому это правда, это истина, она работает всегда. Итак, Божья любовь к нам – это аксиома. И то, что мы находимся во Христе, когда мы приняли Его жертву, да, когда мы стали частью церкви, мы тоже находимся во Христе. Это истина. И прочитаем следующие стихи. 2 Коринфянам, 5 глава, 14-17 стихи. «Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому если кто во Христе, тот уже новое творение». Все старое миновало, теперь все новое. Аминь. Потрясающие стихи в новом русском переводе, да, звучат чуть-чуть как-то вот по-новому. Скорее всего, последние несколько предложений многие из вас наизусть вот выучили, да, я новое творение, старое прошло, теперь все новое. Да, здесь чуть-чуть вот по-новому звучит. Я хотела бы посмотреть на эти стихи именно с точки зрения нас и отношения к своему ближнему. Давайте еще раз прочитаем первую часть, потому что она потрясающая, и хочется, знаете, так прямо даже выпрямиться и прочитать вот прям смело. «Любовь Христа движет нами», да, можно сказать, вот мной, да, если я хочу применять Божье Слово в свою жизнь. «Любовь Христа движет мной, потому что я убеждена в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен». Хочется сказать «Аминь». Но здесь фокус, дальше повествование, смещается с Христа на твоего ближнего. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Кого ни на кого? На твоего соседа, на твоих родителей, на твоих там братьев, сестер, на кого угодно. Вспомни, да, кого-то, на кого ты смотришь так вот с человеческой точки зрения. Как когда-то мы смотрели на Христа, но больше не смотрим. Поэтому если кто во Христе, тот уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. Вот эта строчка. Когда-то мы смотрели на Христа по-человечески, но больше так не смотрим. Что это значит? Как люди, современники Иисуса Христа смотрели на Него? Здесь такая немножко рекламная пауза. Если вдруг вы не видели, то сейчас в процессе и съемки, и выхода сериал «Избранные». Мы даже смотрели первый сезон здесь в церкви, всю ночь мы смотрели первый сезон, было потрясающее время. Я отошлю вас к этому сериалу. Он не идеально по Библии, там много художественного какого-то домысла. Его, я так понимаю, да, там сняли и многие актеры, католики, поэтому есть вещи, которые для нас с вами такие, ну, не совсем понятны, но тем не менее, этот сериал очень хорошо описывает и показывает, как люди вокруг Иисуса Христа смотрели на Него. А что они видели? Они видели, во-первых, человека.
обычного человека в плоти, который кушает, который спит, который устает, да, мы все это с вами понимаем. Также они видели человека, который совершает какие-то странные поступки, да, когда нужно идти куда-то, чтобы получить славу, он не идет. Когда нужно не идти туда, где его могут убить, он туда идет, да, или когда нужно тратить деньги, он этого не делает. Когда их нужно не тратить, он их, наоборот, позволяет тратить, да, омывая, например, когда Мария мыла ему ноги.

То есть очень много такая противоречивая фигура, которая все время делает не то, что ожидали, которая постоянно ломает правила. Да? Еще можно подумать о том, как фарисеи смотрели на Иисуса Христа. Почему именно фарисеи? Потому что это такие явно две группы, вернее, два, как фарисеи и Иисус, те, которые были, противостояли друг другу, но в Библии написано, что Иисус умер за каждого, значит, вот из-за фарисеев. Но как они на него смотрели? Какой-то странствующий проповедник, который нарушает все там законы, субботу, который делает все не так. Все не так он делает, и вот такой человек в итоге, как здесь написано, да, он оказался не тем, кем они думали. Вот с этой перспективе, да, я еще раз прочитаю. Когда-то мы смотрели так на Христа. Как? Да? Как на человека. Как на того, как, кто ведет себя не так, как ты ожидаешь. Но больше не смотрим. Да? То есть Иисус поменял полностью представление там, людей, да, о себе, о своей фигуре, о своей персоне. Потому что Он своей смертью, своим воскресением показал и доказал, что Он не просто странствующий проповедник. Он Бог, который воскрес во плоти и искупил каждого из нас. И, конечно, да, как верующие люди, мы именно с этой перспективы смотрим на Него вот в первую очередь. И опять же, сделаю отсылку, поэтому мы поем, что Его имя выше всех, поэтому Он так прославлен, потому что Он Бог, который воскрес. Но интересно, что эти стихи отсылают, говорит, что теперь также мы должны относиться и к друг другу. То есть если ты смотришь на какого-то человека с человеческой точки зрения, то написано «а теперь не смотрим». Особенно это касается церкви, особенно это касается верующих людей, потому что в Библии многократно написано, что мы с вами преображаемся в новую природу, что у нас есть, вот знаете, как дары Духа, плоды Духа, мы, ну, можно сказать, сверхъестественные существа, потому что сам Дух Святой, великий Бог, живет в нас и действует через нас. Это не просто что-то человеческое, это больше, чем что-то человеческое. И вот так Библия призывает смотреть друг на друга. И также написано, если кто во Христе, тот уже новое творение. Как я сказала, эти строки, да, мы знаем почти наизусть, потому что там в библейских семинарах, в своей жизни многие люди, вообще есть такая практика, ты просыпаешься там и провозглашаешь что-то в свою жизнь, да, там, я возлюбленное дитя Божие, я новое творение, там, у меня все будет хорошо, я в благословении, ну и дальше много-много прекрасных слов, которые можно, нужно и классно говорить, может быть, там, с утра или в молитве себе. Но знаете что, этот стих, он как бы не про вас. Да, потому что здесь написано, что если вы смотрите на кого-то с человеческой точки зрения, то вы должны понимать, что это Он во Христе, и это Он новое творение. То есть этот стих на самом деле обращен к тем людям, которые вам не нравятся. Потому что Христос, Он, ну, условно, да, давайте так чуть-чуть утрируем, наверное, нельзя сказать, что Он прям всем не нравился, но Он удивлял. Он мог кого-то разочаровывать, Он мог не оправдать чьи-то надежды. А ученики, да, мы с вами понимаем, что когда Иисуса Христа его распяли, то все их надежды, они растворились. И, конечно, мы можем сказать такие слова, как потерянность, разочарование, да, может быть, какая-то такая дезориентация, что будет дальше. И вот иногда мы смотрим на людей, кого-то рядом с собой, и мы разочарованы, да, у нас есть какая-то неоправдавшаяся надежда. Я очень верю, что не только у меня есть такие люди, да, о которых я могу так сказать, потому что это жизнь, да, и люди вокруг нас, они так или иначе, они нас могут разочаровывать или подвести, или еще что-то. И вот Библия призывает смотреть на нас, на них, не с человеческой точки зрения, да, если касательно команды, более такой простой пример хочу провести, там, условно, в команде служения есть какой-то Вася, вот он всегда опаздывает. И все такие, ну это Вася, он всегда опаздывает. И вот это человеческая точка зрения. Это Вася, он опаздывает. Божественный взгляд, это Вася, Сын Божий, помазанник, да? Ну, то есть вы понимаете, к чему я клоню. Что мы смотрим друг на друга с божественной точки зрения. И тогда почему-то, да, вот это вот стих, да, что мы уже новое творение, да, что все старое прошло. Даже если он там опаздывал 500 раз, давайте поверим, что 501, да, он не опоздает. Пример с опозданием приведите в своей жизни на какой-то любой пример, который вас чуть ближе касается, да. Может быть, в семье там
такая тема, да, семья. Сейчас скажешь что-нибудь, потом они припомнят, что я привела какой-нибудь пример такой. Там, не знаю, кто-то забывает постоянно выкинуть мусор, да, и ты снова и снова там, ну, выкинет этот мусор, да. Но нужно смотреть на тех, с кем ты живешь, да, с кем ты дружишь, вот с этой вот божественной точки зрения. Хочу пример привести из одной проповеди, тоже она звучала здесь год назад, проповедь про проповедь, и там был такой, как пример, просто произнесла моя сестра, поэтому такая будет реклама. Ну, в общем, моя сестра Вика, она говорила про семью. Она говорила, что когда читаешь Библию, семья — это божественный союз, который Господь просто вот наполнил своим присутствием. Написано, что между мужем и женой сам Бог присутствует, Его слава. И в Библии даже то же слово «присутствие Бога между мужем и женой» описано тем же словом, как вот в святое святых Господь присутствовал. И ты такой: вот это семья. А потом вспоминаешь, что семья — это пожарить котлеты, выкинуть мусор, убрать. Ну и вы все, опять же, живете, да, где-то или в общаге, может быть, или с семьей. Вы понимаете, что семья — это достаточно обыденная вещь, которая происходит каждый день. И правда в том, что это сразу и то, и то. Это что-то и возвышенное, божественное, в котором Бог действует постоянно, и это, ну там условно, пожарить котлеты. Вот этот пример про то же самое. Твой человек, друг в церкви, в команде, на домашке, в семье, да, там вот в какие, подставьте, да, для вас более подходящее слово, это не просто человек, который в чем-то не подходит твоим ожиданиям, но это божественное творение, да, это вот помазанник, для которого и на которого у Бога есть свой план. И Библия призывает нас именно так смотреть на этих людей, да, ведь когда Иисус умер и воскрес, Он показал какую-то другую природу, другое качество людей. Что мы можем смотреть и находить в вере, да, потому что мы в вере сегодня знаем, что Иисус воскрес, да, были очевидцы, и сегодня эта вера поддерживает нас. Что мы в вере, как мы в вере можем смотреть сегодня на людей не по-человечески, а по-божественному, как это будет? И, конечно, я говорю такие слова, там, помазанник, Сын Божий, это все правильно и здорово, но для людей нужно находить что-то именно их личное, конкретное, да, как на них можно смотреть. Прочитаем еще один стих, 1 Иоанна, 4 глава, 7-12 стихи. «Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога, и каждый, кто любит, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. Любовь заключается не в том, чтобы мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал своего Сына в умилостивление за наши грехи. Дорогие, если Бог нас так любит, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то в нас живет сам Бог, и Его любовь в нас совершенна». Итак, Бог проявил свою любовь к нам в том, что отдал своего Сына. Да? Он отдал того, кого любит, отдал своего единородного Сына за каждого из нас. И написано дальше: дорогие, если Бог нас так любит, да, что Он отдал своего Сына, то и мы должны любить друг друга. Опять же, да, Бог уже показал свою любовь, как здесь написано, нам не нужно. Да, любовь заключается не в том, чтобы мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас. Первое твое общее действие как христианина – поверить, что Бог тебя любит, Бог тебя призвал, это Он уже сделал, и в ответ ты уже любишь Его. И если уж ты это принял, да, что Бог отдал своего Сына, который умер и воскрес, то мы должны также любить друг друга. И дальше, да, прекрасно написано, что если мы любим друг друга, то сам Бог живет среди нас. Хочешь ли ты, чтобы Бог жил среди нас? И послушайте, это Библия, да? Апостол Павел, это 1 Иоанна, простите, Иоанн пишет церкви, он пишет верующим людям. То есть это не просто он пишет какой-то группе людей, которые еще не верующие, и он такой вдохновляет их: ну, пожалуйста, любите друг друга. Ну, пожалуйста, вы вот еще как бы, может быть, не верующие, но любите друг друга. Или вы еще там, не знаю, не читали Библию ни разу, но любите друг друга. Он пишет это общине, он пишет это церкви, и он убеждает их снова и снова: любите друг друга. Значит, скорее всего, в этом был вызов. И знаете, что я скажу? Что в этом до сих пор есть вызов. И в этом будет всегда вызов. Потому что любить — это сложно. Любить — это самая высшая задача нас,
по отношению друг к другу, и это не что-то такое, ну, там, наивное, да, ну, любите друг друга, вот там. Но бывают моменты, когда любить сложно, бывают моменты, когда любить не хочется. Но вот эта фраза, да, и часть этого стиха, лич,

Но я, например, всегда в восторге от нее. Если мы любим друг друга, то в нас сам Господь. Хочу ли я, чтобы в нас и вот среди нас был сам Господь? Тогда в такие моменты, когда любить сложновато, я пытаюсь, да, потому что для меня присутствие Божие и вот это вот обетование, что в нас живет сам Господь, оно очень важно. Здесь также написано, да, что Бога не видел никто никогда. Да, в самом начале, но Сын явил Его. А в Библии, да, у нас очень часто, вернее, в Новом Завете, наверное, 90% стоит там Бог, Бог. А на самом деле в оригинале это все разные имена Бога. И когда в Новом Завете мы видим Бог, то чаще всего это относится к Богу Отцу. То есть здесь имеется в виду, что Бога Отца не видел никто, потому что тоже в Ветхом Завете написано, что кто его увидит, тот умрет смертью, да? Но в чем, опять же, уникальность Иисуса Христа, что Он явил нам Отца? Сам Иисус говорит, что если вы видели меня, вы видели Бога. И поэтому, да, я еще раз повторяю, что Его имя выше всех, Его имя превознесено. И сам Иисус пребывает среди нас, когда мы любим друг друга. И Иисус — это был тот, кто пошел на жертву добровольно ради того, чтобы мы с вами спаслись. И как я говорила в начале проповеди, что мы все находимся с вами во Христе, и все, что мы делаем, движется в Его любви. Из этого я вам, как хочу сказать, обрадовать, что поздравляю, да, вы жертва. Потому что Бог объединяет нас всех в одну живую жертву для Него во Христе. Каждое причастие мы с вами читаем такие строки. Обычно их нет на экране, но мы повторяем с пастором, который ведет литургию, и мы говорим такие слова. «Пусть все принимающие этот хлеб и вино объединяются в одно тело и преобразятся в живую жертву во Христе». Каждое первое воскресенье месяца вы вот это произносите. То есть мы снова и снова напоминаем себе, что мы живая жертва во Христе. И это не та жертва, которая говорит, мне нужна компенсация, да, там, заплатите мне за мой ущерб. Нет, мы жертва в плане, ну, условно, барашек, которого положили на алтарь. Да, или если вы знаете вот историю про Авраама и Исаака, Авраам ведет своего сына на заклание, он ведет его в жертву, ну, он ведет его убить во имя Бога. И, конечно, история закончилась хорошо, Авраам не убил Исаака, но часто люди сегодня уже шутят, что, наверное, у Исаака был бы интересный диалог с психологом, да, условно, там лет в 13 его папа повел приносить в жертву. Так вот, чтобы немножко прочувствовать, мы с вами такая же живая жертва. Бог в Сыне Своем объединяет нас в живую жертву во Христе. Жертва живая – одно из тоже интересных, да, мне, когда я себе это представляю, да, живая жертва, вообще-то, если представить себе барашка где-нибудь там, ну, на каком-то месте, где его хотят убить, он точно будет как пытаться освободиться, да, выдираться. То есть мы живые, и мы все время с этого алтаря жертвенника пытаемся куда-то улизнуть в своей плоти, в своей лени, в своем нехотении делать. Иногда мы точно знаем, что Бог от нас хочет в плане жертвы, и не делаем этого. Мы живые, это нормально. Но Бог снова и снова преобразует нас в живую жертву во Христе. И Он, как церковь, отдает нас этому миру, чтобы мы любили людей, чтобы мы любили друг друга, чтобы когда мы любим друг друга, люди видели Бога, да, и так же, как Иисус для нас, это тот, из-за кого мы вообще появилась возможность прийти к Богу, люди видят вот нас как церковь и тоже приходят к Богу. Поэтому мы та жертва, которая отданы для того, чтобы мир увидел Божью любовь в Иисусе Христе. Звучит опять же, знаете, как бы, как сказать, возвышенно, прекрасно. Но правда в том, что жертва, она страдает. Да, в этот момент мы вспоминаем Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Он был жертвой, да, он страдал. Он действительно, это не просто метафора или это не какой-то образ, но он действительно страдал. И как плохая новость в том, что мы будем с вами страдать от отношений. Мы будем с вами страдать друг от друга. Мы будем с вами страдать от несправедливого отношения, от каких-то, ну, по-любому, да, опять же, да, такой 4.0 уже, так мы говорим, что это более старшая молодежь, да, от каких-то предательств, от каких-то разочарований. Мы будем с вами страдать, при этом, возможно,
в нашем сердце будет самое лучшее отношение, но страдания все равно приходят. И это тоже наша жертва, снова и снова уповать на стих. Но если мы любим друг друга, то Бог находится среди нас, и Бог находится в наших сердцах. Когда я тоже представляю себе живую жертву, а для меня одна из лучших таких иллюстраций – это Месах, Сидрах и Авдинага в жертвеннике, да, вот они горят. Если коротко, да, то Израиль пленили, и израильских мальчиков умных отвели в Вавилон. И там они должны были служить тому вот царю, который там был. И эти три юноши, они были изумительны. Они делали все правильно, лучше всех. Их все, да, там, ну, признавали их успех. Но в какой-то момент царь говорит о том, что все должны поклоняться истукану, а так как они верили в единого Бога Израиля, они, конечно, не могли это сделать, за что попали в огонь. Но написано в Библии, что несмотря на то, что они были в этом огне, они не сгорали. И это, знаете, вот для меня это образ живой жертвы. Жертва, справедливо ли они попали туда? В Библии отмечено, что именно чтобы их, скажем так, подловить, их враг устроил такие законы, что вот прям все обязательно должны поклоняться этому истукану. То есть, по сути, когда они хорошо, правильно и верно выполняли свою работу, у них появился враг, который сделал все, чтобы вот им было плохо. Справедливо ли это? Нет. Заслужили ли они это? Ну, скорее нет, потому что здесь было дело не столько в почитании даже этого истукана, столько просто, чтобы им досадить. Но также написано, что когда они вышли оттуда живыми, их вот начальник, да, их царь даже, ну, как бы обрадовался. То есть они были в почете у того, кому служили. И для меня это тоже образ церкви сегодня. Мы с вами как бы в огне. Есть какие-то вещи, которые мы снова и снова не можем делать. Да, весь мир призывает нас, поклонись тому, обрати внимание на это, сделай жертву или уступку вот в этом, сделай шаг назад в этом. Но мы стараемся, да, в меру своих сил и веры гореть и не соглашаться с чем-то. И справедливо ли наказание за такое поведение? Конечно, нет. Но как живая жертва мы горим, но мы не сгораем. И снова-снова это происходит. Есть в богословии такая наука, называется теодицея. Это, скажем так, оправдание или защита Бога в вопросах, почему, если Бог добрый и любящий, то существует зло и страдания. И, конечно, это большая такая прям сфера, и много лекций в этом есть, просто как бы вам так приоткрываю, да, рассказываю. Но, знаете, одно из того, что для меня является вот теодицеей или защитой Бога, когда я снова и снова рассуждаю о вопросах страданий, о вопросах, почему мир несправедлив, это сам факт того, что, несмотря на все, что происходит в мире, до сих пор есть церковь, есть верующие люди, и есть те, кто снова и снова собирается в церкви. Значит, Бог каким-то образом касается наших сердец и ведет нас сквозь эти страдания так, чтобы мы доверяли Ему жизнь. Один из таких ярких примеров вообще вот, как жить дальше, да, это книга «Выбор» Эдит Евы Эгер. Если вы не прочитали, сейчас будут спойлеры, это ваша проблема, потому что книга бестселлер. Все, мне кажется, должны как-то вот ее прочитать, понять, потому что пишет женщина, которая пережила и прожила Освенцим, и она описывает вообще все, что было, да, все, как это происходило. И я долго не могла подойти к этой книге, потому что, честно, я немного такой восприимчивый человек, и я не хотела вот там условно всю книгу обо всем этом читать. Хорошая новость, это всего 113 страниц. Книга намного больше, поэтому если вдруг вы, как я, ну, как бы переживаете читать об этой теме, хотя я прочитала, это было очень полезно, я еще раз отправляю вас к ней, то можете там со 114 начать, и все будет дальше. Так вот, женщина пишет о том, как она пережила, будучи девочкой, Освенцим. И когда я долистала до этой 113 страницы, и там началась дальше ее жизнь, я подумала, а о чем дальше будет книга? Ну, как бы, все, история закончена, она пережила, она выжила. И дальше, условно, 3/4 книги еще пишется, назову это своими словами, о жести, которую она проходила. О том, как она вернулась в свою страну, и там начался военный переворот. О том, как она вызволяла своего мужа из тюрьмы. Как они тяжело переехали в Америку. Как они развелись с мужем, потом опять поженились, потому что поняли, что все очень любят друг друга. Простите за спойлеры еще раз. Прочитайте книгу, очень интересно. И знаете, о чем я подумала в тот момент?
она пережила Освенцим. На этом должен быть, знаете, типа, хэппи-энд, все. Но дальше очередная жесткая история, еще жесткая история, еще жесткие выборы, еще переживания. И я уже больше переживала, думаю, да что ж, уже надо было как-то вот остановиться, да, там, ну, на той части еще. И это мне дало, ну, такое, как лично мое, как откровение, мысль о том, что пережив какую-то историю и простив кого-то даже, выбрав любить кого-то, как я вот сегодня снова и снова говорю, что если ты хочешь и ты жаждешь Бога в своем сердце, ты готов кого-то простить, и ты условно внутри себя подумаешь, я молодец, я пойду дальше. Но на этом история, к сожалению, не закончится. Будет какая-то следующая история, возможно, с этим же человеком или с этой же группой людей. Будет какая-то другая история уже с другими людьми. И это вот, к сожалению, наша жизнь, в которой нам нужна сила любить, в которой нам нужно откровение любить. Но это не потому, что я такая хорошая, это потому, что я верю, что Иисус любит меня, и поэтому я иду любить других людей. В этом как бы нет такого чего-то моего. Да? И вишенка на торте, лет 10-15 назад я увидела такую фразу, которая, честно сказать, не отпускает меня вот с тех пор. Было написано так. «Бог просит молиться о врагах и о ближних, и часто это одни и те же люди». Да, я еще раз повторю. «Бог просит молиться о врагах и о ближних, и часто это одни и те же люди». Любовь, когда мы говорим любить друг друга, это не просто, знаете, вот каких-то людей. Вот есть город Москва, и мы любим людей. Вот есть большая церковь Слова Жизни, и мы ее любим. Это того, кто реально твой ближний. И часто, к сожалению, так происходит, что любовь мы практикуем, вот такую вот любовь, прям любовь, которая стоит, которая жертва, которой не хочется, с которой хочется сбежать, с которой хочется живой жертвой быть и убежать, мы ее практикуем именно с самыми близкими людьми. И это нормально. И это Бог, который нас точит через это Бог, который нам что-то показывает, и это Бог, который проявляется в этих отношениях. Да? Есть люди, которые мне не нравятся. Есть люди, которые мне не нравятся годами. Есть люди, которые мне не нравятся месяцами. Но я верю, что через веру, потому что я во Христе, я должна и хочу, и могу проявлять к ним любовь, потому что я хочу, чтобы Бог был ко мне. Бог был во мне, и Бог проявлялся через эти отношения. Знаете, также в Библии сказано, что вот мы верующие, мы церковь, мы как семья. И у меня есть две сестры. С разными взглядами, разными жизненными историями, разными как в чем-то приоритетами. Но это вот мое и решение, и мне это легко. Любить их всегда. Бог так вот как-то благословил, да, что у нас, правда, с сестрами потрясающие отношения. Можно простить что-то, забыть, там, не знаю, поругаться, быстро помириться. То есть это отношения, которые мне не сложны. Это две мои сестры. И когда кто-то меня задевает, когда кто-то мне не нравится, как я уже сказала, я правда молюсь и говорю, Бог, я хочу относиться к этим людям, как к своим сестрам, потому что сестер мне прощать легко. Если кто-то опоздал, кто-то накосячил, кто-то что-то забыл, мне легко простить, потому что я их вот правда люблю, и это, наверное, вот в данном случае для меня не жертва, это естественно, мне это легко. Но когда это неестественно, я просто молюсь, Господь, вот как я отношусь к своей сестре, помоги мне так относиться к тому, кто мне не нравится. В вашей жизни это могут быть ваши примеры личные, да, потому что действительно с кем-то у нас вот просто идут отношения, все легко, с кем-то нет. Но Библия в этом плане кидает нам вызов, что любовь — это сложно, но любовь — это путь к Богу, любовь — это путь Бога через нас. И здесь, конечно, я в современное время не могу не сделать поправку о том, что есть какие-то личные границы, есть, наверное, выборы, с кем-то нужно перестать общаться, кого-то нужно, может быть, ограничить в своей жизни, да, вот с кем общаться здесь. Это более такие глубокие вопросы, и, наверное, не один семинар нужно на это потратить. Но базово, в любом случае, даже если есть какие-то проблемные отношения в вашей жизни, базово Божье Слово говорит о том, что Бог возлюбил меня, и я могу любить того, кто рядом со мной, и того, кто... кого сложно любить.
Еще раз повторю, что есть разный контекст, есть разные, да, как выходы из этого, но базово Божье Слово ведет меня к любви. И это, конечно же, большая

Поэтому мы с вами во Христе. Мне не нужно делать это своей силой. Я это делаю через любовь, которую Бог дает мне. Давайте встанем с вами, помолимся. Будем просить у Бога силы. Знаете, есть вот этот вопрос, в чем сила, да? Вот, ну, как бы все там задают, спрашивают. И люди говорят, в Боге, в любви. Но я сегодняшней проповедью пыталась напомнить нам, что когда христиане говорят, что сила в любви или сила в Боге, что это не отмашка, и это не самое простое, а это, наоборот, тяжело. Это большое призвание,

любишь каждого из нас, Господь. И я прошу Тебя, чтобы это откровение и это понимание, оно всегда перерастало и переходило вот в это действие. Любовь как действие. Идти к ближнему и любить. Господь, сегодня, как мы говорим это во время причастия, преобразуй нас в живую жертву во Христе. Каждого из нас, чтобы, несмотря

0: Давайте воздадим Богу славу, друзья, Он достой. Да, Господь, да, Господь, да, Господь. Kick it!
1: От телекомпании TBN из студии А в Южной Калифорнии передача «Леон с друзьями». Ведет передачу Леон Патилов. Нашей команде также присоединяется звезда телесериала «Аминь» Клифтон Дэвис. А сейчас начнем с Леоном Патилов. Спасибо, спасибо. Спасибо всем. Знаете что? Мы начинаем второй раунд телесериала «Леон с друзьями». Не верите? Вы ведь пишете и повторяете одно и то же. Вам это нравится, вы это любите. Вот вам и результат. И теперь у нас есть оркестр. Да, у нас сегодня тоже Клифтон Дэвис. И я написал песню. Она из новой пластинки. Альбом называется «Церковь на марше». Это то, что мы и есть. Joining together, hand in hand, full of power.

Да-да, церковь на марше, церковь на марше. Да-да, не могу дождаться, потому что мы и есть церковь. И мне все равно, что происходит в остальном мире, мне не важно. Мы строим наши силы, нашу армию. Мы завоюем эту планету. Так говорил Господь, и мы добьемся этого. Вы спрашиваете, христианская телестанция или просто христианская, или что это? Да, это христианская, но христианская нового типа. И с нами сегодня оркестр. Да, вот так. Некоторые члены оркестра — это часть новой группы «Новое видение». И вы друзья. А вас заголовки говорят, что нового? Дайте мне крест. Надо начинать новое дело. Что происходит? Уоррен! А это Ниссан. А это руководитель группы Исаак. Все в порядке. Хотите что-нибудь сыграть для меня?

Опять же, я очень горжусь своей, тем, что я работаю с TBN и с сиротскими приютами Каяния. И мы составляем эту передачу для вас. Мы называем ее «Леон с друзьями». Но на самом деле она о Христе. Я только играю как бы роль, понимаете? Сегодня я пригласил к нам особого друга. Мы знаем друг друга давно, пару лет, три года. Но вы знаете, век музыканта короткий, потому что обычно люди встречаются, и потом они сгорают. Но я и мой гость, мы давние друзья. Мы написали песни «Церковь на марше». И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга, приятеля Клифтона Дэвиса. Рад видеть тебя, друг. Как тебе понравилась «Церковь на марше», а? О, это было больше, чем здорово. Ты ему дурню показал, а, выдал ему. И смысл Божий в песне тоже есть. И знаешь, помню, как мы сели, и ты пробренчал на клавишах, и я придумал слова, и мы стали работать на этой песне. И озарение в нас уже было, и сила была. Но должен сказать, мой друг, что эта песня была сильная, и Святой Дух работает в ней во всю силу. И ты здорово поработал с церковью на марше. Я так думаю, большинство зрителей помнит тебя по телепередаче «Аминь». Она была замечательной передачей, и мы теперь скучаем по ней. У нас теперь ничего.

ничего не показывает. Ты прав и в смысле негритянского телевидения, и в смысле широкой аудитории. Передачу «Аминь» смотрели не только черные зрители. У нас все были зрители по всей Америке. Мне это нравится. Так и должно быть. Как в христианской вере. Все цвета радуги. Нельзя преуменьшать Бога в том, что касается цветов кожи или народов. Кто-то рассказал историю, довольно длинную. Но Господь создал все цветы радуги и дал цвет нашей кожи. И я хочу, чтобы вы знали, что когда мы становимся Божьими детьми, мы тут же становимся частью прекрасной картины. Но что и говорит, друзья, я скучаю по передаче «Аминь», надеюсь, что-нибудь образуется для меня. И действительно, сейчас я работаю над проектом дневной разговорной программы, поэтому с Божьей помощью и упорным трудом мы что-нибудь сотворим, что-нибудь получится. И я хочу эту программу запустить, и я думаю, что много будет работы, но мы добьемся чего-нибудь. А какого формата она будет? Какой формы? То есть она не ориентирована на музыку? Нет, это утреннего типа, вроде как Реджис и Кэти, знаете, у нас передача здесь. Да, у меня будет напарник, и это должно быть очень интересно. Трудно сказать. Программа еще не продана, но следи за экраном, чтобы не пропустить. А ты с другими актерами встречаешься? И заминь? Да. Знаешь, кого я довольно часто вижу? И, конечно, многие скажут, а как же? Анну Марию Хорсворт, которая играла Тельму. О, да. Тельма была моей приятельницей. Мы в спектакле смеялись и болтали, и люди видели нас на экране. И мы играли возлюбленных, а позднее по сценарию мужа и жену. И казалось, что у нас были очень крепкие взаимоотношения. И это не всегда в шоу-бизнесе. В спектакле ты, может, целуешь кого-то, а как только скажет «стоп, камера», ты с этим человеком ругаешься. Да, ну не буквально, конечно, фигурально. Ты знаешь, за камерой у тебя не то же отношение к человеку, как перед камерой. А у нас с Анной было совсем иначе. Она играла Тельму. Мы с ней действительно замечательные друзья. Она просто удивительная. Она душевный друг и приятельница. Ты вправду встречаешься со столькими людьми. Она и духовная женщина. Она выступала в Атланте в одной церкви. Я слышал, мне снизошел Дух Святой Дух. Она никогда до этого не проповедовала, а когда она встала там, в церкви Барбары Кейн, Святой Дух снизошел на нее. Она рассказала мне, что никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Я ей сказал, так и есть с Иисусом, да? Я бы ее тоже пригласил на шоу тогда. Знаешь, здорово, что мы собрались у тебя в доме, когда вот играли в футбол. И правда, было здорово. Ты заказал еду, чтобы мы привезли все остальное. Здорово было. Да, я не так и угощал-то вас. Да. Я даже забыл об этом. Было здорово. И твоя личность многое добавила к веселью. Хороший был вечер. Примерно человек 15 было, да? Да, у тебя тогда были самые популярные люди. Были актеры из телесериала «Другой мир». Анна там была, Дон Луис из «Другого мира». И ты, конечно, там был. И люди из музыкальной индустрии, Gospel, Норм Никсон, Дебби Айрленд с телевидения, и Билли Дэвис, и Джуниор, Мэрилин Маку, и другая моя приятельница, и хорошая христианка. Да, она из шоу «Альфредс». Да. Мы с ней на пару ведем вечер наград Стеллы каждый год. И они просят нас опять быть в этом же качестве на церемонии наград за негритянский стиль музыки Gospel. Господь милостив и дал мне много друзей и возможности сказать что-то положительное моим друзьям, так же, как и ты. Когда возникают моменты принять вызов, ты знаешь, как трудно работать в индустрии развлечений и в то же время оставаться хорошим христианином. Многие думают, что это невозможно. Это вроде многим как против шерсти. Я думаю, большинство людей думают, что у них есть спасение в кармане. Когда я смотрел сериал «Аминь», ты там был спасен всю жизнь. Но мы-то знаем, что наступает в жизни момент, когда приходишь и переходишь к Богу. Может, ты нам вкратце расскажешь, как это было в твоем случае? Я всегда с удовольствием рассказываю, что случилось со мной. Расскажи мне историю Христа, запиши слова на сердце. Некоторые старые церковные

Данные гимны просто хватает за сердце, да? Просто хочется к Богу идти, действительно. И молодежи нужна духовная основа. Да, когда Господь делает для нас что-то особенное, нельзя хранить это только для себя. Должен ты рассказать другим людям. В моей жизни это произошло в 1980 году, около Рождества, 13 лет тому назад. Я был в подвешенном состоянии, я принимал кокаин. Мы тогда его называли многими именами. И я пришел к пониманию за 6 месяцев до того, как я мог что-либо с этим поделать. И я пытался ездить по стране, стараясь скрыться от всех торговцев наркотиками. И я приехал в Атланту, и кто-то появился и предложил мне немного кокаина. Несколько дней я там побыл на кокаине, потом я поехал в Майами. Кто-то предложил мне и там кокаин. Как будто мой враг знал о моей слабости, и куда бы я ни поехал, он находил способ предложить мне этот соблазн. Таким образом, дело повернулось так, что я закончил тем, что я должен был останавливаться в каждом маленьком городишке, который я проезжал, не знаю почему. Может быть, было что-то в местах, куда я не попадал, но точно то, что мой враг давал мне препятствия на пути. И потом на Рождество 80-го года я сказал себе, что я должен со всем этим покончить. Или я умру прямо здесь, на этом проклятом порошке, но или я должен побороть это. И я осознал, что это гадость, и что в то же время я ничего с этим не могу поделать. Я был бессилен что-либо сделать, и это мудрая реальность, когда ты сознаешь, что должен вступить в борьбу с этим. И я не мог себе помочь, я ничего не мог сделать. И ни один человек в этот момент ничего не мог сделать. И это и есть тот момент, которого всегда ждет Бог, чтобы Иисус Христос мог прийти и сделать то, чего ни один мужчина, женщина, мальчик или девочка никогда ни в жизни не смогут сделать для тебя. Он может изменить твое сердце, изменить твой разум, очистить твое тело. Он может спасти тебя. И это именно то, что Он сделал для меня. Я верил своей жизни Ему в Рождество 1980 года. Я помолился, и Он явился в мою мрачную, унылую жизнь, в мою мрачную, унылую квартиру, где я забил наглухо свою дверь, потому что я был параноиком. Но Бог пришел и смыл все это с меня. Он очистил мой разум, Он избавил меня от паранойи и от страха. Воздадим молитву Христу. Он избавил меня от страха и от муки, которыми я страдал. И с первого числа этого года я вышел в церкви и отдал свое сердце в Иисусу. Слава Богу! Аллилуйя! Это прекрасно! Ну а после этого ты чувствовал соблазн? Была ли та же самая история? Тебя пытались продать кокаин? Хорошо, а как ты реагировал? Что ты делал? Ты был полностью свободен от этого или приходилось бить себя по тянущейся руке? Да, оставь это. Да, как здорово, смотри. Многие люди думают, что это только можно умеренно делать. Я верю, что каждый может быть спасен. Если однажды Христос берет тебя под свое крыло, и ты становишься одним из Его детей, ты можешь отдалить себя от этого. Исаия 58 говорит, только грехи отделяют тебя от Бога, и только ты сам можешь это сделать. Его любовь. Ничто не может отделить тебя от Его любви, но только твои грехи могут отделить тебя от твоего спасения. Если ты настойчив в этом, Библия учит тебя этому. И я помню, как старый приятель зашел ко мне, и все время я это его не видел, и долгое время, когда он нуждался и так далее. И мы вместе принимали кокаин. И он показал мне и развернул целую унцию чистейшего кокаина предо мной. Теперь для них людей это может, для многих людей это выглядит как контрабанда, но для старого кокаинщика этот порошок выглядел прекрасным. Но по мере того, как я смотрел на него, мои руки начали трястись, и я начал вспоминать, где я был, когда Иисус Христос нашел меня и повернул мою жизнь. Я начал вспоминать свою паранойю, и боль, и страх, и бессонные ночи. И я вспоминал болезнь, через которую я прошел,
и в больнице. И я посмотрел на все это и сказал:

Я хочу, чтобы ты это все завернул и унес этого из моего дома и сделай себе одолжение. Выброси это из своей жизни. Это был соблазн, но Бог удержал меня от этого соблазна. Слава Богу. Он может это сделать. Песня, которую ты собираешься исполнить, похоже, содержит ответ на эту проблему, да? Да, это ответ на все. И я дам тебе петь через минуту, но пока я хочу сказать, как я горжусь, что я твой друг. И как благодарен, что ты ответил на приглашение и пришел на передачу. Ты знаешь, почему я счастливый человек? Я очень счастлив, потому что пока мы смеялись и говорили о личной борьбе, ты знаешь, мы пытаемся удержаться за крест, и мы вместе молимся, и поэтому я счастлив. Время наших молитв прекрасно. Я надеюсь, что когда шоу закончится, мы помолимся вместе за публику. Но молитва — это ключ. Да, спасибо, Клифтон, что пришел на шоу. Спасибо. Почему бы тебе не спеть для нас? Хорошо. Клифтон Дэвис. Пока он готовится, я только хотел сказать вам о небольшой вещи, которую мы хотели сделать, потому что это будет фантастично. Я действительно в это верю. И я хотел бы, чтобы мы начали это вместе. Я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы сказали мне в 50 словах или меньше, почему мне нравится передача «Леон с друзьями». И у нас будет особенная викторина, но мы заключим с вами небольшую сделку. Это будет просто фантастика. Только таким образом вы сможете участвовать в этом, в том, что я собираюсь сделать для вас. Я хочу, чтобы вы написали мне по адресу. Пишите нам по адресу, который вы видите на ваших экранах, 50 слов или меньше. Включите строку из Писания, хорошо? Помолимся Богу. Я хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали моего друга и приятеля Клифтона Дэвиса.

Я уверен, вы слышали, как Клифтон дал нам это прекрасное послание. Это прекрасное послание, потому что оно обращено к той части нас, которая темна и безответственна. И Бог говорит, что все, что вы должны сделать, это постучать к Нему в дверь, и дверь откроется. Он принесет свет в вашу темноту. Мне не важно, с чем вы боретесь и через что вы проходите, через какие изменения. Реальность такова, что Бог — это любовь, и Бог — это свет. Так зачем же сидеть в темноте одному? Смените ваше одиночество на дружелюбие. Смените безнадежность на надежду. И примите Иисуса Христа в своей жизни сразу, прямо сейчас. Он все сделает для вас. Все, что вам нужно сделать, это попросить Его. Да, это как раз то, что я хочу сделать. Тем из вас, которые действительно знают, что ваш час пришел, много раз может приходить стук, но только вы можете знать, когда стук приходит к вам, и вы знаете, когда Господь сейчас пришел к вам. Сегодня как раз этот день, и я хочу, чтобы вы повторили за мной эту молитву. Бог говорит, что если вы покаетесь в грехах, Он очистит вас от неправедности. Сейчас, все, кто смотрит телевизор, кто в нашей аудитории, положите эту кокаиновую трубку, положите, оставьте вашу выпивку и скажите: Бог, наш Отец на небесах, я прихожу к Тебе сейчас, надломленным. И я знаю, Господи, что Ты единственный, кто может восстановить мою жизнь. И обломки вокруг меня. И, Господь, я прошу Тебя, сложите обломки вместе, собери мою жизнь воедино. И я знаю, Господи, что я могу сделать все для Христа. Поэтому, Господь Иисус, я принимаю Тебя как моего личного Спасителя и Господа. Примените их. Благослови вас, Господь. Спасибо, Клифтон. Пишите нам, и увидимся на следующей неделе. Praise God.

0: Моей гости неожиданно было подарено 94 тысячи долларов на машину и 94 тысячи долларов на покупку нового дома. Об этом в выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии женщина, с которой везде случаются чудеса, куда бы она ни пошла. Ее зовут Дебра Монтенуто. Дебра, когда вы были ребенком, вы хотели быть врачом. Почему?
2: Я хотела лечить больных людей.
0: Вы приняли это решение в детстве?
2: Я решила видеть людей исцеленными.
0: Вы выросли в католическом учреждении. Вы часто видели, как исцелялись люди?
2: Я никогда не видела исцеленных людей. Я выросла в католическом учреждении, но я хотела видеть больных исцеленными.
0: И однажды вы вели свою машину и по радио сообщили: «Элвис Пресли умер». Какое это впечатление произвело на вас?
2: Я задала себе вопрос: куда он пошел? На небеса или в ад? И пока ехала домой, спрашивала себя об этом. Потом голос Божий прозвучал в машине. Он спросил меня: «Дебра, куда пойдешь ты?» Я подумала: «Наверное, я пойду на небеса, ведь я хорошая католичка». И голос Божий снова спросил меня: «Это правда?» Я доехала до дома, вошла в дом. Мама готовила на кухне, и я сказала: «Мама, я не знаю, куда я попаду, если умру, на небеса или в ад». Мама спросила, хочу ли я помолиться. Мы встали на колени и начали молиться. Я попросила Бога войти в мою жизнь, сказала Богу, что я желаю познать Его.
0: Эти слова – пароль. Я желаю познать Его. Видите ли, многие люди согласны, что хорошо верить в Бога, но не имеют этого пароля. И если быть объективным, не все даже знают Его. А что происходит в душе, когда вы больны с 10 лет? В каком вы были состоянии?
2: У меня была гипогликемия, и впоследствии я была прикована к постели в течение 2,5 лет. Потом я вышла замуж. Эмоционально я не была здорова, я была больна. Моя душа, у меня не было мира в душе.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я в студии с Деброй Монтенуто. А что бы вы чувствовали в течение 10 лет болезни и 2,5 лет прикованным к постели? У вас, наверное, хороший муж, раз не оставил вас из-за болезни. Как вы поднялись с постели? Как это случилось?
1: Я пошла к врачам, и они поставили мне диагноз гипогликемия. Они отправили меня домой. И я воззвала к Богу. Я сказала: «Боже, никакие лекарства не помогут мне. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты исцелил мое тело». И это произошло очень просто. Когда я воззвала к Богу, как бы жар и молния прошли сквозь мое тело. И я упала.
0: Подождите, объясните мне. Молния прошла сквозь ваше тело. Что вы имеете в виду?
1: Это был такой жар. Как будто я горела внутри, как будто молния прошла сквозь мое тело. И я услышала слова: «Дочь, я исцеляю тебя».
0: И
1: я знала без тени сомнения, что Божья исцеляющая сила была на мне, и что Он исцелил меня. Я подняла трубку телефона и позвонила моему пастору. Потом села в машину, приехала к нему, выскочила из машины и, пока бежала, кричала: «Бог только что исцелил меня». Вся моя жизнь очень изменилась.
0: Бог исцеляет. Бог творит чудеса. Дебра — самый обыкновенный человек. Итак, Дебра, ваш брак, сейчас вы очень, очень полагаетесь на Бога, но ваш муж, могу ли я сказать, был он в вере еле теплым, и вы воззвали к Богу о своем муже? Как это было?
1: Я сказала: «Боже, Стефан тоже познает тебя, и ты будешь более реальным для него». Когда он пришел домой в этот день и увидел меня не в кровати, но увидел меня наполненной жизнью, он увидел через это лучшего профессионала по исцелениям. Он знал, что Бог исцелил меня. Он знал, что Бог исцелил меня. Все симптомы прошли. Я не лежала больше в кровати. Головная боль ушла. Была пища, которой я не могла есть. Сейчас я могу есть все, что хочу. Все изменилось.
0: Какой у вас был дом, где вы жили?
1: У нас был прекрасный дом. Прекрасный дом. И у меня была хорошая жизнь. Но в душе моей была пустота в то время, когда Бог исцелил меня от гипогликемии. В моей душе не было мира. И я снова сказала Богу: «Боже, я имею все это». Я сказала: «Боже, у нас есть этот симпатичный домик, мы живем в пригороде, мой муж хорошо зарабатывает, но, Боже, мои чувства нуждаются в Твоем прикосновении». И я снова воззвала к Богу, и Бог исцелил мою душу. Я верю, что самое большое...
0: А объясните, что вы имеете в виду, когда говорите: «Бог исцелил вашу душу»? Как вы себя чувствовали до и после того, как Бог исцелил вашу душу? Что это значит?
1: Что я имею в виду? В детстве у меня было очень много смятения, которое не ушло. И это было...
0: Психиатры называют это дисгармонией. У вас была дисгармония?
1: И я не знала, как быть такой женой, какой я должна быть. Я не знала, как быть такой матерью, какой мне надо было быть. И в душе я никогда не имела удовлетворения. Я пыталась осуществить мечты при помощи денег. И в каких-то случаях у меня это получалось. Я знала, что это была часть моего разума, которая нуждалась в Божьем прикосновении. Тогда я бы чувствовала мир и не была бы так беспокойна.
0: Как долго это продолжалось, пока случилась встреча с Богом?
1: Все это продолжалось около месяца. Моя гипогликемия исчезла мгновенно. А когда я воззвала к Богу, чтобы Он коснулся моих чувств, это случилось через полтора месяца.
0: Вы говорили, что Он коснулся вас, Он пришел к вам. А как Он это сделал?
1: Я читала Библию, и Бог говорил со мной через нее. Но было время, как я и сказала уже, что я чувствовала осязаемое присутствие Бога, тепло, мир, уверенность. И моя душа перешла от смятения к миру, Когда душа чувствует себя как на скоростной трассе и внезапно наполняется миром, знаете, как человек меняется.
0: Но позвольте задать вопрос. Потом ваша жизнь изменилась, и вы потеряли свой прекрасный дом и так далее. Какими были тогда ваши чувства?
1: Мир.
0: Правда?
1: Полный мир. У меня был полный мир. Я знала, что Бог реален, и у меня был мир, который невозможно объяснить.
0: Был бы у вас такой мир? Я имею в виду, когда вы, как и она, потеряли бы все, а у нее был этот мир. Этот мир превышает все, абсолютно все. Итак, вы потеряли все. Потом Бог чудесно дал вам деньги на новый Мерседес.
1: Да.
0: Расскажите об этом.
1: Мне позвонила женщина и сказала, что хочет встретиться со мной. Я встретилась с ней, и она сказала, что Бог побудил ее дать нам деньги, привести нас к продавцу машин, и я могу выбрать любую машину, какую захочу. Я подумала, хорошо. Итак, мы приехали на торговую площадку машин, и она сказала, выбирай любую, какую хочешь. Мы с мужем выбрали машину, и она заплатила и за машину, и страховку, и налог на дорогую машину. Все.
0: Но у вас были еще нужды. Вы потеряли дом. Итак, вы нуждались в новом доме.
1: Мы нуждались в новом доме. Мы потеряли наш дом, и нам нужен был новый. Спустя 3 недели после покупки машины раздался второй звонок от той же женщины. Она сказала мне, что Бог побудил ее дать нам чек на сумму $95,000.
0: Дебра, почему Бог сделал это для вас?
1: Потому что Бог верен. И потому что мы служили Богу, мы любим Бога, и Бог любит нас, и Бог хочет лучшего для нас. Бог хочет, чтобы мы знали Его, и знали не только понаслышке о Нем, но имели взаимоотношения с Ним.
0: Расскажите мне об одном из самых удивительных физических чудес, которое произошло во время вашего выступления.
1: Я проповедовала в Южной Африке. Там была женщина, калека. Она от рождения была калекой. И она стала спускаться по проходу. Она шла и прыгала, и славила. Она славила Бога.
0: Возможно, вы не понимаете, но это одно из мессианских чудес, о котором говорят раввины. Придет Мессия, и хромые будут ходить, и слепые будут видеть. Эти люди такими родились. Это намного сложнее. Вы только что сказали, что она родилась калекой.
1: Она родилась калекой, и пастор знал ее. Она служила в этой церкви. Она от рождения была калекой. Когда я смотрела на нее, я видела, что она спускается по проходу абсолютно нормально. Я вывела ее на сцену, и Бог целил ее.
0: Маленькая девочка, хотевшая стать доктором. Случилось нечто, чего ни один врач не мог сделать. И я верю, что какое-то из этих чудес произойдет и с вами. Мы вернемся через минуту. Здорово! Вы знаете, очень много прекрасных слов сказано об этом враче. Люди, на которых врачи поставили крест, подписав им смертный приговор, с помощью альтернативной медицины полностью исцелились. Я расскажу вам, насколько хороша альтернативная медицина. Я очень благодарен. Я люблю смотреть на мгновенно происходящие чудеса. Моя гостья Дебра видела много таких чудес. Дебра, вы рассказали мне, в Африке еще что-то случилось.
1: В Африке, когда я молилась на сцене за больных, Бог сказал, здесь есть глухой мальчик. Бог открыл его уши на этом служении. Просто открыл его уши. Он вышел на сцену со своей мамой, и он мог слышать.
0: Мог ли он говорить?
1: Да.
0: Потому что когда человек глух, иногда
1: да, он заговорил. Я обернулась и спросила, «Ты слышишь меня?» И стала задавать вопросы. Он ответил «Да». И его слух был в порядке, его уши были в порядке.
0: Когда действует дар, называемый словом «знание», в твоей жизни начинает происходить следующее. Ты слышишь слово от Бога, провозглашаешь его,
1: и человек исцеляется. Я получила дар знания около 10 лет назад. Я начала слышать в духе происходящее. Бог объявлял мне, кто в чем нуждается. И когда я произношу это вслух, Бог касается людей. Они знают, что я не знала этого, и они понимают, это Бог. И когда они получают обещанное, они принимают это и верят этому. Бог действует в них.
0: Я верю, что именно сейчас Бог действует через этот дар. И пока вы говорили, у меня нет слова «знание», у меня видение знания. Чьи-то зубы были, но это странно, но я научился двигаться в сверхъестественном. Меня исполнило благословение от Бога, которое дороже всех богатств. Чьи-то зубы были исцелены прямо сейчас. Дебра?
1: В это время, пока мы сидели здесь, Господь сказал моему сердцу о катаракте. Кого-то Бог исцелил от катаракты. И еще у кого-то смещение бедра. Бог исцеляет ваше смещение сейчас прямо там, где вы находитесь. Вы чувствуете силу от Бога, вы чувствуете тепло в вашем теле. Бог касается ваших бедер. Есть некто, у кого на колене рваная рана. Вы атлет, спортсмен. Бог исцеляет ваше колено прямо сейчас. Подвигайте своим коленом, и вы почувствуете Божье прикосновение к ноге, к своему колену. Вы почувствуете тепло.
0: Вы знаете, Дебра, пока вы говорили, я буквально чувствовал это тепло. Я чувствовал и присутствие, пока вы говорили это. Как будто здесь работал кондиционер. Воздух был иногда немного холодный, иногда очень холодный. Тепло вращалось вокруг, пока вы говорили. Я верю, что сила Божия движется. И я слышал, чья-то шея, а до этого чья-то спина, были исцелены. Спина была исцелена прямо сейчас. Весь спинной мозг был исцелен. И когда Дебра сказала «бедро», я должен сказать, что я слышал это в то же самое время. Это было, вы знаете, я думаю, в этот момент у нас было интерактивное телевидение. Потому что я не думаю и не надеюсь, что эти люди исцелились. Я знаю, что эти люди исцелились. Расскажите мне о ком-нибудь еще, кто был исцелен через слово «знание» на ваших богослужениях.
1: На одном из моих собраний присутствовала женщина, которая была калекой. Она попала в очень большую автомобильную катастрофу и не могла ходить. Когда она пришла на собрание, ее привел туда ее сын, и сидела на собрании, Господь сказал через меня, объявив мне, что кто-то исцелился от последствий автомобильной аварии. Она встала и закричала: «Это я! Это я!» Она бегала по залу, абсолютно исцеленная.
0: А женщина, которая была беременна и с ребенком были проблемы? Кажется, они получили плохой диагноз от врача, который сказал, что УЗИ показало лучше сделать аборт. Был у вас такой случай?
1: Да, у нас было несколько таких случаев. Одна женщина была на собрании, она была беременна, и ей делали УЗИ. Врач сказал, что ее ребенок родится деформированным. Мне было дано слово «знание». Я сказала ей, что все будет в порядке, и ребенок будет абсолютно нормальным. И затем, по прошествии времени, эта женщина, когда я была во дворе церкви, подошла ко мне со своим ребенком. Ему было уже 4 месяца. Она подошла и сказала: «Мой ребенок абсолютно здоров. Ничего плохого с ним не случилось».
0: Все возможно верующему. И Дебра, как вы помните, была исцелена от дисгармонии, эмоциональных проблем. Меня интересует, Дебра, молились ли вы за людей, у которых были похожие эмоциональные проблемы? Потому что если смотреть правде в глаза, все мы когда-то оказываемся в какой-то плохой ситуации. Видели ли вы подобный своему результат исцеления?
1: Да, была женщина, которая тратила по $800 в месяц на медикаменты, чтобы предотвратить эмоциональное нарушение, и она была абсолютно исцелена. Она отказалась от медикаментов и не принимает их уже около 2 лет.
0: А как насчет эпилепсии?
1: Эпилептики тоже были на собраниях. Трое или четверо одновременно исцеленных эпилептиков. Они абсолютно здоровы. Они абсолютно нормальны.
0: Я поддерживаю то, что советует Библия, потому что через Слово вы можете исцелиться. Я люблю сверхъестественное прикосновение Бога. И я верю, что перед экранами есть люди, которые имеют эмоциональные проблемы. Может быть, ваш отец был когда-то алкоголиком или над вами надругались. У вас глубоко укоренившаяся проблема, которая переходит от поколения к поколению, от деда к внуку, которая перешла и к вам, от поколения к поколению. Вы не помолитесь за этих людей, Дебра?
1: С радостью. Во время молитвы поверьте в своем сердце, и вы получите исцеление в эту минуту. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за Твоих детей, которые смотрят сейчас эту программу. Я молюсь сейчас за вашу душу, чтобы ваша душа была абсолютно чиста во имя Иисуса. Она будет свободна от неустойчивости, разочарования, депрессии, беспокойства, стресса. Все это уходит во имя Иисуса. Отец, я благодарю Тебя за это сейчас, что эти души наполнятся миром. Миром. Миром. Во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Отец.
0: Вы помните, что сказала Дебра немного раньше? Она выросла в католическом учреждении, но она не знала, куда она попадет, на небеса или в ад. Она молилась Богу и не знала, куда пойдет. Видите, вам нужно общение, а не мертвая религия. И еще она говорила о мире. У нас есть слово на еврейском языке. Это слово «шалом». «Шалом» означает «полный мир». Мир в вашем духе, в вашей душе, в ваших чувствах и в вашем теле. Я знаю, что некоторые из вас, слушающих меня, верите в Бога, но не общаетесь с Ним. Некоторые из вас не имеют общения с Ним, другие имеют. Но я обещаю вам, если вы будете молиться этой молитвой со мной, осознавая ее смысл, вы получите настоящий, живой, полный любви, чистый шалом с Богом. Вы хотите молиться этой молитвой со мной? Важно говорить это вслух, потому что вся Вселенная, весь мир был сотворен Словом Бога, и ваша жизнь изменится, если вы будете произносить вслух Божьи обетования. Произнесите эту молитву вслух, дорогой Боже. Нет, я имею в виду вас. Я хочу, чтобы вы произносили вместе со мной, не про себя, а вслух. Ведь Бог здесь, с вами, Дух живого Бога. Я молюсь, чтобы ты пребывал на этих людях. Дай им познать прямо сейчас, как сильно Бог любит их. Итак, говорите вслух вместе со мной. Дорогой Господь, я грешник. Я жил без прощения. Я лгал, я украл. Выскажите Богу свой грех. Я увлекался порнографией, имел добрачные сексуальные связи. Прости меня, Господь. Занимался оккультизмом. Прости меня, Господь. Я верю, что кровь Иисуса омыла все мои грехи. И сейчас я

чист. Сейчас я чист. Иисус, Ты мой Мессия и Господь. Господи Иисус, войди в мое сердце. Я хочу общаться с Богом Отцом. Я хочу знать Тебя. Я хочу знать Твою любовь. Я хочу познать Твой Дух. Я хочу иметь Твой шалом. Я хочу познать все, что только можно познать о Тебе. О Боже, я не хочу всего этого ради любопытства. Я хочу этого всем сердцем. Я так нуждаюсь в Тебе.

0: Сколько вы в день выкуриваете сигарет?
1: Пачку.
0: Здравствуйте. Сколько курите в день?
2: Пачку стиков.
0: Сколько стоит пачка?
2: 150-170, 180 где-то.
0: Сколько вы в день тратите денег на сигареты?
3: 140 рублей пачка
0: 140
3: сигарет.
0: Рублей.
4: 300 рублей минимум.
5: На сигареты я трачу 147 рублей в день.
6: Ну, плюс-минус 300 рублей.
7: 500 рублей каждый день.
0: А сколько пачка ваших сигарет стоит?
1: 120.
0: 120. Так, 120, это значит в месяц сколько тратите примерно?
1: Ну, 120 умножить на 30. На 4 тысячи.
8: Ну, 4-5 тысяч.
9: Ой, ну много. 1004 точно.
10: 2550 рублей.
11: Сейчас точно скажу.
0: Давайте.
12: У меня же все ходы записаны. В сентябре 2237 рублей.
6: 9 тысяч, да?
13: 7 с чем-то или 8 тысяч?
0: 8 тысяч в месяц. А если в год?
1: 12,50. 4 тысячи рублей.
0: 54 тысячи в год.
1: 36.
0: В год сколько?
4: Так, 9 тысяч умножаем на 12, получается около 100 тысяч рублей.
12: Тридцаточка.
14: В районе 90 тысяч получается в год.
13: 96 тысяч.
2: 70 тысяч.
0: Сколько вам нужно времени, чтобы заработать вот 50 тысяч?
1: Месяц.
8: Ну, месяц.
4: В среднем полтора месяца.
15: Пару месяцев.
1: Месяц.
0: Получается, месяц из года вы отдаете просто табачную компанию.
1: Да.
0: Не жалко?
1: Жалко.
14: Очень жалко.
0: То есть полтора месяца в жизни вы отдаете табачным компаниям?
4: Да.
0: Не жалко вам компанию отдавать?
13: Жалко. Полтора месяца.
0: Полтора месяца. То есть в год вы полтора месяца отдаете табачным компаниям? Не жалко?
13: Не деньги жалко, а что я убиваю себя сам и за это плачу. А бросить тоже не могу.
16: Вы никогда не задумывались, что это выглядит очень странно? Курящий за свои же деньги травит себя ядом. Дайте мне, пожалуйста, пачку сигарет.
17: А может, хотите что-то новенькое? У нас, например, есть крысиный яд.
16: Нет, конечно.
17: Ну, тогда, может, закажете услугу ниндзя-отравители? Всего за 1000 рублей в неделю наши ниндзя будут постепенно травить вас.
16: Вы что, с ума сошли?
17: Ну, возьмите тогда дихлофос. Очень хороший яд от насекомых.
16: Нет, спасибо. Дайте мне просто пачку сигарет.
17: Ну, как хотите. Просто в отличие от никотина, эти яды хотя бы зависимость не вызывают.
16: Но насколько сильна никотиновая зависимость на самом деле? Если открыть справочник по психофармакологии, то мы увидим, что аддиктогенный потенциал табака, то есть его способность вызывать зависимость, даже выше, чем у героина и кокаина. Все потому, что в состав табака входит наркотическое вещество никотин.

0: сеанса курения кальяна. В первую колбу с обычной водой мы добавляем жидкость для вейпа с никотином. Опускаем в каждую колбу по пиявке. Пиявка в первой колбе погибла уже через несколько секунд из-за высокой концентрации яда никотина. Пиявка в жидкости из-под кальяна погибла через 20 секунд. Ее смерть вызвана тем, что в ходе использования кальяна в воде оседает около 20% никотина, содержащегося в дыме. Никотин впитался через кожу и вызвал смертельное отравление.
1: К врачам за всю жизнь не обращался. Практически никогда не был на больничном. Все думал, все хорошо, никогда ничего подобного не будет. Что кто-то болеет, это где-то вдалеке от нас. Ну вот, коснулось и меня. Ну, начался небольшой кашель, больше года, наверное, не обращал внимания. И вот, в начале 21-го, в январе месяце, сделал рентген. Рентген показал, что нужна консультация онколога. У себя в городе сходил, направили в онкологию, взяли биопсию, оказался рак. Рак легкого. Ну, начал курить, наверное, лет 17-18. И вот через час у меня будет операция уже по удалению опухоли.
2: Мы сейчас оперировали пациента с центральным плоскоклеточным раком легкого. Это опухоль, которая в 100% случаях индуцирована длительным курением. Данный пациент курил 30 лет, и у него развился центральный рак легкого. Пришлось удалить полностью главный бронх, удалить верхнюю долю с верхнедолевым бронхом, частью промежуточного бронха и выполнить так называемую бронхопластическую операцию. Как вы видели на удаленном препарате, легочная ткань, она пропитана черным пигментом, смолами, никотином, то есть всем тем, что содержится в табачном дыму. Поэтому, дорогие друзья, помните, когда вы идете покупать очередную пачку сигарет, чем это может завершиться, что пройдет совсем немного времени, и вы можете оказаться на приеме у онколога, как минимум, ну и в самом худшем случае на операционном столе, либо стать кандидатом на химиотерапию, если ваш случай уже будет неоперабельным.
3: Я могу абсолютно точно сказать, что легкие человека, который живет в самом грязном городе нашей страны, или легкие, например, человека, который проработал на шахте всю жизнь, на угольной, они все равно будут в лучшем состоянии, чем у человека, который активно курит. И легкие курильщика, без сомнения, они отличаются от легких человека, который не курит. Это 100%. Да, можно посмотреть, вот... Ну вот на фотографии можно увидеть легкие жителя Москвы за 60 лет ему, который не курил. И здесь, конечно, мы видим вот такие темные участки, черные. Это, конечно, те участки легких, которые загрязнены просто с возрастом человека, потому что, конечно, в воздухе, которым мы дышим, существуют определенные вредные вещества, конечно. Но это мизерная картина все равно. То есть, если мы сравним с легкими курильщика, то разница будет очевидна. Вот. Например, вот эти легкие. То есть, вот эти черные участки, которые видны, это все как раз вот эта вот сажа, копоть, какие-то не сгоревшие частицы табака или бумаги, которые накапливаются в альвеолах и которые мы видим на вскрытии. По-моему, очень доходчиво. Иногда даже пачкаются перчатки вот этим черным пигментом, который довольно трудно даже отмывается. Ну, то есть это пепел, обычный концентрированный пепел.
4: Сегодня в передаче мы поговорим про вейпы. Насколько они вредны?
5: Но ведь это просто пар. Что здесь такого?
4: А вот пары формальдегида.
5: Я сейчас задохнусь, что вы делаете?
4: Но ведь это просто пар.
5: Но ведь жидкость в вейпе состоит в основном из глицерина и пропиленгликоля. Это пищевые добавки.
4: Во-первых, разогретые до 300 градусов. Будете?
5: Нет, спасибо.
4: Во-вторых, вы забыли сказать, что мы не едим легкие.

0: Я задыхаюсь! Хватит!
1: Но это ведь пищевой продукт. Что такого? Вы же так курите?
2: Мы не курим, мы парим.
0: Ай! Ой!
2: Зачем вы меня бьете?
1: Я вас не бью, а избиваю.
2: А в чем разница? Мне ведь все равно больно.
1: И я о том же.
3: Некоторые считают вейпы безопасной альтернативой сигаретам. Однако уже опубликованы десятки исследований на тему вреда электронных сигарет, причем как с никотином, так и без него.
4: Исследование ученых из Университета Калифорнии показало, что пар электронных сигарет как с никотином, так и без него токсичен и является агентом, разрывающим ДНК. Исследование, опубликованное Американским химическим обществом, показало, что пары вейпов содержат 31 отравляющее вещество, включая никотин, ацетальдегид, пропанал, ацетон и бензол.
3: Дело в том, что на горячей спирали вейпа происходит термическое разложение веществ, входящих в состав жидкости для вейпа. Например, глицерин и пропиленгликоль под воздействием высокой температуры преобразуются в акролеин и формальдегид. Акролеин – это яд, который применяли немцы в Первую мировую войну в качестве химического оружия. А формальдегид – это сильнейший канцероген, вызывающий рак.
5: И на самом деле, если сегодня мы обсуждаем, в чем причина тех неблагоприятных исходов, которые связаны с вейпами, с электронными сигаретами, они больше связаны не с никотином, они больше связаны как раз с этими добавками. Обсуждается как раз сегодня очень широко такая добавка, как ацетат витамина Е, но, по сути дела, банально пищевая добавка. Банально, если мы ее принимаем внутрь.
6: Если ацетат витамина Е может попасть в желудок, и мы его проглотим, и ничего страшного, то легкие, бронхи, альвеолы воспринимают ацетат и глицерин как инородное тело. И сразу на это инородное тело выбрасывается большое количество макрофагов, которые захватывают вот этот жир для того, чтобы его как-то попытаться удалить. И возникает вот так называемое липоидное пневмония. У человека начинается одышка, у него снижается уровень кислорода в крови. Но это как бы химическое поражение легких. Это не та бактериальная или вирусная пневмония, которую мы можем лечить. Антибиотики не работают совершенно в этом случае.
3: Риск заболеть раком при использовании вейпа возникает также из-за токсичных металлов. Опубликовано 12 исследований, которые показали токсический уровень различных металлов в паре от вейпов. Основным источником токсичных металлов в паре является сама конструкция вейпа и его нагревательные элементы. Таким образом, наличие ядовитых металлов не зависит от присутствия или отсутствия никотина.
7: Мы сосредоточили внимание на том, что, в общем-то, даже ослабленные смеси, не содержащие, так называемые, безникотиновые, приводило к тому, что в легких начинал развиваться воспалительный процесс, вплоть до канцерогенеза.
3: Группа ученых провела эксперимент на крысах по влиянию электронных сигарет как с никотином, так и без. Результат. Ингаляция пара даже без никотиновой жидкости оказала крайне разрушительное влияние на легкие крыс. На 7-е сутки у крыс-вейперов обнаружились воспаление в бронхах, жидкость в легких и отек межальвеольных перегородок. На 60-е сутки некоторые участки легких выключились из дыхательного процесса и была выявлена эмфизема.
5: Пропилен, гликоль – это абсолютно безопасное вещество, если его, опять же, принимать в небольших количествах, ПРОС, да, через желудочно-кишечный тракт. Но если мы его разогреваем, опять же, до температуры нескольких сот градусов, и его вдыхаем или ингалируем, к сожалению, здесь мы ожидаем увидеть самые неблагоприятные побочные эффекты, в том числе и повреждающие легкие.
3: Одно из главных своих разрушительных воздействий курение оказывает на сердечно-сосудистую систему. Мы решили провести исследование, чтобы проверить это. В эксперименте принимают участие 4 человек. Курящий сигареты, курящий айкос, парящий вейп и пассивный курильщик. Мы делаем УЗИ сонной артерии, измеряя ее диаметр и резистентность. Резистентность сосуда – это способность его стенок сопротивляться давлению крови. Повышение резистентности означает, что сосуд стал более жестким. Делаем замер до курения. Первое испытуемое. Диаметр сонной артерии 4,8. Резистентность 0,69.
8: Диаметр общей сонной артерии 4,8. Индекс резистентности 0,69.
3: Второй испытуемый 5,8 и 0,83. Испытуемый номер 3. Диаметр 6,0. Резистентность 0,74. четвертое испытуемое. Диаметр 4,8, резистентность 0,75. Теперь испытуемые подвергнут себя добровольному самоотравлению. Первая – сигаретой, второй – системой нагревания табака, третий – вейпом, четвертая испытуемая отравится пассивно. Делаем повторный замер диаметра сонной артерии и ее резистентности. Курящие сигареты. Диаметр 4,7. Резистентность 0,73.
8: Диаметр 4,7. Индекс резистентности 0,73.
3: Как видим, артерия сузилась, а резистентность возросла. Курящий айкос. Диаметр уменьшился до значения 5,5. Резистентность увеличилась до 0,88. Парящий вейп. Диаметр сузился до 5,4, а второй показатель возрос до 0,77. Пассивный курильщик. Диаметр сонной артерии сузился до 4,5, а резистентность возросла до 0,85.
8: Вы пассивный курильщик, да?
6: Угу.
8: Ну, вот видите, у вас как быстро реагирует все это. Индекс резистентности стенки сосудов – это тот показатель, который дает нам понимание того, насколько твердая стенка сосуда. То есть до этого, в начале нашего эксперимента стенка сосуда у вас была мягкая, эластичная, податливая, а после эпизода пассивного курения ваша стенка, грубо говоря, стала тверже. И ударная волна пульсовая кровотока, она уже начинает более жестко бить о стенки сосудов.
9: Представьте себе, что когда вы берете сигарету, того или иного вида, это уже зависит от какого-то конкретного сценария, вы даете себе некоторую часть яда. И на что он действует, точка приложения, это как раз внутренняя выстилка сосудов. В результате сосуды становятся более жесткими. Где-то образуется брешь, возникают трещинки. В эти трещинки скапливаются липопротеиды низкой плотности, то есть, собственно, тот строительный материал, из которого формируются впоследствии атеросклеротические бляшки, которые приводят к развитию инфаркта.
3: Каждый раз, когда курильщик закуривает, у него во всем организме возникают спазмы сосудов, вынуждая сердце работать интенсивнее. Постепенно сосуды изнашиваются, в них появляются трещины, и организм для их закрытия образует бляшки. Со временем они увеличиваются в размере, что приводит к частичной или полной закупорке сосуда. Это называется атеросклероз. Каждый год в России в операции на сердце нуждается 1 300 000 человек. И это неудивительно, ведь Россия – одна из самых курящих стран в мире.
9: Ну, к сожалению, у нас, как вы знаете, ведь достаточно высокая распространенность и курение, к сожалению, и заболевание сердца и сосудов. К сожалению, мне кажется, что население не вполне вот представляет себе, насколько это взаимосвязанные вещи. Они чрезвычайно взаимосвязаны, очень плотно взаимосвязаны. Поэтому у нас большая часть наших больных, которые к нам приходят, большая часть они курят. Пока что это лидирующая причина в структуре смертности общей болезни сердца и сосудов. Поэтому для нас проблема курения – это проблема номер один.
1: Это вы, блогер, который говорит, что айкос не так вреден для здоровья, как сигареты?
2: Да, вы можете посмотреть мой обзор, где я пропускал аэрозоль и дым через вату, и сами увидеть разницу.
1: А, действительно, ватка же не пожелтела.
2: Да, и я говорю.
1: Это фенол. Токсичное и бесцветное вещество выделяется при курении айкоса.
2: Я задыхаюсь.
1: Ну что вы такое говорите? Ватка же не пожелтела.
2: Ну, понимаете, в этом устройстве табак не горит, а нагревается. И человек вдыхает не дым, а аэрозоль.
1: А вы знаете, что это?
2: Кажется, паяльник.
1: Точно. Температура нагрева в айкосе 350 градусов, а в паяльнике всего 300.
2: Что вы делаете? Я горю!
1: Нет, вы просто нагреваетесь. Здесь даже на 50 градусов меньше, чем в вашем устройстве.
2: Да нет же, я горю! Неужели не чувствуете дым от сгоревшей одежды?
1: Ну что вы, это просто аэрозоль.

0: Думаю, так понятней.
1: Это точно.
2: Многие могут возразить. А я не курю обычные сигареты. У меня Айкос. И если забить в поисковике сравнение Айкоса и обычных сигарет, то мы увидим множество роликов, убеждающих, что Айкос якобы наносит незначительный вред здоровью. Но так ли все радужно, как показывают эти блогеры? Айкос, как и другие системы нагревания табака, продвигается как якобы менее вредная альтернатива сигаретам. И главный тезис, который используют маркетологи – табак не горит, а нагревается. И та субстанция, которая входит в легкие – это аэрозоль, а вовсе не дым. Но ученые из швейцарского университета в Лозанне, проведя исследование Айкоса, опровергли это. Изучив спектральный анализ газа, выходящего из Айкоса, ученые обнаружили в нем типичные продукты горения – элементы пиролиза и термогенного разложения. Поэтому этот газ правильно называть именно дымом, а не чем-то еще. Некоторые говорят, что в Айкосе концентрация вредных веществ меньше, чем в обычных сигаретах. Но ученые из научно-технологического университета Саудовской Аравии исследовали Айкос и нашли в его дыме ядовитые вещества, которых нет даже в сигаретах. В итоге они обнаружили 62 сильнейших канцерогена. А теперь сравним все эти исследования с блогерскими тестами с ваткой. Если ватка не потемнела, то это не значит, что в дыме Айкоса нет вредных веществ. Там их десятки. Просто большинство из них представляют бесцветную и летучую форму.
3: Это попытки как раз достаточно стандартные сформировать курильщиков в максимально раннем возрасте и плюс якобы им предложить выбор. Вот здесь солевой никотин, вот здесь с глицерином, там с различными ароматизаторами. Но задача одна – создать эту зависимость, поддерживать, а людям дать иллюзию выбора, как будто они выбирают что-то безвредное или что-то более модное.
2: В 50-х годах, когда вред курения стал очевиден и люди стали отказываться от сигарет, табачные компании придумали хитрую уловку. Начали продавать сигареты с фильтром, внушая, что теперь это безопаснее. В 80-е годы, чтобы убедить людей не отказываться от тяжести курения, табачники сделали новый рекламный трюк – так называемые «легкие сигареты». А в наши дни тем, кто хочет избавиться от бремени курения, они предлагают перейти на электронное устройство и продолжать тащить смертельную ношу, отдавая за это свои деньги.
4: У курильщиков очень распространены, например, онкологические заболевания слизистой рта, языка, гортани. То есть тех слизистых, которые непосредственно соприкасаются с табачным дымом.
5: Я начала курить 15 лет. 33 года появилась сильная боль в горле. 36 лет после очередного обследования у меня обнаружили раковую опухоль. Я никогда не думала, что у меня будет рак. 38 лет, чтобы спасти мне жизнь, врачи удалили опухоль вместе с гортанью. Без голоса я не могу устроиться на работу, даже на удаленную. Как только работодатель узнает, что я не могу говорить, он перестает мне отвечать. Я владею тремя иностранными языками. Английским, китайским и испанским. Но из-за проблем с голосом я не могу использовать эти навыки.
6: После того, как я вернулась домой с больницы, я чувствовала себя уродом. Мне казалось, что я теперь такая страшная, что я не могу говорить, что у меня дырка в шее. Я помню, моему сыну тогда уже было 4 года. И первые 2-3 недели он ко мне вообще не подходил. Он не понимал меня, я пыталась сказать что-то губами, шепча, а он меня не понимал. Это было очень тяжело, я очень сильно переживала. И для меня было очень больно, что мой родной сын даже не может меня принять.
2: Ежегодно от рака легкого умирает около 27 тысяч россиян. По числу смертей в России рак легких занимает первое место среди всех.

0: всех онкологических заболеваний. Врачи сообщают, 90% больных раком легкого – это курильщики. Порой можно услышать, что раком легких болеют и некурящие. Давайте посмотрим на график, наглядно иллюстрирующий связь курения с распространением рака легких в США. На графике совмещены две кривые – уровень продаж сигарет и уровень смертности от рака легкого. На графике видно, что как только с начала 70-х годов в Америке начали вводиться различные антитабачные ограничения, смертность от рака легкого пошла вниз.
1: Сегодня у нас в передаче представитель ассоциации кальянных, заявляющий, что кальяны не так уж и вредны.
2: Конечно, ведь там охлажденный дым.
1: Мы как раз приготовили для вас два пузырька. Теплый яд и яд из холодильника. Может, вы выпьете холодный? Ведь он наверняка не такой ядовитый.
2: Нет, что-то не хочется.
1: Тогда выпейте вот это. Слюни 40 человек. Собирали у прохожих на улице.
2: Почему я должен пить чьи-то слюни?
1: Но ведь через кальян ваши посетители вдыхают мелкие частицы слюней. Десятков человек, тех, кто курил до них.
2: Но это другое дело.
1: Специально для вас мы приготовили ингалятор, заражающий разными бактериями, туберкулезом, герпесом и грибками.
2: Ну, у нас была проверка. И действительно, в колбах и шлангах кальянов обнаружили различные бактерии. Но туберкулеза не нашли.
1: А сейчас мы запускаем угарный газ в нашу студию.
2: А зачем вам противогаз?
1: Кстати, человек совершенно не чувствует запаха угарного газа. Но именно это ядовитое вещество в большом количестве получают курильщики кальяна. До новых встреч!
0: Часто можно услышать, что курение кальяна менее вредно, чем сигареты. Мы решили провести еще один эксперимент. В нем принимают участие 7 добровольцев. 4 курильщика сигарет и 3 некурящих. Мы делаем замер вдыхаемого воздуха, измеряя в нем концентрацию угарного газа. Делаем замер до курения. Первый испытуемый. Концентрация 16 частей на миллион.
3: Результат 16.
0: Высокий показатель, так как он является курильщиком.
3: Испытуемый номер 2. Результат 0. Испытуемый номер 3, результат 2. Испытуемый 4, результат 0. Испытуемый номер 5, результат 3.
0: Шестой испытуемый. Концентрация 28. Тоже высокий показатель, так как он является курильщиком.
3: Результат 28. Испытуемый номер 7, результат 0.
0: Теперь испытуемые подвергнут себя самоотравлению. Четверо сигаретами и еще 3 кальяном. Делаем повторный замер концентрации угарного газа. Первый испытуемый. Курил сигареты. Концентрация СО увеличилась на 35 пунктов.
3: Результат 51.
0: Второй испытуемый. Курил кальян. Концентрация увеличилась на 12 пунктов.
3: Испытуемый номер 2. Результат 12.
0: Испытуемый номер 3. Курил кальян. Показатель концентрации увеличился на 28 пунктов.
3: Результат 30.
0: Четвертое испытуемое. Курила кальян. Показатель угарного газа увеличился на 18 пунктов.
3: Результат 18.
0: Испытуемое номер 5. Курила сигареты. Концентрация увеличилась на 4.
3: Результат 7.
0: Шестой испытуемый. Курил сигареты. Концентрация СО увеличилась на 22 пункта и составила 50 частей на миллион.
3: Результат 50.
0: И седьмой испытуемый. Курил сигареты. Концентрация увеличилась на 5 пунктов.
3: Результат 5.
0: Эксперимент показал, что при всех типах курения вырабатывается отравляющая доза угарного газа, а при курении кальяна она даже выше.
3: Мы сейчас смотрели уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью прибора микро-ЦО. Когда угарный газ попадает в организм, то он первый попадает на молекулы гемоглобина. А молекула гемоглобина – это переносчик кислорода. То есть он замещает молекулы гемоглобина, вот это место свободное для кислорода. Поэтому у нас получается и гипоксия, то есть организм не получает питания, не получает кислорода. И вот образуется этот второй компонент, который мы определяем, карбоксигемоглобин, который является сам по себе токсическим веществом.
4: И получается, что курильщик, ему даже бессмысленно выходить на свежий воздух, потому что у него он очень значительную часть атомов железа в гемоглобине крови, он выводит из строя.
0: Некоторые полагают, что вода в кальяне фильтрует дым, делая его менее вредным. Но исследования показали, что дым, вдыхаемый курильщиком кальяна, содержит токсичные соединения, аналогичные тем, что содержится в сигаретном дыме. А в отношении ряда канцерогенов курение кальяна оказалось даже в десятки раз токсичнее, чем курение сигареты.
1: Курение кальяна, помимо вредных воздействий дыма, несет также риск инфекционных заболеваний в связи с тем, что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения многих видов бактерий и грибков. Ученые из Иордании провели исследование, взяв из различных ресторанов 20 шлангов от кальянов. Анализ показал присутствие в каждом из них патогенных бактерий. Кроме того, некоторые из этих патогенов показали значительную устойчивость к антибиотикам. Европейское респираторное общество. Курение кальяна несет риск грибковых и бактериальных инфекций. Грибки и бактерии были обнаружены в колбах и шлангах кальянов.
5: То есть шланг этот передается по кругу, да, они что-то там носогубник меняют или протирают для вида. Здесь еще идет обмен микрофлорой, которая обитает в каждом из участников праздника, поэтому по факту достаточно тяжелое отравление из кальянных, часто какие-то непонятные инфекции у людей возникают, они потом не могут проследить путь, где что взял.
6: Ведь, казалось бы, меняется вот эта вот сама насадочка, да? Но трубки, в которых, собственно, и находится слюнная жидкость, которым прекрасно себя чувствуют палочки туберкулеза, они никем ведь не обрабатываются. Получается большая вероятность развития, например, туберкулезных заболеваний. Кто об этом знал?
7: Как ни парадоксально, при помощи кальяна можно передавать язвенную болезнь желудка, да, от одного к другому. Ну и герпес тоже одна из проблем при курении кальяна. Я хочу напомнить, что герпес – это хроническая инфекция, хроническая нейротропная инфекция. То есть попав в организм один раз, к сожалению, он остается практически там постоянно.
0: Журнал «Lancet» опубликовал глобальный обзор по употреблению табака с 1990 по 2019 год с анализом статистики курения в 204 странах мира. Исследование показало, что средняя продолжительность жизни курильщиков на 10 лет ниже, чем у никогда не куривших, а каждый второй курящий умер от причин, напрямую связанных с курением. На курение табака приходится 20% от всех смертей среди мужчин.
8: Мой папа был очень хороший, веселый, добрый, много веселился, много играл. Самые яркие воспоминания – это когда мы ходили с ним гулять, ездили на теплоходе, кататься, ходили в парк. Мой папа умер от того, что у него болезнь была рак легких. Он много курил. Ему всего было 44 года. Когда папа умер, мне было 8 лет, я была во втором классе. Я не думала, что это так страшно и серьезно.
9: Можно выйти. Когда я начинала курить, конечно же, я не думала, что я докурюсь до рака. Мне кажется, никто об этом не думает. Знаете, за день до моей операции я пошла в кафе. Я увидела там девушку, которая покупает сигареты. Я к ней подошла. Точнее, не подошла. Я на нее накинулась с просьбой, чтобы она бросила курить. Я ей рассказала, что завтра мне предстоит операция по удалению гортани, что я больше никогда не смогу говорить, что у меня будет дырка в шее. Она меня обняла, расплакалась, сказала, что все у меня будет хорошо. Когда я выходила из кафе, я увидела ее сигареты в руках.
10: Действие на организм, вот это вот злокачественное действие на организм, оно протекает очень медленно и очень постепенно, и очень незаметно для человека. То есть человек, который курит, который начинает курить, который курит какое-то время, он, естественно, начинает думать, что все, что ему рассказывают, это все страшилки, потому что он курит и, в принципе, нормально себя чувствует. Но на самом деле внутри организма происходят необратимые вещи, которые постепенно накапливаются, и когда человек начинает обращать внимание на какие-то, ну, какие-то ненормальности, которые происходят с ним, а раньше их не было, то очень часто бывает, что обратного пути уже нету. То, что уже в организме сформировалось, это уже не исчезнет.
1: знаете ли вы, что согласно проведенным опросам, 89% курильщиков хотели бы отказаться от курения? При этом 45% курящих, а это 20 миллионов человек, не менее одного раза в год делают безуспешную попытку бросить курить. Как это назвать, если не узаконенным рабством? 400 тысяч россиян ежегодно умирает из-за курения. Еще большее число становится инвалидами или хроническими больными. Неужели мы должны просто терпеть этот людоедский бизнес? Целым рядом общественных организаций был запущен проект «Будущее без никотина», предлагающий постепенное выведение из торгового оборота никотина и любых никотиносодержащих изделий, не ограничивая права уже курящих людей. Мы приглашаем каждого перейти на сайт безникотина.ру и поддержать эту инициативу. Только все вместе мы можем изменить нашу страну к лучшему. Присоединяйтесь!

0: эфире самое музыкальное, самое положительное, самое поучительное и самое вкусное шоу «Клуб Суперкниги».
1: И мы приготовили спецвыпуск. Вам повезло сегодня дважды, ведь вы сможете не только услышать, но и увидеть лучшие песни клуба Суперкниги.
0: А начнем мы с ваших писем. Так, спасибо.
1: Письмо.
0: Спасатели, вы, конечно, большие молодцы. Ну, конечно. Ну, а робот ваш полная фу...
1: Так. Выкиньте его на свалку. Лучше не позорьтесь. И заведите себе собаку.
2: Кто? Это кто написал? Да я его! Я его...
1: Успокойся, пантерка. Критику тоже нужно уметь принимать.
2: Критику? Разве это критика?
0: Это...
1: Обидные слова. Согласна. Так, включи музыку и подумаем, что делать с этими обидными словами.

0: Хорошая песня была. Грубые слова сеют вражду.
1: И могут обидеть очень сильно.
2: Хорошо, что хоть этот словесный кошмар не попался на глаза нашему Робику.
1: Он ведь у нас такой чувствительный. И не только он. Вот еще одно письмо. Еще одна история про грубые слова. Спасатели, у меня большое горе. Мой друг обидел меня и при всех называл меня...
2: Ой! Не надо, не хочу больше слушать этих грубых слов.
0: Правильно. Гадости повторять не стоит. Хотя, я так смотрю, часто так бывает. Мы ляпаем что-то, а человек потом мучается. Да, пантерка, что ты сказала? Я говорю, надо что-то делать с этими словами. Тетеря ты, глухая. Ой, кажется, я тебя сейчас обидела.
2: Точно. Нагрубила. Убери-ка эти письма, а то они заразные.
0: Извини, пантерка, беру свои слова назад. Все равно, нам нужно поскорее что-то делать с этими словами.
2: Давай включим музыку и поищем вместе!

0: Нет, я понимаю, есть выход держать язык за зубами. Но как же я его удержу? Я ж постоянно разговариваю. Я даже во сне разговариваю. А если я постоянно разговариваю, значит, я рано или поздно могу ляпнуть что-нибудь такое? Да хоть рот зашей!
1: Вот-вот, отличная идея, зашить рот.
0: Правда? Или ты опять того грубишь?
1: Нет, да что ты, пантерка? Это у меня юмор такой. Садись. Просто мне кажется, что мы не там выход ищем. Вот Моисей, он где их выход искал? Правильно, у Бога. А где сосредоточена вся мудрость Божья?
0: Точно! Супер книга! Если не знаешь, как поступить, спроси у супер книги.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Обидные слова.
0: Вопрос принят. Получите ответ. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это золотое правило написано на моих страницах. Если обидел кого словом или делом, не бойся просить прощения. Примирись с другом своим.

0: Ты хочешь?
1: Есть.
0: Чтоб с тобой поступали?
1: Есть.
0: Так и ты поступай.
2: Написала.
0: Золотое правило Библии. Угу. Ты не забывай.
1: Есть.
0: Точка.
2: Есть. Отправляем?
1: Ой, смотри, уже пришел ответ.
2: Спасатели, спасибо. Пока вы пели, мы помирились. Друг попросил прощения за свои грубые слова.
1: Здорово!
0: Ну, если хоть один человек на сегодняшний день научился просить прощения, значит, день прошел не зря.
1: Смотри, письмо. Наверное, снова слова благодарности. Ну что, почитаем.
2: Дорогие спасатели, ну что, вы уже себе купили собаку вместо робота?
1: Да что же это такое?
0: Спокойно, Пантерка. Дай я погляжу.
2: Так.
0: Ты погляди. Сколько ошибок в одном предложении. А кто у нас пишет с ошибками?
2: У нас в клубе?
1: Никто.
0: Да не в клубе, а вообще. Кто?
2: Кто?
0: Кто-кто? Шпионы вируса, конечно. Вот тут и обратный адрес есть. Занос, забачка.
1: Ну, я ей сейчас напишу. И про собаку напишу, и про робота. Я ей сейчас все напишу.
0: А золотое правило? Помнишь?
1: Конечно. Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай.
2: Хорошо, я ей по-другому напишу.
1: Дорогая заноза, мы, спасатели, благодарны тебе за письмо.
0: Ну, теперь и за Пантеру спокойно. Она напишет все без ошибок и без грубых слов. Друзья, а если вы кого-то обидели, словом или делом, поспешите попросить прощения, а Бог вам в этом поможет. Дорогой Господь, прости нас за наши ошибки и грубые слова. Живи в нашем сердце и учи нас быть похожими на Тебя. Аминь. Ну, прости меня, Пантерка. Я не забываю, такая вспыльчивая.
1: И ты меня прости за то, что я такая болтливая.
0: Друзья,
1: навсегда врубай музыку.

0: игру, не даст тебе с пути свернуть.
1: Ну вот и подошел к концу наш эфир. Зато вы прямо сейчас можете звонить, задавать свои вежливые вопросы, а также говорить приятные и хорошие слова.
2: А если хотите написать нам, то помните не только правила правописания, а и золотое правило Библии.
1: Звоните, пишите, заходите на наш сайт, где вы сможете прослушать все песни клуба Суперкниги!
2: До следующего эфира!

И я просто очень счастлив, когда я пою эту песню. Между прочим, я ее написал и слова, и музыку. Потому что я не знал о песне, которая бы называлась «Добрые вести». А это и означает слово «Gospel», «Евангелие», «Добрые вести». Я очень радуюсь, когда я ее пою. И я радуюсь, когда я думаю о том, что Бог сделал для нас и что Он хочет для нас. Вот почему мы создали эту программу «Gospel в Америке». Это перекресток музыки «Gospel» и евангельских исполнителей. Здесь мы встречаемся, чтобы поделиться нашей музыкой, и мы хотим, чтобы вы поняли, что несмотря на ваш музыкальный вкус, наши артисты реальны, и музыка реальна, и вам это понравится. И ваши письма, все ваши письма дают нам знать, что мы делаем все довольно правильно. Когда артисты приезжают в Нэшвилл, штат Теннесси, чтобы найти успех в музыкальном бизнесе, если им повезет, они могут найти работу как вспомогательные музыканты или голоса. Это хороший способ начать свою карьеру. Но следующие люди сделали больше, чем это. Их можно слышать на заднем фоне почти всех известных христианских певцов. Они обладатели наград Грэмми и ДАВ, они гастролируют как дуэт. Я говорил с ними о прошлых 2 годах, и они говорят, что это был восстановительный период. Но сначала давайте послушаем прекрасную песню в исполнении дуэта «Первый зов».

Первый зов. Разрешите мне встать между вами? Я пел басом с вами. Вы не слышали? Ну, вы отлично, как, конечно, покрыли все верхние ноты. Фактически, Бонни, я думаю, что ты стала выше с нашей последней встречи. Нет, ты просто меня давно не видел. И я вроде как должен стоять на носочках, чтобы с тобой разговаривать. Очень здорово, что вы опять на Gospel в Америке, потому что я думаю, что современной христианской музыки и не бывает лучше, чем вы. Как вы думаете? Вы, ребята, поете отлично, и такие певцы, которые пугали меня немного всегда, потому что вы пели со многими отличными певцами до того, как вы стали петь самостоятельно. И вы также певцы, как те, кто заставил меня хорошо звучать в прошлом. И знаете, это меня даже немного раздражало, потому что я понимал, что каждый из этих певцов может петь лучше меня. Но они помогают мне, и они поют на заднем плане. Тебе не надо было много помощи, Пэт. Нет, конечно. Да нет, мне нужно было помощи. Мы чувствуем, что это была привилегия для нас, что мы работали со многими артистами. Напомните, с кем вы работали? Давай, Марти, напомни ему. Ларнелл Харрис, Уэйн Уотсон, Сэнди Петти, Эми Грэнт. Это только несколько. И много-много-много. Мы помогли им добиться сегодняшней славы. Я думаю, что многие певцы думают, что у них должен быть такой же успех, как и у вас, и, возможно, так оно и должно быть. Они думали, что придет день, и о них узнают все, как о самостоятельных певцах. И с вами так и произошло, и вы оказали невероятное влияние на современную христианскую музыку, на музыку Gospel. И потом был ужасный непредвиденный случай, и многие знают об этом, потому что выступало трое вас, а сейчас осталось только двое. Мы, конечно, не будем обсуждать это сейчас, и, конечно, вы лично не были вовлечены в эту трагедию, но это совершенно разрушило репутацию группы «Первый зов», и вы перестали этим заниматься.

Но не совсем так. То есть это не совсем закончило вашу карьеру в музыкальном бизнесе. Расскажите, как вы справились с этим? Первое, Бог был милостив к нам. Для нас было трудно справиться с этим горем, но мы чувствовали, что Бог все еще призывает нас продолжать группу «Первый зов», но не так, как раньше. После 10 лет нашего трио мы стали продолжать как дуэт, Марти и я. И мы всегда были в группе, и Warner Alliance подошел к нам и сказал, что вы собираетесь делать. Мы сказали ему примерно год спустя, вот что мы хотим делать, мы не знаем, как это звучит, или захочет кто-нибудь это услышать, но Бог был милостив, и Он дал нам возможность работать как дуэт. Ты всегда хочешь, чтобы твоя карьера была восстановлена, но когда что-то происходит, самым главным за последние 2 года для нас было наше личное восстановление, и Бог вдохновил нас, наши жизни у нас более глубокие. И у нас более глубокие отношения с Ним. И вот все, что мы делали последние пару лет, и наш новый альбом словно символ всему этому. Музыка из этого альбома и песни, которую мы слышим сегодня, эта музыка явилась выражением вашего жизненного опыта за последние 2 года, не так ли? По-моему, да. Мы помогли писать, и мы сами написали все эти песни, и они были соединены с исцелением и прощением, которое дал нам Бог. Как в последней песне была часть о продолжении жизни. Библия говорит нам оставить прошлое позади и продолжать жизнь, и достичь того, что у Бога есть для нас. Мы надеемся, что Марти и я все еще здесь, и что Бог был милостив, и что люди узнают об этом. И Бог не закончил с вами. Как насчет следующей песни? Эта песня также представляет то, через что мы прошли. Это единственная песня, которая была написана хорошим другом Бонни Лоулом Александром и нашим коу-продюсером Шерил Роджерс. И эта песня представляет наше положение сейчас. Она называется «Пусть исцеление начнется». Итак, одна из лучших групп «Первый зов».

Спасибо, Первый Зов. Мы очень рады, что вы на нашей передаче. Мне очень нравится этот выпуск передачи «Gospel в Америке». Надеюсь, что и вам. А я вас не слышу. Вам, наверное, лучше нам написать. Напишите мне по адресу на этом экране. Вы сейчас видите этот адрес. И я думаю, что вы напишите мне, потому что я хочу, чтобы вы мне рассказали, что вам нравится, и помогли мне выбрать артистов и музыку для нашей следующей передачи «Gospel в Америке». И это серьезно. И также, когда мы получаем ваши письма и открытки, мы их собираем, и мы потом проводим лотерею и высылаем тому, кто написал эти письма, компакт-диски и кассеты с музыкой артистов, которые выступали на нашей передаче. И, может быть, вы получите этот компакт-диск или кассету. Моя следующая гостья очень успешна в музыке кантри, и также она выступала в одном кинофильме с Клинтом Иствудом. Но сегодня она говорит, что в ее музыке есть послание надежды и исцеления. И она сегодня здесь. Поприветствуйте Пенни Дихейвен.

Это еще одна причина, почему я очень рад, что существует передача «Gospel» в Америке. И сейчас вы еще раз видите адрес на вашем экране, напишите мне и помогите мне выбрать музыку и артистов для следующей программы, и, может быть, вы получите компакт-диск или кассету музыки. Я хочу спеть сам одну песню, и эта песня из альбома, который очень особен для меня, потому что эти песни были очень давно написаны, и они были спеты моим тестем Редом Фоули. Конечно, он пел песни такие, как «Субботняя ночь в Теннесси» и «Старый Шнапс» и так далее. Много очень различных песен, и они были все хитами, поп и кантри. И я женился на его дочери, и я очень хорошо его знал. И я подумал, что я хотел записать альбом, который будет в его честь. И я хотел спеть евангельские песни, которые исполнял Ред Фоули. И это одна из его любимых песен.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как возникла христианская церковь? География этой церкви настолько разнообразна, что часто возникают споры о том, где же на самом деле произошло рождение христианской церкви, какое отношение имеет крещение духом к рождению церкви. Сегодня будем говорить на эту тему. Сегодня у нас в гостях Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Александр, у всего есть свое начало. Ну, разумеется, кроме Господа Бога. У Вселенной есть начало, у нашего мира есть начало, у человека, у церкви есть свое начало. Так вот, интересный вопрос. Какое отношение имеет крещение духом к рождению церкви?
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к двухтомнику евангелиста Луки. Вы помните, что его сочинение, адресованное к Теофилу, оно состоит из двух частей. Первая часть Евангелия, вторая часть Деяния. Так вот, в этом двухтомнике Лука делит историю на три этапа.
0: Двухтомник, но три этапа.
1: Да, двухтомник, но три этапа. Не перепутайте. Первый этап, он чуточку затрагивается. Это конец этого этапа. Это период Израиля. Вот мы открываем, к примеру, Евангелие от Луки. Первая, вторая глава. И кто перед нами? Какие герои перед нами? Захария, его жена Елисавета, да, Захария священник, который служит в храме, левит, аронит. Потом Мария фигурирует, потом, помните, старица Анна, старец Симеон. Вот именно в этот мир Ветхого Завета, мир Израиля, период Израиля, приходит Иисус Христос. Вот таким образом мы видим концовку периода Израиля. Дальше наступает период Иисуса. Собственно, все Евангелие от Луки посвящено именно этому периоду, периоду Иисуса Христа. И маленькое начало Деяний, там, где Иисус Христос уже возносится, произносит последнюю речь, и все. А третий период – это период Церкви. То есть двухтомник Луки делится на три части. Как первый историк, церковный историк, Лука говорит, есть период Израиля, и вот он подходит к концу. И он оканчивается как раз-таки зачатием и рождением Иисуса Христа. Потом начинается период Иисуса, его жизнью отмеренной. И потом начинается период Церкви. Смотрите, в каждом из этих периодов большую, важную роль играет Дух Святой. Ну, давайте посмотрим. Итак, Евангелие от Луки, 1 глава, 35 текст. Вот концовка периода Израиля. И вот в этот самый последний акт драмы Израиля происходит следующее. 1.35. Евангелие от Луки мы читаем. «Ангел сказал ей, Марии, в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». То есть в этот последний этап истории периода Израиля происходит зачатие Сына Божьего Иисуса Христа. Дальше, когда начинается уже период Иисуса Христа, 3 глава Евангелия от Луки, мы читаем, 3.22. «И Святой Дух не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющий, «Ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». И еще бы хорошо 4 главу прочесть 18 текст, когда Христос, помните, впервые приходит на богослужение, в Назарет, и произносит свой манифест.
0: Да.
1: «Дух Господень на мне». «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Так? «Проповедовать лето Господне благоприятное». То есть последняя глава периода Израиля закончилась тем, что Дух Святой снизошел на Марию и произошло сверхъестественное зачатие Иисуса Христа.

0: История Иисуса Христа начинается с крещения Святым Духом после водного крещения у Иордана от Иоанна Крестителя. И история Церкви тоже начинается со Святого Духа. Давайте откроем Деяния, первую главу. Деяния, первая глава, 8-9 текст. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Вот. И дальше вторая глава с 1 по 4 текст. Мы видим излитие Святого Духа, крещение Святым Духом, обещанное еще Иоанном, когда он крестил Иисуса Христа. Таким образом, каждый из этих трех периодов, он связан с деятельностью Духа. Зачатие Христа происходит в период Израиля. Помазание Христа на служение, крещение Духом Святым открывает историю Иисуса Христа, период Иисуса. И помазание Церкви, Пятидесятницы, излитие Святого Духа открывает период Церкви. То есть вот так он выстраивает. Теперь смотрите, когда мы говорим о крещении Духом, то мы с вами помним Евангелие от Луки, 3 глава, 16 текст, что Иисус крещен от Иоанном, Иоанн крестит водой, а Иисус будет крестить Духом Святым и огнем. И у нас возникает момент, вопрос, а когда Иисус Христос начнет крещение Духом Святым? Вот мы знаем, что Он будет крестить Духом Святым и огнем. Когда Он начнет крестить Духом Святым? Когда было первое крещение Духом Святым?
1: Ну, видимо, это в Пятидесятнице, вторая глава.
0: Ну, давайте пару мест откроем. Да? Евангелие от Иоанна, хотя это отдельная история, Евангелие от Иоанна, 7 глава. Это отдельная история, но тем не менее. Богословие Иоанна, как вы уже замечали, отличается от богословия синоптиков Марка, Матфея и Луки. И вот 7 глава, мы читаем с 37 по 39 текст. Это уже время приближается к концу служения Христа. Мы читаем следующие слова. Он выходит в один из праздников, и написано: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в него, но еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Смотрите, то есть служение Христа подходит к концу, но Дух Святой послан верующим, апостолам, к примеру, дан им, они крещены Духом Святым или нет?
1: Нет, в этот, на этом момент нет.
0: И мы читаем, что они не крещены, и, в принципе, не будут крещены, пока Иисус не
1: отправится на
0: небеса. Прославится. Не прославится, мы читаем. И у нас возникает вопрос, а когда Христос прославится? И здесь же, в ближайших главах Евангелия от Иоанна, мы можем об этом прочитать. Давайте откроем 11 и 12 главы. 11 для начала. Это же слово «прославиться», «доксадзо», глагол, используется в 11 и 12 главах Евангелия от Иоанна. Итак, 11 глава, 3-4 текст. «Сестры послали сказать ему: „Господи, вот кого ты любишь, болен“. Иисус, услышав то, сказал: „Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий“». Вот мы видим этот же самый глагол. И с чем связано здесь прославление Сына Божьего?
1: С воскрешением Лазаря.
0: Со смертью
1: и воскрешением Лазаря.
0: Потому что Христос медлит специально, чтобы Лазарь умер.
1: Да.
0: Для того, чтобы он, умерший и находящийся несколько дней в могиле, мог быть чудесным образом воскрешен. Так? То есть мы видим, как прославление связано со смертью и воскресением. А дальше, уже в 12 главе, давайте прочитаем 12 глава. Ну, здесь несколько текстов. С 5. «Для чего бы не продать это мирра за 300 динариев и не раздать нищим?» Говорит Иуда. «Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: „Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда“. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил для мертвых». То есть, смотрите, речь идет о приготовлении Христа к смерти, помазании миром, так?
1: Да.
0: Дальше появляется Лазарь, который был мертв и умер. И Христос говорит о том, что я не всегда буду. Дальше пропускаем немножко и с 12 текста. «На другой день множество народов, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!“ Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле“. Ученики его сперва не понимали этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему». И вот здесь любопытно, Иоанн делает следующее. Вроде бы здесь атмосфера прославления, когда Христос выезжает в Иерусалим, но прославление не связано с въездом, с восклицаниями, с постиланием одежды пальмовых ветвей. Мы уже читали, что прославление связано с Лазарем, прославление связано с помазанием, приготовлением к смерти, с тем, что Иисус сейчас есть, но его скоро не будет. И ученики это понимают после. И дальше, смотрите, еще тут с 23 по 24 текст. «Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». То есть прославление с чем связано?
1: Если Христос не умрет, да.
0: Со смертью.
1: Со смертью,
0: да. Со смертью Христа, потому что эта смерть привлечет к Нему всех. И дальше воскресение. Таким образом, Дух Святой не излит на учеников и не будет излит до какого момента?
1: До Пятидесятницы.
0: Ну, до момента смерти.
1: До момента смерти.
0: Он будет излит после того, как Христос прославится, умрет и воскреснет. Теперь давайте Деяния откроем, первую главу. Хотя Христос есть тот, крестящий Святым Духом, на протяжении всего своего служения Он никого никогда Духом Святым не крестит. И первое крещение происходит, Деяния, первая глава, со 2 по 5 текст. «До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем, и собрав их, Он повелел им: „Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Святым Духом“». То есть первое крещение Святым Духом, инициатором которого является Иисус, и только Иисус, совершается
1: в день Пятидесятницы.
0: День Пятидесятницы. После того, как Он умер, воскрес и вознесся. Так? Угу. Получается, именно рождение Церкви и крещение Духом, по сути, это одно и то же событие. Излитие Духа, крещение Духом – момент Пятидесятницы.
1: То есть, хорошо, Александр, мы говорим, что рождение, ну, крещение Духом происходит в момент Пятидесятницы.
0: Первое крещение.
1: Первое крещение. Но вот если мы берем ветхозаветные праздники, ведь Пятидесятница – это не единственный, там, первый и последний праздник. Были еще и другие праздники, так? Вот возникает вопрос. Это крещение, снисхождение Духа Святого, произошедшее в Пятидесятницу, это было совпадение. Угу. Почему это не произошло? Это, может быть, ну, в какую-то другую дату, в другой праздник. Это, в этом был замысел какой-то Божий в Пятидесятницу? И, ну, вообще важно ли это нам знать?
0: Ну, конечно, важно. И, конечно, это так. Это не случайно. Смотрите, изначально Пятидесятница что за праздник? Пятидесятница – аграрный праздник, взятый у ханаанских племен, который является праздником урожая, весеннего урожая. Но дальше этот праздник обретает новое значение. Вы помните, когда евреи празднуют Пасху, в какой день состоялся исход из египетского плена? Помните?
1: По числу?
0: Да, да, да.
1: 14-й день Ниссана.
0: Да, в 14-го Ниссана они выходят из Египта. Они приносят агнца, ночью кушают, ничего не оставляют до утра, и они уходят, покидают Египет. Это написано в Исходе в 12 главе. Дальше давайте откроем одно место, Исход 19 главу. И вот 14 числа первого месяца они выходят, а дальше в 19 главе Исход мы читаем следующее, первый и второй текст. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день полнолуние, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню

0: Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. И так в 14-й день первого месяца вышли, и в первый день третьего месяца пришли к Синаю. Сколько прошло времени?
1: Ну, как...
0: Первого месяца. Сколько осталось? Был 14-й день.
1: Если 30 дней, да?
0: Да, ну это лунный календарь, они по лунному календарю новолуниями.
1: 16 дней.
0: 16 дней, второй месяц.
1: 30 дней.
0: 16 плюс 30.
1: 46.
0: 16 плюс 30. 46, все правильно. И дальше вот они пришли. Но они, значит, собираются, и вот мы читаем 19-16, даже 19-14. «И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою и сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день, при наступлении утра, были громы, молнии, густое облако над горой, трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане». И дальше Моисей и народ услышат 10 заповедей. Так?
1: Да.
0: Получается 16 плюс 30 – 46, и плюс 3 – 49. На 50-й день, на Пятидесятницу, народу заключен завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, Синайский Завет заключен, и они слышат, им дан закон.
1: Арифметика несложная.
0: Так, все.
1: То есть, что очень еще важно было, но получается, что Бог провозгласил свой закон именно вот в этот 50-й.
0: Изначально это праздник урожая, сбор урожая. Это последний в цикле весенних праздников. Вы помните Пасха, День опресноков, Пятидесятница. Дальше он обретает значение как праздник дарования закона при заключении Синайского договора. А вот в Деяниях он обретает новое значение. Когда в Пятидесятницу, в день, когда некогда в прошлом был дан закон, дан Дух и заключен Новый Завет. Новый Завет связан как раз-таки именно с Духом. Помните, Иезекииль? Иеремия, 31 глава. Новый Завет всегда связан с тем, что закон вписан в сердце, и дух, и сердце обновлены. И теперь не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижалях сердца.
1: Да, так пророки об этом
0: пророки говорят. Пророки Иеремия и Иезекииль. Не будем открывать, чтобы не тратить время. Поэтому, смотрите, дух в Новом Завете занимает место закона в Ветхом Завете. Отсюда у Павла вырастет противопоставление.
1: Закон.
0: Дух и закон. То ту роль, которую в Ветхом Завете, пришедшем к концу, играл закон, в Новом Завете будет играть Дух. И именно поэтому Дух дан на Пятидесятницу тогда же, когда был дан закон. Более того, Дух собирает первый плод, как праздник Пятидесятницы собирания плодов.
1: То есть народ, община, плод. Люди.
0: Да. Отсюда появляется церковь, как первый плод. И вот эти первые тысячи крещаемых. Поэтому, и отсюда антитеза. Закон Дух вырастает, который Павел будет развивать в своем богословии как одну из основных.
1: О, хочется мне спросить про духи и про законы и развивать эту тему, но это не тема нашего разговора. Хотя, я думаю, Александр, может, будет у нас время, обязательно мы об этом поговорим. Это не менее интересно, чем вот то, что сейчас мы с вами тоже об этом говорим. Хорошо, вы, по крайней мере, уже вот поставили точки над «и», да? У нас есть место, у нас есть дата. То есть четко мы знаем, когда рождается церковь, в каком месте, в Иерусалиме.
0: И понимаем, зачем.
1: И понимаем,
0: именно в эту
1: зачем.
0: Дату. Угу.
1: Возникает тогда опять же вопрос. Но вот роль Духа Святого, оно играет вот в жизни этой церкви?
0: Конечно.
1: В дальнейшем?
0: Огромное. Огромное. Давайте с этим разберемся. Опять-таки отталкиваемся от деления истории по Луке. Период Иисуса... Период Духа. Нас будут интересовать два последних периода. Первый его интересует относительно, но как преемственность все равно. Угу. Период Иисуса, период Духа. Итак, смотрите, как реализуется воля Божья, избрание Божье в период Иисуса? Как она реализуется? Вот давайте это рассмотрим на примере избрания апостолов. Смотрите, как реализуется воля Божья относительно избрания апостолов, уполномоченных представителей Бога из людей, в период Иисуса? Как Лука это описывает? Давайте откроем Евангелие от Луки, 6 главу. Евангелие от Луки, 6 глава. Смотрите. 13 текст. Даже с 12. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Ну и

0: дальше перечисление. То есть как реализуется воля Божья в период Иисуса? Как?
1: Иисус молится?
0: Через выборы Иисуса, правильно?
1: Да.
0: Через выборы Иисуса. То есть то, как поступает Иисус, то, как, кого призывает Иисус, и есть реализация воли Божьей, так?
1: Да.
0: Так. Теперь давайте посмотрим, как реализуется воля Божья в период церкви. Для этого откроем Деяния 13 главу. Опять-таки на примере выбора избрания апостолов. Деяния 13 глава. Второй текст. Даже с первого можно. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнава и Савла на дело, которому я призвал их». В период Иисуса воля Божья реализуется через волю Иисуса, так?
1: Да.
0: В период церкви воля Божья реализуется через волю Духа, избрание Духа. Дух Святой сказал. Да. После Пятидесятницы.
1: После Пятидесятницы.
0: Да, мы видим на примере избрания апостолов. И смотрите, между периодом Иисуса и периодом церкви есть маленький период между царствия, когда Иисуса уже нет, а Духа еще нет. И смотрите, как там реализуется избрание апостолов. Давайте откроем Деяния, 1 глава, 16 текст. Петру вдруг приходит в голову идея, что необходимо пустующее, вакантное место, оставленное Иудой Искариотом, занять другим апостолом.
1: Хорошая идея.
0: Хорошая.
1: Практично.
0: Был бы Иисус, можно. Иисус сказал бы: «Отделите мне этого». Был бы Святой Дух, Дух Святой сказал: «Отделите мне этого». А как в период между царствием, зазора, между эпохой, периодом Иисуса и периодом Духа и Церкви реализуется выбор апостолов? Смотрите, 1.26. «И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолов». Помните, они обозначили двух, да?
1: Угу.
0: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея. И дальше как им решить? Иисуса нету, Духа нету. Как им решить? И они...
1: Нет, ну так это тоже такое...
0: Эники-бэники, ели вареники, эники-бэники.
1: Нет, ну, по крайней мере, практика такая ветхозаветная была, то есть когда-то в древности там бросали жребий.
0: Нет, они вопрошают Господа на двух камнях. Теперь смотри, мы видим, что нет, Иисус уже ушел, а Дух Святой еще не пришел. Уже и еще. Вот они между уже и еще.
1: Но они бросают жребий. Видимо, все равно до конца они все понимали какие-то вещи.
0: А можно в период, когда Дух дан, бросать жребий? Ну, кто из нас вот там это пойдет проповедовать там в следующую субботу? Ну, давай посчитаем. Там жили-были два, там это, та-та-та-та-та-та-та.
1: Ну, видимо, кто-то так и прибегает таким способом.
0: То есть, какую роль играет Дух Святой в эпоху церкви, в период церкви? Ту, которую Иисус играл в период Иисуса.
1: Главное, центральное и важное.
0: Дух Святой является, давайте так скажем, наместником Иисуса и представителем Отца. Его воля есть воля Божия. И она реализуется, должна реализоваться через то, как говорит Святой Дух, а не через эники-быники.
1: Хорошо, Александр.
0: Вы видели это на примере избрания
1: апостолов?
0: Да,
1: да, да. Есть...
0: Как Иисус выбирает, Дух выбирает, и они там...
1: Да, то есть, получается, в Пятидесятницу мы видим говорение там на языках, так? То есть, они проповедуют для диаспоры на разных языках. То есть, они, по крайней мере, слушают диаспору.
0: Это будет отдельно, языках,
1: да. Но я немножечко, может быть, о другом. Здесь роль Духа не заканчивается только для того, чтобы там люди понимали там речь другого человека, может быть, на незнакомом языке. То есть, как вот вы привели примеры, то есть, Бог, ну, Дух Святой, Он еще и руководит, да? Конечно. То есть, вот этой общиной, вот этой церковь, Он главный, заменяя Иисуса Христа. Хорошо. Александр, смотрите, вот, по крайней мере, вот приобщение к народу Божьему в Ветхом Завете, да, то есть был четкий, видимый там знак, там, да, это обрезание. Вот. А как вот быть, вот, если эта речь идет о новозаветной церкви? Как, есть ли какой-то видимый знак вот, к приобщению к этой церкви? И опять же, какова роль Духа здесь, в этом?
0: Смотрите, вы верно сказали. Чтобы в Ветхом Завете стать израильтянином, евреем, что нужно сделать?
1: Обрезание.
0: Обрезать крайнюю плоть. Да? Мы это видим четко при заключении завета Бога с Авраамом. В Бытие 17 глава мы читаем с 9 текста. «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». То есть в Ветхом Завете стать причастником народа Божьего можно через обрезание. Вообще младенцы спрашивают?
1: Нет.
0: Абраша, тебя обрезывать?
1: Нет.
0: Отсюда страшное заблуждение, страшное, дикое заблуждение в христианской церкви. Будто бы входят в церковь через крещение. Более того, говорят, крещение заменяет обрезание. Отсюда идея крещения младенцев. Но это дикое заблуждение, не имеющего ничего общего с библейской позицией.
1: То есть это не является, видимо, каким-то приобщением? Крещение?
0: Нет. Крещение не является вхождением в Новый Завет. Нет.
1: Ну а что является?
0: Смотрите. Ох, не успеваем. Является вхождением в Новый Завет крещение Святым Духом. Только человек, принявший крещение Святым Духом, входит и становится частью церкви. Давайте два места быстро откроем. Давайте. Римлянам 8 глава. Просто чтобы вот так бегло. Ну, что ж поделаешь. Римлянам 8 глава. 9 и 14 текст, послушайте. «Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». В одном из современных переводов: «Если кто Духа Христова не имеет, тот и не христианин». И дальше, 14 текст. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Как стать сыном Божьим? Как войти в завет? Только через крещение Духом. Крещения водой нет.
1: Имеет ли это отношение, Александр, то, что дальше будет Павел писать о плодах Духа? Конечно. Где он говорит, это в Галатам, да? Плоды, плод Духа – это любовь, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. Да? То есть человек, вот эти плоды как, должны быть.
0: Как роспись в ЗАГСе не гарантирует рождение любви, так и водное крещение не гарантирует вхождение в завет. Это не есть замена одного обряда на другой. Человек входит в завет, в Новый Завет, только через крещение Духом Святым.
1: Александр, мы хотим поблагодарить вас за то, что вы вновь были сегодня у нас в гостях, за интересное исследование Священного Писания, за эту возможность лучше понимать Библию. Будем ждать на очередных наших встречах. Вам всего наилучшего. Дорогие друзья, мы также благодарны вам, что вы были с нами. То, что у вас есть желание смотреть наши передачи, читать Священное Писание. И я бы хотел бы вам порекомендовать, чтобы вы также для себя задавались вопросом, а крещен ли я Святым Духом, чтобы ваше сердце, оно было открыто для Христа, чтобы вы могли в своей жизни достойно пройти этот путь, чтобы некогда стать наследником Царства Небесного. Пусть вас в этом Господь вдохновит, благословит, и у вас всегда будет желание продолжать путь вместе с Ним, с Иисусом. До новых встреч, всего вам наилучшего и вдохновения вам!

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Один пастор приветствовал людей после собрания. Он увидел человека, которого уже долгое время не видел, и сказал ему: «Вам надо присоединиться к армии Божьей». Тот ответил: «О чем вы говорите? Я и так в армии Божьей». Пастор спросил: «Почему же я вижу вас только на Пасху и Рождество?» Тот прошептал: «Я на секретной службе». Сегодня я хочу поговорить о благословении от ваших врагов. Мы все знаем, что Бог может благословить нас. Он дает благодать, может исцелить и продвинуть нас. Мы не всегда понимаем, что Бог может использовать наших врагов, чтобы благословить нас. Вас бросили, друг предал вас, сотрудник хочет выставить вас в плохом свете. Вам не нравится это, но вы не смогли бы осуществить свою судьбу без них. Это все часть Божьего плана, чтобы привести вас туда, куда ему нужно. Давида знали бы как пастуха, если бы не было Голиафа. Он был поставлен на пути Давида не для того, чтобы поразить, но продвинуть его. Без Голиафа Давид никогда бы не сел на трон. Не жалуйтесь на врагов. Это может казаться шагом назад, но на самом деле это шаг к вашему трону. Бог мог бы использовать царя Саула, чтобы продвинуть Давида. У Саула была власть. Он мог бы обратить внимание на этого молодого человека. Но Бог решил продвинуть Давида не через друзей, но через врагов. Поэтому не надо угождать людям, чтобы завоевать их внимание и помочь нам прорваться. Бог не должен использовать ваших друзей. Он может использовать врагов и критиков.

вас расстроить, выставить в плохом свете. Вам предназначены ваши Голиафы. Если вы не поймете этого принципа, вы будете расстраиваться. Бог, почему это случилось со мной? Это противостояние не остановит, но утвердит вас. Когда вы преодолеете это, то вы не только подниметесь на новый уровень, но все вокруг увидят благодать Божию на вашей жизни. В 2002 году мне сказали, что команда Houston Rockets выезжает из этого здания, и город решил продать здание. Нам нужен был большой зал. Когда я услышал об этом, то что-то поднялось внутри меня. Я знал, что оно должно стать нашим. Я сообщил городским властям, что мы заинтересованы в этом. Было много споров, что делать с этим зданием. Мой друг знал директоров крупных компаний. Однажды за обедом один из них, очень влиятельный человек, узнал, что мой друг ходит в Лейквуд. Он был настроен против нас. Он сказал, что это будет плохо для города. О том, что у церкви не должно быть такого здания и так далее. Некоторые директора также были с ним согласны. Они смеялись, шутили о том, что у Лейквуд нет шансов. Наконец, этот человек посмотрел на моего друга и сказал с сарказмом: «Ад замерзнет в тот день, когда Лейквуд получит это здание». Друг рассказал мне об этом разговоре. «У меня есть для тебя радостная новость, хочу ободрить тебя». Этот разговор был запланирован Создателем. Это был один из Голиафов, которых Бог стратегически поместил на нашем пути. Когда я узнал, что тот человек говорил против нас, то во мне поднялась святая уверенность. Новый огонь, новое желание. Каждый раз, когда я уставал, казалось, что ничего не происходит. Когда я был готов пасть духом, я вспоминал фразу «Ад замерзнет», и мой огонь вернулся в считанные минуты. Иногда Бог посылает врагов, чтобы держать вас в тонусе. Он допускает критиков, тех, кто сомневается, у кого нет веры, ненавистников, для того, чтобы, когда вы устанете и разочаруетесь, вы двигались вперед. Не потому, что вы хотите этого, но чтобы не дать врагам радости победы над вами. Не из гордости или соперничества, но из-за святой уверенности. Бог использует негативное, чтобы ободрить нас. Этот директор, который был настроен против нас, не понимал того, что Бог использовал его больше, чем моих друзей. Он был одним из ключевых людей, из-за которых мы смогли получить это здание. Он был не за нас, но против нас. Бог использовал наших врагов, чтобы благословить нас. Если встречу его, то угощу его обедом. Некоторым из своих врагов я мог бы заплатить. Если бы не они, то я не молился бы так упорно. Если бы они не смеялись, то я сдался бы еще раньше. Если бы они не говорили, что у меня ничего не выйдет, что у меня нет всего необходимого, то я был бы доволен тем, что имею. Оппозиция двигала меня вперед. Бог будет использовать ваших врагов, чтобы продвинуть вас к успеху больше, чем ваших друзей. Давид сказал: «Бог приготовил мне трапезу ввиду врагов моих». Когда Бог проводит вас через испытания, то Он не делает этого тайно. Он делает это перед глазами всех врагов. Это здание расположено на второй по оживленности автостраде в стране. Вы можете долго ездить по городу и не увидеть того, что сделал Господь. Но этому человеку, который был против нас, я представляю, каждый раз проезжая мимо, что он шепчет на ухо: «Ад должен замерзнуть, потому что они получили здание». Как Давид, вы, возможно, столкнулись с врагом. Не с человеком. Это враг в здоровье, в финансах, в отношениях. Кажется, что ничего не получается. Думайте по-другому. Прямо сейчас Бог накрывает трапезу. Ангелы снимают еду с жаровни и наносят на блюдо последние штрихи. В любой момент нас могут позвать к обеду.

Бог скажет: «Настало твое время, вот трапеза, которую я приготовил для тебя». Это не фастфуд, который продается за углом и который никто не видит. Бог накрывает стол, как для Давида, не только, чтобы это увидели друзья, но и все враги. Те, кто сомневался, кто сплетничал, говорил, что у вас ничего не получится, они увидят ваше благословение, повышение, награду, что ваша мечта осуществляется, что вы уважаемы. В некотором смысле Бог использовал Иуду больше, чем других учеников. Иуда был поставлен, чтобы предать Иисуса. Его цель была остановить Иисуса. Это была не просто его идея, но Божий план. Если бы он не предал Иисуса, то не было бы распятия. Без креста не было бы воскресения. Без воскресения не было бы искупления и спасения. Мы хвалим Марию, что она родила Иисуса. Мы хвалим Иоанна, который крестил его, когда с небес сошел голубь. Но человек, который предал Иисуса, продал его за 30 серебряников, сыграл важную роль в его судьбе больше других. Что я хочу сказать? Не жалуйтесь на того, кто предал вас. Если вас оставили, то они не оставили вас одного, а оставили наедине с полнотой вашей судьбы. Если они клеветали, презирали, не замечали вас, это было несправедливо. Но если Бог допустил это, Он знает, как использовать это вам во благо. Если бы Иисус расстроился и сказал: «Бог, я твой сын, как ты позволил одному из моих учеников предать меня?» Иисус знал, что Иуда предаст его, но не остановил его. Иисус не пытался его отговорить. Он знал, что предательство — это часть его предназначения. Часто мы сражаемся с тем, что идет не по-нашему, расстраиваемся и спрашиваем Бога: «Чем дольше я живу, тем больше понимаю, ничто не происходит случайно». И если вы займете правильную позицию и будете иметь правильное отношение, то Бог использует это вам во благо. Я разговаривал с одним известным служителем. Он проповедовал по всему миру более 50 лет. Он сделал много добра. Многие люди были признательны ему. Но в его родном городе местная газета была против него. Они всегда искали, в чем его уличить. Но у него была интересная позиция. «Если бы не эта газета, я бы многого не сделал». Что он под этим подразумевал? Он сказал: «Эта газета не только заставляла меня молиться, но давала силы идти вперед и доказывать, что они ошибаются». Он построил в этом городе прекрасный университет, в котором учатся тысячи молодых людей. В конце своей жизни, перед смертью, газета вдруг переменила свое отношение и опубликовала на первой полосе большую статью о его достижениях. Такое чувство, что Бог специально ждал. Бог знал, что этот враг не нравился моему другу, но он продвигал его вперед, держал в тонусе, помогал быть более посвященным и уверенным. Есть вещи, которые вам не нравятся. Мы просим Бога убрать их, но если бы Он убрал их сейчас, мы не достигли бы полноты своего потенциала. Оппозиция делает вас сильнее. То, что пытается остановить вас, предательство, разочарование, не сможет удержать вас от вашей судьбы. Последнее слово за Богом. Если Он не убрал этого, то это означает, что Он хочет использовать это для вашего блага. Он стратегически ставит рядом с вами Голиафов, Иуд и прочих. Без Голиафа вы не займете трон, без Иуды не достигнете своего потенциала, без противников не станете тем, кем Бог создал вас. В книге Луки есть история. Четверо принесли своего парализованного друга, чтобы он увидел Иисуса. Они пробрались сквозь толпу, разобрали крышу и опустили его. Иисус сказал больному: «Прощаются тебе твои грехи». Некоторые религиозные лидеры обиделись. Они стали шептаться: «Кем он себя считает? Он не может прощать грехи, только Бог может».
Сказано, что Иисус услышал их слова. Они тихо говорили, но Иисус услышал их слова. Он спросил, что проще сказать ему, что грехи прощены, или сказать, «Возьми постель твою и иди». Чтобы доказать им, что он Сын Божий, Иисус сказал этому человеку встать. Человек поднялся, исцеленным. Я уверен, что противники, увидев это, лишились чувств. Что я хочу сказать? Если бы они не жаловались и не осуждали, то этот человек мог бы остаться без исцеления. Иисус мог бы отпустить ему грехи, но из-за этих слов он исцелил человека. Когда люди пытаются выставить вас в плохом свете, не переживайте. Бог слышит это. Бог сможет благословить вас еще больше. Вам не надо спорить с ними. Не участвуйте в ненужном сражении. Пребывайте в мире, и Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас, как этого человека. Благодать и прорывы приходят не благодаря вам, но благодаря тем, кто пытается вас остановить. Они помогают вам получить благословение. Я всегда благодарю Бога за друзей, но я также научился благодарить и за врагов. Если бы люди не роптали, то этот человек не был бы исцелен. Не будь Голиафа, Давид не сел бы на трон. Не будь Иуды, не было бы воскресения Иисуса. Вам надо увидеть каждого врага. Неудачу и предательство, все это должно не унизить, но поднять вас. Друг сказал мне как-то, что его бизнес разрушается. Он думал, что уже не справится с этим. Его главный конкурент негативно говорил о нем на одной радиопередаче. Он сильно раскритиковал его и хотел уничтожить его. Но произошло обратное. Когда о нем услышали, то это привлекло внимание к его бизнесу. Новые клиенты стали появляться из ниоткуда. Бизнес начал расти. Сегодня он сильнее, чем когда-либо. Он обошел конкурента, который пытался выбить его из бизнеса. Что я хочу сказать? Бог может использовать ваших критиков, чтобы продвинуть вас. У Бога есть много способов, чтобы привести вас туда, куда нужно. Он знает, как использовать то, что может вам навредить, и использовать это вам во благо. В начале 1990-х годов фермеры в Алабаме столкнулись с серьезными трудностями. Маленький жучок из Южной Америки уничтожал их посевы. Они перепробовали все. Обрабатывали поля разными химикатами и безуспешно. Им оставалось просто сидеть и наблюдать, как гибнет урожай. Однажды у одного фермера возникла идея. Он сказал, «Вместо того, чтобы сажать хлопок, почему бы нам не выращивать арахис?» Они посмотрели на него, как на больного. «Зачем нам арахис?» Но он уговорил их. Они обнаружили, что этому жучку не понравился арахис. Урожай превзошел все ожидания. За несколько месяцев они заработали на арахисе больше, чем за год на хлопке. Когда жучок отступил, то они больше не стали выращивать хлопок, а стали выращивать арахис. Бог работает невероятным образом. Когда вы сталкиваетесь с вредителем, то я ободряю вас, продолжайте верить. Арахис уже близок. Если вы терпите поражение, то Бог готовит вас к чему-то новому. Не жалуйтесь на плохого сотрудника или на неудачу, это вредитель. Кажется, что это уничтожит вас, но на самом деле Бог поднимает вас на новый уровень. Этот человек на работе осуждает и выставляет вас в плохом свете. Имейте новое отношение. Ты старый жук, пытаешься остановить меня, но у меня есть секрет. Бог продвигает меня. В Писании говорится,
что Бог сделает ваших врагов вашим подножием. Все, что направлено против вас, гонение, предательство, разочарование, если вы будете верить, то вместо того, чтобы заставить вас упасть, это препятствие станет ступенькой, по которой вы подниметесь выше. Когда мне было 10 лет, я играл в бейсбол в малой лиге. Я был очень маленьким. Меня дразнили коротышкой. Я всегда был самым последним в команде. Проходила игра, стадион был полный, все смотрели. Я приготовился отразить удар. Когда тренер противников увидел, какой я маленький, он закричал своим игрокам: «Подойдите ближе! Подойдите ближе!» Он махал руками. Он мог бы также сказать: «Этот мальчик неудачник! Он не сможет отбить мяч!» Все смотрели на меня. Я был смущен, мне хотелось спрятаться. Вся команда вышла на поле, никого не осталось на линии. Я подумал: этот тренер спутал меня с моим братом Полом. Когда я увидел это, то что-то поднялось во мне. Я подумал: он не знает, кто я. Не он дал мне жизнь, и не он определяет мою судьбу. Я дитя всемогущего Бога. Я все могу во Христе. Нападающий подал мяч. Я был маленьким, но ударил, как если бы был 3-метрового роста. Бог помог мне не идеально ударить по мячу. Мяч отлетел к забору. На линии никого не было, и я беспрепятственно отразил удар. В следующий раз, когда я бил по мячу, тренер кричал с тем же энтузиазмом: «Отойдите подальше! Отойдите подальше!» Враг будет атаковать ваши мысли. Ты не выздоровеешь, не преодолеешь зависимость, твои мечты не осуществятся, ты слишком мал, у тебя нет нужных качеств. Вы можете поверить лжи и дать врагу уговорить вас быть посредственным, или можете сделать, как я в 10 лет. Ты не установишь ограничений в моей жизни. Не ты определяешь мою судьбу, не ты дал мне дыхание. Я могу казаться маленьким, но я полон силы воскресения. Тот же Дух, который воскресил из мертвых Христа, живет в нас. Когда вы будете стоять в вере, то эти враги не смогут поразить вас. Они продвинут вас. Через какое-то время враг скажет: «Назад! Отойдите назад! Они сильнее, чем кажутся! Они ходят в Лейквуд! У них есть благодать Божья! Они победители, они жертвы!» В Писании сказано, чтобы мы не боялись своих врагов. Не бойтесь того, что кто-то сказал. Не бойтесь диагноза. Вы и Бог — это уже большинство. Когда Иисус восстал из мертвых, Он забрал ключи от ада и смерти. Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Теперь я даю эту силу вам». Вы не слабые, вы полны творческой силы. Самая большая сила во Вселенной на вашей стороне. Когда израильтяне были в рабстве, то фараон, рассердившись на них, решил усложнить им жизнь. Он сказал надсмотрщикам не давать материалы, но требовать такое же количество кирпичей каждый день. Им не давали сена и соломы. Они сами искали материалы. Это вдвое усложняло работу. Очень несправедливо. Но случилось что-то. В Писании сказано: «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался». Фараон думал, что остановил их, но на самом деле усиливал их. Иногда, когда Бог хочет продвинуть вас, Он не посылает вам хорошую возможность, но посылает врага. Он использовал фараона, чтобы ужесточить ситуацию. Но чем больше будет противостояние, тем больше вы будете возрастать. В трудные времена мы растем.
Именно тогда развивается наш характер. Мы обнаруживаем,

Божьим таланты и смелость, о которых не подозревали. Фараон отказал им в материалах. Этим он попытался ограничить израильский народ и поставить его в рамки. Если вы сами мыли машину, то замечали, что вода из шланга бьет на 60-80 сантиметров. Если вы хотите помыть всю машину, то струя воды должна бить сильнее. Для этого вы затыкаете шланг большим пальцем, тем самым ограничивая поток воды. Казалось бы, ограничение приведет к тому, что поток воды станет меньше, но происходит обратное. Перекрыв поток воды, вы увеличиваете давление, и вода будет бить сильнее. То же происходит и с нами. Принося давление в нашу жизнь, враг думает, что это остановит нас. Но он не понимает, что это только усиливает вас. Когда вы чувствуете ограничение и сталкиваетесь с противостоянием, не расстраивайтесь, приготовьтесь идти дальше. Приготовьтесь к новым уровням, к новому повышению. Это давление не остановит, но усилит вас. Перед распятием Иисус остановился в Гефсиманском саду. Название переводится как «место давления». Это был оливковый сад. Масло из оливок можно получить только посредством давления. Без давления не получится хорошего масла. Без давления, без усиления своей веры, без терпения и настойчивости, вы никогда не выявите те сокровища, которые Бог вложил в вас. В пятницу Иисуса прибили ко кресту. Невероятное давление. В субботу Его положили в гроб. Он столкнулся со всеми силами тьмы. Но в воскресенье утром Он восстал из могилы. Ничто не смогло Его удержать. Один из уроков воскресения – Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас. Может, сегодня вы чувствуете давление. Вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Это пятница. Не переживайте, воскресенье близко. Вы подниметесь. Когда вы увидите, куда Бог ведет вас, благодать, продвижение, благословение, то вы оглянетесь назад и скажете: «Хорошо, что мне причинили боль». Давид бы сказал: «Хорошо, что был Голиаф». Иисус бы сказал: «Хорошо, что Иуда предал меня». Я могу сказать: «Хорошо, что тот бизнесмен был против нас». Это может причинять дискомфорт. Но однажды вы скажете: «Этот враг должен был не победить меня, но продвинуть». Стойте в вере. Бог на вашей стороне. Он не допустил бы этого давления, если бы оно не было бы вам во благо. Сегодня вы можете ощущать себя как в пятницу, но я верю и провозглашаю, воскресенье близко. Вы подниметесь более сильными, здоровыми, укрепленными, оправданными. Вы войдете в полноту своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Важно не только называться, важно соответствовать. В 1959 году на экранах телевизоров появился художественный фильм «Последний дюйм». Он был снят режиссерами Теодором Вульфовичем и Никитой Курихиным по рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа. Фильм рассказывает историю, произошедшую с летчиком по имени Бен и его 10-летним сыном Дэви. Профессиональный летчик Бен остался без работы, ну и чтобы как-то решить проблемы, требующие денег, он заключает договор с телевизионной компанией, неплохо платившей за кадры, отснятые, ну, кадры, касающиеся поведения акул. Понятно, что такие съемки ведутся под водой, но даже не в этом проблема. Акулы – вот проблемы. Дело все в том, что эти животные, они далеко не всегда отличаются хорошим к тебе расположением. Ну и по этой причине каждый метр пленки, отснятой в таком опасном месте, стоил немало. Ну, в общем, на такое нужно было решиться. Итак, взяв на прокат маленький самолет, он посадил в него своего 10-летнего сына Олдри, взял все нужное – камеру для подводных съемок, тухлое мясо для приманки, акваланг – и полетел в так называемую Акулью бухту. Ну, в общем, закончилось тем, что одна из акул бросилась на Бена, и тот едва успел выбраться еле живым на берег. Его правая рука была почти оторвана, левая сильно повреждена. При этом еще и ноги были искусаны хищниками. И вот только сейчас стало ясно то, о чем Бен не думал раньше. Дело в том, что вот в это место можно было попасть только на самолете, а, следовательно, в обратном направлении по-другому переместиться не представлялось возможным. И стало ясно, что за штурвал самолета должен был сесть 10-летний Олдри. Последний, конечно, не один раз летал с отцом и, в общем-то, видел процесс управления самолетом, но ведь, согласитесь, одно дело просто смотреть, а другое – это сесть и полететь, что говорится, с кондачка. Ну и вот, следуя наставлениям еле живого отца, Олдри смог поднять самолет в небо и даже умудрился взять верный курс. Но

После его отец потерял сознание, мальчик остался сам с собой. А ведь еще нужно посадить самолет на взлетно-посадочную полосу, и при этом нужно еще в эту полосу попасть. Как это сделать? Ну, конечно же, автор произведения не допустил гибели своих героев, и перед приземлением отец мальчика пришел в себя, и появилась возможность все-таки посадить машину, следуя четким указаниям летчика-профессионала. Бен выжил после этого удачного случая, но потерял руку. Правда, в результате появилась возможность найти путь к сердцу сына и преодолеть на этом пути последний дюйм. Вот вопросы, очень интересные вопросы. Как же мальчик управлял самолетом? Значит, его отец говорил, как повернуть штурвал, и мальчик неукоснительно делал то, как показывал отец. Звучало наставление, как и что нужно делать, когда нужно штурвал направить вперед, когда назад, какую кнопку нажать, а какую наоборот отжать. Сын слышал, как надо, и четко все исполнял. Вот вопрос. Скажите, кто управлял самолетом, отец или сын? Но мог ли сын управлять самолетом без указания отца? Нет, не мог бы. Появилась ситуация, в которой они оба нуждались друг в друге. И друг без друга они не выжили бы. Один говорил как, а другой выполнял указания. И вот по-другому никак не получилось бы. Ведь, согласитесь, по сути дела, самолетом управлял отец, но при этом использовал руки сына. А что, если бы мальчик, чувствуя такое неважное отношение к нему его отца, взял бы и сказал бы сам себе, ну тебя, папочка, весь ты плохой такой для меня, лучше бы тебя вообще акулы съели. Я сам по себе, вот как хочу, так и полечу. Вот мог бы так сын сказать, да, и чем бы закончилось? Ага. Хорошо бы, если бы кто-нибудь нашел бы его там в пустыне, потому что дело-то происходило в Африке, на берегу Красного моря. И рассчитывать на что-то было невозможно. Пришлось слушать отца. И как хорошо, что отец не погиб там, во глубине морской, и смог выбраться на берег живым. Я привел эту историю как иллюстрацию того, что происходило в Священном Писании, в одной из историй. Она произошла с отцом всех верующих, с Авраамом. Господь хотел использовать Авраама для определенной цели. Ну, очевидно, у Бога был какой-то план, определенный план спасения людей, и частью этого плана было создание народа от семени Авраама. Но, читая библейскую историю, можно заметить, что Господь почему-то с первых дней не посвятил Авраама, своего слугу, в некоторые тонкости дела. Авраам слепо делал то, что нужно было, то, что должен был делать. И эти дела были делами веры. То есть Авраам поверил Богу, а Бог сказал: «Выйди из родного дома и пойди туда, куда я покажу тебе, куда поведет рука Божия». И так Авраам и сделал. Но, кроме всего прочего, было обещано, что от Авраама произойдет народ, и причем не один. А вот каким образом произойдет народ – сказано не было. Все дело в том, что у Авраама и Сары деток не было. Сара была неплодная. А Бог пообещал. Авраам и Сара ждали обещанного от Бога сына много лет, а сына нет и нет. Сара не беременела. И в определенный момент Авраам с женой решили поступить по-своему. Книга «Бытие», 16 глава. Послушайте. «Но Сара
жена Авраамова, не рожала детей. У нее была служанка, египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил мое чрево, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду детей иметь от нее». Авраам послушался слов Сары. Так родился Измаил, от которого, кстати, тоже произошел народ, ведь Бог обещал. Но это было не совсем то, чего хотел Господь. Позже выяснилось, что обещанный Богом сын должен был родиться не просто от Авраама, а от Авраама и Сары. Но подождите-ка, ну как это может быть, если Сара неплодная? И тем не менее, раз Бог сказал, значит, так оно и должно быть. Тем не менее, Авраам и Сара, видя, что детей нет, решили как бы помочь Богу. По просьбе жены он вошел к служанке, и та стала наложницей. В результате родился Измаил. Но Авраама можно понять, не правда ли? Но Бог пообещал, что должен народ произойти от Авраама. Ну как же этот народ может произойти, раз нет детей от Сары? Ну тогда пусть будут от Агари, Сариной служанки. Ну, такое практиковалось в то время в тех местах. Но это был просчет. Просчет, это не это входило в планы Бога. Всевышний Бог дал Аврааму и его жене обещанного сына тогда, когда человек уже не может иметь детей, в преклонном возрасте. Мысль проста. Не Авраам является автором, создателем народа от семени его, а Бог. И только вмешательство Бога в жизнь 90-летней Сары и 100-летнего Авраама привело к рождению обещанного Исаака, о котором сказано в книге «Бытие» в 21 главе. Давайте прочитаем. «В Исааке наречется тебе семя». В Исааке, то есть не Измаил, сын Авраама и служанки Агари, а Исаак является тем обещанным Богом сыном, через которого должен был произойти Божий народ, а в нем в свое время Иисус. Авраам сам решил поучаствовать в плане Господа. Он вошел к Агаре и совершил то, чего не должен был, забыв, что делом спасения руководит не Авраам, а Бог. Не Авраам создает народ Божий, а Бог. И Авраам в этом деле только тот, через кого это происходит. И если бы не Господь, не было бы от Авраама никакого Божьего народа. И вот что интересно, вот после этого случая, при вразумлении Господнем, Бог дает интересный знак. «Да будет обрезан, он сказал у вас, каждый мальчик». Авраам не то сделал, и вот после этого дан знак обрезания. Знак как будто говорил о том, чтобы человек всегда помнил, что дело Божие на земле совершается не человеком, а Богом. Обрезание говорит о сотрудничестве человека и Бога в деле спасения личности и всего мира, если посмотреть на это глобально. Бог говорит, человек делает. Иным словом, от человека требуется послушание. Важно не только называться. Важно соответствовать. Штурвалом самолета двигал Олдри, но самолетом управлял его отец. Делом спасения управляет Господь. От человека требуются верные действия, то есть послушание. Послушание необходимо, так как в нем заложен успех спасения. С ним было очень много связано, в том числе с системой жертвоприношений за грех. С этими жертвами связаны были определенные праздники, посты, паломничество в Иерусалим 3 раза в год, соблюдение разных субботних и юбилейных годов, лет. Обрезание – это было знак того, что человек заключил завет
И все перечисленное теперь является его жизнью. Ну, прежде всего, нужно сказать, прежде чем говорить о крещении, стоит поговорить о нескольких проблемах. Ну, например, я помню, как меня в свое время принимали в комсомол. Это давно было, я тогда учился в 8 классе, но помню по сей день. Принимали нас всем классом, хором, не спрашивая о том, хотим мы этого или нет. Хотя, надо сказать, нежелание вообще как бы не подразумевалось. Ну, то есть, ну, не могло быть такого, чтобы кто-то мог не желать. Желание стать комсомольцем подразумевалось по умолчанию. Нас попросили выучить устав, и в определенное время всех повели на заседание районного комитета комсомола. По очереди нас вызывали за дверь в какой-то кабинет, где каждый представал перед комиссией, и нужно было доказать искренность выбора, показав при этом знание устава. Потом каждому из нас на лацкан пиджака прикололи маленький значок, изображавший красное знамя. Ну, это был праздник. Все чувствовали себя на высоте. Вот что означал этот маленький значок? Он означал, что теперь я был комсомолец. Я поменял красный пионерский галстук вот на такой гражданский. И теперь для меня существует устав организации. Я теперь не просто сам по себе, я в ответе за свои поступки. Я теперь имею новый статус. Я вступил во Всесоюзный коммунистический союз молодежи. Мы чувствовали себя по-другому. Ну, а что, если я пожил в этом статусе? Ну, так, немного. И со временем это все так надоело, что как-то я заметил, что я уж и забыл о новом признании. И значок этот, да, кстати, значок, ведь он говорит о принадлежности к организации. Для меня ведь теперь законы, ну, определенные законы писаны. Ведь и вот тут я начинаю понимать. Ведь важно не только называться, важно еще и соответствовать. Ну, несколькими годами позже, помню, в ПТУ я учился. И тоже встал вопрос, чтобы всех, кто еще не комсомолец, принять в эту организацию. И приняли, как бы сказать, по упрощенной схеме. Все написали заявление под диктовку. И через неделю куда-то позвали, вручили каждому значки, и все стали комсомольцами. Хотя никто эти значки и носить не собирался. Но... А через несколько лет одного из учащихся привлекли к уголовной ответственности за то, что избил на улице дружинника. Я был на суде, слушал все это заседание, он отделался условным сроком. И помню, на суде прокурор говорил: «Как это так? Такого могли принять в комсомол?» Ну, понятно, что принятие в комсомол вообще было формальным. И значок этот носить никто не собирался. И комсомольцем быть никто не собирался. Обрезание не должно было быть формальным. Это был знак завета с Богом для вступающих в завет. Есть, кстати, ошибочное мнение, что это касалось только евреев. Это неправда. В книге «Исход» в 12 главе четко написано: «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Ну, что говорить, вступить в завет с Богом формально, конечно, можно, но об этом даже помыслить трудно, потому что, ну, если не вступил в завет или вступил формально, это значит, остался без Бога. А это очень печально. Заключение завета с Богом – дело серьезное. Итак, вступающий в завет с Богом получал возможность реабилитации от грехов. И для этого он соблюдал все предписания обрядового закона. Это жертвоприношения, праздники, юбилейные годы. Кстати, а что такое юбилейный год? Да, каждый седьмой год считался субботним годом земли.
в этот год не засевали полей, и каждые 7 раз по 7 лет на 50-й год, вот этот 50-й год был юбилейным. В этот год каждый, кто продавался в рабство, отпускался на волю. И если кто-то заложил землю свою в юбилейный год, она возвращалась своему хозяину. И вот однажды, вот что сказал Иисус в одной из синагог за кафедрой в те дни, когда он совершал свое служение на земле. И то, что сказал Иисус Христос, повергло слушающих в шок. Сказано это было в синагоге, и после этого Иисуса захотели закидать камнями. Евангелие от Луки, глава 4. «Дух Господень на мне, – сказал Христос, – ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». А вот что это за лето? А вот это о том самом юбилейном годе, когда на свободу выходили рабы. Только теперь Иисус говорит не просто о свободе, а о свободе от греха. Юбилейный год был прообразом новой эры, которая начиналась с пришествием Иисуса Христа. И вот эти все жертвоприношения и праздники церемониальным законом, они предписываемы были и имели место до пришествия Иисуса Христа. Они все как бы говорили о том, что в свое время придет Иисус, и Он умрет вместо людей за их грехи. А до этого, ну, место жертвы Христа замещал вот тот самый церемониальный закон, который как бы указывал на истинную жертву. В послании к евреям в 10 главе так и написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми, никогда не сможет сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящий жертву, быв очищен однажды, не имел бы уже никакого осознания греха. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот я иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и на мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Вот так. Это если раньше принявший обрезание должен был выполнять предписания, указывающие на Иисуса Христа, то с его пришествием и смертью на кресте что нужно делать? Что нужно выполнять? Вот именно с этим вопросом подошли ко Христу, и вот что он ответил, и записано это в Евангелии от Иоанна в 6 главе.
Христос сказал, и так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Верить? Да, верить. Вы скажете, но вера была и прежде. Вот поверивший Авраам поставлен в пример нам всем. Да, да, да, это так. Но в те времена, которые сегодня называют ветхозаветными, не было еще жертвы Христа за грех. И вместо нее была система жертвоприношений, указывающая на будущую жертву за грехи. Ну а теперь объектом веры стала жертва совершившаяся. Совершил ее Иисус Христос, придя в наш мир. И теперь на основании веры в Иисуса Христа Господь записывает нравственный закон в сердце Духом Святым, в сердце человека Духом Святым. И вместе с ним человек получает некоторое руководство к жизни. Бог вмешивается в жизнь человека на основании его веры и никак иначе. И вместе с этим меняется и символ взаимоотношений. Но при этом важно не только называться. Ничего не изменилось, важно и соответствовать. Послание к Колоссянам во 2 главе написано. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Вот, как написал апостол Павел. Имеет ли место обрезание? Да, имеет. Только оно теперь не совершается буквально ножом по телу, как в древности, а носит духовный характер. Оно совершается, как сказал апостол Павел, процитируем, «В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем и совоскресли вы верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Ну что значит знак завета, если с грехами можно справиться, только приняв верой жертву Иисуса Христа? И вопрос, а что это за рукописание, которое было свидетельством против всех, кто вступал в завет обрезания? Вы можете увидеть это рукописание в книге «Исход». Оно записано, начиная с 21 главы, со словами, вот с таких слов там есть буквально «И вот законы, которые ты объявишь им». И до 24 главы, вплоть до слов, «И написал Моисей все слова Господни». Вот там содержится такой очень довольно-таки большой список разных дел, которые должны были совершать вступившие в завет. Все это было нарушено, свидетельствовало о несоответствии, требовало возмездия, и Господь удовлетворил это возмездие, умерев за грехи людские, пригвоздив ко кресту вот этот список нарушенных законов. С приходом Иисуса Христа многое меняется. Появляется крещение как символ смерти для прошлой жизни и рождения для новой. Это действие совершается погружением в воду смертью и поднятием из воды, воскресением, жизнью. Все это имеет смысл только с принятием Иисуса Христа, Его жертвы, и эта вера теперь выполняет то, для чего в прошлом делали обрезание. А как обстоят дела с послушанием? Да, в общем-то, ничего не изменилось, все так же, как и раньше. Ну а кто сказал, что послушание теперь не актуально? Нравственный закон не исчез.
Он переместился с каменных скрижалей в сердце человека. Исчез только закон и постановления церемониальные. И теперь действие спасения человека, которое происходит внутри, в сердце, зависит не от предписаний церемониального закона, а от веры в Иисуса Христа, в то, что Он был послан Богом Отцом в наш мир со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. В послании к римлянам в главе 10 написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякие верующие в Него не постыдится». И главное, важно не только называться, важно соответствовать.

Во времена президента Эйзенхауэра в Соединенных Штатах Америки в Вашингтоне один мальчик заболел лейкозом. Лейкоз – это своего рода рак крови, и доктор, обратившись к родителям, сказал: «Мальчику осталось жить не более недели». И вот, зная это, родители спросили его утром: «Сынок, что бы ты сегодня хотел?» «Я хотел бы увидеть нашего президента Эйзенхауэра», – сказал ребенок. Каким-то образом непонятным этот диалог сразу же просочился в местные газеты, и президенту сказали об этом за завтраком. И еще до наступления полноценного рабочего дня и всех многочисленных дел, которые ожидают главу государства, он решил таки заглянуть к этому ребенку. Визит президента оказался полной неожиданностью для семьи. Отец мальчика был еще в кровати, когда приехал кортеж. Он открыл дверь в пижаме, непричесанный, небритый. Можете себе представить, как он был удивлен и как он был смущен. Он, безусловно, был смущен и удивлен гораздо больше мальчика. Когда через несколько минут, а визит продлился всего несколько минут, президент уехал, отец сказал: «Я отдал бы все, что имею, за то, чтобы встретить президента одетым и причесанным». Помните, Христос вернется неожиданно. Он придет за теми, кто его ждет. Наш Господь Иисус обещал установить на нашей планете свое царство, и Он обязательно выполнит свое обещание. Это и есть то самое будущее, ради которого первые христиане в свое время отдавали жизни. Это то будущее, ради которым сегодня утешается всякий скорбящий христианин. Это будущее неизбежно, но для одних оно является сегодня блаженным упованием. Блаженное упование – это библейская фраза, обозначающая радостную надежду. Надежду, которая приносит успокоение и счастье. Но для других это будущее царство Иисуса Христа станет погибелью. Кто-то разделит славу и счастье этого будущего, а кто-то не сможет в него попасть. Вскоре нас ждет другой мир. Мир, который сильно отличается от того, в котором мы живем сейчас. И отправной точкой и начнется это время, время новой эры, со времени второго пришествия Иисуса Христа. Это будет Его мир, это будет Его царство. Бог обещает вечную жизнь всем верующим в Его Сына. В Евангелии от Иоанна в 13 главе, в 16 стихе записаны слова, которые должен знать наизусть каждый верующий христианин. Вы видите, я даже закладку не заложил в свою Библию, потому что этот текст является центральным, самым важным, наверное, в Библии. И он гласит, что «так возлюбил Бог мир».

его подлинной природы. Мы не знаем, что это такое, мы не знаем, каково это, потому что мы свою жизнь даже поддерживаем 2-3 раза в день, когда кушаем, завтракаем, обедаем, ужинаем. Наша жизнь приходит извне. Ее однажды дали нам родители, им передали их родители, а первым людям ее дал Бог. Но даже на протяжении всей нашей повседневной жизни мы ее должны поддерживать, поддерживать свое существование. А вот ему нет нужды поддерживать свое существование, потому что жизнь в нем, и он стал источником жизни для всей Вселенной. И изначально Бог желал, чтобы в мире, созданном им, смерти не было. Смерть в каком-то смысле даже сейчас неестественна для нас. Смерть является результатом присутствия греха в нашем мире. Искупив грех мира своей кровью, Он теперь всем желающим и исповедующим веру в Него предлагает жизнь вечную. Он предлагает вновь дать жизнь вечную. Я подчеркиваю, вновь дать вечную жизнь. Потому что именно такую Он и планировал изначально. Вечная жизнь является Божьим даром. Божьим даром, который Он предлагает всем верующим в Иисуса Христа, верующим и доверяющим Иисусу Христу. В Евангелии от Иоанна, в первом послании апостола Иоанна, в 5 главе, мы такие слова читаем с вами. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Его Сыне». Мы только что об этом говорили. Жизнь есть в Нем самом. Он является источником жизни для нас, и Он желает дать вечную жизнь нам. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни, потому что Бог – источник жизни. Вот о чем говорит этот текст. Как ни странно, как бы ни было странно, но верующие в Иисуса и соблюдающие Его заповеди уже сейчас живет вечной жизнью. Звучит странно, правда? Но дело в том, что об этом говорил и сам Иисус Христос. Даже если такой человек умрет, он оживет в день второго пришествия Иисуса Христа. Точно так же, как обыкновенный сон, ночной или обеденный, нельзя назвать отсутствием жизни, как будто бы человек выпал из жизни, из существования. Так же и смертный сон верующего в Иисуса Христа как бы не прерывает его вечную жизнь. Придет день, и он встанет от своего смертного сна и получит этот обещанный Божий дар. С другой стороны, какой бы ни была длинной и насыщенной безбожная жизнь, она уйдет. Она растворится в вечности, не оставив в конечном счете и следа. Только вечная жизнь на самом деле имеет смысл. Только та, которая никогда не оканчивается. Жизнь со всеми ее переживаниями, достижениями, уроками, удачами и неудачами, ошибками и победами теряет смысл. И все это теряет смысл, когда жизнь оканчивается. И оканчивается порой самым неожиданным образом. Все, что в ней было в этой жизни, когда не получает продолжения, теряет и свой смысл. Соломон называет такое положение вещей суетой, то есть бессмыслицей. Только вечная жизнь имеет смысл. Жизнь, о которой говорил предыдущий библейский текст, это не только ее продолжительность. Я только что говорил о продолжительности жизни, но это еще и ее качество.
Вечная жизнь в Писаниях – это жизнь

святая, целеустремленная, насыщенная, но вместе с тем жизнь чистая, удаляющаяся от греха и беззакония. Но реально ощутимо вечная жизнь начнется для многих, многих искупленных людей со второго пришествия Иисуса. Так говорит Священное Писание. Послание апостола Павла к филиппийцам, послание Павла к фессалоникийцам, прошу прощения, 4 глава, с 16 по 17 тексты. Итак, послание апостола Павла к фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 18 тексты. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Другими словами, читая дальше, это значит, не увидим Бога раньше них, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут. Удивительно. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках навстречу Господу на воздухе и всегда с Господом будем. О чем говорит вот этот отрывок Священного Писания? Когда наступит Царство Божие, когда Иисус Христос вернется, больше не будет ничего, что разделяло бы Его детей, верующих в Него, любящих Его, соблюдающих Его заповеди, что могло бы отделить их от Него. Даже смерть, которая разделила и самих людей друг от друга. Мертвые друг с другом не общаются где-то на небесах. Священное Писание говорит о том, что они спят, ничего не ведая, ничего не зная, не испытывая никаких чувств, поэтому смерть их разделяет друг с другом. Смерть отделяет живых от мертвых, от тех, кто когда-то был дорог сердцу живых. Смерть разделяет. Смерть отделяет даже живых от Бога. Но когда Он придет, больше не будет вот этой разделяющей завесы. Будет жизнь, жизнь вечная в Царстве Божьем. Но Бог обещает быть рядом с нами. Помните последние слова текста, который я только что прочитал? «Так всегда с Ним будем, с Ним будем. Он будет рядом с нами, мы будем видеть Его, мы будем общаться с Ним. Он будет жить среди нас». Лицо детей, лицо Отца, завеса разделяла. Но заблестит в Его огне моя слеза, когда Он все начнет сначала. Так написал неизвестный автор об этом моменте, когда Он начнет все сначала, когда мы войдем в Его Царство, когда Он установит на нашей многострадальной планете свое Царство. Он будет с нами, Он будет среди нас. Вот оно, величайшее сокровище и величайший дар Царства Божьего. Бог с нами. Вы осознаете, вот даже из этого короткого рассуждения нашего о Царстве Божьем, вы осознаете, насколько грядущий мир будет отличаться от настоящего существенно. Иисус Христос, Сын Божий, навсегда остается человеком. Он навсегда остается нашим братом по плоти и крови, сохраняя всю свою божественность, оставаясь при этом в человеческой плоти. Такая близость с Богом, которая ждет нас в Царстве Божьем, она подразумевает особый уровень существования человека. Я это так назову. Другими словами, могу сказать, что эта близость подразумевает святость и чистоту, сопоставимые со святостью и чистотой самого Бога. Есть такое греческое слово «теофания», то есть в переводе

В переводе на русский язык «богоявление». Этим термином богословы обозначают те отрывки Писания, где Бог являет себя людям. Вот один из самых ярких эпизодов теофании или богоявления описывается в 19 главе книги «Исход», где рассказывается о том, как Бог явился своему народу и дал 10 заповедей. Чрезвычайно примечательные уроки этого момента богоявления. Мы видим Царство Божие, мы видим много принципов будущего Божьего Царства в этом богоявлении. Итак, что же происходит, когда Бог предупреждает Моисея, что скоро он опустится на вершину горы Синай, они должны сделать кое-что. В первую очередь, они должны постирать свою одежду и сделать уборку в своем стане и каждый в своем шатре. Представляете? Это было требование Божье. Вот это и есть подготовка, очищение. Это подготовка ко встрече с Богом. Но когда это произойдет, вокруг подошвы горы должна была быть проведена черта. Даже на подошву горы никто не имел права ступить. И была дана особая заповедь, если какое-то животное забежит за эту черту, или человек, не прикасаться к нему руками. Он должен был быть лишен жизни либо луком, либо камнями. К нему нельзя было прикасаться, и заходить за эту черту нельзя. Но было 70 человек, 71 человек, которым Бог повелел и разрешил заступить за эту черту и подняться на середину горы. Это был Моисей вместе с 70 старейшинами. Но вершина этой горы была окутана темным облаком, внутри которой было, как раз и было это самое богоявление. Он там присутствовал, Яхве, Бог, Сын Божий, Он там присутствовал. И туда, на эту вершину, мог войти только один приглашенный. Это был сам Моисей. Там была земля святая. Однажды, когда Бог явился Моисею в горящем кусте, Он ему сказал: «Сними обувь свою, потому что ты стоишь на земле святой». Здесь вот этот Дух Божий, Он витает. И представьте, мы вернемся теперь на гору Синай. Вот это облако, окутывающее ее вершину, это символ Царства Божьего будущего. Там средоточие святости Божьей. Теперь представьте себе, вот эта святость, это присутствие Божие наполняет собой не вершину горы, а наполняет собой всю землю. О чем это говорит? Кто может жить в этом Царстве Божьем? Кто может обитать, кто будет обитать на нашей планете, когда здесь будет установлено Божье Царство? Те, кому Он позволит в Него войти. Такие люди, которых Он сам пригласит. И кто это? Священное Писание говорит, это те, кто сегодня верит в Иисуса, кто исповедует перед Ним свои грехи, получает прощение своих грехов, соблюдает заповеди Божьи. И действительно, когда слава Божья наполнит собой всю эту землю, главным эталоном жизни будет Божий закон и Божья воля. Вот так Священное Писание дает нам понять, что жизнь в Божьем Царстве также подразумевает и особое качество существования людей, жизни людей в этом Царстве, не только продолжительность их жизни, вечную жизнь Он обещает, но и особое качество жизни. И когда сегодня я взираю вот на этот образ, на гору Синай, где святость Божья настолько себя явила и стало понятно, что человек не может просто так приблизиться к святому, чистому, безгрешному Богу, я задаюсь вопросом, а как я вообще смогу войти в Царствие Божие, когда Его присутствие наполнит всю землю, а не вершину только одной какой-то горы? Как я смогу жить в полной гармонии с Его волей и с Его святым законом? Ответ содержится также в Священном Писании. Нам дано обещание, что мы преобразимся, что мы изменимся. Такими, какие сейчас мы являемся, туда мы не войдем. Даже верующие в Иисуса, даже стремящиеся соблюдать

дать его заповеди не войдем. Нам потребуется сверхъестественное преображение, которое даст нам Бог в день второго пришествия Иисуса Христа. Это будет касаться характера, из которого будет удалена склонность к греху. Это обещание Божье. Он его выполнит однажды. Но это касается еще и тела человека. Да, при втором пришествии Иисуса он преображает и характер, и сердце, но еще и тело человека, делая его совершенным. Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 20 и 21 тексты. «Наше жительство на небесах, — говорит апостол Павел, — откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Вот это преобразование тела человека, которое достигнет совершенства, из которого будут удалены изъяны, болезни, недостатки. Это преображение также является и символом и предзнаменованием преображения духа, из которого Бог удаляет всякую склонность к греху и ко злу. Это будет сделано Его силой. Но не будем сомневаться, ни одного грамма в том, что Бог выполнит обещанное. Порой даже люди совершают удивительные вещи. В 1867 году в Англии умер выдающийся ученый Майкл Фарадей, который сделал множество великих открытий в области химии. Однажды его сотрудник случайно уронил серебряную ложку в сосуд с кислотой, и та практически моментально растворилась в кислоте. В это время в лабораторию и вошел Майкл Фарадей, и он увидел смущенный взгляд своего сотрудника и сказал: «Не беда, сейчас что-нибудь придумаем». Он долил сосуд с кислотой некоторые составляющие, нужные элементы химические, и через несколько минут серебро выпало в осадок, осело на дно. Он слил кислоту, достал бесформенную массу серебра, отдал мастеру, из которой тот выплавил новую ложку. Во сколько раз всесильный Бог могущественнее и мудрее человека? Он может из пылинки нашего тела, преданного земле, в будущем воскресить нас, прославить и дать новое тело. Бог это сделает. Наше будущее, согласно тому, что нам обещано, необозримо. В первом послании апостола Павла к Коринфянам апостол Павел восклицает: «Не видело того ухо, не видел того глаз и не слышало того ухо, что приготовил Бог любящим его». Еще раз скажу, что даже нашего короткого рассуждения должно быть понятно, насколько сильно будет отличаться будущий мир от настоящего? Сколько еще прекрасного должно нам открыться? Сколько еще предстоит нам узнать и постичь в грядущем мире? Это жизнь, которая задумана Богом для человека. Она возвышена и прекрасна, и ей нет конца, так же, как мудрости, силе и любви Творца. Я много раз думал, какая интересная культура будет, воспитанная на священных писаниях, будет доминировать в Царстве Божьем. Евреи, наверное, представляли жизнь в Царстве Божьем в рамках тех же самых традиций, порядков, которые заведены были у них. Христиане времен Средневековья, видимо, считали, что жизнь в Царстве Божьем будет очень-очень напоминать их жизнь. Может быть, современные
протестанты современной Европы и других частей мира представляют себе, как в Царстве Божьем будут такие же молитвенные дома стоять на углах, перекрытия.

перекрестков, в городах, также проходить богослужение. Каждый это представляет себе по-своему. Какая культура будет там доминировать? Я об этом рассуждал, пока не понял однажды. Написано «приготовил». Это значит, что придя в Его Царство, все мы, представители всех веков, народов, племен, языков, попадаем во что-то столь превосходящее все, что создано человеком, что у нас будет только один путь – принять эту новую жизнь, начать постигать ее. Бог будет учить нас жить по-новому. Он будет учить нас мыслить по-новому. Он будет учить нас взаимодействовать по-новому, творить по-новому. Сейчас мы только делаем первые шаги жизни в Божьем Царстве, благодаря Иисусу, благодаря евангельскому учению, мы только лишь учимся жить в Божьем Царстве. Вот как маленький ребенок учится стоять на ножках и не падать, как он учится пальчиками своими что-то брать, он берет, а у него падает это из рук. И он должен научиться пальчиками достаточно крепко держать что-то в своих руках. Вот так вот мы сейчас элементарнейшие вещи Царствия Божия только изучаем. Что именно? Мы учимся доверять тому, что говорит Бог. Мы учимся Ему верить. Угодить Богу без веры невозможно, говорит Священное Писание. Без веры никто в Царство Божие не попадет. Но там, в Его Царстве, нам нужно будет еще очень и очень много изучить, очень много постигнуть и познать, прежде чем человек сможет стать, ну, если так можно выразиться, полноправной частью этого царства. Многому еще нам предстоит в будущем научиться. Но я хочу поделиться с вами своей какой-то, может быть, небольшой мечтой. Я верю в одну вещь, в одну идею. Я верю, что однажды придет такой момент, когда человек, искупленный и восстановленный кровью Иисуса Христа, омытый и очищенный Словом Божьим, сможет сделать свой незаменимый вклад в жизнь, развитие, в умножение счастья и благодати Царства Божьего.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном молодом человеке, который разговаривал с Богом. Он спросил: «Бог, что для тебя миллион лет?» Бог ответил: «Сын, миллион лет, как одна секунда». Тот сказал: «Что для тебя миллион долларов?» Бог ответил: «Сын, для меня миллион долларов, как одна копейка». Тот задумался, но затем собрался с духом и спросил: «Бог, ты бы мог дать мне эту копейку?» Бог ответил: «Конечно, подожди секундочку». Сегодня я хочу поговорить о долине благословений. Мы все переживаем трудности и то, чего мы не понимаем. Можно расстроиться и думать, что лучше уже не станет. Часто мы теряем вкус к жизни, но в Писании говорится о долине благословений. Это похоже на противоречие. Я не могу находиться в долине и быть благословенным. У меня проблемы со здоровьем. На работе ко мне несправедливо относятся. Долина кажется нам чем-то негативным. Как только я выберусь из этой ситуации, то я буду думать по-другому. Бог не всегда убирает долину. Он благословляет вас в долине. Давид сказал: «Ты приготовил мне трапезу передо мною ввиду врагов моих». Не сказано: «Бог убрал моих врагов, устранил все, что беспокоит меня, и приготовил трапезу». Посреди трудностей и противостояния Бог приготовил трапезу. Бог может не избавить вас от долины, Он может избавить вас в долине. В Писании говорится, что Исаак жил во времена сильного голода. Никто не сеял, земля была сухой, воды не было. Но в тот же год он засеял и собрал стократный урожай со своего поля. Богу не пришлось избавлять его от голода. Он благословил Исаака посреди этого голода. Вы можете сейчас находиться в долине. Это проблемы со здоровьем, с финансами или юридическая проблема. Бог знает, как превратить это в поле благословения. Не жалуйтесь на долину. В долине есть благословение. Это пришло не для того, чтобы навредить, но благословить вас. Приготовьтесь. Она не останется долиной поражения, а превратится в долину победы. То, что кажется долиной разочарования, Бог превратит в долину новых начинаний и больших свершений. Может, вы в долине болезни. Легко расстроиться и ничего не делать. Ободритесь, это временно. Скоро она станет долиной здоровья и долиной силы. Бог держит вас в своей руке. Он обещал, что наполнит число дней ваших. Не дайте себя обмануть в этой долине. Как у Исаака, она станет долиной прорыва, долиной изобилия, победы и благословений. Так случилось в Писании с народом Иудеи. Они были окружены тремя большими армиями, которые могли быстро справиться с ними. У них не было шансов. Соотношение было 10 к 1. Царь Иосафат созвал всех на молитву. Весь народ стоял перед ним. Мужья, жены, дети. Можно представить их волнение. Иосафат обратился к небесам. «Бог, мы не знаем, что делать, но наши очи направлены на Тебя. Когда вы в долине, то быть честным – это нормально. Бог, я не вижу выхода. Я не знаю, как мне выздороветь. Как моя семья может восстановиться. Это нормально. Но не останавливайтесь на этом. Сделайте, как и

против врага. Он сказал, вам не придется воевать. Займите свою позицию, стойте спокойно, и вы увидите победу Господа. Царь Иосафат сделал что-то интересное. Он поставил впереди музыкантов, певцов и поклонников. С каждым шагом, когда они продвигались на врага, то пели «Бог благ и Его милость вовеки». Они не жаловались в долине, но говорили, «Мы не выберемся. Эта проблема такая большая. Почему это произошло с нами?» Они пели песни хвалы и говорили о величии своего Бога. Они провозглашали слова веры в будущее. То, что вы говорите в долине, очень важно. Если вы говорите «мне не выбраться», «у меня всегда были эти проблемы», «мне не везет», то вы застрянете. Когда вы говорите, что ваш Бог велик, что никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно, что проблема не сможет устоять, что вы все можете во Христе, то вы больше, чем победитель. Когда вы говорите это, то приходит Бог и делает то, чего вы не смогли бы сделать. Когда вражеские армии услышали пение, то смутились и начали воевать друг с другом. В результате они поубивали друг друга. Когда подошли иудеи, то враги были уже разгромлены. Им не пришлось даже пальцем шевелить в свою защиту. Бог обещал: «Стойте спокойно, Бог будет сражаться за вас». Вражеские армии оставили столько имущества, дорогих одежд, что иудеям потребовалось 3 дня, чтобы собрать это все. В Писании сказано, что на 4-й день они встали в долине благословений и благодарили Бога за то, что Он совершил. Место, где им предстояло большое сражение, где они встретились с сильным врагом, Бог не назвал долиной противостояния, долиной борьбы, долиной боли. Бог назвал это долиной благословений. Сталкиваясь с трудностями, пусть ваше отношение будет таким. Это не долина поражения, но победы. Это не долина, где вы останавливаетесь, но долина продвижения. Это не долина болезни, но здоровья. Возможно, то, с чем вы сталкиваетесь, кажется неподъемным. Медицинские результаты плохие. Вы потеряли крупного клиента. Ребенок не ведет себя так, как надо. Враг может казаться большим, но одно Божье прикосновение способно все изменить. Не расстраивайтесь. Бог не завел вас так далеко, чтобы бросить. Голоса могут говорить вам, что это долина поражения, что вы никогда не выберетесь, никогда не осуществите свою мечту. Хорошая новость. Вам не нужно выбираться из долины. Бог может благословить вас и в долине. Враг хочет навредить вам, но последнее слово за Богом. Он говорит, будьте спокойны, и я покажу вам свою благодать. Стойте в вере, и я превращу поле битвы поле благословения. То, что должно было сломить вас, поднимет вас. Вы выйдете в лучшем состоянии. Им потребовалось 3 дня, чтобы собрать добычу. Если бы Бог поразил врагов и спас их жизни, то и это уже было бы великой победой. Бог никогда не выведет вас прежними. Он заставит врага заплатить за причиненный вред. Иногда мы хотим просто пережить сражение. «Бог, помоги мне пережить трудное время на работе». Но Бог говорит, «Нет, я превращу эту долину в долину изобилия». Если вы футбольный болельщик, то вы знаете, кто такой Тони Данжен. Это великий тренер нашего времени. После многих лет игры, в 1966-м, он стал главным тренером команды Tampa Bay. Он был так рад, его мечта осуществилась. Он сказал, что никого не знал. У него никогда не было связи, но его выбрали из 7 квалифицированных претендентов. Он знал, что рука Божья открыла эту дверь. 6 лет все было отлично, они развивались и выигрывали. Но однажды его уволили, его выгнали. Он думал, «Бог, я знаю, что Ты дал мне эту работу. Я не понимаю, почему это происходит со мной. Он был в долине,

Это было непонятно, но он не стал жаловаться и расстраиваться. Он понимал принцип: в каждой долине есть благословение. Давид сказал в Псалме 22: «Господь пастырь мой, Он ведет меня к тихим водам, на зеленые пажити». Нам нравится эта часть стиха, но потом говорится: «Если я пойду долиной смертной тени», тот же Бог, который ведет вас на зеленые пажити и к тихим водам, иногда поведет и в долину. Вы можете не понимать этого, но если бы это не принесло вам блага, то Бог не допустил бы этого. Сталкиваясь с трудными временами, напоминайте себе, что Бог не повел бы вас в долину, если бы на этом все закончилось. Потеря, поражение. Что ж, не повезло. У долины есть цель — не помешать, но помочь вам, не оттолкнуть назад, но продвинуть вперед, не очернить, но сделать сильнее. Ключ — это наше отношение к долине. Если бы Иосафат подумал: «Бог, я служил тебе, я старался, но почему враги пришли на меня?» Это неправильно. Если бы он поддался негативу, горечи и разочарованию, то никогда не увидел бы долины благословений. Скорее всего, его захватили бы в плен или убили. В притчах сказано: «Шаги доброго направляются Господом». Если вы в долине, то это не потому, что вы сделали что-то не так, но потому, что что-то делаете правильно. Бог хочет поднять вас, но Он сделает это, когда проведет вас через долину благословения. Мы думаем: «Бог, если хочешь благословить меня, то не веди меня вниз, а веди вверх. Если хочешь дать повышение, то не надо увольнять меня». Божьи пути не наши пути. Они намного больше. Божьи планы лучше наших. Что я хочу сказать? Не сражайтесь с долинами, ободритесь. Закрытая дверь или неудача — это не застанет Бога врасплох. Это ваша возможность подняться на новый уровень. Бог не только направляет ваши шаги, когда вы на горе, но и тогда, когда вы в долине. Я не говорю, чтобы вы согласились с поражением или посредственностью, только потому, что это Божий план. Я говорю, когда мы попадаем в долину, когда закрываются двери, когда вам ставят плохой диагноз, то не огорчайтесь. Ожидайте, что откроются новые двери, новые возможности и новая дружба. Бог не привел бы вас туда, если бы это не принесло вам блага. В этой долине есть благословение. Тони был разочарован, что потерял работу. Но он не стал жаловаться, что с ним несправедливо поступили. Он стал благодарить Бога за новые открытые двери. Он знал, что тот же Бог, который открыл двери в Tampa Bay, теперь закрывает двери. Тот же Бог, который направил его шаги и дал ему эту работу, теперь уводит его от того, что он считал работой своей мечты. Это была долина. Очень скоро ему позвонили из Индианаполис и сказали: «Мы ищем нового главного тренера. Вы заинтересованы в этом?» У них был хороший нападающий игрок, Пейтон Мэннинг. Тренер Данжен принял предложение и добился невероятного успеха. Он выиграл суперкубок и провел много победных сезонов. Бог обратил эту долину в долину победы. Если бы Бог не закрыл эту дверь, то он мог бы никогда не выиграть суперкубок. Не сражайтесь со своими долинами. Они приведут вас к величайшим победам. В долине мы всегда что-то приобретаем. Это может не нравиться, но мы приобретаем опыт, терпение, наш характер развивается. С каждой победой приходит уверенность. Это то, что со временем понадобится нам, чтобы подняться на новый уровень. Долина подготавливает нас. Бог знает наше будущее. Он знает, в чем вы будете нуждаться, когда придет время. Ничто не происходит без причины. Испытание может быть непонятно вам. Но несколько лет спустя вы будете готовы встретить то, что ожидает вас. Бог ничего не делает случайно.

чрезвычайно. Он очень конкретный. Если бы вам не нужна была долина, то вы не оказались бы в ней. Если бы неудачи и разочарования ничего не дали бы вам, то Бог не допустил бы их. Не пытайтесь понять, почему это все происходит. Это только запутает вас. Стойте в вере, доверяйте Богу. Он знает, как лучше. Будьте уверены, все, что приходит в вашу жизнь, Бог обратит вам во благо. Когда Давид был подростком, он сразился с Голиафом. Он не случайно оказался в долине. Здесь есть принцип. Голиаф был больше, сильнее, опытнее. Казалось, что у Давида нет шансов, но мы видим, как Бог обратил долину поражения в долину благословения. Давид взял пращу и поразил Голиафа. У Давида не было меча, поэтому он взял меч Голиафа и добил его. Давид вышел из долины не только опытным и уверенным, и с уважением, но он также вынес меч Голиафа. Прошли годы. Давид скрывался от царя Саула. Саул завидовал Давиду и хотел убить его. Давиду пришлось в спешке убегать, поэтому он не смог взять свой меч. Он не мог защитить себя. Он прибежал в соседний город. Пошел в храм, там, где были люди, которых он знал, и сказал, что выполняет задание царя. Он спросил, не может ли он одолжить у них меч. Ему сказали, «Давид, все, что у нас есть, это меч Голиафа, филистимлянина, которого ты убил в долине». То, что произошло в долине, стало инструментом, который привел Давида на новый уровень. Не будь меча, ему пришлось бы плохо. У Бога все продумано. Долина, в которой вы оказались сегодня, может быть не для этого дня. Она может понадобиться годы спустя. Если вы не изучите и не получите того, что нужно, то вы не будете готовы к новому уровню. Не жалуйтесь на долину, в ней есть благословение. Позже вы используете этот опыт и обретете уверенность. Меч будет ждать вас. Несколько лет спустя после свадьбы мы с Викторией переехали в новый дом. Мы продали наш старый дом. Однажды в дверь постучали. Это был полицейский. Мое сердце забилось. Он улыбнулся, протянул мне бумаги и сказал, «Кто-то, наверное, сильно не любит вас». Я спросил, «О чем вы говорите?» Он сказал, «На вас подали в суд. Люди, которые купили наш дом, судились из-за сантехники. Они подали в суд на нас, на строителей, архитектора, агента по недвижимости и сантехника, на всех, кого только можно. Мы не могли проиграть дело. Мы не строили дом. У нас все было в порядке». Через полгода судебного процесса меня уже просто тошнило. Я так переживал. Мне было 26 лет, и казалось, что это худшее из всего, что могло произойти. Мне предстояло выступать перед юристами с объяснениями. Я все перечитал, все исследовал, собрал все документы. Я так нервничал. Когда я закончил свидетельство, то так устал, что не мог поехать домой и попросил, чтобы меня подвезли. Мне казалось, трата времени и энергии, все это было впустую. Столько ненужной боли и стресса. Я не знал, как из этого может получиться что-то хорошее. В каждой долине вы что-то приобретаете. Вы можете не понимать этого, но в этом есть цель. 13 лет спустя мы купили это здание, бывший компакт-центр. Компания подала иск, чтобы помешать нам въехать. Теперь я имел проблему не с сантехникой, но с чем-то критически важным для моей судьбы. Когда я вышел, чтобы свидетельствовать перед влиятельными юристами, то совершенно не волновался. Я был уверен, я был готов. У меня уже был опыт. Я точно знал, чего ожидать. Меня, как и Давида, ожидал этот меч. У этой долины была цель. Я не видел ее тогда. Это угнетало меня, лишало радости. Я понял, это была долина благословений. Ничто не происходит случайно. Нет смысла расстраиваться и огорчаться.

Будьте спокойны, и вы увидите победу. Однажды вы оглянетесь и поймете, что сделал Бог. Вы скажете: «Господь, спасибо тебе за эту долину. Если бы я не научился тому, что пригодится в будущем, то я не был бы готов». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за открытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Или как тренер Данжин: «Господь, спасибо за закрытую дверь, иначе я никогда не выиграл бы суперкубок». Бог знает, что делает. В каждой долине есть благословение. Это подтолкнет вас вперед. Это поможет вам стать инструментом для достижения следующего уровня вашей судьбы. Я больше не жалуюсь на свои долины. Теперь у меня новый подход. Я понимаю, если бы не было долины, то она не подготавливала бы меня к чему-то более великому. Я не получил бы того, что мне понадобится в будущем. Я слышал высказывание: трудности неизбежны, а расстройство по желанию. Мы все проходим долины, сталкиваемся с тем, чего не понимаем. Трудности неизбежны, но от нас зависит, будем ли мы переживать стресс и портить из-за этого остаток своей жизни. Я слышал об одном человеке, которого покусала собака. Он был так расстроен. Пошел к врачу, провел тесты. Врач сказал: «Сожалею, но собака бешеная. Нам придется сделать вам прививку». Он так расстроился. Врач пошел в другой кабинет за инструментами. Когда он вернулся, то увидел, как мужчина что-то пишет. Он решил, что это завещание, и рассмеялся. «Сэр, все не так плохо, вы не умрете». Тот сказал: «Это не завещание, это список всех тех, кого я хочу покусать». Что я хочу сказать? Когда я прохожу долину, то не нужно кусать других. Пусть это не омрачает вам жизнь. Напоминайте себе, что все это не против вас, но для вас. Однажды вы оглянетесь назад, как и я, и скажете: «То, что я считал долиной поражения, теперь я понимаю, что это была долина благословения». 1 Царств 20. Израильтяне только что поразили армию Винодада на вершине горы. Один из его помощников сказал: «Бог израильтян — это Бог гор, поэтому они сильнее нас. Если мы сразимся с ними в долине, то победим их». Один из переводов говорит: «В низменном месте». Следующей весной Винодад атаковал израильтян в долине. Бог сказал израильтянам: «Они думают, что я Бог гор, а не Бог долин. Я помогу вам победить их, чтобы показать, что Бог и там, и там». Когда мы на горе, то у нас все получается. Мы видим Его милость, мы знаем, что Бог с нами. Когда мы в долине, то думаем: «Бог, где ты? Почему это произошло со мной? Когда я выберусь из этих неприятностей? Когда я выздоровею?» Ободритесь. Он Бог не только гор, но и долин. Давид сказал, что Он скорый помощник в бедах. Когда вы в долине, Бог близко, Он с вами, Он скорый помощник. В Псалме 83 сказано: «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». На пути к вашей судьбе будут долины. Вы будете плакать, вы не все будете понимать, но у Бога ничего не происходит зря. Он соберет каждую слезу, а затем использует это, чтобы освежить вас. Они станут источниками благословения. Когда Давиду было 37 лет, он был готов войти в полноту своей судьбы. Он был помазан в третий и в последний раз. Он был в долине Рефаимов, или долине великанов. За 20 лет до этого он убил Голиафа в этой же долине. Теперь перед ним стоял не Голиаф, но целая долина Голиафов. Чем ближе вы к своей судьбе, тем сильнее противостояние. Вы можете преодолеть одно препятствие, это хорошо, но не удивляйтесь, если появятся еще большие препятствия. Вы приближаетесь к своей судьбе. Давид и его люди смело выступили и поразили филистимлян. В Писании сказано, что Давид переименовал долину. Долины великанов или Рефаимов он назвал Вал Перацим, Бог прорыва. Когда вы сталкиваетесь с непреодолимой ситуацией, то вы должны поступить как Давид

переименовать долину. Это не долина смерти, трудностей и нужды. Я называю ее долиной изобилия, долиной развития и роста. Это не долина болезни, рака, сердечных болезней, почечной недостаточности. Я называю ее долиной здоровья, исцеления и победы. Может, это долина одиночества, потери и разочарования, но я называю ее долиной прорыва, благословений и долиной победы. Если вы переименуете свои долины, тогда то, что должно было остановить вас, продвинет вас вперед. Вы сталкиваетесь с противостоянием, потому что, как Давид, готовы войти на новый уровень вашей судьбы. Не жалуйтесь на долину. Пусть у вас будет новое отношение. Это долина благословения. Верните свой огонь. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог обратит все ваши долины в долины победы, долины здоровья, изобилия и благословения. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус». Я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте. Мы, родители, хотим, чтобы наши дети успешно развивались, приобретали новые знания, осваивали новые навыки. А дети хотят играть. Возможно ли совместить наши желания? Можно ли в погоне за развитием ребенка причинить ему вред? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федусева.
1: Здравствуйте.
0: Диана, скажите, с одной стороны говорят, не лишайте ребенка детства. А с другой стороны, детство – лучшее время для обучения. Что же делать?
1: Конечно, мы можем и обучать ребенка, и дать ему возможность играть, совместив обе деятельности вместе, что и подразумевает, собственно, методика обучения детей дошкольного возраста. Я бы хотела отметить важность все-таки игры для дошкольника, поскольку психологами признано, что ведущий вид деятельности ребенка дошкольника – это игра, игровая деятельность.
0: То есть это нормально и хорошо, что
1: это дети здорово, хотят потому
0: играть.
1: Что именно через игру ребенок в этот период своей жизни развивается. Во-первых, социально, потому что у него есть возможность играть с другими детьми. Они устанавливают определенные правила игры, которым нужно подчиняться. Здесь мы также регулируем, да, рамки поведения ребенка. Ребенок учится себя правильно вести, не нарушая правила поведения. Да? Он расширяется кругозор ребенка, потому что ребенок играет в разные профессии. Содержание игр может быть совершенно разным. Обогащается его словарный запас, название профессий, название этих предметов, с которыми он взаимодействует. То есть здесь развивается и речь ребенка в том числе. Развивается интеллектуально, то есть и интеллект ребенка может развиваться, если он, допустим, играет в какую-то игру и при этом имеет возможность пересчитать, да, эти предметы какие-то, если взрослый, или назвать цвета, или назвать формы. То есть взрослый может еще тут задавать вопрос и регулировать и игру ребенка. То есть тут происходит абсолютно всестороннее развитие. И учитывая эту потребность ребенка, педагоги еще их обучают. Различным видам тоже занятия происходит в детском саду и по развитию речи, и по математике. Все это происходит через игровые моменты, включая игры, физминутки и так далее, чтобы ребенок мог...
0: То есть нужно максимально в обучение ребенка-дошкольника включать игру. А хорошо ли использовать различные гаджеты для обучения ребенка? Вот они же как раз там через игру все это делают.
1: Дело в том, что ребенок дошкольник, особенно ребенок раннего возраста, он познает окружающий мир через деятельность. Различные обучающие там мультфильмы, да, сейчас их много, пусть они длятся и по 5 минут там, и так далее, или какие-то развивающие игры на планшетах, они не дают возможности ребенку познать в деятельности окружающий мир.
0: Но там ведь порой нужно там этого щенка там, накормить, его надо,
1: да,
0: погулять, он
1: этот...
0: заболел.
1: Ну, это подменяет реальность.
0: То есть он все делает через кнопки, а не так, как это в жизни?
1: Да, а у ребенок дошкольного возраста и раннего возраста, он развивается через деятельность. Ему надо потрогать, тогда он будет развиваться полноценно. То есть его потребность такова, и она не удовлетворяется полноценно, когда мы имеем с гаджетами, да, планшетами, телефонами и так далее.
0: То есть он должен осуществлять действия в реальности, а не в виртуальном.
1: Да, конечно, мы подменяем вообще реальный мир, давая ребенку в руки телефон. Вообще до 3 лет не рекомендуют ребенка знакомиться с планшетами, даже если это и мультики обучающие. А вот с 3 до 6, да, там вводятся определенные рамки, а после 6 рекомендуют вообще этот процесс контролировать. Но лично мое мнение как психолога, я считаю, что ребенка надо через реальность больше развивать, через конкретные виды деятельности, который в доступе. То есть,
0: вот,
1: конечно,
0: хотелось бы как раз, чтобы вы поделились теми методиками, теми способами, которые могла бы даже мама любая применить у себя дома, если она хочет обучать и развивать ребенка.
1: Методик очень много, и просто для этого необходимо вообще образование педагогическое для того, чтобы владеть этими методиками, на мой взгляд. Потому что все-таки программа детского сада подразумевает поэтапное развитие ребенка. От раннего, да, детства к дошкольному. От того, когда мы начинаем владеть предметным миром, до обучения звукобуквенному анализу, да, в 6 лет. И все это насыщенный период развития ребенка определенным программным содержанием. И поэтому здесь люди обучаются методике преподавания математики через игру, развитие речи через игру и другие виды деятельности. Mm-hmm. Поэтому на сегодняшний момент, поэтому это классическая как бы педагогика, она существует и есть. Конечно, есть также различные методики обучения чтению по системе Никитина, Зайцева, Скобовича, интеллектуального развития детей, mm-hmm. которые тоже ориентированы на дошкольников, но я бы не стала их брать за основу, да, как основное занятие ребенка на развитие интеллекта. Все равно должна быть база дошкольная. А вот если ребенок берет еще какие-то интеллектуальные задания по uh-huh. вот этим всем методикам, то нам можем дать это дополнительно. Опять зависит от возможности ребенка.
0: А вообще, как вы относитесь к тому, чтобы, например, уже от рождения вокруг кровати ребенка висели нарисованные буквы, слова какие-то простые?
1: Я думаю, что в этом ничего плохого нет. В доступе визуальном ребенку все это может находиться, видеть, uh-huh. он может задавать вопросы. Однако учить его как в школе, в раннем возрасте, наверное, это не соответствует его возрастному развитию.
0: Потому что вы имеете в виду посадить его за стол, да?
1: Да, там, и начать учить, времени, вот да, эта вот буква учебник. Такая, такая, да, запомнить, uh-huh. запоминать механически. Да, он может запомнить, но есть множество детей, которые с раннего возраста умеют читать, и приходя uh-huh. в школу, они начинают, и даже лучше, чем их сверстники, но они не понимают, например, содержание текста. Uh-huh. То есть они могут знать буквы, но не понимают, что такое звук. И не могут выделять. То есть эта методика должна быть, и она дается с 6 лет в детском саду, когда мы отличаем звук от буквы. И содержание текста. Или, например, он может считать до 100, но не понимает соотношение между числами. То есть вот такие вот пробелы существуют. И вот это как раз-таки проблема, наверное, не соответствует методике возрастному уровню ребенка. Это сейчас встречается в частных центрах. Такое бывает. Поэтому педагог, которому вы даете ребенку, нужно знать, да, по каким методикам, как он работает все-таки.
0: Когда, чему и как стоит начинать учить ребенка?
1: Да, вот такой момент. Я еще просто хотела uh-huh. сказать, что в раннем возрасте все-таки, когда мы можем вывешивать буквы, да, это хорошо, что он спрашивает, но лучше всего дать возможность это делать через игру. А в 6 лет, когда уже созреет, скажем так, ребенок и его головной мозг для того, чтобы отличить звук от буквы, и в программе детского сада это предусмотрено, мы тогда уже потихонечку начинаем его обучать звукобуквенному, да, анализу и далее чтению.
0: А вы сказали, если через игру, что через имеется в виду?
1: Методика, когда педагоги на своих занятиях, например, угу. занятие начинается, называется так, путешествие, там, допустим, на Зеленую Полянку. Uh-huh. И вот они там садятся в паровозик, они играют, да? Дети uh-huh. садятся, отправляются в путешествие, там дается какая-то физминутка тоже в игровой форме, приходят uh-huh. на эту полянку, начинают пересчитывать там цветочки, грибочки, называть их цвета. То есть вот здесь. То есть мы через игру uh-huh. решаем
0: учимся.
1: Еще какой-то да, навык
0: да,
1: обучения. Еще даем,
0: счета,
1: да,
0: счет,
1: да. Ну, все в пределах там, какого-то числа определенного, да. Узнаем цвета и какие-то соотношения, может быть, название этих цветов, да, uh-huh. зависит от того, какие задачи педагог вообще ставит на своих занятиях. Этих задач может быть очень много, на самом деле. И, соответственно, методов тоже существует очень много.
0: Но, в принципе, мне кажется, это на самом деле доступно и любой маме, когда она идет с ребенком на прогулку или да. еще что-то. То есть, чем больше ты именно разговариваешь с ребенком, общаешься, да, я не знаю, там, в саду, когда вы сажаете цветочки, их можно считать, правильно, цвета
1: ну,
0: их.
1: Трудовое то воспитание, есть да, это тоже одно из приоритетных направлений. Все-таки, когда ребенок знакомится с объектами природы и учится с ними, их там сажать эти цветы или наблюдать за ростом растений.
0: Ну и здесь или, же и он далее. Одновременно может учиться и математике, например, да, да вот. То
1: да,
0: есть
1: примерно,
0: я так понимаю, нужно как можно
1: суть,
0: больше с ребенком
1: суть,
0: вот,
1: да,
0: разговаривать.
1: Обучение, даже, да, суть обучения выбор. В том, что мы не просто вышли на прогулку, допустим, гулять, но это говорю
0: да,
1: про детский сад.
0: Да, ребенок играет в песочнице, а мы звоним по телефону, вот если мама
1: это,
0: гуляет.
1: Ну, а я говорю, да, допустим, если перенести на детский сад, тоже, да, у каждой прогулки существует структура, она тоже имеет обучающий характер, где ребенок, первое, это подвижная игра, угу. наблюдение и какая-то беседа. То есть это не просто дети предоставлены сами себе, они где-то там ходят, а воспитатель стоит с телефоном, это, конечно, неправильно, не педагогично. Воспитатель контролирует все равно, включается в деятельность детей и проводит наблюдение за объектами окружающей среды. Если это осень, да, какое-то времени года, он uh-huh. заводит беседу, смотрит, какие изменения в природе происходят осенью, называет да, эти изменения, что листопад, что меняется погода, что становится пасмурно, что ветрено, что холодно, идет дождь. Дети все это запоминают. Какого цвета листья бывают, uh-huh. что они
0: какой,
1: опадают.
0: Какое
1: что
0: время года сегодня?
1: Листопад,
0: как называется
1: да.
0: месяц
1: да.
0: сегодня? Да?
1: Листопад,
0: какой
1: что это такое? Все это можно охватить на прогулке. В то же время потом организовать подвижную какую-то игру с детьми, чтобы им можно было подвигаться, да, побеседовать. То есть это не просто предоставление ребенка самому себе, мы вышли на улицу и делай, что хочешь. Нет, это организованная прогулка, которая имеет тоже какой-то развивающий характер.
0: Мне кажется, все это должно относиться и к прогулкам ребенка с мамой. Она тоже должна быть содержательной,
1: правильно? Зависит, да, правильно, от мамы, хочет она ли вкладываться, да, в развитие ребенка, то да. Это определенные, опять же, силы, время и желание помочь ребенку развиваться. Конечно, любая мама это тоже может делать.
0: И именно так мы, получается, и будем обучать своих детей, да? Той же математике легко очень обучать в быту, на прогулке, да, в играх вместе с ним. И, в общем-то,
1: нужно не забывать,
0: окружающий мир познавать.
1: Принцип обучения все-таки строится от простого к сложному.
0: Да, конечно.
1: Нельзя ребенку раннего возраста учить читать все-таки, потому что он еще играет, ему хочется играть. И из моего опыта, из моей практики, дети, которые начинали рано обучаться к началу школьного обучения, теряли всякий интерес к школе, потому что для них это вообще, для них в раннем детстве, или вообще в дошкольном, это не

0: неинтересное занятие сидеть и учиться. Вот просто чтению, я не знаю, там, по каким методикам, но суть такова, что учиться им неинтересно. И когда они приходят в школу, для них там ничего нового нет, их ничто не привлекает, и они наигравшись, начинают там играть. То есть вот те дети, которые мне разрешали в песке, да, поковыряться там что-то, иногда даже его попробовать.
1: Заставляли учиться.
0: А потом он вырастает, он все равно эту потребность не удовлетворил, все равно это сделал. Лучше своевременно, да, все делать. Поэтому я и говорю, что существует опасность раннего обучения в том, что все должно быть своевременно. Конечно, есть дети вундеркинды, дети гениальные, которые в 3 года могут там большие числа складывать и обладают несколькими, могут выучить несколько языков. Но опять это тоже редкие случаи и тоже зависит от, индивидуально от каждого ребенка, от его возможностей. Мы отталкиваемся всегда от возможностей ребенка.
1: А может быть, тот ребенок может просто потому, что родители что-то интересное с ним делали, а я, если это сделаю со своим ребенком, мой тоже так сможет.
0: Нет.
1: Можно развивать интеллект?
0: Конечно, развивать интеллект можно. Существуют различные методики развития интеллекта. Одни из них — это я работаю сама, даю дисциплину такой школы развития интеллекта для дошкольников. Я использую игры на развитие интеллекта Воскобоевича. Ну, разные вкладыши, где мы собираем там соты, там доски, там он дает тоже, ну, я к 6 лет детям ввожу обучение чтению, и они там пропевают эти буквы, то есть методики бывают самые разные развития интеллекта. Тут зависит от того, если ребенок 4 года может взять материал 6 лет или 1 класса даже, мы смотрим на его возможности и даем ему более сложный материал. То есть мы можем здесь усложнить. Но усложнить ребенком, который не берет свой возрастной уровень, скажем так, здесь не стоит. То есть он может механически выучить, а потом просто понимать суть и смысл этого действия он не будет. Поэтому нам лучше отталкиваться от возрастных норм все-таки.
1: Вообще, честно говоря, вспоминаю, когда у меня росла старшая, я так радовалась, когда она раньше, чем другие дети на детской площадке, начинала что-то, какие-то слова говорить, еще там складывать что-то там по математике. Когда же у меня росли 2 другие, я заметила, что огромную радость во мне вызывает, когда ребенок очень быстро бежит, ловко куда-то лезет. Я поняла, что физически крепкий, развитый ребенок – это основа для дальнейшего обучения успешного. Это важно.
0: Зачастую связывают, да, физическое развитие ребенка с его общим, да, ну там интеллектуальным и так далее. Даже когда ребенок приходит в детский сад, видно, что дети, которые повыше, да, вот так, они как-то быстрее почему-то воспринимают вот весь остальной материал. Даже бывают опережают своих сверстников. То есть тут важно всестороннее развитие ребенка. Конечно, дошкольный возраст – это дети активно и физически развиваются. Есть потребность в движении, особенно у детей раннего возраста. Куда-нибудь заползти, да, проползти, и они очень любят физкультуру. И различные игры, и ползание по скамейкам, и на матах там они там кувыркают. То есть там всякие игры с мячиками. То есть вот это такой очень чувствительный период, сенситивный для того, чтобы дать этот...
1: И не нужно
0: возможность ребенку развиваться физически, да.
1: Да, нельзя ни в коем случае его ограничивать в этом.
0: Нет, конечно. Вот и почему я и говорю, если его посадить и начать учить, вместо того, чтобы он двигался... Конечно, его потребность ребенка не будет удовлетворена. И это, наверное, потом будет уже выражаться в каких-то капризах, нежелании, может быть, в истериках, протестах. Но это вот неудовлетворение базовых потребностей, как правило, приводит к каким-то таким вот нарушениям потом эмоциональным.
1: Но в возрасте где-то 6 лет, так или иначе, но мы уже вынуждены посадить ребенка за стол, чтобы он начал готовиться к школе, правильно? Начал уже прописывать что-то элементарное, изучать буквы так или иначе. И вообще уже, чтобы он научился сидеть за столом.
0: Да, дело в том, что если мы берем, опять же, дошкольное учреждение, здесь в зависимости от возрастных возможностей детей, их все-таки сажают за стол, когда они там лепят, рисуют. Когда у них игры путешествия, конечно, они двигаются. Занятие, в общем-то, состоит из смены видов деятельности для того, чтобы ребенку было легче, где включена физминутка, игра, там какой-то обучающий момент. Если мы берем ранний возраст, то здесь дети сидят 5 минут, это возраст индивидуального подхода. Педагог уделяет время времени больше для того, чтобы с ребенком с каждым индивидуально поговорить и объяснить ему то или иное содержание материала, который он дает. Дальше он увеличивается, там в среднем возрасте это уже 20 минут, старше 25, и подготовительная группа 30 минут, они уже способны сидеть и в школе первую четверть, они учатся тоже 30-35 минут. Все психические процессы становятся более произвольными, более устойчивое внимание. Дети лучше запоминают, у них появляется целенаправленная деятельность, дети ставят цель на занятиях, задачи и выполняют ее. Поэтому в этом возрасте они уже готовятся к тому, чтобы обучаться в школе.
1: Ну, кстати, вспоминаю тоже, как я своих двух готовила младших к школе. Получилось так, одна уже должна была идти в школу, а другая была младше на 3 года. Мы просто играли в школу, у нас тоже это называлось игра. Я делала строгий голос учительницы, я одевалась так, как будто я учительница. И я настраивала их в это время на игру. И им это, помню, очень нравилось. То есть у нас были и веселые переменки, и уроки. Вот, ну, мы просто окрашивали это игрой и готовились к школе. Мне кажется, в любом возрасте людям, ну, приятно, как бы в эмоциях, чтобы было обучение, да, в приятных.
0: Да, тем более, что дети эмоциональны, дети дошкольников эмоциональны, и для них важно, чтобы с ними находился эмоциональный человек, особенно дети раннего возраста. Они легче адаптируются к тому взрослому, который более внимателен, больше, более эмоционален, более веселый, то есть у него положительный эмоциональный настрой, тогда они уже легче как-то, им интересно с ним, они заигрываются, то есть, ну, у них появляется вот этот вот отклик эмоциональный. Вот тогда да. И все, что, в принципе, все обучение действительно строится на таком положительном эмоциональном фоне. Не строгий тон учителя, какие-то требования не должны быть в детском саду, а именно через эмоции, через игру, и ребенку будет и интересно, и в то же время познавательно, и он обучается.
1: Спасибо, Диана, что вы помогли нам разобраться в этом непростом вопросе раннего обучения детей. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Давайте учиться играть с нашими детьми. Это поможет им гармонично развиваться.

обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь.

Аллилуйя! Воля Божья, чтобы мы были на высоте. И это не говорится о физической высоте, как будто бы мы вот выше других, что мы на голову выше, как Саул был выше. Физическая высота – это не значит, что мы возвышаемся над людьми, что мы смотрим свысока. Нет, наоборот. Высота Божья в нас – это когда мы смиренные, когда мы находимся сами, дух, вернее, наша плоть, наш характер, наше «я» находится внизу, тогда Бог находится наверху. Правда же? И вот Бог говорил, что если ты будешь слушать Слово Мое, если ты будешь соблюдать Мои слова, Мои заповеди, то одно из благословений в 13 стихе Второзакония 28:13, что «я сделаю тебя главою». Я сделаю тебя главою. То есть церковь, она станет как бы во главе Божьего движения, можно сказать, ну, Дух Святой, конечно. Церковь станет таким локомотивом или таким, знаете, головной отряд, скажем, главный. Головной, главный – это вот слово. Бог говорит, что если ты будешь слушаться Слова Моего, и ты будешь только на высоте. Да, если ты не будешь хвостом, то есть где-то плестись, где-то тянуться, где-то унывать в пустыне, где-то, знаете, роптать, скорбеть, переживать, быть разочарованным и быть в депрессии. Это вообще не план Божий. Депрессия вообще не от Бога. Уныние не от Бога. Библия говорит прямо, унылый дух сушит кости. Если человек будет допускать себе уныние, а Иисус сказал, нужно всегда молиться и не унывать. Если человек будет допускать уныние, то его ссыхаются кости, выбрасывается кальций, из организма все полезное уходит. Человек истощается, он слабеет, и его кости становятся хрупкими. И Бог не хочет, чтобы так было. Нужно просто знать, что никогда, никогда, никогда Бог не хочет, чтобы мы унывали. Это никогда. И мы можем скорбеть, мы можем плакать. Библия говорит, плачьте с плачущими. То есть, когда скорбь, вот мы провожали такого великого Божьего человека. И Бог говорит, что плачьте с плачущими. То есть, когда Стефана похоронили, то устроили великую плач по нем, написано. То есть, это... Но это не было уныние, это была печаль расставания. Это была печаль, что они такого чудного служителя, через которого действовала сила и вера, написано Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса в народе. И вот они скорбели. Наверное, он еще был в молодом возрасте, наверное, или в средних годах, но это было очень жаль. Но он был побит камнями, к сожалению, но он видел славу Божию. И когда он умирал, он видел вот эту славу, он говорит, я вижу. Понимаете, если бы он... Если бы он не видел этого, он не сказал. Если бы он не, лично не пережил, он мог бы держаться за свою жизнь и просить, пожалуйста, не убивайте меня камнями. Я подумаю о своих убеждениях, я вам потом скажу, но я должен, я не хочу умирать и так далее. Знаете, это нет, ничего этого не было присуще Стефану и Первой Церкви. Он, наоборот, ему, он, умирая, говорит, я вижу небеса открытые, я вижу Иисуса рядом. Рядом именно Иисуса, против которого был этот народ, что именно Иисус сидит одесную, то есть рядом с Отцом. Но они закрывали уши и скрежетали зубами и бросились на Него, побивая камнями. И Он говорит, Господи, прими дух мой. И Он еще сказал, Господи, не вмени им этого греха, то есть не запомни им этого греха. Он молился, чтобы Бог их простил. Итак, мы видим, что из Писания... что Господь не хочет, чтобы мы унывали. Ну, да, мы можем плакать какое-то время или скорбеть, но ни в коем случае нельзя унывать. И Он хочет, чтобы мы были на высоте. Он, когда Он поднимает наш дух, когда ободряется твой дух, ты не смотришь ни на что. Вот я повторяю, сколько там денег есть в кошельке или нет, сколько, не знаю, каких-то атак было дьявола на тебя. Ты просто, Бог поднимает твой дух, и ты паришь. И ты на высоте. Вы знаете, твоя безопасность в Боге. Вот если орел будет находиться на высоте, если он будет парить, ему ничто не угрожает, он может часами быть там. Но на земле он уязвим. И поэтому орел старается свить гнездо в очень неприступных местах, потому что там птенцы. Их надо сохранить. Их надо на высоте спрятать. Их надо в очень укромное место. И вот он туда прилетает. И когда он парит, он на самом деле как покоритель высот, орел.
Это замечательно. И Бог хочет, чтобы парил наш дух, чтобы наш дух был на высоте, духовный человек. Душевный человек все-таки, он страдает, он больше склонен к слезам, к разочарованию, к обидам. Он чувствительный. Но, знаете, Бог хочет, чтобы дух наш, он был, мы были по духу. И чтобы наш дух имел плоды духа, да? Любовь, радость, мир, долготерпение, тогда это все на высоте. Благость, милосердие, вера на высоте, кротость, воздержание, самоконтроль на высоте. Но и тогда, когда дух на высоте, то душа начинает повиноваться духу и начинает проявлять хорошие эмоции, то есть правильные эмоции, положительные. И тело начинает подчиняться духу, и оно начинает ликовать, радоваться, хлопать ладоши, веселиться. Потому что надо, чтобы все начинается с духа. Бог ставит дух на высоту и ободряет дух. И мы говорили о высотах Божьих. Где же мы можем подняться на высоты? Где спрятана эта высота? Где сокрыта та высота, которая дает тебе радость? И тогда тебе говорят, когда ты радуешься, и в духе говорят, откуда ты такой радостный? Почему вот ты столько ты испытал, испытала, пережил, и ты радуешься. Это говорит о том, что Бог поднимает Духом Святым дух человека. Он возвышает нас. Хотим мы этого, правда же? Правда хотим в своей жизни, да? Аминь. И поэтому Господь говорит в Писаниях, что когда ты будешь слушать Слово, и так Слово, оно нас поднимает на высоту. Когда мы его слушаем и начинаем это исполнять, мы ободряемся.

Это необыкновенно так. Вы знаете, ко мне на днях пришел один мужчина, молодой мужчина. Он верит в Господа, он любит и уважает нашу церковь, но он еще не прихожанин церкви. Но он часто бывает у нас дома, он дружил с моим сыном, очень хороший молодой человек. И он неудобно говорить. Короче говоря, он узнал каким-то образом, ну, что я был в какой-то нужде. Ну, вот так случайно получилось. И вот он приходит и говорит, а он владелец ресторана. И он говорит, вот я вам принес борщ, вот я вам принес тут солянку. Солянку скушайте первой, мы ее готовили в понедельник, а борщ сегодняшний. И так было. И он говорит, и вот я очень хочу вам подарить 50 евро. Я такой, я так смутился. Я говорю, нет, ну как, ну. Он говорит, нет, пожалуйста, ничего, что это по 5 крон, по 5 евро купюрами. Так я за детали. Я обнял этого человека. Мы столько лет общались, и он говорит, вот мне так на сердце, что я должен вам это сделать. И когда он это сделал, я говорю, ладно. Он говорит, я вот там положу. Я вообще не ожидал, даже как бы и не хотел что-то принимать. Мне неудобно было. Библия говорит, блаженнее давать, чем принимать, да? И он положил там эту денежку, и вдруг он ходит и говорит по комнате. Он говорит, мне так хорошо стало, что я отдал деньги. Мне что-то так стало хорошо. Мне будет так приятно. Что ему, смотрите, что его дух ободрился. Правда же, да? Он вроде, казалось бы, отдал деньги, он благословил. Но вот пример человека, который первые шаги делает к Богу. Пример человека, который не имеет еще библейского учения, вот как мы с вами, что давайте и дастся вам, там, блажен, что не могут воздать тебе, Бог воздаст тебе, когда ты творишь. Друзья, Бог говорит, если будете соблюдать слово, то ты будешь на высоте. Я тебя благословлю, и ты будешь на высоте. Я вот к этому все говорю, что соблюдать слово – это значит любить ближнего, как себя. Это значит поделиться вот всем, может быть, порой последним, если это возможно с вашей стороны, но чем-то, чтобы помочь кому-то в его беде и так далее. Соблюдать слово – это во всем. Библия говорит, будьте исполнители слова, не ослышатели только, обманывающие сами себя. Послание Иакова. Исполнители слова. То есть Бог говорит, молитесь за больных, слушайтесь Господа, молитесь очень усердно, сильно. И мы сегодня помолимся. Вот знаете, мои внуки заболели, вот какая-то, видно, там в США, и у них началась рвота. И я подумал, Господи, я сегодня попрошу церковь помолиться. Правда же, да? Вот мы исполняем слово. Если мы просто простем руки прямо сейчас, друзья, мы чувствуем помазание. Давайте помолимся за них. Сначала один ребеночек начался, потом другой. И я знаю, что дочке это нелегко все. Мы просто сейчас говорим исцеление. Исцеление во имя Иисуса. Мы благословляем их. Мы говорим, Господь, пусть каждый из них будет исцелен. Пусть инфекция сегодня пойдет. Пусть она разрушится. Пусть эти молодые детские тела, они станут здоровыми. Пусть они ободрятся. Господи, мы благословляем. Иисус, во имя Иисуса всякая вирусная, ротавирус или какая-то инфекция, пусть умрет. Пусть эти неправильные бактерии погибнут, а полезные живут. Благословляем именем Иисуса. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Господу. И большое вам спасибо. Давайте скажем все аминь, аминь. Аллилуйя. Рассказываю немножко лично иногда, неудобно, но это актуально, молиться. Я сказал, я сейчас буду молиться. И сам в сердце думаю, приду в церковь, попрошу нашу любимую церковь помолиться. Друзья, Бог говорит, чтобы мы слушались Его, и вдруг, когда кто-то болен, нам нужно помолиться. Правда же, да? Если у вас есть возможность посетить, любая возможность, вы это делаете, вы исполняете слово, вы молодцы. Вот, слава Господу. И сегодня одна девочка, она болеет дома уже несколько недель, это Яна Кудряшова. Я хочу попросить всю церковь молиться. Эта девочка, она, у нее невроз или неврит, и нервы здесь в ребрах. Сначала думали невралгия, а такая болезнь сильная. И она дома уже сколько дней не может ходить в собрание, не может ходить в школу. Давайте мы прямо сразу, просто во имя Иисуса, именем Иисуса, мы связываем эту болезнь, мы наступаем именем Иисуса, Господь. Давайте все воззовем, Господь, приди сейчас, приди, коснись это дитя, коснись эту подростка, эту девочку Яну Кудряшову, Господь. Мы молимся о совершенном исцелении ее нерва. Пусть этот Дух Святой, который на нас, он сойдет на нее. Пусть исцеление придет на нее, Господь.
Господь. Аллилуйя, Бог сейчас исцеляет чьи-то плечи. Слава Господу. Боже, исцели. Еще больше, больше, больше, больше. Пусть болезнь уйдет навсегда от этой девочки. Пусть она почувствует радость, потому что ей не повернуться, не ходить, ничего нельзя, больно. Именем Иисуса мы молим.

Молимся, Господь, исцели ее нерв, исцели все нервы во имя Господа Иисуса Христа. Мы повинуемся Твоему Слову. И Библия говорит, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо вам еще раз. Спасибо. И это спонтанно, но это важно, потому что в конце собрания вдруг мы забудем. И поэтому, друзья дорогие, значит, Господь хочет поднять церковь на высоту. И когда твой дух на высоте, тогда ты не унываешь. Ты находишься совершенно в другом измерении. Один муж Божий, Эван Робертс, он когда-то ехал в трамвае там в Лондоне, и он ехал с попутчиком, он был служитель, через него обратилось там 150 тысяч примерно за 6 недель, если не ошибаюсь. Вот, за полтора месяца обратилось 150 тысяч к Господу. Это было пробуждение. И вот он ехал в трамвае, и тогда вдруг человек в трамвае стал его оскорблять. Он стал его, ругаться на него. И он был так спокоен. Почему? Потому что его дух был на высоте. Он был совершенно спокоен. И тогда его попутчик спросил: «Господин, как вы могли так спокойно себя реагировать на то, что было?» Он говорит: знаете, когда дует ветер, что мы делаем? Мы закрываем окна. И говорит: «Я просто закрыл окна своей души». Вот. И очень спокойно отнесся к этому. Друзья, дух на высоте. Мне хочется об этом говорить, чтобы у нас было больше ясности, и у меня, у всех нас, чтобы мы старались быть на высоте. Вы знаете, когда человек опускается до каких-то мелочей, до мелочных ссор, вы знаете, это не есть высота, согласитесь, правда же, друзья? Это некое падение такое, это опуститься. То есть это нехорошо. И Господь не хочет, чтобы мы были вот так где-то внизу, вот в этих неприятностях каких-то, какой-то мишуре вот этой всей земной. Нет, Бог хочет поднять нас на высоте. Помните, что у Даниила, который в Библии у нас говорится, у него был высокий дух. Бог его дух держал высоко, поэтому он мог слышать от Бога, он видел видения, он находился в духовном измерении, он находился в духовной славе, и он видел будущее, он видел даже приход Мессии. Вот он видел будущее царей, и Валтасара, и Навуходоносора. Он говорил, он был просто выше всех. Он был поставлен в этом государстве, его высокий дух. Друзья, Бог хочет, чтобы у нас было такое желание быть на высоте, быть вверху, но не внизу. И Господь обещает, что это приходит с послушанием Его Слова, и тогда Бог говорит: «Я сделаю тебя главой, а не хвостом, и ты будешь только на высоте». Это слово я слышал очень ясно этим утром, поэтому я говорю. Итак, Господь хочет, чтобы церковь была такой возвышенной, высокой. И Он поднимает нас на свои возвышенности, то есть горы. И в прошлый раз я мельком сказал перед пастором Юха, что есть еще одна высота. Это когда Иисус зашел на гору, открыл уста и начал их учить, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это была высота, это была гора. Гора учения Слова Божьего. Мы с вами говорили пару недель назад о высоте гора молитвы. Гора преображения. То есть высота, на которой мы меняемся. Мы преображаемся. Когда он молился, вид лица его изменился. Это гора Фавор. Помните, гора Ермон. Это северная гора. Она самая высокая в Израиле. 2500 метров высоты. Но оттуда Бог забирает росу и посылает на гору Сион. Это, и Библия говорит, общение верующих, я напоминаю, это как гора Ермонская, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. То есть, когда верующие общаются, Бог поднимает нас на высоту. Когда вы приходите в свою группу, я уверен, домашнюю, что вы не говорите о новостях, вы не говорите о каких-то слухах в городе, вы говорите Слово Божие, правда же? Вы говорите свидетельство, а это высота. И поэтому Бог хочет, чтобы мы общались, имели духовное общение. Написано, как хорошо быть братьям вместе. Это как гора Ермонская. Или как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. Бог заповедал, что на Сион, туда, на юг, будет двигаться эта роса и будет орошать это место. И поэтому общение – это гора Ермон. И гора Ермон и Фавор о имени Твоем радуются. И поэтому Бог поднимает нас на Фавор. Он также поднимает нас в такую высоту, где мы вдруг неожиданно для себя встречаемся с Господом, и мы преображаемся. Библия говорит, взирая на славу Божью,
мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Это 2 Коринфянам 4:18. Бог хочет преобразить нас. Итак, если мы не будем подниматься на горы Божьи, мы не будем преображаться, мы не будем меняться, мы не будем слышать Его Слово. Но Бог хочет, чтобы мы взирали на славу Божию, поэтому нам нужна высота. И, конечно же, это происходит в молитве. И поэтому молиться — это хорошо, молиться — это интересно, молитва — это увлекательно. На самом деле приятно, когда вот ты общаешься с Богом, ты молишься так, вот искренне. И как Йонг Кичо говорит, это не всегда большие молитвы. Это такие искренние: «Иисус, я люблю Тебя», «ну вот начался день» и так далее. То это приятно. И есть что-то такое, что ты не можешь пройти мимо этого. И прежде чем выйти из дома, ты склоняешь колени, тебе хочется поговорить с Господом, попросить благословения. Там, у каждого из нас есть свой такой секрет, он должен быть свой секрет отношений с Богом. Но это прекрасно. Или вы за рулем едете и благодарите Господа. Слава Богу. И поэтому Бог все еще говорит нам о высотах. Он хочет высоко поднять церковь, Слово Божие. Он хочет поднять церковь Эстонии очень высоко, чтобы все видели, какая там слава. Когда Бог действовал в Оливисте, я уверен, это была высота. Это была великая высота. Бог говорил в Украине верующим пророчество среди пятидесятников, что езжайте в Таллин, моя любовь к Таллину, езжайте туда. Моя любовь к Таллину, представляете? Езжайте туда. Они приезжают, искали. Некоторые не знали, что это старый старинный собор лютеранский. Некоторые даже смущались, может ли Бог действовать в старинных лютеранских церквях. Даже вот переживали. И Господь такой чудесный. Бог говорил: моя любовь. Представьте, если Бог скажет: моя любовь к церкви в Таллине, церкви в Нарве. Идите туда. Люди получали откровение и ехали по откровению издалека, с Украины, там, с Сибири, с Кавказа, конечно, Прибалтийской республики. И там было 5 мужей Божьих, которые работали вместе. Вот, чудесно. И один из них был Янис, это епископ из латышской церкви, у него 17 церквей, там он в возрасте очень пожилой. Он был один из них, кто молился. И там, и однажды мы с ним встретились. Приятный такой человек. Они были друзьями Рейновым очень, и с Александром Поповым. И там еще брат Удо был, и еще один брат. И они вот полетели вместе в США с пастором Рейном, но это уже больше 10 лет назад. И там был замечательный пастор, который тяжело болел, но он этого не знал. Ему было очень плохо. Ну, в общем, да, он... Ну, да, вроде бы он не знал, но он тяжело болел. И его звали... Я сейчас забыл фамилию, Брянский. Это наш там, замечательный пожилой человек. Он очень любил, и меня тоже любил. И там во Флориде он жил. И вот к нему приехали, и он вышел вперед. И вдруг Господь говорит через Яниса, что умирают раковые клетки, Бог исцеляет рак. И этот человек вдруг неожиданно, он пришел домой, его проверяли врачи, и у него обнаружили множество мертвых раковых клеток в теле. Он был совершенно исцелен. И поэтому Янис и Рейн помолились, и Бог говорит: слава Богу, давайте прославим Иисуса. И поэтому Бог, давайте увидеть картину церкви, какой она должна быть. Конечно, самая яркая картина церкви – это Иерусалимская церковь. Пожалуйста, читайте 2, 3, 4 главу, вообще Деяния апостолов. Всегда посмотрите, какая должна быть церковь. Это написано: никто из них не было никого нуждающихся. Все, кто владели чем-то, делились. Это церковь, которая пребывала в учении апостолов, в общении, там, где гора Ермон, да, в преломлении хлеба, в молитвах. И не было никого нуждающегося. Посторонние не могли пристать. Они чувствовали: это святые люди, нам там еще не место, мы недостойны. Наверное, так. И написано, народ прославлял их. Это церковь, которая совершала величайшую работу. Там были десятки и десятки тысяч. Каждый день прилагались спасаемые к церкви. Каждый день. Вот пробуждение. Вот картина церкви. Господь хочет, и не зря говорит нам это слово, потому что Он хочет возвысить тебя лично и церковь на высоту. Бог говорит в Писании через Духом Святым, кто может обитать на высоте? Кто может обитать на Святой Горе? То есть где вот эта высота? Как? Кто может оказаться там? Это слово также ясно прозвучало ко мне вчера. 14-й псалом.
Бог говорит, что без чего невозможно подняться на гору. И Он говорит простые базовые принципы. Он говорит, 14-й псалом, «Господи, кто пребывает в жилище Твоем, кто может обитать на Твоей горе, на высоте?» То есть это и в Царстве Божьем, это быть на высоте. Написано, «Тот, кто ходит непорочно». Ходит, то есть ты буквально живешь в этом, ты живешь каждый день в праведности. Не то чтобы вот каждый день то грех, то покаяние, опять грех. Нет, конечно же, это не тот путь, кто ходит непорочно. То есть ты ходишь свободно, ты, как написано, буду ходить свободно, потому что я взыскал повелений твоих. Ты ходишь. Библия говорит, праведный ходит верой. Мы ходим верой, мы живем верой. Скажите аминь. Скажи, Господь, я хочу ходить. Вера, я хочу ходить в праведности, я хочу жить, и я буду, и я хожу по вере во имя Иисуса Христа. И Бог говорит, кто ходит непорочно, кто говорит истину в сердце своем. Не просто говорит людям одно, как бы, а сердце у него другое. Нет, он говорит в своем сердце. У него это вот внутри, что именно так и есть. Как в сердце, так и на устах. Скажите аминь. Аминь, да? Говорит истину в своем сердце. Он честный внутри, он так думает, он так и говорит. Дальше. Кто не клевещет языком своим. Итак, если кто-то клевещет, то есть о ком-то говорит плохо, то он не может быть на высоте. То есть клевета, разговоры лишают нас высоты. Пусть Бог сохранит нас от клеветы. Скажите аминь, да, друзья? Вот пастор позвонил мне из России и говорит, Володя, дайте мне совет, что мне делать? Он говорит, вот про одну женщину стали говорить, что она вот такая грешная. И один услышал, потом сказал другому человеку. А тот сказал третьему, пастор такой смутился, Владимир, скажите, что мне делать? Что же это такое? И мы вот поговорили на эту тему. А я им говорю, а вы что, вы лично видели? Вы знаете? А вы что, вы как могли? Ну, я так подумал, что вот так, наверное, есть. Вот мне сказали, я сказал вот диакону церкви. Ну, вот. А выяснилось потом, что совсем такого ничего нет, и все нормально. Вот. И человек морально пострадал. И я говорю, ну, хорошо, чтобы тот бы человек, конечно, извинился, что он там сказал другим. Такое бывает. Но вот я не осуждаю их, просто говорим, это неправильно. Это неправильно. Он говорит, брат, что делать? Я говорю, ну, во-первых, если кто-то согрешил, надо плакать и просто молиться, чтобы поднять человека. Вот. Когда, ну, поднять его, помочь ему, это беда, это не есть обвинение, это не есть злословие, это проблема, это наша боль. Мы же, написано, мы немощные должны сносить немощи, мы должны, Библия говорит, покрывать, то есть неблаговидные покрываются, то есть, говорю, а если бы тот человек, у него случилось с его дочерью или с сыном что-нибудь, вот неужели он бы пошел и всем в церкви стал рассказывать, какая плохая дочь, какой плохой сын? Библия говорит, люби ближнего, как себя. Правда же, друзья? Но это просто пример. И на эту тему можно много говорить. Я сказал, вот, конечно же, нужно помочь. И он так был рад. И он говорит, спасибо тебе за совет. И мы поговорили. Ситуация вся решилась. Вот. Но, говорю, ну, если человек действительно согрешил, говорю, то... Надо, написано, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. То есть вы предупредите, что это опасно, что он попадет в ад и так далее. Так мы говорим. Так вот, Бог говорит, что кто будет на высоте, кто не клевещет своим языком, кто не делает искреннему своему зла. То есть никакого зла своему искреннему. Это сосед, это ближний, это члены семьи, это сотрудники по работе, это церкви. Никому не сделать никакого зла. Этот человек будет на высоте. Помните, Иов был уклоняющийся от зла. И мы должны помнить эти простые принципы. Не надо никому зла. Не будь побежден злом, побеждай зло добром. И поэтому так и должно поступать. Поэтому, знаете, у одного верующего с нашей церкви начали воровать дрова. И, знаете, он прямо видел, как человек несет дрова, ну, крадет. Но этот человек немощный был. У него проблемы с памятью и с заболеванием. У него ему 62 года, этот человек. И он нес дрова. И человек это видел. Потом смотрит, дров все меньше и меньше. Вот. И что сделал христианин? Он набрал еще дров, коробку березовых дров, понес ему, под дверью положил. И тот человек... Вдруг прибегает, стучит дверь. Ой, как бы вот там я дрова нашел. Да я вот хотел немножко на растопку взять. Тут березовые дрова.
Вот. Этот говорит, это не так вот березовые хорошо растапливать. И да, тот христианин, он понес ему еще эти березовые бересты, целую коробку отнес ему. И тот человек больше не воровал. Слава Господу! Вот. Он был бы так неудобно. И тогда другой верующий приходит к нему и говорит, узнал эту историю и говорит, а, собрали, значит, тот брат собрал горящие уголья на голове этого человека. Да, наверное, да. Вы знаете, помните, когда, как поступил Елисей, пророк, когда пришла армия, и когда он ослепил эту армию, то есть они пришли его взять, а он помолился, Господь поразил армию слепотой. Кто помнит эту историю? Представляете, сирийская армия, и он привел ее в город прямо царский. И царь и Арам окружили войсками вот этих врагов. И он говорит, отец мой, не избить ли их мечом? А он говорит, разве ты мечом и луком победил их? Накорми их, напои их и отпусти их. Смотрите, какая любовь Божия. Пусть едят и пьют и идут к государю своему. И когда они пошли туда, поели и попили, написано, больше после этого не приходили полчища. Слава Господу! Вот будем учиться у Господа, будем учиться у верующих делать добро. Я слышал, как один верующий мне рассказывали, один христианин вот с баптистской церкви рассказывал мне, говорит, ой, Володя, говорит, один верующий купил дом, а никто не хотел покупать этот дом, потому что всегда сосед всех обижал, так сильно обижал, и никто не хотел купить. Ну, а верующий все-таки купил. И он посадил грядки, но человек был такой озлобленный. И тогда, говорит, христианин просыпается утром, смотрит на его грядках сосед, он топчет эту капусту, там зелень. Он выходит к нему, слушает, давай я тебе помогу. Правда, чего они тут мешают? И говорит, и он приобрел сердце этого человека. Давайте прославим Бога. Давайте я помогу. Правда, а чего тут мешается? Это капуста тут. Вот. Вот так как бывает. Бог такой необычный. Вы знаете, вера, она удивительна. И вера, она удивляет нас и удивляет людей вокруг нас. Вот пока мы живем в вере, мы всегда будем удивлением для людей, для самих себя порой. Как это я мог простить? Как это я мог то? Потому что вера, она поднимает на высоту. Слово говорит, вера приходит от слышания Слова Божьего. И поэтому, что происходит, когда происходит назидание в вере? Что такое назидание в вере? Помните, мы слышали слово «ойкодоме», да? По-гречески «строить дом». Когда происходит назидание в вере, то дом возвышается, строится, строится, строится, строится. И вот когда вера в нас поднимается, то мы поднимаемся вместе с этой верой. И тогда мы смотрим на эту проблему не так, как смотрит этот мир. Сейчас я вызову полицию, сейчас вот этого человека тут оштрафуют. Нет. Но с любовью, с жалостью. И, вы знаете, это может только, когда наш дух на высоте. Когда мы выше этого. И помоги нам, Господь, услышь нас. Помоги нам быть народом с высоким сердцем, высоким духом. Скажите, друзья, аминь. Не быть мелочными, не быть внизу, но быть только наверху. Еще немножко, друзья. Итак, слово говорит нам. Вы почитайте дома 14-й псалом, пожалуйста. Написано, кто клянется хотя бы злому и не изменяет этой клятве. То есть пообещал даже злому человеку. Потом он мог бы сказать, знаете, да, человек нехороший, недостоин этого. Нет, он такой нехороший, а вот я не буду ему помогать. Нет. Но даже злому человеку. Он боящихся Господа славит. То есть он говорит хорошо о верующих. Он клянется, хотя бы злому не изменяет. В глазах презрен отверженный. Презрен через «и» нужно там. То есть это значит, обращает внимание, приютил, помог, дал кров, накормил. Отверженный человек, вот кто относится к отверженным людям вот так, он будет на высоте. И поэтому, друзья, еще немножко я хочу сказать из Писания, Исаия, 33 глава, 16 стих. Кто еще, как мы можем еще подняться на высоту? Здесь говорится так, что когда мы закрываем уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, глаза свои, чтобы не видеть зла. Вы знаете, не зря существует такая защита вот на Ютубе, чтобы не показывать, скажем, кровопролитие, не показывать смерть открыто. То есть такие есть законы.
и они хорошие, чтобы не ранить людей, не принести им моральный ущерб. Но христианин, он должен как-то сам отворачиваться. И Библия говорит, что кто будет, тот будет обитать на высотах, убить.

убежище неприступной скалы. Это 33:16. Тот будет... А выше сказано, кто ходит в правде, то есть ходит в праведности, говорит истину. Это то же самое, что 14-й псалом. Правда, друзья? Скажите, так же, да? Стих 14. Тот, кто ходит в правде, кто говорит истину, кто презирает корость от притеснения, презирает, значит, отвергает корость или прибыль от того, чтобы притеснять других. То есть, ну, когда, ну, вот знаете, например, когда что есть судебный исполнитель, он лишает кого-то имущества, там, квартиры, не дай Боже, знаете, вещи, это корость от притеснения. То есть притесняется человек, притесняется семья, и он получает от этого корость. И Бог говорит, чтобы мы ненавидели корость от притеснения. Но это значит, ну, помните, ну, это такое слово. Вы понимаете меня, правда же, да? Теперь смотрите. Он затыкает уши свои, удерживает руки от взяток. То есть те, кто берут взятки, они не могут быть на высоте. Те, кто затыкает уши, чтобы не слышать, простите, те, кто затыкает уши, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Это значит беречь свой слух, беречь свои глаза, чтобы быть на высоте. Будьте осторожны с информацией. Господь, помоги нам. Теперь, как мы поднимемся на высоту? Господь говорит так, что велико у людей, что высоко у людей, то низко у Бога, мерзость пред Богом. Это Луки 16:15. Это низко. То есть Бог не эту высоту нам. Мы не ищем власти с вами в обществе, мы не ищем позиции. Или помните, написано, чтобы не садись на самое почетное место, тебя позовут лучше, когда тебя позовут вперед, чем когда попросят тебя, ну, занять пониже место, чтобы уступить. И Господь сказал в Писании Матфея 20:26, кто хочет быть большим, то есть кто хочет быть на высоте, будь меньшим, будь всем слугой. Итак, вот где кроется высота. Высота кроется в смирении, высота кроется в скромности, в уступчивости, когда вы уступаете кому-то, когда вы отдаете им право выбирать. Помните Авраам? Он уступил Лоту. Лот был его племянник. Лот был взят как родной сын. Лот был взят в семью дополнительно. Он не был наследником. Он не был его сыном, он был его племянником. И когда умер папа Лота, тогда Авраам взял его к себе. Но пастухи начали ссориться, потому что им казалось, что это их колодцы, это их земля. И они настолько жили, как все, как будто бы одна семья, что пастухи просто не понимали, что ведь Авраам, он же старший, Бог с ним говорит, что он патриарх. И начался вот этот бунт, ссоры. И тогда Авраам поступил по принципу смирения. Он сказал, выбери право и налево. Если ты пойдешь направо, то я налево. Если ты налево, то я направо. И Лот выбрал самую лучшую землю, долину, вот эту Иорданскую, и до Содома. Это я видел эту долину однажды, давно, в 93-м году. Это прекрасная долина. Она полна пальм. На этих пальмах огромное количество бананов, и оно, бананы подвешены в пакетах. Представляете, чтобы не лопались, они держатся пакеты дополнительно. То есть, когда их снимают, они будут прямо сразу в пакетах. А может быть, это помогает быстрее созревать. И 23 февраля мы приехали туда, и представьте, 23 февраля, вот прям как сегодня. До начала марта мы были, и бананы. Скажите, ой... Наверное, я бы хотел жить в Израиле, если бы не было там война. Но Господь однажды нас возьмет в прекрасную землю. И вот эта красивая долина, ее выбрал Лот. Он не сказал Авраам, ну как я могу? Ты мой дядя, ты главный, ты родоначальник. Нет, ты вот что скажешь, я так сделаю. Но нет, Лот взял, конечно. И Библия говорит, кто хочет быть большим, будь меньшим. И после этих слов Бог сказал Аврааму, эту землю я всю дам тебе. Посмотри, к востоку, к западу, на север, на юг. Всю землю эту я дам тебе и потомству твоему навеки. Навсегда. Это будет твоей. Господь говорит, Марка 9:35, будь для всех последним и всем слугою. Кто хочет быть больше, будь всем слугой.
пастор Рейн, он не любил звания высокие. Он говорил: Володя, будь всегда Володей, будь всегда оставайся Володей. Он не понимал, как быть президентом Союза, зачем быть секретарем Союза, президентом. Он всегда, и даже братья на похоронах это вспоминали. Они говорят: мы понимали, ну, президент Союза Баптистского, говорит, я понимал, что пастор Рейн, он не любит должности, поэтому, когда его выбрали, он говорит, я пришел к нему, принес ему свое сердце, ну, на благословение. И он никогда не искал быть главным, он никогда не хотел быть выше. Он говорил, что сила в смирении. И поэтому я хочу закончить о самой великой личности, которая есть во Вселенной, что как Бог превознес его, и вы догадались, как Бог сделал его имя выше всякого имени, как Бог поставил его на высоту, а он взошел на высоту, он пленил плен, и он связал дьявола, и он дал дары человекам. Представьте, дары действуют на земле, независимо, что сатана пытается контролировать грешный мир. Христос прошел на высоту, он прошел сквозь небеса, он победил все эти силы ада, потому что в нем не было греха. Он умер и воскрес, он был праведен, и поэтому он мог пройти сквозь небеса, написано, прошедшего небеса Иисуса. Демоны не могли блокировать его, они не могли контролировать его. Демоны, которые господствовали в воздухе, князь тьмы господствовали в воздухе, никто не мог контролировать его, потому что он, написано, был послушен Отцу даже до смерти, смерти крестной. Он, будучи образом Божьим, Филиппийцам 2:6, не почитал хищение быть равным Богу, но унизил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, он даже ноги помыл своим ученикам. И по виду стал как человек, смирил себя, быв послушен, даже до смерти, и смерти крестной. Не просто до смерти, что он жил и потом спокойно умер, будучи верным Богу. Он был послушен, когда нужно было крестной смерти умирать. Посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше. Выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних. Вот для чего Бог дает высоту. Он дает высоту церкви, чтобы демоны подчинялись церкви. Скажите аминь. Чтобы болезни подчинялись церкви. Чтобы страх, депрессия, уныние, все-все падало под ногами церкви. Бог говорит, я даю вам власть. Наступать на змеи и скорпионов, на всю силу вражью. Наступать – это значит, они будут внизу, а ты будешь вверху. Луки 10:19. «Все даю вам власть наступать, то есть быть на высоте, на змеи и скорпионов, на всю силу вражью, ничто не повредит вам». Аллилуйя! И Господь сказал, радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах. Он дал тебе самое высокое имя – это быть Детем Божьим, дочерью Бога, сыном Бога, возлюбленным Бога. Он дал самую высокую позицию во Христе Иисусе. Он нас посадил с Ним на высоте, написано Ефесянам 2. Он с Ним воскресил и посадил во Христе. Дайте Богу славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте встанем, пожалуйста. Колоссянам 3, написано Колоссянам 1 глава, 13 стих. Господь говорит, что «избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего». Друзья, мы посажены с Ним. Да, во Христе. Бог поднимает на высоту сестру Наташу, и она играет в духе. Бог поднимает на высоту сестру Олю. Она поет и молится Духом Святым. Он поднимает тебя на высоту, и ты начинаешь благословлять Бога. Эта женщина, помните, Анна, о которой Генри Мадава нам проповедовал 2 года, Анна, которая ждала Самуила, это унывающая, плачущая женщина, несчастная, бездетная, бесплодная женщина. Вдруг она получает чудо от Бога, и она начинает пророчествовать. Бог поднял ее дух высоко. Она говорила такое слово, это отдельно нужно читать. Друзья, слава Богу, поднимем руки к Господу, поднимем к Нему, скажем, Господь, я хочу быть на высоте, я хочу жить на духовной высоте. Я хочу, Господь, быть у Тебя наверху, я хочу быть с Тобою. Друзья, я так вкратце, очень быстро говорил, но так написано, чтобы мы познали, что есть высота.

0: Всем привет! Меня зовут Катя, и сегодня мы поговорим о тревоге. Чувство тревоги вообще свойственно всем людям, но сегодня мы бы хотели поговорить именно о женской тревоге. Нормально ли вообще ощущать тревогу, и как помочь себе, когда это чувство мешает жить? Сегодня со мной девчонки, это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вам вообще знакомо чувство тревоги? Как часто вы испытываете тревогу и переживания какие-то тревожные?
1: Мне кажется, каждый день
2: испытываем тревогу. Я очень часто испытываю ее, но как бы просто такой человек тревожный немножко. Вот.
3: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
4: Ну да, я тоже солидарна с Таней, потому что мы сестры. Наверное, это как-то нам передалось генетически. Я тоже практически каждый день ее испытываю, прямо в данный момент ее испытываю. И хочу сказать, что это настолько плохо, потому что она действительно выбивает из жизненной колеи, и ты не можешь сосредоточиться на чем-то, ты не можешь просто жить нормально.
0: То есть ты прям чувствуешь, что тебе это мешает жить?
4: Ну да, то есть ты прям сидишь и думаешь, я сейчас живу свои годы жизни. Время моей жизни идет, а я тревожусь, и мне некомфортно. Вот. То есть это так появляется.
5: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
6: Но я испытываю тревогу, наверное, в таких достаточно определенных ситуациях. Например, если человек, который куда-то уехал и уже должен выйти на связь, не выходит на связь, и я не знаю, что с ним, где он, может быть, что-то случилось. И вот чем дольше это время тянется, тем больше тревогу я испытываю.
7: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
0: Да, я согласна с тобой, потому что я тоже очень часто чувствую тревогу именно за своих близких. Мне кажется, это самое, наверное, такое тревожное состояние, когда ты не имеешь власти, да, над ситуацией, как будто бы не знаешь.
8: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
9: Я вас так слушаю, это все на самом деле откликается. Я человек, который работал со своим тревожным расстройством, поборола какие-то свои страхи и тревоги. И вообще могу сказать, что тревожиться, как бы это сейчас ни звучало странно, это нормально. Ну, для данного времени, в котором мы проживаем. За последние десятилетия женщина очень часто испытывает тревожное состояние. И тревожных расстройств, к сожалению, стало больше. Потому что вот это вот нестабильные кризисные моменты, да, они на нас накладывают определенный отпечаток. Поэтому это нормально для данного времени, но для внутреннего состояния это может нести как бы негативную сторону и позитивную сторону. В тревоге мы немножко собираемся, да, и, возможно, начинаем как-то действовать, но есть такой нюанс, что наши действия могут быть негативно так сказываться на нашей дальнейшей жизни и на нашем состоянии в данный момент.
10: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
4: Ну вот про негатив, ладно, окей, я понимаю. Но ты сказала, что позитивное тоже. Вот это я не понимаю. В моей жизни, сколько я испытывала тревогу, ни разу это не было позитивным вообще никак. Даже рядом не было.
9: Смотри, тревога, которую мы испытываем, она помогает нам иногда понимать, куда мы ориентируемся в жизни. Вот, к примеру, живешь ты живешь, спокойно у тебя все. Ну вот, и человек начинает немножечко расслабляться. Соответственно, действий никаких не предпринимает по жизни. Не вспоминает, какие у него цели, какие задачи. Особенно, все равно человеку свойственна лень-матушка. Да, хотя лень не существует, да, мы это помним, но такая дезмотивация немножечко. А когда у нас появляется тревога, то есть тревога – это эмоционально негативно окрашенное чувство, которое мы испытываем, и мы испытываем его лишь только, оно не подкрепленное, то есть по поводу какой-то будущности или, к примеру, по поводу близких, которые у нас есть, потому что мы не можем это контролировать. А, соответственно, когда мы начинаем тревожиться по поводу будущего своего, то, соответственно, мы начинаем предпринимать действия и вспоминать о своих целях, задачах, соответственно, ориентирах, которые у нас есть в жизни.
1: Хорошо, но бывает же наоборот, что ты говоришь, да, как такая, когда это становится мотивацией к действию, когда тревога становится мотивацией, но иногда тревога, наоборот, настолько выбивает из колеи, что ты ничего не можешь делать, когда эти мысли настолько, ты в них погружен, что ты как будто бы вообще не живешь сейчас свою жизнь. Вот, я думаю, такое чувство многим знакомо. Да?
6: А я вообще уточнить хочу. Волнение и тревога – это ведь не одно и то же. Вот, например, перед экзаменами. Человек испытывает что, тревогу или волнение?
1: Угу.
6: Или там перед выступлением, перед каким-нибудь?
1: Смотря кто, наверное.
9: Ну, и да. Смотря как. А вот какие симптомы у вас возникают, например, во время тревоги?
4: Ну, они могут быть как вот таком... То есть в голове какие-то мысли, да, которые тебе не дают нормально мыслить. Угу. А есть это даже на физическом уровне. То есть у тебя там, не знаю, потеют ладони. Ты там...
2: Жарко очень,
4: да,
2: становится.
4: У меня вообще какое-то бешенство включается. То есть я начинаю ходить, и я не

0: которое в дальнейшем может перерасти уже в тревогу, а тревога перерастает в тревожное расстройство. Тревожное расстройство – это, ну, вообще отдельная песня, да?
1: Это же клиническая,
0: но, история. Да, это такая паническая история. Это история, которая длится на протяжении очень долгого времени. А волнение – это такая легкая стадия тревожного какого-то такого состояния. Но тревога, то есть, это достаточно недлительный, так скажем, срок. Угу. Вот. Катя говорила про, про мотивацию, которая у нас есть, да, и про негативный окрас. Это там действительно сердцебиение учащается, да, там про какие-то ситуативные такие моменты. Да, действительно, она как бы знакома нам всем, к сожалению. И почему я и сказала, что очень много сейчас тревожных, к сожалению, расстройств. Потому что вот это вот негативное, которое чаще всего у нас присутствует, да, мы испытываем чаще всего. И это действительно усложняет жизнь и перерастает уже в более серьезные такие последствия, как депрессия, как панические атаки и так далее, психические какие-то расстройства.
1: Я вот знаю Олю, и Оля всегда, почти всегда спокойный человек. То есть ты реально, ты сказал, я тревожилась там в школе, там на экзаменах и так далее. Есть такие люди. И, ну вот, я и Оля, мы живем в одном мире. То есть у нас окружает примерно одинаковые ситуации, ну, в плане, да, конечно, с разной жизни, но на, ну, мы живем в одной стране, у нас какие-то есть общие тревожные такие вот моменты, которые, ну, действительно заставляют нас тревожиться. Но почему Оля спокойная, уравновешенная, хотя у тебя дети, это же вообще стресс.
2: Так это тренировка, наоборот.
1: Расскажи секрет, потому что я реально очень гиперэмоциональная, гипертревожная, хотя...
2: Ну, я не знаю, секрет это не секрет. Просто мне кажется, что когда, ну, говорят, что, например, паника, она заразительна, да? Мне кажется, тревожность, она тоже заразительна. В свою очередь, спокойствие, оно тоже передается. У меня спокойный муж. Вот, мне повезло.
3: Вот в чем секрет.
2: Он меня заражает спокойствием. Я могу ни о чем не беспокоиться. Как бы за будущее я не тревожусь, например.
3: А что делать девушкам? Вот, кстати, у меня как раз был вопрос по этому поводу. Очень многие девушки, незамужние, допустим, которые не в отношениях, которым не на кого опереться, нет мужчины у них, особенно в нестабильные времена в мире, когда, да, что-то такое происходит, у них начинается приступ тревоги. Если в обычной жизни, я отчасти такой человек, если в обычной жизни все улажено, да, ты можешь контролировать свою жизнь, то в какие-то кризисные ситуации, пусть они даже не в мире происходят, то тебе так хочется иметь вот это какое-то плечо рядом, как... Маша даже, наверное, к тебе у меня вопрос. Не перекладывание ли это ответственности, что ты как будто бы в кризисное время хочешь на кого-то все спихнуть, сама ничего не хочешь решать? Или это нормальное вообще чувство для девушки, что хотеть на кого-то опереться? Как вы считаете, девчонки, тоже?
0: Ну вот я думаю, что вот Ольга просто привела пример, да, свой. Это классно, когда там есть муж, да, и их ответственность просто разделяется. А действительно, те, у кого, ну, так скажем...
2: Простите, я хочу уточнить. Я именно не говорила про мужа как про единственную для меня опору. Я чисто про эмоциональное состояние говорила, если что.
0: Да, потому что всем тревожится, просто Оля умеет с этим как бы справиться. Я думаю, что тут как бы тревога она переживает, просто это не показывает. Mm-hmm. А чаще всего такое бывает, да, что, допустим, нам не на кого опереться, да, и еще вот есть такой классный момент, который все всегда говорят, и я скажу о том, что мы должны уметь опираться на себя, да, и для людей верующих. Это такой классный стержень «я и Бог». Когда это твердое такое основание, когда ты знаешь, что, ну, мы не все в жизни можем контролировать, к сожалению, да. И, кстати, тревога, тревожное состояние очень этому подвержены люди очень умные, у которых IQ очень большое, потому что они такие, бывают, все контролируют, перфекционисты, поэтому им хочется овладеть всем. Поэтому, да, это нормально, к сожалению, что... Нам хочется на кого-то опереться, но не на кого. Поэтому нам важно научиться опираться вот именно на себя и, так скажем, высшую силу, да, Бога. И в этот момент искать именно в внутреннем каком-то своем ресурсе, либо в духовном основании.
1: Я, конечно, согласна, но с другой стороны, мы даже если вот опираемся на высшую силу, Бог сказал как? То есть он создал мужчину и женщину, чтобы они были вместе. Он же не просто так их создал, чтобы они были вместе, да. И это захотел так.

0: То есть мы же можем реально друг другу помогать. То есть вообще это считается, что неполноценный человек, если он там, например, без второй половинки. И вторая половинка делает его более полноценным. Ну, в плане того, что мужики, они, ну, менее эмоциональные, они меньше тревожатся. Или, во всяком случае, они могут взять на себя реальную эту ответственность и себе там выйти, там, не знаю, в поле поорать. Ты никогда в жизни об этом не узнаешь, потому что мой муж, он всегда спокойный, как я не знаю. Вот как, наверное, Оля.
1: Ну, значит, ты скоро будешь спокойной.
0: Ну, не знаю, жду. Вот, ну... Да, то есть
2: это классно, если у вас есть такой человек. Но реально, у нас у всех есть какое-то свойство пропадать и тому подобное. Ну, в том плане, что он может не оказаться в какой-то кризисной ситуации. Ну,
0: то есть стремиться к нему нельзя, нужно иметь...
2: Лучше перенять его опыт, это классно. Но думать так, что там, например, ой, мой муж там не тревожится, это здорово, если так это и есть. Но самое главное, что в 50 у него не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний по этому поводу. Это вообще будет идеально, да? Потому что вот мы знаем, да, статистику. Я работала с людьми, которые получили инсульт и инфаркт и тому подобное. Мужчин больше, правда. Вот, потому что вот это вот переживание внутреннего, да, и неосознавание того, что я тревожусь, приводит к таким как бы заболеваниям. Поэтому не нужно перекладывать свою какую-то ответственность, на другого человека. Перенимать его состояние и как он с этим справляется, это да, это круто, это важно. Вот. А как бы перекладывать на него это как-то будет не очень, не прям вау.
3: Ну хорошо, смотри, окей, мы разобрались, что нам всем надо иметь опору внутри. Это правильно. Ну вот я не могу с этим поспорить, но иногда хочется просто вот уже сказать...
2: На ручке.
3: На ручке, да, просто. И действительно, бывает... Ну вот я просто размышляю вот так вот, да, есть девушка, которая замужем, есть девушка, которая не замужем. Они, допустим, обе работают на какой-то работе. И вот что-то случилось, кризис в стране, да, их обеих уволили. Одна придет домой, у нее ничего нету, она вообще одна, она не знает, как ей поступить. Другая пришла к мужу, он сказал, ну ладно, как-нибудь там что-то я тебе, ну, помогу там. И финансово она более защищенная, допустим, себя чувствует. Ну, все-таки эти девушки абсолютно в разных состояниях, и, наверное, вроде как логичнее, если та, которая одна, она будет более тревожно себя чувствовать. И, но при этом, это же не значит, что сейчас надо побежать, лишь бы там выйти замуж, да, за кого-то, да, конечно, чтобы этого не чувствовать. То есть как все-таки справиться вот с девушкам, которые не замужем, не чувствуют, даже я бы, наверное, не хотела говорить не замужем, просто они не чувствуют себя защищенным, потому что и в браке, признаемся, да,
1: да,
3: можно
1: не
3: чувствовать себя
1: незащищенной. Не все.
3: Да, как себе помочь? Как помочь именно психологически себе, как себя поддержать, вот как найти эту опору в себе, потому что звучит, конечно, круто, но не всегда понятно вообще, как это.
2: В этом, это очень классный вопрос. Я рада за девчонок, что у вас есть такие действительно опоры, да, есть люди, с которых можно брать пример. Вообще очень классный момент, когда мы в своем окружении заводим, так как бы это меркантильно не звучало, людей, друзей, которые спокойные, на которых мы можем смотреть и перенимать это спокойствие. В момент тревожности тоже хочется сказать такой интересный сленг, как эгоистично может кажется, но нужно обратить внимание на себя, на свое внутреннее состояние, то есть поиграть с этой тревогой, да, поскольку мы поняли, что это чувство, вот это вот негативно, некрасиво окрашенное, оно... ничем больше не подкрепляется, то мы, соответственно, в данный момент, когда испытываем тревогу, мы начинаем делать классное упражнение – это дышать. Вот, то есть дышать животом.
3: Сейчас вспомнили все про это.
2: Да, помните, маленькие дети, они всегда дышат животом. Вот, то есть мы, когда становимся взрослыми, мы забываем совершенно об этом ощущении, об этом упражнении. Вот, я думаю, что Оля видела, у нее двое прекрасных детей. Вот, когда они начинают дышать животиком, он у них двигается. Вот, мы как-то все считаем, особенно девушки, да, нужно выглядеть стройно, подтянуто, мы как-то все зажимаем, зажимаем. А у женщины, да, если мы говорим про женщину, вся жизнь, она вот как бы начинается в животе. И все, на самом деле, страхи и тревоги, они вот именно, если смотреть уже по психологии, психосоматики, да, они закладываются у нас в желудочно-кишечном тракте, поэтому мы начинаем оттуда, мы начинаем дышать. То есть мы надуваем живот, вдыхаем на 4 задерживаем и уже, соответственно, на 4 выдыхаем. То есть мы делаем достаточно глубокий вдох, такой, чтобы у нас поступал кислород, это если говорить на физиологическом уровне, да, и чтобы наша кровь, она вот наполнялась, насыщалась, вот, и дыхание такое, оно помогает нам успокоиться в данный момент. Еще одна классная техника в данный момент, если у вас есть такая возможность, конечно же, да, это физически ощутить себя, да, то есть у нас есть прекрасный пол, да, мы вспоминаем о том, что мы стоим там двумя ногами, почувствуйте это силу напряжения, это тяжесть всего вашего тела, которое опирается. Потом, то есть важно ваши мысли переключить на данный момент. То есть...
0: Но ты говоришь, как помочь вот здесь и сейчас.
2: Да,
0: а
2: сейчас
0: тревожность
2: скажу.
0: Же может она быть длительной. То есть там, наверное, проблема глубже сидит. Потому что кто-то умеет реагировать нормально на эти ситуации, а ты тревожишься, значит, у тебя какие-то проблемы чуть больше, чем, наверное, данное состояние.
2: Да.
0: Если это циклично.
2: Катя тоже затронула такой момент о том, что, к примеру, в проблема потребностей, да, которые мы не удовлетворяем. К примеру, замужней, да, в потребности защищенности, у нее удовлетворяется эта потребность. Когда девушка, к примеру, одна, она может чувствовать себя незащищенной. Соответственно, нужно думать, как она может себе помочь в удовлетворении данной потребности. Но это немножко другая, как бы, опера.
0: А как тревожное
2: состояние, я тебе... Как удовлетворить свою потребность?
0: Нет, как выявить эти потребности? Вот я сейчас тревожусь, а дело, наверное, совсем не в том, из-за чего я тревожусь. Это может быть совсем другая причина.
2: Конечно. Ну, если тревога, она вообще не подкреплена, то это говорит в первую очередь о том, что у нас что-то не удовлетворено. Поэтому мы должны переключить свое внимание. И в данный момент думать о том, о каких-то высоких, так скажем, мыслях вообще не получится. Вот в этот момент, когда я вначале говорила о том, что негативную роль играет, мы можем подумать о том, что да, так, наверное, у меня там сейчас вот такая потребность не удовлетворена, да, я хочу есть, да, и появляется тревожное расстройство, появляется расстройство пищевого поведения, потому что нам кажется, что вот тем самым мы заполним вот эту пустоту. Здесь, конечно же, очень круто звучит, да, что работа со специалистом, потому
4: ну,
2: что...
4: Да. Да, можно же ходить, сам ты не разберешься в этом никогда,
2: да, и
4: мне
2: это глубинно, в данный момент вообще нельзя трогать вот эту потребность.
0: Сам ты не можешь. Можешь сам разобраться, почему именно к специалисту ты...
2: Да, ты можешь сам разобраться.
3: Но ты же идешь к врачу, когда у тебя что-то болит.
0: Ну,
3: если
0: да.
3: у тебя длительно, да, то есть если да. у тебя насморк, ты знаешь, как его лечить сама. А если ты постоянно его испытываешь, наверное, у тебя будет вопрос, как бы, почему уже долгое время
0: я же могу реально загуглить, и вот на неделю вылечил насморк. Очень сложно, между прочим.
2: Классно! Но появляется таким образом появляется.
0: То есть без психолога мы вообще никуда?
2: Нет, пожалуйста, почему? У нас есть, мы говорили, классная опора, да, что, о, да, классная фраза. Раза раньше люди жили. Конечно, раньше люди жили и раньше умирали. Ну, как бы, если вы хотите продлить качество как бы, своей жизни, и, так скажем, у нас есть очень крутой момент, к примеру, в работе уже, так скажем, не краткосрочной, а долгосрочной, это переключение внимания на какую-то свою деятельность. Кстати, классный момент в этот момент — поделать что-то руками.
3: Очень раздражает в этот момент,
2: вот,
3: хочется все выкинуть.
2: Кого-то что-то, да, действительно, раздражает кого-то. Если, к примеру, ты можешь что-то порвать, там, скрутить. Да,
3: такое,
2: это
3: да?
2: вообще очень хорошо работает. Нам важно выразить вот эту вот негативную эмоцию, ну, негативно окрашенную.
0: Защищаешь дипломы такой, рвешь и просто все, кидаешь.
2: Не-не-не, вам
0: просто... Это просто тревога, я просто борюсь нормально. Мне доктор прописал.
2: Да-да-да, доктор прописал, и кидаешь его в того, кто... В своего...
0: Научного руководителя.
2: Нет, конечно. То есть в этот момент важно, ну, как бы, стряхнуть там руками. Поэтому, говорю, важно попрыгать иногда. То есть нам важно выразить тревогу физиологически.
3: Теле где-то ее, да?
2: Да, да, обязательно. Вот, потому что иначе она где-нибудь застрянет и вылезет потом какой-нибудь болезнью, язвой, к примеру. Да, и потом куда? Потом Google тебе вообще не поможет.
3: Но все-таки, вот смотрите, да. Ты назвала такие действия, которые вот здесь и сейчас. Вот я сейчас тревожусь, сейчас мне что-то тревожит, я пошла, порвала что-то там, я не знаю, кто-то...
2: Попрыгала, да.
3: Кому-то я кстати, мне недавно девочка сказала, подружка, мне помогает, говорит, из бисера что-то делать. Я думаю, как вообще? Я когда тревожусь, я этот бисер просто...
2: Я в спокойной жизни не могу бисер собрать в этом.
3: Вот, ну, видите, всем по-разному.
5: Да не только всем по-разному, еще ситуации разные бывают. Если я место себе не нахожу, потому что я не помню, выключила утюг я или нет, мне некогда вот этим заниматься.
2: Это будет очень странно. Если в этот момент ты такой, я выключила утюг или нет, повяжу, пожалуй, это будет вот...
0: А потом пожарный. А, значит, не выключила.
2: Но если это говорить ситуативно, да, если, к примеру, ну, это уместно, то есть понятно, что в автобусе вы не достанете, да, вязание, не будете вязать, ну, как бы, если у вас, к примеру, приступ панической атаки, конечно же, нет. Дыхание это всегда вы можете делать. Самое главное, да, это и долгосрочно помогает, и помогает в терапии, это опора. Опора – это Бог и понимание своих внутренних ресурсов.
3: Если постоянно в этом развиваться, узнавать что-то про себя, изучать, по сути, это все про изучение себя, мне кажется, да?
2: Про изучение своих потребностей и своих каких-то ресурсов.
0: Кстати, мне очень помогает такая вещь. Однажды у меня была ссора с человеком, и она была достаточно длительный период, и эта обида, видимо, вызывала во мне тревогу, которая была вообще с этим не связана. Там, я не знаю, я ложусь спать, и мне начинается тревога, я не понимаю на фоне чего, и вот, оказывается, это было из-за того, что мы с этим человеком не разобрались. И вот когда мы поговорили, посмотрели проблеме в глаза, хотя это самое... такая сложная и неприятная часть, то действительно потом становится легче, и тревожность от этого, ну, действительно уходит.
3: Да, я согласна. Девчонки, спасибо вам большое, что мы раскрыли эту тему. Мне кажется, у нас классно получилось.

0: Из библейских историй мы знаем, что давным-давно когда-то жил великан Голиаф, который сразился с Давидом, был побежден. И вот здесь, на этих местах, как раз была родина Голиафа. И мы попросим, чтобы Барух рассказал об этом легендарном, но не очень удачном великане.
1: Дорогие друзья, добро пожаловать в библейский город Геф, один из самых крупных городов в Ханаане. Давайте исследуем его вместе.
0: Добро пожаловать в путеводитель по Израилю.
1: Многие интересуются, кто такие были филистимляне. Филистимляне были выходцы из греческой культуры, из греко-микенской культуры. Они прибыли на лодках для того, чтобы завоевать эту часть мира и даже вторглись в Египет. После неудачного нападения на фараона Рамзеса III им пришлось осесть здесь, в Ханаане, и поселиться, и оставаться здесь. И на этом холме был один из главных городов филистимлян. Но кроме этого, согласно книге Иисуса Навина 11:22, говорится, что в этом городе жили, кроме филистимлян, еще и гиганты. То есть некая другая раса людей, которые имели огромный рост. И в Библии упоминается минимум 5 таких людей из этого города. Интересно, что в Ашдодском музее филистимской культуры экспонирован кувшин, на котором есть надпись на древнем иврите, где напис,

на три буквы, составляющие слово «рефа». И окончание «им» добавляется, если вы хотите создать множественное число. Итак, на кувшине написано «рефа», но из Библии мы знаем про такой народ, как «рефа-им», то есть семья, семья по имени или по фамилии Рефа. И вот как раз здесь, в этом городе, в Гефе, был найден этот кувшин. И это фактическое доказательство того, что такой народ существовал. Много нам, к сожалению, об этих людях неизвестно, но вот этот кувшин экспонирован. Вы можете приехать в Ашдод и его увидеть своими глазами. Для того, чтобы основать город, здесь есть все условия. Есть высокий холм, вы видите у меня его за спиной, есть плодородные поля вокруг, и есть достаточно потоков, чтобы пить воду и для того, чтобы использовать ее для орошения полей. Поэтому все было здесь. И в период ранней бронзы, в нашем земле это было примерно с 3300 до 2200 года до нашей эры, первое поселение возникло наверху холма. Позже, к тому времени, как израильтяне прибыли в эту землю и завоевали Ханаан, на этой земле уже жили филистимляне. И из Библии мы знаем, что они владели пятью крупнейшими городами – Газой, Ашдодом, Ашкелоном, Гефом, где мы находимся, и городом Экроном. Пять городов-государств составляли такой также военный союз. И поэтому филистимляне обладали этой горой и, в общем-то, развивали город здесь. И к тому времени, как Давид стал уже царем, это был крупнейший город в Ханаане и крупнейший город у филистимлян. Во время правления царя Саула, Саул увидел в Давиде, успешном генерале, своего конкурента и хотел убить его. Давиду пришлось скрываться в разных местах, убегать от него. И одна из его таких попыток была здесь, в Гефе. Сейчас у меня за спиной находится фундамент огромных ворот с башнями, которые охраняли вход в город. И сюда прибыл Давид и попросил царя Гефского дать ему пристанище. Однако пока люди поднимались наверх и в царский дворец, Давид передумал. И к тому времени, когда царь спустился, Давид притворился сумасшедшим, пускал слюну, чертил на дверях и делал вид такого, что он невменяемый человек. И таким образом его выгнали из города, и Давид отсюда убежал. Еще один известный сюжет, описанный в Библии, это когда Давид уже стал царем. Написано, что Давид поразил филистимлян и взял Геф. Представьте, место, где я стою, это городская черта, это городские ворота. Все, что у меня за спиной, огромный холм, который имеет размер примерно 50 гектаров, был застроен домами, храмами, различными сооружениями. То есть здесь жили десятки тысяч людей. И когда ты читаешь Библию и взял Давид Геф, что тут такого? Но когда ты стоишь здесь и видишь всю эту громадину, гигантский холм, огромный город, то ты понимаешь, что для того, чтобы решиться на атаку такого города, нужно иметь просто, скажем так, сумасшедшую веру. Или нужно иметь неимоверное войско. Одно из двух. Я думаю, что у Давида как раз была вера. Поэтому, по моему мнению, очень важно посещать библейские места, видеть их своими глазами, потому что тогда картинка складывается. И вот в этой фразе «взял Давид Геф» скрывается очень много веры, если вы приезжаете на это место.

Мы только что встретили пастуха на осле, и как раз это напоминает мне библейские истории о том, что до царя Соломона в Израиле не было лошадей, и все армии или путешественники перемещались на ослах. Представьте, царь Саул скакал на осле, царь Давид также. В лучшем случае это были мулы. Например, Авессалом, который поднял восстание против Давида, написано, что он как раз скакал на муле. Так что довольно забавно. Обычно в фильмах мы видим совсем другую картину, но в реальности это вот было именно вот так.

Дорогие друзья, я стою на городской стене, которая была построена в период ранней бронзы, когда город только основался. То есть все, что за городом, это справа от вас, и все, что внутри города, вы видите раскопки, это уже как городская черта, городская застройка. И все здесь оригинальное, то есть это место еще не открыто для посещения туристов, поэтому здесь ведутся только раскопки сейчас, все аутентичное. И получается, что город во время ранней бронзы находился только вот в верхней части холма и обеспечивал отличную защиту. То есть была городская стена, она была высокая, сверху на камнях были еще кирпичи, сделанные из глины. И таким образом крутой склон завершался массивной городской стеной и фортификациями. Поэтому город был хорошо укреплен. Позже, во время, когда израильтяне обладали Ханааном, во время израильских царей, город спустился вниз, и дополнительная стена была выстроена внизу. Однако этот участок также использовался. И это говорит нам о том, что холм имел концентрическую защиту, то есть несколько рядов защиты. И вот, в общем-то, на израильском, так сказать, на стене израильского периода я сейчас и нахожусь. Мы взобрались на самую вершину Гефа, и отсюда открывается потрясающий вид на многие километры вокруг, от побережья до гор Иудеи. И вот у меня за спиной на дальнем горизонте, сейчас не очень хорошо видно из-за дымки, находится город Газа, филистимский город. Следующий за ним – это город Ашкелон. Потом дальше вот этот белый город на дальнем горизонте – это Ашдод. И немного справа, за вот этими деревьями, находился город Экрон. Все 5 филистимских городов контактировали визуально с Гефом. Это был очень-очень важный город. И он контролировал вот эту вот долину, которая у меня за спиной внизу, долина Эла. Дальше эта долина перерезает иудейское предгорье Шфилу. И один из этих холмов, это следующий крупный город, называется Азека, и он контролировал дальше вход уже в Шфилу. Это была израильская крепость, и туда мы отправимся вскоре. И дальше дорога шла наверх, на большой горный хребет, который виден на дальнем горизонте. Слева были Вифлеем и Иерусалим, а справа Хеврон. То есть фактически Геф, так же как Азека, контролировали дорогу с побережья в горную местность и дальше за Иордание. Сегодня вокруг Гефа можно видеть остатки осадного рва, который тянется с западной, южной и восточной стороны вокруг этого холма. Кто построил этот осадный вал? Библейский царь Азаил, царь Дамаска. Он осадил Геф и вырыл вокруг города ров глубиной 2-3 метра и шириной от 8 до 10 метров, для того, чтобы не позволить никому из города убежать. И фактически этот ров – это древнейшее свидетельство осадных конструкций, которые сохранились до сегодняшнего дня. И здесь, в Гефе, такая как бы темно-коричневая полоса вокруг города, и вы можете ее видеть с высоты.

средние века крестоносцы не обошли вниманием этот доминирующий холм и построили здесь крепость, которую назвали Бланчгард, что значит «белая крепость», потому что строительные блоки были сделаны и преимущественно из камней мела. Поэтому мел имеет белесый оттенок, как вы видите, и эта белая крепость была видна вокруг на многие километры. Крепость построил царь Фульк Анжуйский, и эта крепость простояла до 1187 года, была разрушена войсками Салахаддина. Позже, когда крестоносцы вернулись в эту землю, царь Ричард Львиное Сердце отстроил эту крепость, которая простояла здесь чуть менее года. И здесь мы видим остатки древней стены со времени крестоносцев, которая располагается в верхней части горы.

Друзья, мы находимся на холме, где находился город Зиф. И здесь были такие события. Давид, будучи слугой Саула, убегал от него, потому что Саул намеревался убить Давида, видя в нем своего конкурента. Давид пришел и прятался в пустынях, которые находятся у меня за спиной. Отсюда очень хорошо видна топография местности. На многие километры можно видеть, что происходило. Поэтому Давида легко, так сказать, вычислили с этих холмов. Вопрос такой, почему Давид укрывался здесь? Неужели он не мог найти лучшее пристанище? Ответ кроется в том, что, как я сказал, мимо Зифа шла дорога вниз к Мертвому морю и через сухой перешеек прямо в Моабскую страну. Бабушка Давида, это была Руфь, она была моавитянка. И значит, у Давида были родственники в Мааве. Даже написано, что в первую часть бегства от Саула он оставил своих родственников у царя Моавского и просил позаботиться. Итак, Давид выбрал эту область, чтобы с одной стороны находиться в Иудее, в другой стороны, если бы его уже, скажем, могли поймать, он мог бы пересечь Мертвое море и спрятаться у царя Моавского. Поэтому здесь, в этих пустынях, он укреплялся, он убегал, сюда приходил Иоаннафан, чтобы его укрепить верой в Господа. И также, что очень важно, здесь, в это тяжелое для Давида время, он написал 53-й псалом. Откройте этот псалом, прочтите его, сравните с этой панорамой, которую вы можете видеть, и фактически вы переживете то же самое, что пережил Давид.

Мы находимся у основания крепости на холме Азека. Здесь находилась одна из самых крепких крепостей израильтян периода израильских царей. И вот я хочу прочесть отрывок из второй книги Паралипоменон, 11 главы. Здесь говорится про сына Соломона и внука царя Давида, царя Раваама. Раваам жил в Иерусалиме. Он отстроил города Иудеи, сделал их крепостями. Он отстроил Вифлеем, Этам, Ткоа, Бейцур, Соха, Адулам, Гат, Мареш, Зив, Адараим, Лахиш и Азеку. И как раз здесь Азека. Он сделал их крепостями на земле Иуды и Вениамина. То есть вот эти фортификации, которые видны за моей спиной, были возведены царем Раваамом. И опять-таки, почему здесь? Потому что эта крепость и этот холм контролировали долину Эла, ведущую с побережья в горную страну. И получается, это была приграничная крепость, которая имела очень важное политическое значение. В 701 году до нашей эры царь Саргон II, ассирийский царь, пришел и захватил 46 городов в Иудее, и в том числе Азеку. Хотя крепость была построена очень, скажем так, очень прочно, ассирийцы превосходили израильтян по технологиям. Они привезли с собой специальные тараны, острие которого было не круглое и не, скажем, тупое, чтобы разбивать камни, но имело форму ножа, форму лезвия. И этим специальным тараном они разбивали штукатурку между камнями. Таким образом, разбив несколько участков, можно было вытащить камни, и стена осыпалась, просто падала. Поэтому таким образом была взята Азека. После ассирийского вторжения земля восстановилась, крепость была отстроена. Однако примерно после 90-летнего спокойствия в этот регион вторглась Вавилония. В книге пророка Иеремии в 34 главе 7 стихе говорится следующее. «Войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим и уцелевшие города Иудеи. Лахиш и Азеку из всех городов Иудеи оставались только эти две крепости». Итак,

Иерусалим, Азека, которая здесь, и Лахиш, куда мы собираемся поехать. Это были три самые крепкие, самые крупные крепости. И, к сожалению, все они пали одна за другой. Азека пала первой, потом Лахиш, и в конце концов Иерусалим был разрушен. Тем не менее, из этого повествования мы знаем, что Азека была одной из самых мощных крепостей в Иудейском царстве. И теперь давайте, друзья, поднимемся на самый верх холма. Мы сейчас находимся на вершине холма Азека, где стояла древняя крепость, и мы используем эту вершину как обзорную площадку на место знаменитой битвы Давида и Голиафа. Написано в первой книге царств, 17 главе. «Филистимляне двинулись в поход и собрали свои войска в Сохо Иудейском». Это сейчас справа от вас. «Они стали лагерем между Сохо и Азекой». Азека – это здесь. «В Эфес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались в долине Дуба или долина Эла». Она как раз вот сейчас отсюда очень хорошо видна, извивается. Такая, как змея такая. «Там они стали лагерем, приготовившись сражаться с филистимлянами. Филистимляне стояли на одной горе, а израильтяне на другой горе напротив них. Между ними тянулась лощина». И как раз отсюда эта лощина, то есть долина Дуба, долина Эла, она очень хорошо видна. И вы знаете эту известную историю, я не хочу ее перечитывать, пересказывать. Вы знаете, как Давид победил Голиафа. Однако я хочу обратить ваше внимание на очень интересные моменты, которые часто упускаются из вида. Из истории, археологии и из писаний мы знаем, что войска филистимлян превосходили израильтян. И, однако, битвы никто не хотел, решили, чтобы два единоборца воевали между собой. Итак, Голиаф, который превосходил Давида по всем параметрам, по возрасту, по опыту, по росту, по вооружению, очевидно, что он мог преодолеть этого юношу. Однако, выходя на бой, посмотрите, что пишется. «Филистимлянин проклял Давида своими богами». Как интересно. «А Давид отвечал ему: ты идешь на меня с мечом и копьем, а я иду на тебя с именем Господа воинств Бога Израилевых». Несмотря на явное преимущество филистимлянина, он призывает своих богов воевать против Давида. А Давид в это же время призывает Господа воевать на его стороне. То есть, другими словами, когда люди сражались в древности, их бои не рассматривались как бои человека против человека или народа против народа. Бои рассматривались как бои Бога против Бога. И поэтому, когда случилось следующее, когда этот филистимлянин был поражен, написано, все это сильное войско филистимлян бежало. Почему? Потому что они осознали, что Бог израильтян уже победил их Бога. Другими словами, у них нет надежды выиграть эту битву. И просто бросились на утек. Написано, что их трупами была застелена земля до Гефа, до Экрона, укрепленных городов, и до Шаарайма, который сейчас находится внизу в долине, за холмом мы не можем его видеть. Поэтому очень легко по Библии идентифицировать все эти места, понимать, где проходила точно битва, и понимать, какой был менталитет в то время, что сражения были не между людьми, а между богами. И Давид преодолел Голиафа не благодаря своему умению, а благодаря тому, что Господь был на его стороне.

Дорогие друзья, добро пожаловать в библейский город Лахиш. Лахиш был второй крепостью после Иерусалима в Иудее. И третья была Азека. Вот здесь находится Лахиш, и он контролировал вот эту вот долину. Сейчас здесь нет современной дороги, но в древности это был путь прямо на Хеврон. А с другой стороны, дорога шла в Газу и в порт Ашкелона, и также контролировал путь, который шел в Египет, вот так вдоль моря. Поэтому Лахиш занимал важное положение, и соседним городом был Мареша, где мы уже с вами были, и вот Мареша контролировала соседнюю долину. Вот две крепости контролировали два горных прохода в Нагорную страну или в Иудею. Я нахожусь сейчас на вот такой вот высокой конструкции. Это уникальная конструкция, сохранившаяся в мире со времен Ассирийской империи.

Что же это такое? Это большой осадный вал, созданный из камней, который ассирийцы построили для того, чтобы достичь стен города и построить такую возвышенность, по которой могли бы солдаты подняться наверх. И эта возвышенность должна была достигать высоты городских стен, то есть примерно еще 10 метров над высотой природного холма. И вот по вот этому вот валу ассирийские воины вторглись в Лахиш и смогли его захватить. Это был 701 год до нашей эры, царь Синахириб. И действительно, в Библии эти события также отражены. А вот этот осадный вал – это единственная конструкция, найденная когда-либо, где-либо с тех времен. И не только в Израиле, а вообще в мире. Если вы хотите прикоснуться к чему-то на самом деле древнему, приезжайте сюда, в Тель-Лахиш, и просто сделайте вот так. Прикоснитесь к настоящей старине. В данном случае здесь этой старине уже более 2700 лет. Я нахожусь сейчас на нижней линии обороны Лахиша. Здесь была массивная стена, которая возвышалась значительно выше. Потом шел некий такой склон. И дальше была сама городская стена. Сейчас ее фундамент вы можете видеть у меня за спиной наверху. Итак, получается, как бы город имел две линии обороны. Одна выше, другая была стена ниже. И это давало большое преимущество городу. После ассирийского вторжения прошло время, около 90 лет, город отстроился. В это время Иудея перестала платить налоги новой империи, Вавилонской империи. И в эту землю вторгся царь Навуходоносор со своими вавилонскими войсками. И Лахиш также был одной из крепостей, которая приняла удар этих несметных полчищ. Каким образом вавилоняне одолели Лахиш? Что они сделали? Они не стали разрушать городскую стену, они не стали приносить тараны или что-то еще. Они сделали значительно проще. Собрав огромное количество дерева вокруг, они сложили это дерево у стены и подожгли его. И этот костер горел несколько дней до тех пор, пока природный камень, из которого собрана стена, это известняк, не перегорел и не превратился в известь, и просто рассыпался. Итак, после огромного пожарища большой фрагмент стены просто рассыпался, упал вниз, и воины вавилонского царя смогли беспрепятственно войти в город. Вот такая вот была применена технология. Друзья, я нахожусь во внешних воротах города. Сюда снаружи шла такая наклонная рампа, скажем так. И здесь были ворота для того, чтобы, скажем, сдерживать неприятеля. Для тех же людей, кто занимался коммерцией, или это были послы, или люди, которые хотели принять, их пускали через эти внешние ворота, и они оказывались вот на этой большой плазе здесь. А у меня за спиной находятся главные ворота города. И вот если чужаков не хотели пускать в город, то имели с ними дело только здесь. И главные ворота в город охранялись большими башнями, то есть город был для них недоступен. Во время вавилонского вторжения в воротах города нашли копию письма. Письма писали тогда на глиняных черепках чернилами. И, по всей видимости, здесь была обнаружена копия такого письма. И вот здесь есть такой щит, на котором увеличенная версия этого черепка с точной копией того, что было написано. Здесь говорится, что огни Азеки больше не видны. Это значит, что Азека пала, и после нее пал уже Лахиш, где мы сейчас стоим.

0: У меня в руке круглый гладкий камень, который я нашел в долине Элла. Это то место, где Давид убил Голиафа. Приезжайте в Израиль и увидите это все своими глазами.
1: Сегодня у нас состоялся успешно съемочный телевизионный день программы «Путеводитель по Израилю». Мы пошли по

очень значимым, но малоизвестным, нетрадиционным туристическим маршрутом, связанным с такими важными персонажами библейскими, как Саул, Давид, Голиаф, Навуходоносор. Мы посетили города, которые, как говорится в Библии, не могут скрыться на вершине горы. И даже если целые эпохи временные их похоронили, то мы знаем, что сейчас современное поколение их подняло из-под земли, и мы можем все это увидеть своими глазами, удостовериться, пройтись по этим маршрутам, по этим тропиночкам, насладиться, углубиться в историю и зафиксировать эти знания в своей голове, потому что они нам очень и очень пригодятся и учат важному опыту человеческой жизни многих эпох и поколений. Спасибо вам и добро пожаловать сюда, на эти замечательные тропы.

Дорогие друзья, мы завершаем наше путешествие на сегодня. Я надеюсь, что вам понравилось путешествовать вместе с нами. И я надеюсь, что вы решитесь приехать в Израиль и посетить эту чудесную страну. С вами был Барух Керем, гид, который любит Израиль, любит Библию и любит гостей. Вместе с программой «Путеводитель по Израилю».

0: Силовая связь и Джон Джейкобс. Две номерные таблички. С Богом все возможно. Ты готов? Давай, поехали. Этот мужчина ростом 170 сантиметров, весом 135 килограммов. Когда он напрягает свою грудную клетку, его грудь в объеме составляет 150 сантиметров. Его бицепсы 57 сантиметров в объеме. В прошлом году этот человек отжал от груди более 250 килограммов. Он был вторым в Америке по поднятию тяжести. Я видел, как он несколько раз поднимал 158 килограммов. Он разорвал более 5000 пар настоящих стальных полицейских наручников. Но также у него большое сердце. И он здесь, чтобы воодушевить и призвать вас, дамы и господа, один из самых популярных в Америке ораторов. Поприветствуйте ведущий и основатель силовой команды Джон Джейкобс. Давай, Джон, ты уже ближе, ты можешь это сделать. Ему нужна ваша поддержка. Помогите ему.
1: Come on, John. There it is. Yes, way.

0: That was a tough one.
1: Это было серьезно. Барри Хенли говорит, что умирает. Нет, не из-за надувания грелки, он не ел 6 часов. У нас есть стальной прут толщиной 7 сантиметров. Вы, вероятно, видели 8 лет назад на конкурсе «Сильнейший мужчина мира» Лу Фейрино, громадина, сильнейший мужчина мира, сгибал стальной прут толщиной 2 сантиметра через голову. Только 2 из 12 смогли это сделать. Но он будет сгибать прут 2,5 сантиметра вокруг головы и вокруг шеи. Если у него останется немного сил, он согнет дюймовую сталь в зубах. 3 дюйма стали, без отдыха. Киф, ты чувствуешь себя достаточно?

0: по этой сцене. И я хочу вам сказать, Крэг сейчас ростом 185 и весит 120 килограммов, отжимает 230 килограммов. Он пробежит через всю сцену, и он собирается разбить эту стену льда головой и плечами. И вы увидите это. Он единственный из тех, кого я видел, у кого абсолютно нет страха. Он бежит по этой сцене, как ракета. Он пробегает 40 метров за 4,3 секунды. Он ударит эту стену из-за льда сначала головой и плечами. Ребята, принесите бревно. Ствол дерева, да, телефонный стол. Каждый вечер эти столбы становятся все больше. Для завтрашнего вечера они собираются срубить гигантское дерево. 15 мужчин его сюда втащат. Но сегодня Кив Дэвис попытается поднять телефонный столб над головой. И мы можем это сделать быстро очень. Кив Дэвис, ты сильный сегодня? Дамы и господа, иди сюда, Кив. Он и его друзья по вере Иисуса Христа. И они завоевали более 75 футболистов в университете для Иисуса. Позвольте мне сказать вам, молодежь. Люди скажут вам, что это невозможно сделать. Кифу было предложено бесплатное обучение в университете. Когда он поступил в университет в Южной Калифорнии, едва мог читать. И когда он говорил, что его предмет бизнес, над ним смеялись. Но Библия говорит, если вы направите свои пути к Богу, Он будет руководить вашей дорогой и приведет вас к успеху. Каждый день он посвящал свою работу Богу. И он привлекал свой разум, и он использовал мудрость Христа. И он закончил университет лучшим по успеваемости футболистом. Кив, ты готов? Давайте начнем отсчет времени. Он будет заставлять себя, как никто другой, кого я когда-либо видел. Он согнет 3 дюйма стали. И если он подойдет к последнему трюку, сгибанию в зубах, то, друзья мои, мы должны помочь ему. Он сделает это изо всех сил. 5, 4, 3, 2, 1. Помогите ему!
1: Come on, Keith, let's go! Come on, Dale City, you gotta cheer him on, let's go! Keith Davis, 1 inch of steel on his head! Come on, Keith, you can do all things. Let's go. Don't quit. Don't give up. Keith Davis has 1. Now countdown of 5. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Come on, Keith. Come on, Keith. Come on, Keith. Come on, all the way, pal. Get behind him. He's gonna take 1 inch of steel and put it in his teeth and bend it. 4.

0: he's given his best. He's just, hey,
1: он действительно старается, но это действительно тяжело. Это бревно тяжелое, но знаете что? Я скажу вам, что тяжелее этого бревна. То, что действительно тяжелое, это быть отдаленным от Бога с тяжелым грехом на ваших плечах, пытаться построить свою жизнь без отношений с Отцом. Я хочу вам сказать, никто не обладает достаточной силой, чтобы снять вес греха с ваших плеч. Но знаете, 2000 лет тому назад Иисус был распят на кресте, и Он сказал, «Отдайте мне свою тяжесть, я возьму вес ваших грехов на свои плечи». И вы знаете, что это добрые вести, и сегодня в Оклахоме мы сделаем это. Вы должны верить, что мы можем.
0: Come on, everybody say you gotta believe you can. Believe you can.

0: I knew you could do it.
1: I knew you could do it. That was awesome. That was awesome.
0: Come on, let's go for it. Come on, let's go for it.
2: Tonight, the last thing we're coming down to
3: Последнее, что мы будем делать, это называется двойные наручники. И это очень сложно. Среди всех ребят в команде, это единственная вещь, которую лишь Джон Джейкобс может сделать. Разорвать две пары наручников одновременно. Это очень сложно. Его замкнут, дважды замкнут на двойной замок, и наручники не будут соединены вместе. Они просто будут надеты на оба запястья. И с помощью одного энергичного рывка он разорвет обе цепи в центре наручников. Опасность в том, что требуется более 900 килограммов приложенной силы, чтобы сломать цепь в наручниках. И он может легко разорвать свои запястья. У нас были инциденты в прошлом, когда мы разорвали одну пару наручников. У одного парня болело запястье и было онемение больших пальцев, он повредил нервы. И человек по имени Майк Дейтон в 70-м году, он был тяжелоатлетом и во время путешествия по Соединенным Штатам сломал запястье 7 раз. Но прошлым вечером, когда Джон работал, он нашел угол, но во время разрывания наручников применяется техника, но также огромное количество силы. 30% техники и 70% силы. Джон в прошлом году отжал на спине 360 килограммов, но когда на него надеты наручники, имеется всего один шанс, чтобы это сделать. Много раз в течение недели, когда мы разрываем наручники, мы пытаемся найти хороший угол, потому что есть определенный угол. И у него есть только одна попытка на это. Если бы он отжимал лежа на спине, у него бы был шанс повторить, но он только может иметь один шанс разорвать наручники. Сейчас наручники надеваются на него и замыкаются на два замка. Это очень опасный трюк. И наша молитва сегодня не в том, чтобы он разорвал наручники. Но и были времена, когда полицейского приходилось открывать этот замок, и он снимал наручники, не смог их разорвать. Но наши молитвы сегодня для людей, у которых есть своего рода цепь, отдаляющая их отношения с Богом, держащая их от Бога. И вы скажете, что ты имеешь в виду? Вы, вероятно, человек, у которого есть цепь, которая состоит из дурных привычек, и вы хотите наладить отношения с Богом, но что-то держит вас. Это цепь из пагубных привычек, страха, сомнения, неверия. Вы можете быть человеком, у которого есть цепь безразличия, религиозности, но у вас нет Иисуса в вашей жизни. Наша молитва в том, не чтобы Джон смог разорвать наручники, но чтобы Иисус разорвет цепи в духовном. Вы замкнули их на оба замка? Да. Это значит настоящие наручники? Да, это настоящие наручники. И у вас есть ключ? Да, у меня свой ключ. Пожалуйста, не уходите, будьте рядом. Послушайте все. Послушайте. Я хочу, чтобы вы... Послушайте, как я это сделаю. Я сломал два ребра в прошлом месяце, так что не тренировался давно. Но я попробую сделать все, что могу. И вы услышите, как цепи взорвутся. Они просто разорвутся. Не аплодируйте. А потом мы поаплодируем Иисусу. После этого я закончу молитвой. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы были хорошими зрителями. И спасибо, пастор, что вы пригласили нас сюда. Я люблю вас и эту церковь. Это замечательная церковь. Спасибо, что мы здесь. Я думаю, что завтра вечером здесь будет много людей. И у нас есть целая неделя, чтобы поддать дьяволу, чтобы никогда не случалось в этом городе. После этого я не хочу, чтобы вы вставали или делали что-то, или уходили. Я хочу закончить молитвой. Так что, пожалуйста, не уходите. Мы закончим молитвой. А потом вы сможете веселиться, и мы преклоним головы и закончим молитвой. Вы замечательная аудитория.
4: On the left-hand side. I'm pushing my right-hand side. Guys, please pray about this.

0: Stand up. Everybody stand up.
1: Все встаньте. Все встаньте. Давайте поаплодируем Иисусу. Иисус рвет сегодня духовные цепи. Давайте все склоним головы и закроем глаза. Прекратите все, что вы делаете. Давайте склоним головы. Небесный Отец, я призываю каждого здесь для рая. Я призываю их в рай. Господь, я молюсь, что сегодня Ты посвятишь этот вечер вечеру участи наших жизней, и они уйдут новыми людьми. Я благодарю Тебя, Господи, я призываю их в рай. Небесный Отец, прости их грехи. Бог, вырасти их быть чемпионами для Тебя, когда они раскаются в грехах и отвернутся от прошлого. И Ты усыновишь их, как сынов и дочерей. А теперь сейчас все молитесь со мной, особенно те, кто поднял руки. Я хочу, чтобы все повторяли за мной громко в этом здании. Для тех, кто поднял руки и хочет принять Иисуса, говорите: «Господь, Ты нужен мне, и я не могу сделать это без Тебя. Я исповедую свои грехи, я смываю их с себя, я каюсь. Я верю, что Ты умер на этом кресте. Иисус, я верю, что Ты воскрес из мертвых. Я верю, что Ты сделал это для меня. И я принимаю этот свободный, безвозмездный дар. И я получаю спасение. Войди в мое сердце. Прости все мои грехи. Впиши мое имя в книгу жизни. И начиная с этого вечера, Бог мой источник и моя сила. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Я никогда не оглядываюсь назад. Мое будущее у Бога. Я был усыновлен, и мое спасение было оплачено. Я получил его как свое во имя Иисуса. За меня заплачена высокая цена. Я принадлежу Богу. Аминь. Каждый человек в этом здании, который поднял руку, и кто помолился со мной, я хочу, чтобы вы встали со своих мест и пришли сюда и подошли ко мне. Подходите. Подходите сюда. Церковь, идите сюда. Слава Богу. Come on!

Откройте Евангелие от Иоанна 21:25. Тут сказано: «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Послушайте 18 стих. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Стих 19. «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». «Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога». Смерть прославляет Бога. Крещение — это смерть вашего эго. Смерть своего старого «я» прославляет Бога. Ваши таланты, ваши умения, ваш разум — все это даже близко не приносит Царству Божьему такую пользу, как это делает смерть вашего эго. Павел говорил: «Я умираю ежедневно». Он сказал: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Поймите, Бог не ищет людей, которые хорошо умеют что-то делать, например, хорошо поют или играют. Бог ищет людей, готовых умертвить свое эго, готовых умереть для вещей этого мира, готовых отказаться от плотских вещей, чтобы воскреснуть для новой жизни. Именно таких людей ищет Господь. Теперь давайте откроем Евангелие от Матфея, 20 главу, 20 стих. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем“». Стих 22. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Разве он здесь говорит о водном крещении, которым крестил Иоанн? Конечно, нет. Это уже 20 глава от Матфея. Иисус говорит не о водном крещении, он говорит о распятии. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» Даже минимальное изучение Писания даст вам понять, что он говорит о чаше страданий. Он говорит не о водном крещении, он говорит о полном погружении в волю всемогущего Господа Бога, чтобы стать первым среди воскресших из мертвых. Именно об этом он здесь и говорит.

Аллилуйя! От Луки 12:50. Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, то есть мучаюсь, пока сие свершится. О каком крещении говорит Иисус в 12 главе от Луки? Он говорит о крестной смерти. Вам необходимо увидеть взаимосвязь между крещением и крестом. Во время водного крещения вы не просто окунаетесь в воду для галочки. Водное крещение – это акт веры в то, что вы входите в воду, и это смерть вашего старого «я». Погружаетесь в воду, и это погребение. А выходя из воды, вы воскресаете. Это воскрешение вашего нового человека. Если вы были крещены без этого откровения, вам следует креститься заново, и уже с этим откровением. Потому что водное крещение – это не просто символический акт после спасения. Водное крещение – это сверхъестественная возможность пройти через смерть, погребение и воскрешение. Иисус должен был пойти на настоящий крест, где Его по-настоящему убили, а вам нужно пойти на пророческий крест, называемый рекою, окунуться в воду и выйти из воды новым творением во Христе Иисусе. Послание Римлянам 6:1. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Если кто-то сказал вам, что это нормально, оставаться гомосексуалистом после рождения свыше, то знайте, что это сатанинская ложь. Если кто-то сказал вам, что поскольку вам уже 16 лет и у вас играют гормоны, то это нормально смотреть порнографию и удовлетворять свои нужды, знайте, что и это сатанинская ложь. Тот, кто вам такое сказал, хочет украсть у вас истинное понимание того, что значит быть по-настоящему рожденным свыше. Вы можете жить в святости, но только тогда, когда вы умертвили свое плотское эго. Знаете, чего мы хотели? Мы хотели крест, который не замечает грех, вместо того, чтобы ходить крест, который убивает в вас грешника. Крест – это не Божье разрешение на то, чтобы игнорировать грех. Крест – это возможность, данная Богом, чтобы убить в вас грешника. Послушайте меня, кровь уничтожает грех, а крест уничтожает грешника. Иисус не говорил «возьми мою кровь и следуй за мною». Он сказал «возьми мой крест и следуй за мною». Почему? Потому что для того, чтобы жить искупленной жизнью, необходимы две вещи. Кровь, которая омывает грехи, и крест, убивающий у вас грешника. Когда вы сходите с креста, вы уже не являетесь грешником. Грешник умер в этот момент. Когда Иисус висел на кресте, на нем был весь грех мира. Но когда Он испустил Свой Дух, и когда Его Дух понесся в храм и разорвал завесу в храме надвое, этот Дух не был наполнен грехом, он был наполнен воскрешенной жизнью. Послание Римлянам 6:2. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Я повторю это, потому что это очень важно. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Неужели вы не знаете? Понятие крещения на самом деле состоит из трех составляющих понятий. Это начало погружения, это полное погружение с головой, и, наконец, третье – появление на поверхности воды. Если вы хотите понять, что означает водное крещение, вам нужно запомнить третьи вещи. Начало погружения, полное погружение с головой и появление на поверхности воды. Многие люди понимают первые два пункта – заход и полное погружение, но не понимают третий пункт – появление на поверхности воды.
Мы с вами видим это просто как погружение в воду. Но при этом мы не понимаем, что означает сам выход из воды. А ведь это образ воскрешения. Это та же самая картина, которую увидела Мария Магдалина. Она увидела, что камень отвален от гроба. Она увидела лежащие пелены и плат, который был на голове его, лежащий отдельно. Она увидела ангелов и сказала: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». И вдруг она услышала голос: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Он ответил: «Мария, зачем ты ищешь живого посреди мертвых? Сегодня, когда мы будем крестить вас, после того, как вы погрузитесь в воду и вы выйдете из нее, вы перестанете думать, как думали раньше, и вы перестанете говорить, как вы говорили раньше, потому что вы не просто намокнете в воде. Это будет погребение, и это будет воскрешение». О, я чувствую присутствие Святого Духа. Еще раз третий стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Теперь четвертый стих. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть». Погреблись с Ним крещением в смерть. Друзья, вам нужно читать Библию, потому что здесь есть очень реальные вещи. Мы погреблись с Ним крещением в смерть. Да, я вам точно говорю, если бы вы знали, что на самом деле означает это крещение, вы бы совершенно по-другому вели себя, совершенно по-другому. И если бы вы знали, что такое крещение в самом начале, то у вас была бы настоящая вера. Вера в то, что родовые проклятия не могут уцелеть во время водного крещения. Вера, что рак не может уцелеть во время водного крещения. Рассеянный склероз не может уцелеть во время водного крещения. И диабет не может уцелеть во время водного крещения. Никотиновая зависимость не может уцелеть во время водного крещения. Гомосексуализм не может уцелеть во время водного крещения. И развод не может уцелеть во время водного крещения. Кто из вас готов войти туда, пойти к реке и креститься? Аллилуйя! Стих 5. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Не быть рабами греху. Потому что мы знаем, что наш ветхий человек распят с Ним. Теперь прочитаем 7 стих. «Ибо умерший освободился от греха». Теперь вы понимаете, что нам нужно делать? Сегодня мы окунем вас в воду. Аллилуйя. А теперь прочитаем 8 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». 9 стих. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». 11 стих. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, но живыми для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Каким образом умертвить грех? Сегодня мы опустим его в воду. Вот что мы сделаем. Мы погребем его под водою. Чтобы больше уже не возвращаться к своей старой природе, необходимо ее обязательно потопить. Необходимо понять, что Бог хочет не просто полностью устранить ваши греховные мысли,

Он хочет убить вашего ветхозаветного человека. Он хочет, чтобы вы вышли из воды новыми, возрожденными, рожденными свыше верующими людьми. Аллилуйя! Он хочет, чтобы когда вы вышли из воды, все старое прошло, и началось только все новое. А теперь давайте откроем послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих. «Быв погребены с Ним в крещении». Знаете, в той церкви, куда я ходил с детства, нам никогда не говорили, что водное крещение — это погребение нашего старого «я». Мне говорили: «Сынок, ты спасся, теперь тебе надо креститься». Мне никто не говорил, что погружение в воду — это погребение, а выход из воды — это совоскрешение через Иисуса Христа. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Это потрясающе. Теперь давайте откроем Галатам 6:14. Галатам 6:14. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Послушайте, если вы умерли для мира, и мир умер для вас, то вы больше не сможете испытывать влечение к этому греховному миру. Он для вас умер, и в нем вы уже больше не будете находиться, и не будет былого магнетизма, ведь он умер для вас. Многие люди пытаются умереть для этого мира, но проблема заключается в том, что именно этот мир для них до сих пор еще не умер, а не они для него. Но когда вы умираете для этого мира, то мир для вас становится распятым, умершим. Поэтому, когда вы придете домой после сегодняшнего крещения, вы сами без принуждения начнете выбрасывать многие аудиодиски, которые вы раньше слушали. Мы здесь никогда не приказываем, что вам нужно делать. Мы не даем вам список правил, которые вы должны исполнять. Наша задача — сделать вас настолько спасенными и измененными, чтобы вы сами больше не хотели слушать ту музыку, смотреть те каналы, ходить в те места, куда вас так тянуло раньше. Вы придете домой по собственному желанию и почистите свои контакты, почистите свои айпады и айфоны. Вы удалите всех сетевых друзей, с которыми вы переписывались, теряя свое время. Вы знаете о том, что у большинства ребят, которые сидят на этой сцене, просто нет кабельного телевидения. А у некоторых и вообще нет телевизоров. И вы спросите, скучают ли они по этому телеку? Мечтают ли они о телеке перед сном? Когда вы умираете для этого мира, и когда мир умирает для вас, вы перестаете интересоваться тем, как дела у Брэда Питта и Анджелины Джоли. Вы просто теряете всякий интерес к тем вещам, которыми вы жили. Когда я иду по зданию аэропорта, я всегда прохожу мимо стендов с журналами. И при этом я всегда думаю: «Боже, насколько же важен этот глянцевый мир для неспасенных людей?» Послушайте, сейчас даже многие верующие, многие прихожане церквей думают, что мир не должен для них умереть. Может, они и умерли для этого мира, но мир-то для них не умер, он живет в их голове. Настоящая плодовитая жизнь начинается только тогда, когда мир для вас полностью умирает, и все, что для вас имеет значение, это Евангелие. Как бы экстремально это ни звучало, но это так, это звучит именно так. Теперь давайте прочитаем Евангелие от Луки, 9 главу, 23 стих. От Луки 9:23. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною». Отсюда мы видим, что крест связан с водным крещением. Если вам 16 лет, за вами гонятся очень многие демоны. И они знают, что делают, они занимаются этим уже тысячелетия. Но у меня есть для вас хорошие новости. Вам нужно просто продолжать бежать свое поприще. Будем с терпением проходить предлежащее нам поприще.
Израильский народ бежал от египетской армии, которая преследовала их. Они дошли до Красного моря. Наступил момент, когда их могло спасти только божественное вмешательство. Церковь в ее нынешнем состоянии не сможет пойти дальше, если ей не поможет божественное вмешательство. Собрание старейшин, заседания, маркетинговые схемы, новые программы. Все это не может исправить состояние церкви. Сегодня церкви может помочь только божественное, сверхъестественное, верховное вмешательство всемогущего Бога. Только тогда ситуация изменится к лучшему. Нам необходимо исцеление, чтобы слепые прозревали, глухие начинали слышать, немые разговаривать, хромые ходить. Тогда в нашей церкви и в нашей нации что-то изменится, наверняка. Итак, израильтяне бежали от египетской армии, которая уже наступала им на пятки. И когда они подошли к Красному морю, Моисей поднял жезл, и воды разошлись. Вы все знаете эту историю, не так ли? Когда воды разошлись, израильтяне пошли по суше. Египтяне бросились за ними, но когда на берег вышел последний израильтянин, воды сошлись, и вся египетская армия, которая преследовала их, погибла. Послушайте, разве эта история не напоминает нам водное крещение? Что бы ни преследовало вас, сегодня вы зайдете в воду, и когда вы выйдете из воды, все, что вас преследовало, будет потоплено водами крещения. Неважно, как долго вы сражались с врагами, вам нужно готовиться к победе. Сегодня Господь Бог потопит всех ваших врагов в водах крещения. Они все будут потоплены. Воскликните гласом хвалы: «Аллилуйя!» Я не могу дождаться, когда же мы спустимся к реке. Я хочу увидеть, как ваши египтяне потонут под водами крещения. Я хочу увидеть, как ваша похоть, жадность, злоба и все плохое потонет под водами крещения. Диабет и астма потонут под водами крещения. Когда погибла египетская армия, там были и старые, и молодые воины. Сегодня все ваши проблемы, и все застарелые, и новые проблемы потонут в водах крещения. Неважно, с чем вы сталкиваетесь, ваши враги не смогут устоять под силой креста. Они будут погребены крещением.

0: Здравствуйте. Джошуа Брум хотел покончить с жизнью. И не потому, что не исполнилась его мечта стать известным актером, а именно потому, что исполнилась.
1: Джошуа Брум с юности искал голливудской славы. Но эти поиски неожиданно привели к карьере, которая едва не заставила его покончить с жизнью. Джошуа смог кардинально измениться и теперь выступает по всей стране, рассказывая о жизнетворной силе Иисуса. Кроме того, он вместе с QB United и квотербеками NFL делится посланием надежды. 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств и начало нового сезона NFL. Сейчас вы услышите его свидетельство.
0: Сегодня с нами Джошуа Брум. Джошуа, добро пожаловать на Клуб 700.
1: Рад быть с вами.
0: Я рада, что ты у нас. Давай перейдем к твоей истории. Ты переехал в Лос-Анджелес, как многие молодые люди, которые хотят стать актерами, но в итоге оказался в порноиндустрии. Расскажи, как это случилось? Расскажи свою историю.
1: Как ты уже сказала, я переехал в Лос-Анджелес, чтобы стать актером и моделью. Я нашел себе агента, все шло неплохо. И как большинству людей, мне нужна была работа, чтобы покрывать расходы. Я работал в ресторане. Ко мне подошли три девушки и пригласили сняться в порнофильме. Тогда я не понимал, кто я, согласился. Это согласие изменило траекторию моей жизни.
0: Сколько лет ты занимался этим?
1: Это продолжалось 6 лет. За это время я снялся в более 1000 фильмов.
0: Больше 1000 фильмов? Ты зарабатывал миллионы и получил несколько наград. Но вдруг захотел уйти. Расскажи об этом моменте. Что заставило тебя понять, что ты больше не можешь заниматься этим?
1: Я думал, что если буду зарабатывать больше денег, то мне будет хорошо. Деньги залечат рану в моем сердце. Пришла слава, я получал награды, много зарабатывал, но на самом деле это лишь усиливало мою тревожность и депрессию. Во время последних съемок я решил, что покончу с собой. И когда я собирался воплотить это в реальность, у меня появилась идея. Я решил обналичить чек, на котором было написано, за что он. Это был чек за титул лучшего порноактера. Я зашел в банк и положил его на стол, ожидая, что мне скажут какую-то гадость или посмотрят с осуждением. Но вместо этого оператор спросил меня: «Джошуа, вы в порядке? Я могу как-то вам помочь?»
0: Вот это да. Тогда ты решил уйти из порноиндустрии и переехал из Лос-Анджелеса. В спортзале познакомился с Хоуп, то есть Надеждой. Расскажи о ней.
1: Это моя лучшая подруга. Да, я оставил порноиндустрию. Прошло около 2 лет, я работал в зале для занятий кроссфитом, и туда пришла эта прекрасная девушка. Я пригласил ее на свидание, но она отказалась. Но согласилась пойти со мной на пробежку. На этой пробежке я рассказал ей о своем прошлом, о том, какой я ужасный человек. На что Хоуп сказала: «Не тебе определять, кто ты, это делает Бог, ты знаешь его?» Я ответил: «Ну
0: вроде
1: да».
0: Того.
1: Я привык всегда носить маску. Я не знал, кто я, просто хотел нравиться, быть тем, кем меня хотели видеть. Хоуп копнула чуть глубже и спросила, хожу ли я в церковь, какие у меня отношения с Иисусом. Я сказал: «У меня нет того, о чем ты говоришь». И тогда она рассказала мне о своей вере и пригласила в церковь. Это было в Северной Каролине. Через неделю после знакомства мы пришли в церковь, я услышал Евангелие и отреагировал на него. Упала вся тяжесть и стыд от того, чем я занимался, да и не только. Я вырос без отца и считал себя неадекватным. Я искал папу и нашел его в Боге.
0: Слава Богу. Стоит отметить, что вы с Хоуп уже женаты, у вас 3 детей, и скоро родится 4-й.
1: Да, это малыш Эйбл.
0: Я очень рада. Удивительно, что Бог делает в твоей жизни. Ты проповедуешь Евангелие и несешь свободу стольким людям. Поговорим о другом проекте, в котором ты участвуешь. Ты выступал в Капитолии с одним законопроектом. Расскажи о нем. И чем ты занимаешься?
1: Да, это интересно. Законы меняются, и мы хотим поменять закон защиты. Сейчас он в Конгрессе. Некоторые штаты уже его воплощают. Каждый, кто хочет получить доступ к сексуальному контенту, должен предоставить документ. Нельзя указать выдуманную дату рождения. Документ не подделаешь. В ответ на это порноиндустрия отключила доступ для целых штатов к некоторым сайтам. Но никто не протестует, не бегает по улицам. Это указывает на то, что со всем этим связан стыд и позор. Я рад, что работаю с организацией MECOSI в Вашингтоне. У них есть своя юридическая фирма. Дон Хокинс, директор и основательница, взяла меня в штат к себе вместе с другими защитниками. Я счастлив, что мои усилия разрушают индустрию, которая едва не уничтожила меня и весьма негативно влияет на весь мир.
0: Вау, это просто удивительно. Я поражаюсь, как Бог использует тебя. Ты также сотрудничаешь с QB United. Расскажи нам о них, чем они занимаются.
1: Это удивительно. Джефф Хофстедлер был стартовым квотербеком Giants. У него два кольца суперкубка. Джефф очень хороший и любит Господа. Он решил собрать квотербеков, чтобы объединить их влияние ради чего-то хорошего. 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств, а также начало сезона НФЛ. 57 квотербеков записали видео, в котором говорят: «Твоя жизнь бесценна, мы хотим, чтобы ты жил». Ведь каждые 40 секунд происходит самоубийство. Мы показываем в ролике, что каждый человек важен. Кроме того, предоставляем различные ресурсы, например, линия доверия или месяц бесплатных консультаций у психолога. Это важно.
0: Это невероятно, просто невероятно. У тебя тоже были мысли о самоубийстве? Это часть твоей истории?
1: Да, у меня был план. На меня не обращали внимания, и я собирался покончить с собой. В мире, где живет 8 миллиардов человек, ты можешь быть одинок и думать, что тебя никто не видит. Так было со мной. Но кто-то увидел мою боль и, откликнувшись на побуждение Духа Святого, сказал: «Я вижу тебя».
0: Что бы ты сказал телезрителям, у которых, возможно, есть проблемы с психическим здоровьем? Может быть, у них тоже есть план, и они думают о самоубийстве. Что бы ты им посоветовал?
1: Скажу так, независимо от того, насколько сильно вы разбиты, есть ответ. И его зовут Иисус. Он придет к вам туда, где вы находитесь. Он не просит стать лучше, только Он может вас изменить. Расскажите кому-то о ваших мыслях. Самоубийство – одна из главных причин смерти, но ее легче всего предотвратить. Поэтому если у вас есть друг, который внезапно начал пропадать, не пишет вам, но вы видите, что он страдает, поговорите с ним.
0: Безусловно. Как наши зрители могут принять участие в том, чем занимается QB United, особенно в начале сезона НФЛ?
1: Уже 30 тысяч человек поделились нашим видео. Зайдите на сайт QB United, найдите ссылку и поделитесь.
0: QBUnited.org.
1: QBUnited.org. Вы можете зайти на сайт, зарегистрироваться, и в 12 часов по восточному времени 10 сентября все выложат это видео. Мы хотим достичь 250 миллионов человек этим посланием надежды.
0: Аминь. Джошуа, большое спасибо за то, что ты делаешь. Слава Богу за твое свидетельство и за все, что Он делает через тебя. Спасибо, что пришел к нам.
1: Спасибо, что пригласили.
0: В деревне, где живет Мэдалин, не было воды, пригодной для питья. К сожалению, в единственном доступном источнике вода была грязная и вонючая. Чтобы хоть как-то утолить жажду, девочка

0: Она не подходит для питья, и нам приходится искать другие источники. Чтобы обезопасить себя, эта семья покупает питьевую воду в соседнем селе. Но эта покупка серьезно бьет по бюджету семьи. Иногда у Джейми просто не хватает денег. В такие дни Мэдалин приходится терпеть жажду или пить опасную воду.
1: Я не хотела делать это, потому что знала, что у меня будет болеть живот.
0: Однажды Мэдалин так хотела пить, что она решилась взять воду из колодца. Девочка выпила, и ей стало так плохо, что она весь день пролежала в кровати.
1: У меня очень болел живот. Я даже не могла встать.
0: Тогда мне пришлось одолжить денег, чтобы отвезти дочь в больницу. В деревню приехали сотрудники операции благословения и подтвердили, что вода опасна для питья. Они выкопали новый колодец, установили большой бак и фильтрационную установку для воды и провели трубы.
1: Теперь вода сладкая и вкусная.
0: Теперь я могу работать спокойно, зная, что у моих детей дома есть питьевая вода.
1: Пусть Бог благословит вас за то, что вы сделали для нас.
0: Хоть Пол Йорк и не может сделать колесо, он может сделать почти все остальное. Он может посещать родных, помогать в церкви, выполнять волонтерскую работу в общине. Он говорит, что все это стало возможным благодаря тому, что Бог полностью исцелил его от боли в бедре, которая не давала ему покоя. Это было так, словно кто-то загонял иголки в мои мышцы. Или меня постоянно били битой. Это была настоящая пытка. Пол Йорк привык жить с болью. Все началось в 2017-м с бурсита в левом бедре и артрита в коленях. Боль в коленях была ужасной. Они заклинивали, щелкали. Мне было тяжело и ходить, и сидеть. Даже сложно представить себе. Правое бедро болело ужасно. Я такого никогда в жизни не чувствовал. Боль не прекращалась ни на минуту. Врач сказал Полу, что ему нужно менять сустав бедра и колена. Боль можно было притупить только обезболивающими уколами и физиотерапией. Если становилось легче, то на короткое время. Вскоре боль возвращалась. Ничего не работало. Я просыпался ночью 2-3 раза и вставал, чтобы походить. У Пола были опасения, что боль помешает ему заниматься волонтерством. Я помогаю в нескольких продуктовых фондах. Собираю продукты у больших продавцов. Мне было тяжело делать это для церквей, в которых я служу. Я ощущал себя беспомощным и думал, что никогда не смогу вернуться к служению, которое я так люблю. Мне было грустно, потому что много людей нуждаются в еде, но я не смогу им помочь. Я продолжал молиться и просить у Бога: «Господь, забери от меня эту боль». Не знаю, насколько я был искренен. У меня была и надежда, и отчаяние. В конце марта Пол собирался поехать из Вирджинии в Джорджию, чтобы проведать родных. Он уже 6 лет страдал от боли и боялся, что во время 8-часовой поездки с ним может что-то случиться. За неделю до моей поездки я переживал и нервничал. Я думал, что буду часто останавливаться, чтобы размять ногу. Бедро болело так сильно, что даже слезы наворачивались на глаза. Я не знал, что делать. За 2 дня до поездки Пол ночью не мог спать. Утром он начал переключать каналы, увидел клуб 700 и стал смотреть. Гордон молился за зрителей. «Иисус, произнесите его имя вслух. Иисус, я знаю, что ты мой целитель. Я кладу руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Я говорю вслух над собой, над близкими, за которых я молюсь. Исцелись и будь здоров. Ранами Иисуса Христа я исцелен сейчас же. И я принимаю это. в Его имя.

0: Я взялся за правое бедро. И когда Гордон молился, я принял исцеление во имя нашего Господа. И как лампочка, которую выключили, боль ушла. Я повернулся на правый бок и не почувствовал боли. Я знал, что Господь исцелил меня. Пол говорит, что съездил в Джорджию назад без какого-либо дискомфорта. Я был очень рад. Если бы я мог делать колесо в своем возрасте, то сделал бы его, чтобы прославить и поблагодарить Господа. С тех пор у Пола нет проблем с бедром или коленями. Теперь он может заниматься любимыми делами и служить своей общине. Я могу усердно работать и обеспечивать церкви продуктами. Теперь я делаю больше дел по дому. Я не привязан к постели или к креслу. Господь открыл мою жизнь. Я много раз останавливаюсь и говорю Господу: «Спасибо, спасибо, спасибо, Отче, за исцеление». У вас может быть такое же свидетельство исцеления. Вы можете быть исцелены, потому что это обещает Христос. Я хочу прочитать стих из Библии. Это слова Иисуса. «Вы можете положиться на них. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Что это значит? Как пребывать в Иисусе? Вам нужно обратить к Нему свой взгляд. Смотрите на Иисуса Христа, автора и совершителя веры. Не на симптомы, проблемы, боль. Смотрите на решение. Вот что значит пребывать в Нем. Вы говорите: «Я хочу быть с Иисусом Христом. Я не хочу быть с грехом и болью. Я хочу быть с Его праведностью. Она мне нужна. А еще Его обеспечение, Его безопасность. Я хочу, чтобы Он был моим целителем». Это значит пребывать в Нем. Там еще сказано: «Слова мои в вас пребудут». Он имеет в виду послание Нового Завета, то, что мы называем Евангелием, благой вестью. Это слова о том, что все ваши грехи прощены, болезни исцелены, что Он избавил вас от всех немощей. Он забирает вашу скорбь, ваше горе. Это послание Евангелия. Измените свое мышление и поверьте в благую весть. Об этом была первая проповедь Иисуса. Прочитайте первую главу Евангелия от Марка. Отвернитесь от старого понимания, примите новый образ жизни, новое мышление, свободу и прощение в нем. Это не зависит от того, как хорошо вы молитесь, как много делаете, от добрых дел, которые вы сделаете, или от плохих дел, которые уже совершили. Это основывается на послании Иисуса, на благой вести, логосе. Бог сошел на землю и позаботился обо всем. Он сказал на кресте: «Свершилось!» Он сказал: «Я выполнил работу». Это значит, что нам не нужно ничего делать, кроме как верить. А когда вы верите и пребываете в Слове, а Его Слово в вас, вы можете просить о чем угодно и получите это. Давайте так и сделаем. Но сначала я хочу ободрить вас и рассказать о других чудесах, которые произошли благодаря молитве в нашей программе. Нам пишет Глория. Она смотрела «Клуб 700», когда Эшли получила слово «знание». Женщина с покрытой головой исцеляется от язвы в левой части желудка. Глория приняла это слово. Она стала на колени и поблагодарила Бога за исцеление. Через 2 недели женщина была полностью здорова. Она пошла на обследование, но оно ничего не показало. Боль ушла навсегда. Глория славит Бога и благодарит за молитву.
1: Слава Богу! А вот еще одно удивительное чудо. На протяжении 3 месяцев Лори Джин из Блумера, Висконсин, страдала от боли в седалищном нерве с правой стороны. Она перепробовала все, но ничего не помогло. Однажды она смотрела «Клуб 700» и услышала, как Гордон сказал: «У кого-то болит седалищный нерв. Встаньте!»

0: Бог исцеляет вас. С верой Лори Джин поднялась и поняла, что ничего не болит. Она начала прыгать, бегать, славить Бога. Она воздает ему всю славу.
1: Будем молиться. Сделайте то, что сделал Павел. Проявите веру и положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Небесного. Мы воспользуемся этим чудесным обетованием. Пусть оно будет в вас, а вы в нем. Согласитесь с ним. Положите руку на больное место, а мы согласимся с вами. Остальное сделает Бог. Давайте молиться. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе, веря в Того, Кого Ты послал. Мы верим в Иешуа, Спасителя, помазанника Твоего. Ты помазал Его, чтобы Он избавил нас от боли и страданий. Мы соглашаемся сейчас со всеми, кто положил руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы объединяемся с ними в молитве и говорим им: «Исцелитесь и будьте здоровы». Пусть сила Божья покроет вас от макушки головы до пяток ног. Пусть всякая боль, болезнь, немощь, скорбь и страдания покинут вас, а вместо них придет праведность, мир и радость в Духе Святом. Есть кто-то, кто положил правую руку на правое бедро, у вас болит сустав. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили, как боль ушла. Встаньте и начните делать то, что не могли делать ранее. Бог исцелил вас, это чудо. Он совершил для вас удивительные дела. Примите свое исцеление с радостью во имя Иисуса. Эшли?
0: Нас смотрит человек с подобной проблемой, но у него болит поясница из-за смещения дисков. Бог прикасается к вашему телу и исцеляет вас от головы и до пяток. Нас смотрит кто-то, у кого мерцание предсердий. Ваше сердце ведет себя странно. Я верю, что Бог успокаивает сейчас его во имя Иисуса. Оно вернется к привычному ритму во имя Иисуса. Просто примите это. Я ощущаю, что Дух Святой движется чудесным образом. Если вы принимаете это от Него, вас омывает вода. Вы ощущаете прохладную воду. Просто примите это сейчас от своего Небесного Отца. Помазание Духа Святого сходит на вас. Примите это сейчас во имя Иисуса. Будьте полностью исцелены.
1: У кого-то проблемы с правой частью челюсти. Вам больно даже просто открывать рот. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает нормальную подвижность челюсти и исцеляет этот сустав во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своими радостными новостями. Напишите на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы словами: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Пусть Бог благословит вас.

И я просто очень счастлив, когда я пою эту песню. Между прочим, я ее написал и слова, и музыку. Потому что я не знал о песне, которая бы называлась «Добрые вести». А это и означает слово «gospel», «евангелие», «добрые вести». Я очень радуюсь, когда я ее пою. И я радуюсь, когда я думаю о том, что Бог сделал для нас и что Он хочет для нас. Вот почему мы создали эту программу «Gospel в Америке». Это перекресток музыки gospel и евангельских исполнителей. Здесь мы встречаемся, чтобы поделиться нашей музыкой, и мы хотим, чтобы вы поняли, что несмотря на ваш музыкальный вкус, наши артисты реальны, и музыка реальна, и вам это понравится. И ваши письма, все ваши письма дают нам знать, что мы делаем все довольно правильно. Когда артисты приезжают в Нэшвилл, штат Теннесси, чтобы найти успех в музыкальном бизнесе, если им повезет, они могут найти работу как вспомогательные музыканты или голоса. Это хороший способ начать свою карьеру. Но следующие люди сделали больше, чем это. Их можно слышать на заднем фоне почти всех известных христианских певцов. Они обладатели наград Грэмми и Дав, они гастролируют как дуэт. Я говорил с ними о прошлых 2 годах, и они говорят, что это был восстановительный период. Но сначала давайте послушаем прекрасную песню в исполнении дуэта «Первый зов».

Первый зов. Разрешите мне встать между вами? Я пел басом с вами. Мы не слышали. Ну, вы отлично, как, конечно, покрыли все верхние ноты. Фактически, Бонни, я думаю, что ты стала выше с нашей последней встречи. Нет, ты просто меня давно не видел. И я вроде как должен стоять на носочках, чтобы с тобой разговаривать. Очень здорово, что вы опять на Gospel в Америке, потому что я думаю, что современной христианской музыки и не бывает лучше, чем вы. Как вы думаете? Вы, ребята, поете отлично, и такие певцы, которые пугали меня немного всегда, потому что вы пели со многими отличными певцами до того, как вы стали петь самостоятельно. И вы также певцы, как те, кто заставил меня хорошо звучать в прошлом. И знаете, это меня даже немного раздражало, потому что я понимал, что каждый из этих певцов может петь лучше меня. Но они помогают мне, и они поют на заднем плане. Тебе не надо было много помощи, Пэт. Нет, конечно. Да нет, мне нужно было помощи. Мы чувствуем, что это была привилегия для нас, что мы работали со многими артистами. Напомните, с кем вы работали? Давай, Марти, напомни ему. Ларнелл Харрис, Уэйн Уотсон, Сэнди Петти, Эми Грант. Это только несколько. И много-много-много. Мы помогли им добиться сегодняшней славы. Я думаю, что многие певцы думают, что у них должен быть такой же успех, как и у вас, и, возможно, так оно и должно быть. Они думали, что придет день, и о них узнают все, как о самостоятельных певцах. И с вами так и произошло, и вы оказали невероятное влияние на современную христианскую музыку, на музыку Gospel. И потом был ужасный непредвиденный случай, и многие знают об этом, потому что выступало трое вас, а сейчас осталось только двое. Мы, конечно, не будем обсуждать это сейчас, и, конечно, вы лично не были вовлечены в эту трагедию, но это совершенно разрушило репутацию группы «Первый зов», и вы перестали этим заниматься. Но не совсем так. То есть это не совсем закончило вашу карьеру в музыкальном бизнесе. Расскажите, как вы справились с этим? Первое, Бог был милостив к нам. Для нас было трудно справиться с этим горем, но мы чувствовали, что Бог все еще

призывает нас продолжать группу «Первый зов», но не так, как раньше. После 10 лет нашего трио мы стали продолжать как дуэт, Марти и я. И мы всегда были в группе, и Warner Alliance подошел к нам и сказал, что вы собираетесь делать. Мы сказали ему примерно год спустя, вот что мы хотим делать, мы не знаем, как это звучит или захочет кто-нибудь это услышать, но Бог был милостив, и Он дал нам возможность работать как дуэт. Ты всегда хочешь, чтобы твоя карьера была восстановлена, но когда что-то происходит, самым главным за последние 2 года для нас было наше личное восстановление, и Бог вдохновил нас, наши жизни у нас более глубоки. И у нас более глубокие отношения с Ним. И вот все, что мы делали последние пару лет, и наш новый альбом словно символ всему этому. Музыка из этого альбома и песни, которую мы слышим сегодня, эта музыка явилась выражением вашего жизненного опыта за последние 2 года, не так ли? По-моему, да. Мы помогли писать, и мы сами написали все эти песни, и они были соединены с исцелением и прощением, которое дал нам Бог. Как в последней песне была часть о продолжении жизни. Библия говорит нам оставить прошлое позади и продолжать жизнь, и достичь того, что у Бога есть для нас. Мы надеемся, что Марти и я все еще здесь, и что Бог был милостив, и что люди узнают об этом. И Бог не закончил с вами. Как насчет следующей песни? Эта песня также представляет то, через что мы прошли. Это единственная песня, которая была написана хорошим другом Бонни Лоулом Александром и нашим коу-продюсером Шерил Роджерс. И эта песня представляет наше положение сейчас. Она называется «Пусть исцеление начнется». Итак, одна из лучших групп «Первый зов».

Спасибо, первый зов. Мы очень рады, что вы на нашей передаче. Мне очень нравится этот выпуск передачи «Gospel в Америке». Надеюсь, что и вам. А я вас не слышу. Вам, наверное, лучше нам написать. Напишите мне по адресу на этом экране. Вы сейчас видите этот адрес. И я думаю, что вы напишите мне, потому что я хочу, чтобы вы мне рассказали, что вам нравится, и помогли мне выбрать артистов и музыку для нашей следующей передачи «Gospel в Америке». И это серьезно. И также, когда мы получаем ваши письма и открытки, мы их собираем, и мы потом проводим лотерею и высылаем тому, кто написал эти письма, компакт-диски и кассеты с музыкой артистов, которые выступали на нашей передаче. И, может быть, вы получите этот компакт-диск или кассету. Моя следующая гостья очень успешна в музыке кантри, и также она выступала в одном кинофильме с Клинтом Иствудом. Но сегодня она говорит, что в ее музыке есть послание надежды и исцеления. И она сегодня здесь. Поприветствуйте Пенни Дихейвен.

Это еще одна причина, почему я очень рад, что существует передача «Gospel в Америке». И сейчас вы еще раз видите адрес на вашем экране. Напишите мне и помогите мне выбрать музыку и артистов для следующей программы. И, может быть, вы получите компакт-диск или кассету музыки. Я хочу спеть сам одну песню, и эта песня из альбома, который очень особен для меня, потому что эти песни были очень давно написаны, и они были спеты моим тестем Редом Фоули. Конечно, он пел песни такие, как «Субботняя ночь в Теннесси» и «Старый Шнапс» и так далее. Много очень различных песен, и они были все хитами, поп и кантри. И я женился на его дочери, и я очень хорошо его знал. И я подумал, что я хотел записать альбом, который будет в его честь. И я хотел спеть евангельские песни, которые исполнял Ред Фоули. И это одна из его любимых песен.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как возникла христианская церковь? География этой церкви настолько разнообразна, что часто возникают споры о том, где же на самом деле произошло рождение христианской церкви, какое отношение имеет крещение духом к рождению церкви. Сегодня будем говорить на эту тему. Сегодня у нас в гостях Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Александр, у всего есть свое начало. Ну, разумеется, кроме Господа Бога. У Вселенной есть начало, у нашего мира есть начало, у человека, у церкви есть свое начало. Так вот, интересный вопрос. Какое отношение имеет крещение духом к рождению церкви?
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к двухтомнику евангелиста Луки. Вы помните, что его сочинение, адресованное к Теофилу, оно состоит из двух частей. Первая часть Евангелия, вторая часть Деяния. Так вот, в этом двухтомнике Лука делит историю на три этапа.
0: Двухтомник, но три этапа.
1: Да, двухтомник, но три этапа. Не перепутайте. Первый этап, он чуточку затрагивается. Это конец этого этапа. Это период Израиля. Вот мы открываем, к примеру, Евангелие от Луки. Первая, вторая глава. И кто перед нами? Какие герои перед нами? Захария, его жена Елисавета, да, Захария – священник, который служит в храме, левит, ааронит. Потом Мария фигурирует, потом, помните, старица Анна, старец Симеон. Вот именно в этот мир Ветхого Завета, мир Израиля, период Израиля, приходит Иисус Христос. Вот таким образом мы видим концовку периода Израиля. Дальше наступает период Иисуса. Собственно, все Евангелие от Луки посвящено именно этому периоду, периоду Иисуса Христа. И маленькое начало Деяний. Там, где Иисус Христос уже возносится, произносит последнюю речь, и все. А третий период – это период Церкви. То есть двухтомник Луки делится на три части. Как первый историк, церковный историк, Лука говорит, есть период Израиля, и вот он подходит к концу. И он оканчивается как раз-таки зачатием и рождением Иисуса Христа. Потом начинается период Иисуса, его жизнью отмеренной. И потом начинается период Церкви. Смотрите, в каждом из этих периодов большую, важную роль играет Дух Святой. Ну, давайте посмотрим. Итак, Евангелие от Луки, 1 глава, 35 текст. Вот концовка периода Израиля. И вот в этот самый последний акт драмы Израиля происходит следующее. 1.35. В Евангелии от Луки мы читаем: «Ангел сказал ей, Марии, в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». То есть в этот последний этап истории периода Израиля происходит зачатие Сына Божьего Иисуса Христа. Дальше, когда начинается уже период Иисуса Христа, 3 глава Евангелия от Луки, мы читаем 3.22. «И Святой Дух не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес глаголющий, «Ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». И еще бы хорошо 4 главу прочесть 18 текст, когда Христос, помните, впервые приходит на богослужение, в Назарет, и произносит свой манифест.
0: Да.
1: «Дух Господень на мне». «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Так? «Проповедовать лето Господне благоприятное». То есть последняя глава периода Израиля закончилась тем, что Дух Святой снизошел на Марию и произошло сверхъестественное зачатие Иисуса Христа. История Иисуса Христа начинается с крещения Святым Духом. После водного крещения у Иордана от Иоанна Крестителя. И история церкви тоже начинается со Святого Духа. Давайте откроем Деяния, первую главу. Деяния, первая глава, 8-9 текст. «Но вы примите...»

0: Имейте силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Вот. И дальше вторая глава с 1 по 4 текст мы видим излитие Святого Духа, крещение Святым Духом, обещанное еще Иоанном, когда он крестил Иисуса Христа. Таким образом, каждый из этих трех периодов, он связан с деятельностью Духа. Зачатие Христа происходит в период Израиля, помазание Христа на служение, крещение Духом Святым открывает историю Иисуса Христа, период Иисуса, и помазание Церкви, Пятидесятницы, излитие Святого Духа открывает период Церкви. То есть вот так он выстраивает. Теперь смотрите, когда мы говорим о крещении Духом, то мы с вами помним Евангелие от Луки, 3 глава, 16 текст, что Иисус крещен от Иоанном, Иоанн крестит водой, а Иисус будет крестить Духом Святым и огнем. И у нас возникает момент, вопрос, а когда Иисус Христос начнет крещение Духом Святым? Вот мы знаем, что Он будет крестить Духом Святым и огнем. Когда Он начнет крестить Духом Святым? Когда было первое крещение Духом Святым?
1: Ну, видимо, это в Пятидесятнице, вторая глава.
0: Ну, давайте пару мест откроем. Да? Евангелие от Иоанна, хотя это отдельная история, Евангелие от Иоанна, 7 глава. Это отдельная история, но тем не менее. Богословие Иоанна, как вы уже замечали, отличается от богословия синоптиков Марка, Матфея и Луки. И вот 7 глава, мы читаем с 37 по 39 текст. Это уже время приближается к концу служения Христа. Мы читаем следующие слова. Он выходит в один из праздников и написано: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, но еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Смотрите, то есть служение Христа подходит к концу, но Дух Святой послан верующим, апостолам, к примеру, дан им, они крещены Духом Святым или нет?
1: Нет, вот это, на этом момент нет.
0: И мы читаем, что они не крещены и, в принципе, не будут крещены, пока Иисус не
1: отправится на
0: небеса. Прославится. Не прославится, мы читаем. И у нас возникает вопрос, а когда Христос прославится? И здесь же, в ближайших главах Евангелия Иоанна, мы можем об этом прочитать. Давайте откроем 11 и 12 главы. 11 для начала. Это же слово «прославится», «доксадзо», глагол, используется в 11 и 12 главах Евангелия Иоанна. Итак, 11 глава, 3-4 текст. «Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал, эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Вот мы видим этот же самый глагол. И с чем связано здесь прославление Сына Божьего?
1: С воскрешением Лазаря.
0: Со смертью.
1: И воскрешением Лазаря.
0: Потому что Христос медлит специально, чтобы Лазарь умер.
1: Да.
0: Для того, чтобы он, умерший и находящийся несколько дней в могиле, мог быть чудесным образом воскрешен. Так? То есть мы видим, как прославление связано со смертью и воскресением. А дальше, уже в 12 главе, давайте прочитаем 12 глава. Ну, здесь несколько текстов. С 5. «Для чего бы не продать это мирра за 300 динариев и не раздать нищим?» Говорит Иуда, сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил для мертвых. То есть, смотрите, речь идет о приготовлении Христа к смерти, помазании миром, так?
1: Да.
0: Дальше появляется Лазарь, который был мертв и умер. И Христос говорит о том, что я не всегда буду. Дальше пропускаем немножко. И с 12 текста. «На другой день множество народов, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали, «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не понимали этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. И вот здесь любопытно.

0: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». То есть прославление с чем связано?
1: Если Христос не умрет, да.
0: Со смертью.
1: Со смертью.
0: Со смертью Христа. Потому что эта смерть привлечет к Нему всех. И дальше воскресение. Таким образом, Дух Святой не излит на учеников и не будет излит до какого момента?
1: До Пятидесятницы.
0: Ну, до момента смерти.
1: До момента смерти.
0: Он будет излит после того, как Христос прославится, умрет и воскреснет. Теперь давайте Деяния откроем, первую главу. Хотя Христос есть тот, крестящий Святым Духом, на протяжении всего своего служения Он никого никогда Духом Святым не крестит. И первое крещение происходит, Деяния, первая глава, со 2 по 5 текст. «До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем, и собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Святым Духом». То есть, первое крещение Святым Духом, инициатором которого является Иисус, и только Иисус, совершается
1: в день Пятидесятницы.
0: День Пятидесятницы. После того, как Он умер, воскрес и вознесся. Так? Угу. Получается, именно рождение Церкви и крещение Духом, по сути, это одно и то же событие. Излитие Духа, крещение Духом – момент Пятидесятницы.
1: То есть, хорошо, Александр, мы говорим, что рождение, ну, крещение Духом происходит в момент Пятидесятницы.
0: Первое крещение.
1: Первое крещение. Но вот если мы берем ветхозаветные праздники, ведь Пятидесятница – это не единственный, там, первый и последний праздник. Были еще и другие праздники, так? Вот возникает вопрос. Это крещение, снисхождение Духа Святого, произошедшее в Пятидесятницу, это было совпадение. Угу. Почему это не произошло? Это, может быть, ну, в какую-то другую дату, в другой праздник. Это, в этом был замысел какой-то Божий в Пятидесятницу? И, ну, вообще важно ли это нам знать?
0: Ну, конечно, важно. И, конечно, это так. Это не случайно. Смотрите, изначально Пятидесятница что за праздник? Пятидесятница – аграрный праздник, взятый у ханаанских племен, который является праздником урожая, весеннего урожая. Но дальше этот праздник обретает новое значение. Вы помните, когда евреи празднуют Пасху, в какой день состоялся исход из египетского плена? Помните?
1: По числу?
0: Да, да, да.
1: 14 день Ниссана?
0: Да, в 14 Ниссана они выходят из Египта. Они приносят агнца, ночью кушают, ничего не оставляют до утра, и они уходят, покидают Египет. Это написано в Исходе в 12 главе. Дальше давайте откроем одно место, Исход 19 главу. И вот 14 числа первого месяца они выходят, а дальше в 19 главе Исход мы читаем следующее, первый и второй текст. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день полнолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. И так в 14 день первого месяца вышли, и в первый день третьего месяца пришли к Синаю». Сколько прошло времени?
1: Ну, как
0: первого месяца. Двух... Сколько осталось? Был 14 день.
1: Если 30 дней, да?
0: Да, ну 20. Это лунный календарь, а не по лунному календарю, новолуние имеется.
1: 16 дней.
0: 16 дней, второй месяц.
1: 30 дней.
0: 16 плюс 30.
1: 46.
0: 16 плюс 30. 46, правильно. О. И дальше вот они пришли. Но они, значит, собираются, и вот мы читаем 19-16. Даже 19-14. «И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою и сказал народу: будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громы, молнии, густое облако над горой, трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане». И дальше Моисей и народ услышат 10 заповедей. Так?
1: Да.
0: Получается 16 плюс 30 – 46, и плюс 3 – 49. На 50-й день, на Пятидесятницу народу, заключенному.

0: Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, Синайский Завет заключен, и они слышат, им дан закон.
1: Арифметика несложная.
0: Так, все.
1: То есть, это очень еще важно, да. Главное, получается, что Бог провозгласил свой закон именно вот в этот 50-й.
0: Изначально это праздник урожая, сбор урожая. Это последний в цикле весенних праздников. Вы помните, Пасха, День опресноков, Пятидесятница. Дальше он обретает значение как праздник дарования закона при заключении Синайского договора. А вот в Деяниях он обретает новое значение. Когда в Пятидесятницу, в день, когда некогда в прошлом был дан закон, дан Дух и заключен Новый Завет. Новый Завет связан как раз-таки именно с Духом. Помните, Иезекииль? Иеремия, 31 глава. Новый Завет всегда связан с тем, что закон вписан в сердце, и дух, и сердце обновлены. И теперь не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижалях сердца.
1: Да, так пророки об этом
0: пророки говорят. Иеремия, Иезекииль. Не будем открывать, чтобы не тратить время. Поэтому, смотрите, дух в Новом Завете занимает место закона в Ветхом Завете. Отсюда у Павла вырастет противопоставление.
1: Закон.
0: Дух и закон. Ту роль, которую в Ветхом Завете, пришедшем к концу, играл закон, в Новом Завете будет играть Дух. И именно поэтому Дух дан на Пятидесятницу тогда же, когда был дан закон. Более того, Дух собирает первый плод, как праздник Пятидесятницы собирания плодов.
1: То есть собирает народ, первый община, плод. Люди.
0: Да. Отсюда появляется церковь, как первый плод. И вот эти первые тысячи крещаемых. Поэтому, и отсюда антитеза. Закон Дух вырастает, который Павел будет развивать в своем богословии как одну из основных.
1: Хочется мне спросить про духи и про законы и развивать эту тему, но это не тема нашего разговора. Хотя, я думаю, Александр, может, будет у нас время, обязательно мы об этом поговорить. Это не менее интересно, чем вот то, что сейчас мы с вами тоже об этом говорим. Хорошо, вы, по крайней мере, уже вот поставили точки над «и», да? У нас есть место, у нас есть дата. То есть четко мы знаем, когда рождается церковь, в каком месте, в Иерусалиме.
0: И понимаем, зачем.
1: И понимаем,
0: именно в эту
1: зачем.
0: Дату. Угу.
1: Возникает тогда опять же вопрос. Но вот роль Духа Святого, оно играет вот в жизни этой церкви?
0: Конечно.
1: В дальнейшем?
0: Огромное. Огромное. Давайте с этим разберемся. Опять-таки отталкиваемся от деления истории по Луке. Период Иисуса... Период Духа. Нас будут интересовать два последних периода. Первый его интересует относительно, но как преемственность все равно. Период Иисуса, период Духа. Итак, смотрите, как реализуется воля Божья, избрание Божье в период Иисуса, как она реализуется? Вот давайте это рассмотрим на примере избрания апостолов. Смотрите, как реализуется воля Божья относительно избрания апостолов, уполномоченных представителей Бога из людей, в период Иисуса? Как Лука это описывает? Давайте откроем Евангелие от Луки, 6 главу. Евангелие от Луки, 6 глава. Смотрите. 13 текст. Даже с 12. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Ну и дальше перечисление. То есть как реализуется воля Божья в период Иисуса? Как?
1: Иисус молится?
0: Через выборы Иисуса, правильно?
1: Да.
0: Через выборы Иисуса. То есть то, как поступает Иисус, то, как кого призывает Иисус, и есть реализация воли Божьей, так?
1: Да.
0: Так. Теперь давайте посмотрим, как реализуется воля Божья в период церкви. Для этого откроем Деяния 13 главу. Опять-таки на примере выбора избрания апостолов. Деяния 13 глава. Второй текст. Даже с первого можно. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнава и Савла на дело, которому я призвал их». В период Иисуса воля Божья реализуется через волю Иисуса, так?
1: Да.
0: В период церкви воля Божья реализуется через волю Духа.

0: избрание Духа. Дух Святой сказал. Да. После Пятидесятницы.
1: После Пятидесятницы.
0: Да, мы видим на примере избрания апостолов. И смотрите, между периодом Иисуса и периодом Церкви есть маленький период между царствием. Когда Иисуса уже нет, а Духа еще нет. И смотрите, как там реализуется избрание апостолов. Давайте откроем Деяния, 1 глава, 16 текст. Петру вдруг приходит в голову идея, что необходимо пустующее, вакантное место, оставленное Иудой Искариотом, занять другим апостолом.
1: Хорошая идея.
0: Хорошая.
1: Практично.
0: Был бы Иисус, можно. Иисус сказал бы, отделите мне этого. Был бы Святой Дух, Дух Святой сказал, отделите мне этого. А как в период между царствием, зазором, между эпохой, периодом Иисуса и периодом Духа и Церкви реализуется выбор апостолов? Смотрите, 1.26. «И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолов». Помните, они обозначили двух. Да? Угу. Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея. И дальше как им решить? Иисуса нету, Духа нету. Как им решить? И они...
1: Не, ну так это тоже такое...
0: Эники-беники, ели вареники, эники-беники.
1: Нет, ну по крайней мере практика такая ветхозаветная была, то есть когда-то в древности там бросали жребий.
0: Нет, они вопрошают Господа на двух камнях. Теперь смотри, мы видим, что нет, Иисус уже ушел, а Дух Святой еще не пришел. Уже и еще. Вот они между уже и еще.
1: Но они бросают жребий. Видимо, все равно до конца они все понимали какие-то вещи.
0: А можно в период, когда Дух дан, бросать жребий? Ну, кто из нас вот там это пойдет проповедовать там в следующую субботу? Ну, давай посчитаем. Там жили-были два, там это, та-та-та-та-та-та-та.
1: Ну, видимо, кто-то так и прибегает таким способом.
0: То есть, какую роль играет Дух Святой в эпоху Церкви, в период Церкви? Ту, которую Иисус играл в период Иисуса.
1: Главное, центральное и важное.
0: Дух Святой является, давайте так скажем, наместником Иисуса и представителем Отца. Угу. Его воля есть воля Божия. И она реализуется, должна реализоваться через то, что говорит Святой Дух, а не через эники-беники.
1: Хорошо, Александр.
0: Вы видели это на примере избрания апостолов? Да, да, да. Как Иисус выбирает, Дух выбирает, и они там...
1: Да, то есть, получается, в Пятидесятницу мы видим говорение там на языках, так? То есть, они проповедуют для диаспоры на разных языках. То есть, они, по крайней мере, слушают диаспоры.
0: Об этом будет отдельно говорить,
1: о языках. Да. Но я немножечко, может быть, о другом. Здесь роль Духа не заканчивается только для того, чтобы там люди понимали там речь другого человека, может быть, на незнакомом языке. То есть, как вот вы привели примеры, то есть, Бог, ну, Дух Святой, Он еще и руководит, да? Конечно. То есть, вот этой общиной, вот этой церковью, Он главный. За меня Иисуса Христа. Хорошо. Александр, смотрите, вот, по крайней мере, вот при общении к народу Божьему в Ветхом Завете, да, то есть был четкий, видимый там знак, там, да, это обрезание. Вот. А как вот быть, вот, если эта речь идет о новозаветной церкви? Как, есть ли какой-то видимый знак вот, при общении к этой церкви? И опять же, какова роль Духа здесь в этом?
0: Смотрите, вы верно сказали. Чтобы в Ветхом Завете стать израильтянином, евреем, что нужно сделать?
1: Обрезание.
0: Обрезать крайнюю плоть. Да? Мы это видим четко при заключении завета Бога с Авраамом. В Бытие 17 глава мы читаем с 9 текста. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленное за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». То есть в Ветхом Завете стать причастником народа Божьего можно через обрезание. Вообще младенцы спрашивают?
1: Нет.
0: Абраша тебя обрезывать?
1: Нет.
0: Отсюда страшное заблуждение, страшное, дикое заблуждение в христианской церкви. Будто бы входят в церковь через крещение. Более того, говорят, крещение заменяет обрезание. Отсюда идея крещения младенцев. Но это дикое заблуждение, не имеющего ничего общего с библейской позицией.
1: То есть это не является, видимо, каким-то приобщением, крещением?
0: Нет. Крещение не является вхождением в Новый Завет. Нет.
1: Ну а что является?
0: Смотрите. Ох, не успеваем. Является вхождением в Новый Завет крещение Святым Духом. Только человек, принявший крещение Святым Духом, входит и становится частью церкви. Давайте два места быстро откроем. Давайте. Римлянам 8 глава. Просто чтобы вот так бегло. Ну, что ж поделаешь. Римлянам 8 глава, 9 и 14 текст. Послушайте. «Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». В одном из современных переводов: «Если кто Духа Христова не имеет, тот и не христианин». И дальше, 14 текст. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Как стать сыном Божьим? Как войти в завет? Только через крещение Духом. Крещение водой нет.
1: Имеет ли это отношение, Александр, то, что дальше будет Павел писать о плодах Духа? Конечно. Где он говорит, это в Галатам, да? Плоды, плод Духа – это любовь, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. Да? То есть человек, вот эти плоды как, должны быть…
0: Как роспись в ЗАГСе не гарантирует рождение любви, так и водное крещение не гарантирует вхождение в завет. Это не есть замена одного обряда на другой. Человек входит в завет, в Новый Завет, только через крещение Духом Святым.
1: Александр, мы хотим поблагодарить вас за то, что вы вновь были сегодня у нас в гостях, за интересное исследование Священного Писания, за эту возможность лучше понимать Библию. Будем ждать на очередных наших встречах. Вам всего наилучшего. Дорогие друзья, мы также благодарны вам, что вы были с нами, то, что у вас есть желание смотреть наши передачи, читать Священное Писание. И я бы хотел бы вам порекомендовать, чтобы вы также для себя задавались вопросом, а крещен ли я Святым Духом, чтобы ваше сердце, оно было открыто для Христа, чтобы вы могли в своей жизни достойно пройти этот путь, чтобы некогда стать наследником Царства Его Небесного. Пусть вас в этом Господь вдохновит, благословит, и у вас всегда будет желание продолжать путь вместе с Ним, с Иисусом. До новых встреч, всего вам наилучшего и вдохновения вам!

Важно не только называться, важно соответствовать. В 1959 году на экранах телевизоров появился художественный фильм «Последний дюйм». Он был снят режиссерами Теодором Вульфовичем и Никитой Курихиным по рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа. Фильм рассказывает историю, произошедшую с летчиком по имени Бен и его 10-летним сыном Дэви. Профессиональный летчик Бен остался без работы, ну и чтобы как-то решить проблемы, требующие денег, он заключает договор с телевизионной компанией, неплохо платившей за кадры, отснятые, ну, кадры, касающиеся поведения акул. Понятно, что такие съемки ведутся под водой, но даже не в этом проблема. Акулы – вот проблемы. Дело все в том, что эти животные, они далеко не всегда отличаются хорошим к тебе расположением. Ну и по этой причине каждый метр пленки, отснятой в таком опасном месте, стоил немало. Ну, в общем, на такое нужно было решиться. Итак, взяв на прокат маленький самолет, он посадил в него своего 10-летнего сына Олдри, взял все нужное – камеру для подводных съемок, тухлое мясо для приманки, акваланг – и полетел в так называемую акулью бухту. Ну, в общем, закончилось тем, что одна из акул бросилась на Бена, и тот едва успел выбраться еле живым на берег. Его правая рука была почти оторвана, левая сильно повреждена. При этом еще и ноги были искусаны хищниками. И вот только сейчас стало ясно то, о чем Бен не думал раньше. Дело в том, что вот в это место можно было попасть только на самолете, а, следовательно, в обратном направлении по-другому переместиться не представлялось возможным. И стало ясно, что за штурвал самолета должен был сесть 10-летний Олдри. Последний, конечно, не один раз летал с отцом и, в общем-то, видел процесс управления самолетом. Но ведь, согласитесь, одно дело просто смотреть, а другое – это сесть и полететь, что говорится, с кондачка. Ну и вот, следуя наставлениям еле живого отца, Олдри смог поднять самолет в небо и даже умудрился взять верный курс. Но после его отец потерял сознание, мальчик остался сам с собой. А ведь еще нужно посадить самолет на взлетно-посадочную полосу, и при этом нужно еще в эту полосу попасть. Как это сделать? Ну, конечно же, автор произведения не допустил гибели своих героев, и перед приземлением отец мальчика пришел в себя, и появилась возможность все-таки посадить машину, следуя четким указаниям летчика-профессионала. Бен выжил после этого удачного случая, но потерял руку. Правда, в результате появилась возможность найти путь к сердцу сына и преодолеть на этом пути последний дюйм. Вот вопросы, очень интересные вопросы. Как же мальчик управлял самолетом? Значит, его отец говорил, как повернуть штурвал, и мальчик неукоснительно делал то, как показывал отец. Звучало наставление, как и что нужно делать, когда нужно штурвал направить вперед, когда назад, какую кнопку нажать, а какую наоборот отжать. Сын слышал, как надо, и четко все исполнял. Вот вопрос. Скажите, кто управлял самолетом, отец или сын? Но мог ли сын управлять самолетом без указания отца? Нет, не мог бы.
появилась ситуация, в которой они оба нуждались друг в друге. И друг без друга они не выжили бы. Один говорил как, а другой выполнял указания. И вот по-другому никак не получилось бы. Ведь, согласитесь, по сути дела, самолетом управлял отец, но при этом использовал руки сына. А что, если бы мальчик, чувствуя такое неважное отношение к нему его отца, взял бы и сказал бы сам себе, ну тебя, папочка, весь ты плохой такой для меня, лучше бы тебя вообще акулы съели. Я сам по себе, вот как хочу, так и полечу. Вот мог бы так сын сказать, да, да, и чем бы закончилось? Ага. Хорошо бы, если бы кто-нибудь нашел бы его там в пустыне, потому что дело-то происходило в Африке, на берегу Красного моря. И рассчитывать на что-то было невозможно. Пришлось слушать отца. И как хорошо, что отец не погиб там, во глубине морской, и смог выбраться на берег живым. Я привел эту историю как иллюстрацию того, что происходило в Священном Писании, в одной из историй. Она произошла с отцом всех верующих, с Авраамом. Господь хотел использовать Авраама для определенной цели. Ну, очевидно, у Бога был какой-то план, определенный план спасения людей, и частью этого плана было создание народа от семени Авраама. Но, читая библейскую историю, можно заметить, что Господь почему-то с первых дней не посвятил Авраама, своего слугу, в некоторые тонкости дела. Авраам слепо делал то, что нужно было, то, что должен был делать. И эти дела были делами веры. То есть Авраам поверил Богу, а Бог сказал: «Выйди из родного дома и пойди туда, куда я покажу тебе, куда поведет рука Божия». И так Авраам и сделал. Но, кроме всего прочего, было обещано, что от Авраама произойдет народ, и причем не один. А вот каким образом произойдет народ, сказано не было. Все дело в том, что у Авраама и Сары деток не было. Сара была неплодная, а Бог пообещал. Авраам и Сара ждали обещанного от Бога сына много лет, а сына нет и нет. Сара не беременела, и в определенный момент Авраам с женой решили поступить по-своему. Книга Бытие, 16 глава. Послушайте. Но Сара, жена Авраамова, не рожала детей. У нее была служанка, египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил мое чрево, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду детей иметь от нее». Авраам послушался слов Сары. Так родился Измаил, от которого, кстати, тоже произошел народ, ведь Бог обещал. Но это было не совсем то, чего хотел Господь. Позже выяснилось, что обещанный Богом сын должен был родиться не просто от Авраама, а от Авраама и Сары. Но подождите-ка, как это может быть, если Сара неплодная? И тем не менее, раз Бог сказал, значит, так оно и должно быть. Тем не менее, Авраам и Сара, видя, что детей нет, решили как бы помочь Богу. По просьбе жены он вошел к служанке, и та стала наложницей. В результате родился Измаил. Но Авраама можно понять, не правда ли, но Бог пообещал, что должен народ произойти от Авраама. Как же этот народ может произойти, раз нет детей?

детей от Сары. Ну, тогда пусть будут от Агари, Сариной служанки. Ну, такое практиковалось в то время в тех местах. Но это был просчет. Просчет, это не это входило в планы Бога. Всевышний Бог дал Аврааму и его жене обещанного сына тогда, когда человек уже не может иметь детей, в преклонном возрасте. Мысль проста. Не Авраам является автором, создателем народа от семени его, а Бог. И только вмешательство Бога в жизнь 90-летней Сары и 100-летнего Авраама привело к рождению обещанного Исаака, о котором сказано в книге «Бытие» в 21 главе. Давайте прочитаем. «В Исааке наречется тебе семя». В Исааке, то есть не Измаил, сын Авраама и служанки Агари, а Исаак является тем обещанным Богом сыном, через которого должен был произойти Божий народ, а в нем в свое время Иисус. Авраам сам решил поучаствовать в плане Господа. Он вошел к Агари и совершил то, чего не должен был, забыв, что делом спасения руководит не Авраам, а Бог. Не Авраам создает народ Божий, а Бог. И Авраам в этом деле только тот, через кого это происходит. И если бы не Господь, не было бы от Авраама никакого Божьего народа. И вот что интересно, вот после этого случая, при вразумлении Господнем, Бог дает интересный знак. «Да будет обрезан, – Он сказал у вас, – каждый мальчик». Авраам не то сделал, и вот после этого дан знак обрезания. Знак как будто говорил о том, чтобы человек всегда помнил, что дело Божие на земле совершается не человеком, а Богом. Обрезание говорит о сотрудничестве человека и Бога в деле спасения личности и всего мира, если посмотреть на это глобально. Бог говорит, человек делает. Иным словом, от человека требуется послушание. Важно не только называться, важно соответствовать. Штурвалом самолета двигал Олдри, но самолетом управлял его отец. Делом спасения управляет Господь. От человека требуются верные действия, то есть послушание. Послушание необходимо, так как в нем заложен успех спасения. С ним было очень много связано, в том числе с системой жертвоприношений за грех. С этими жертвами связаны были определенные праздники, посты, паломничество в Иерусалим 3 раза в год, соблюдение разных субботних и юбилейных годов, лет. Обрезание – это было знак того, что человек заключил завет, и все перечисленное теперь является его жизнью. Ну, прежде всего, нужно сказать, прежде чем говорить о крещении, стоит поговорить о нескольких проблемах. Ну, например, я помню, как меня в свое время принимали в комсомол. Это давно было, я тогда учился в 8 классе, но помню по сей день. Принимали нас всем классом, хором, не спрашивая о том, хотим мы этого или нет. Хотя, надо сказать, нежелание вообще как бы не подразумевалось. Ну, то есть, ну, не могло быть такого, чтобы кто-то мог не желать. Желание стать комсомольцем подразумевалось по умолчанию. Нас попросили выучить устав, и в определенное время всех повели на заседание районного комитета комсомола. По очереди нас вызывали за дверь в какой-то кабинет, где каждый представал перед комиссией, и нужно было доказать искренность выбора, показав при этом знание устава. Потом каждому из нас на лацкан пиджака прикололи маленький значок, изображавший красное знамя. Ну, это был праздник. Все чувствовали себя на высоте. Вот что означал этот маленький значок? Он означал...

что теперь я был комсомолец. Я поменял красный пионерский галстук вот на такой гражданский. И теперь для меня существует устав организации. Я теперь не просто сам по себе, я в ответе за свои поступки. Я теперь имею новый статус. Я вступил во Всесоюзный коммунистический союз молодежи. Мы чувствовали себя по-другому. Ну, а что, если я пожил в этом статусе, ну, так, немного, и со временем это все так надоело, что как-то я заметил, что я уж и забыл о новом признании. И значок этот, да, кстати, значок, ведь он говорит о принадлежности к организации. Для меня ведь теперь законы, ну, определенные законы писаны. Ведь и вот тут я начинаю понимать. Ведь важно не только называться, важно еще и соответствовать. Ну, несколькими годами позже, помню, в ПТУ я учился, и тоже встал вопрос, чтобы всех, кто еще не комсомолец, принять в эту организацию. И приняли, как бы сказать, по упрощенной схеме. Все написали заявление под диктовку, и через неделю куда-то позвали, вручили каждому значки, и все стали комсомольцами. Хотя никто эти значки и носить не собирался. Но, а через несколько лет одного из учащихся привлекли к уголовной ответственности за то, что избил на улице дружинника. Я был на суде, слушал все это заседание, он отделался условным сроком. И помню, на суде прокурор говорил: «Как это так? Такого могли принять в комсомол?» Ну, ну, понятно, что принятие в комсомол вообще было формальным. И значок этот носить никто не собирался. И комсомольцем быть никто не собирался. Обрезание не должно было быть формальным. Это был знак завета с Богом для вступающих в завет. Есть, кстати, ошибочное мнение, что это касалось только евреев. Это неправда. В книге «Исход» в 12 главе четко написано: «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Ну, что говорить, вступить в завет с Богом формально, конечно, можно, но об этом даже помыслить трудно, потому что, ну, если не вступил в завет или вступил формально, это значит, остался без Бога. А это очень печально. Заключение завета с Богом – дело серьезное. Итак, вступающий в завет с Богом получал возможность реабилитации от грехов. И для этого он соблюдал все предписания обрядового закона. Это жертвоприношения, праздники, юбилейные годы. Кстати, а что такое юбилейный год? Да, каждый седьмой год считался субботним годом земли. В этот год не засевали полей, и каждые семь раз по семь лет на 50-й год, вот этот 50-й год был юбилейным. В этот год каждый, кто продавался в рабство, отпускался на волю. И если кто-то заложил землю свою в юбилейный год, она возвращалась своему хозяину. И вот однажды, вот что сказал Иисус в одной из синагог за кафедрой в те дни, когда он совершал свое служение на земле. И то, что сказал Иисус Христос, повергло слушающих в шок. Сказано это было в синагоге, и после этого Иисуса захотели закидать камнями. Евангелие от Луки, глава 4. «Дух Господень на мне, – сказал Христос, – ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». А вот что это за лето? А вот это о том самом юбилейном годе, когда на свободу выходили рабы. Только теперь Иисус говорит не просто о свободе, а о свободе от греха.
Юбилейный год был прообразом новой эры, которая начиналась с пришествием Иисуса Христа. И вот эти все жертвоприношения и праздники церемониальным законом, они предписываемы были и имели место до пришествия Иисуса Христа. Они все как бы говорили о том, что в свое время придет Иисус, и Он умрет вместо людей за их грехи. А до этого, ну, место жертвы Христа замещал вот тот самый церемониальный закон, который как бы указывал на истинную жертву. В послании к евреям в 10 главе так и написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не сможет сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящий жертву, быв очищен однажды, не имел бы уже никакого осознания греха. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот я иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и на мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Вот так. Это если раньше принявший обрезание должен был выполнять предписания, указывающие на Иисуса Христа, то с его пришествием и смертью на кресте что нужно делать? Что нужно выполнять? Вот именно с этим вопросом подошли ко Христу, и вот что он ответил, и записано это в Евангелии от Иоанна в 6 главе. Христос сказал: «Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Верить? Да, верить. Вы скажете: но вера была и прежде. Вот поверивший Авраам поставлен в пример нам всем. Да, да, да, это так. Но в те времена, которые сегодня называют ветхозаветными, не было еще жертвы Христа за грех. И вместо нее была система жертвоприношений, указывающая на будущую жертву за грехи. Ну а теперь объектом веры стала жертва совершившаяся. Совершил ее Иисус Христос, придя в наш мир. И теперь на основании веры в Иисуса Христа Господь записывает нравственный закон в сердце Духом Святым, в сердце человека Духом Святым. И вместе с ним человек получает некоторое руководство к жизни. Бог вмешивается в жизнь человека на основании его веры и никак иначе. И вместе с этим меняется и символ взаимоотношений. Но при этом важно не только называться. Ничего не изменилось, важно и соответствовать. Послание к Колоссянам во 2 главе написано: «В нем
вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот как написал апостол Павел. Имеет ли место обрезание? Да, имеет. Только оно теперь не совершается буквально ножом по телу, как в древности, а носит духовный характер. Оно совершается, как сказал апостол Павел, процитируем, «в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем и совоскресли вы верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Ну что значит знак завета, если с грехами можно справиться, только приняв верой жертву Иисуса Христа? И вопрос, а что это за рукописание, которое было свидетельством против всех, кто вступал в завет обрезания? Вы можете увидеть это рукописание в книге «Исход». Оно записано, начиная с 21 главы, со словами, вот с таких слов там есть буквально, «И вот законы, которые ты объявишь им». И до 24 главы, вплоть до слов, «И написал Моисей все слова Господни». Вот там содержится такой очень довольно-таки большой список разных дел, которые должны были совершать вступившие в завет. Все это было нарушено, свидетельствовало о несоответствии, требовало возмездия, и Господь удовлетворил это возмездие, умерев за грехи людские, пригвоздив ко кресту вот этот список нарушенных законов. С приходом Иисуса Христа многое меняется. Появляется крещение как символ смерти для прошлой жизни – и рождение для новой. Это действие совершается погружением в воду смертью и поднятием из воды, воскресением, жизнью. Все это имеет смысл только с принятием Иисуса Христа, Его жертвы, и эта вера теперь выполняет то, для чего в прошлом делали обрезание. А как обстоят дела с послушанием? Да, в общем-то, ничего не изменилось, все так же, как и раньше. Ну а кто сказал, что послушание теперь не актуально? Нравственный закон не исчез. Он переместился с каменных скрижалей в сердце человека. Исчез только закон и постановления церемониальные. И теперь действие спасения человека, которое происходит внутри, в сердце, зависит не от предписаний церемониального закона, а от веры в Иисуса Христа, в то, что Он был послан Богом Отцом в наш мир со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. В послании к римлянам в главе 10 написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякие верующие в Него не постыдится». И главное, важно не только называться, важно соответствовать

Во времена президента Эйзенхауэра в Соединенных Штатах Америки в Вашингтоне один мальчик заболел лейкозом. Лейкоз – это своего рода рак крови. И доктор, обратившись к родителям, сказал, мальчику осталось жить не более недели. И вот, зная это, родители спросили его утром: «Сынок, что бы ты сегодня хотел?» «Я хотел бы увидеть нашего президента Эйзенхауэра», – сказал ребенок. Каким-то образом непонятным этот диалог сразу же просочился в местные газеты, и президенту сказали об этом за завтраком. И еще до наступления полноценного рабочего дня и всех многочисленных дел, которые ожидают главу государства, он решил таки заглянуть к этому ребенку. Визит президента оказался полной неожиданностью для семьи. Отец мальчика был еще в кровати, когда приехал кортеж. Он открыл дверь в пижаме, не причесанный, не бритый. Можете себе представить, как он был удивлен и как он был смущен. Он, безусловно, был смущен и удивлен гораздо больше мальчика. Когда через несколько минут, а визит продлился всего несколько минут, президент уехал, отец сказал: «Я отдал бы все, что имею, за то, чтобы встретить президента одетым и причесанным». Помните, Христос вернется неожиданно. Он придет за теми, кто его ждет. Наш Господь Иисус обещал установить на нашей планете свое царство, и Он обязательно выполнит свое обещание. Это и есть то самое будущее, ради которого первые христиане в свое время отдавали жизни. Это то будущее, ради которым сегодня утешается всякий скорбящий христианин. Это будущее неизбежно, но для одних оно является сегодня блаженным упованием. Блаженное упование – это библейская фраза, обозначающая радостную надежду. Надежду, которая приносит успокоение и счастье. Но для других это будущее царство Иисуса Христа станет погибелью. Кто-то разделит славу и счастье этого будущего, а кто-то не сможет в него попасть. Вскоре нас ждет другой мир. Мир, который сильно отличается от того, в котором мы живем сейчас. И отправной точкой и начнется это время, время новой эры, со времени второго пришествия Иисуса Христа. Это будет Его мир, это будет Его царство. Бог обещает вечную жизнь всем верующим в Его Сына. В Евангелии от Иоанна в 13 главе, в 16 стихе записаны слова, которые должен знать наизусть каждый верующий христианин. Вы видите, я даже закладку не заложил в свою Библию, потому что этот текст является центральным, самым важным, наверное, в Библии. И он гласит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот такое обетование мы имеем. Бог обладает жизнью в самом себе. Источником Его жизни, Его существования никто и ничто не является. Жизнь есть в Нем самом. Мы не знаем Его подлинной природы. Мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, каково это. Потому что мы свою жизнь даже поддерживаем 2-3 раза в день, когда кушаем, завтракаем, обедаем, ужинаем. Наша жизнь приходит извне. Ее однажды дали нам родители, им передали их родители, а первым людям ее дал Бог. Но даже на протяжении всей нашей повседневной жизни мы ее должны поддерживать свое существование. А вот Ему нет нужды поддерживать свое существование, потому что жизнь в Нем, и Он стал Богом.

источником жизни для всей Вселенной. И изначально Бог желал, чтобы в мире, созданном им, смерти не было. Смерть в каком-то смысле даже сейчас неестественна для нас. Смерть является результатом присутствия греха в нашем мире. Искупив грех мира своей кровью, Он теперь всем желающим и исповедующим веру в Него предлагает жизнь вечную. Он предлагает вновь дать жизнь вечную. Я подчеркиваю, вновь дать вечную жизнь, потому что именно такую Он и планировал изначально. Вечная жизнь является Божьим даром. Божьим даром, который Он предлагает всем верующим в Иисуса Христа, верующим и доверяющим Иисусу Христу. В Евангелии от Иоанна, в первом послании апостола Иоанна, в 5 главе, мы такие слова читаем с вами. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Его Сыне». Мы только что об этом говорили. Жизнь есть в Нем самом. Он является источником жизни для нас, и Он желает дать вечную жизнь нам. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни, потому что Бог – источник жизни. Вот о чем говорит этот текст. Как ни странно, как бы ни было странно, но верующие в Иисуса и соблюдающие Его заповеди уже сейчас живет вечной жизнью. Звучит странно, правда? Но дело в том, что об этом говорил и сам Иисус Христос. Даже если такой человек умрет, он оживет в день второго пришествия Иисуса Христа. Точно так же, как обыкновенный сон, ночной или обеденный, нельзя назвать отсутствием жизни, как будто бы человек выпал из жизни, из существования. Так же и смертный сон верующего в Иисуса Христа как бы не прерывает его вечную жизнь. Придет день, и он встанет от своего смертного сна и получит этот обещанный Божий дар. С другой стороны, какой бы ни была длинной и насыщенной безбожная жизнь, она уйдет. Она растворится в вечности, не оставив в конечном счете и следа. Только вечная жизнь на самом деле имеет смысл. Только та, которая никогда не оканчивается. Жизнь со всеми ее переживаниями, достижениями, уроками, удачами и неудачами, ошибками и победами теряет смысл. Все это теряет смысл, когда жизнь оканчивается. И оканчивается порой самым неожиданным образом. Все, что в ней было в этой жизни, когда не получает продолжения, теряет и свой смысл. Соломон называет такое положение вещей суетой, то есть бессмыслицей. Только вечная жизнь имеет смысл. Жизнь, о которой говорил предыдущий библейский текст, это не только ее продолжительность. Я только что говорил о продолжительности жизни, но это еще и ее качество. Вечная жизнь в Писаниях – это жизнь святая, целеустремленная, насыщенная, но вместе с тем жизнь чистая, удаляющаяся от греха и беззакония. Но реально ощутимо вечная жизнь начнется для многих искупленных людей со второго пришествия Иисуса. Так говорит Священное Писание. Послание Павла к Фессалоникийцам, 4 глава, с 16 по 17 тексты. Итак,
послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 18 тексты. «Ибо сие говорим вам словом Господним,

Вместе с ними восхищены будем на облаках навстречу Господу, на воздухе, и всегда с Господом будем. О чем говорит вот этот отрывок Священного Писания? Когда наступит Царство Божие, когда Иисус Христос вернется, больше не будет ничего, что разделяло бы Его детей, верующих в Него, любящих Его, соблюдающих Его заповеди, что могло бы отделить их от Него. Даже смерть, которая разделила и самих людей друг от друга. Мертвые друг с другом не общаются где-то на небесах. Священное Писание говорит о том, что они спят, ничего не ведая, ничего не зная, не испытывая никаких чувств, поэтому смерть их разделяет друг с другом. Смерть отделяет живых от мертвых, от тех, кто когда-то был дорог сердцу живых. Смерть разделяет. Смерть отделяет даже живых от Бога. Но когда Он придет, больше не будет вот этой разделяющей завесы. Будет жизнь, жизнь вечная в Царстве Божьем. Но Бог обещает быть рядом с нами. Помните последние слова текста, который я только что прочитал? Так всегда с Ним будем, с Ним будем. Он будет рядом с нами, мы будем видеть Его, мы будем общаться с Ним. Он будет жить среди нас. Лицо детей, лицо Отца, завеса разделяла. Но заблестит в Его огне моя слеза, когда Он все начнет сначала. Так написал неизвестный автор об этом моменте, когда Он начнет все сначала, когда мы войдем в Его Царство, когда Он установит на нашей многострадальной планете свое Царство. Он будет с нами, Он будет среди нас. Вот оно, величайшее сокровище и величайший дар Царства Божьего. Бог с нами. Вы осознаете, вот даже из этого короткого рассуждения нашего о Царстве Божьем, вы осознаете, насколько грядущий мир будет отличаться от настоящего существенно. Иисус Христос, Сын Божий, навсегда остается человеком. Он навсегда остается нашим братом по плоти и крови, сохраняя всю свою божественность, оставаясь при этом в человеческой плоти. Такая близость с Богом, которая ждет нас в Царстве Божьем, она подразумевает особый уровень существования человека. Я это так назову. Другими словами, могу сказать, что эта близость подразумевает святость и чистоту, сопоставимые со святостью и чистотой самого Бога. Есть такое греческое слово «теофания», то есть в переводе на русский язык «богоявление». Этим термином богословы обозначают те отрывки Писания, где Бог являет себя людям. Вот один из самых ярких эпизодов теофании или богоявления описывается в 19 главе книги «Исход», где рассказывается о том, как Бог явился своему народу и дал 10 заповедей. Чрезвычайно примечательны уроки этого момента богоявления. Мы видим Царство Божие, мы видим много принципов будущего Божьего Царства в этом богоявлении. Итак, что же происходит, когда Бог предупреждает Моисея, что скоро он опустится на вершину горы Синай, они должны сделать кое-что. В первую очередь, они должны постирать свою одежду и сделать уборку в своем стане и каждый в своем шатре. Представляете? Это было требование Божье. Вот это и есть подготовка очищения. Это подготовка ко встрече с Богом. Но когда это произойдет, вокруг подошвы горы должна была быть проведена черта. Даже на подошву горы никто не имел права ступить. И была дана особая заповедь, если какое-то животное забежит за эту черту, или человек, не прикасаться к нему руками. Он должен был быть лишен жизни,
либо луком, либо камнями, к нему нельзя.

нельзя было прикасаться, и заходить за эту черту нельзя. Но было 70 человек, 71 человек, которым Бог повелел и разрешил заступить за эту черту и подняться на середину горы. Это был Моисей вместе с 70 старейшинами. Но вершина этой горы была окутана темным облаком, внутри которой было, как раз и было это самое Богоявление. Он там присутствовал. Яхве, Бог, Сын Божий, Он там присутствовал. И туда, на эту вершину, мог войти только один приглашенный. Это был сам Моисей. Там была земля святая. Однажды, когда Бог явился Моисею в горящем кусте, Он ему сказал: «Сними обувь свою, потому что ты стоишь на земле святой». Здесь вот этот Дух Божий, Он витает. И представьте, мы вернемся теперь на гору Синай. Вот это облако, окутывающее ее вершину, это символ Царства Божьего будущего. Там средоточие святости Божьей. Теперь представьте себе, вот эта святость, это присутствие Божие наполняет собой не вершину горы, а наполняет собой всю землю. О чем это говорит? Кто может жить в этом Царстве Божьем? Кто может обитать, кто будет обитать на нашей планете, когда здесь будет установлено Божье Царство? Те, кому Он позволит в него войти. Такие люди, которых Он сам пригласит. И кто это? Священное Писание говорит, это те, кто сегодня верит в Иисуса, кто исповедует перед Ним свои грехи, получает прощение своих грехов, соблюдает заповеди Божьи. И действительно, когда слава Божья наполнит собой всю эту землю, главным эталоном жизни будет Божий закон и Божья воля. Вот так Священное Писание дает нам понять, что жизнь в Божьем Царстве также подразумевает и особое качество существования людей, жизни людей в этом Царстве, не только продолжительность их жизни, вечную жизнь Он обещает, но и особое качество жизни. И когда сегодня я взираю вот на этот образ, на гору Синай, где святость Божья настолько себя явила и стало понятно, что человек не может просто так приблизиться к святому, чистому, безгрешному Богу, я задаюсь вопросом, а как я вообще смогу войти в Царствие Божие, когда Его присутствие наполнит всю землю, а не вершину только одной какой-то горы? Как я смогу жить в полной гармонии с Его волей и с Его святым законом? Ответ содержится также в Священном Писании. Нам дано обещание, что мы преобразимся, что мы изменимся. Такими, какие сейчас мы являемся, туда мы не войдем. Даже верующие в Иисуса, даже стремящиеся соблюдать Его заповеди, не войдем. Нам потребуется сверхъестественное преображение, которое даст нам Бог в день второго пришествия Иисуса Христа. Это будет касаться характера, из которого будет удалена склонность к греху. Это обещание Божье. Он его выполнит однажды. Но это касается еще и тела человека. Да, при втором пришествии Иисуса Он преображает и характер, и сердце, но еще и тело человека, делая его совершенным. Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 20 и 21 тексты. «Наше жительство на небесах, — говорит апостол Павел, — откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Вот это преобразование
тело человека, которое достигнет совершенства, из которого будут удалены изъяны, болезни, недостатки. Это преображение также является и символом и предзнаменованием преображения духа, из которого Бог удаляет всякую склонность ко греху и ко злу. Это будет сделано Его силой. Но не будем сомневаться, не будем сомневаться ни одного грамма в том, что Бог выполнит обещанное. Порой даже люди совершают удивительные вещи. В 1867 году в Англии умер выдающийся ученый Майкл Фарадей, который сделал множество великих открытий в области химии. Однажды его сотрудник случайно уронил серебряную ложку в сосуд с кислотой, и та практически моментально растворилась в кислоте. В это время в лабораторию и вошел Майкл Фарадей, и он увидел смущенный взгляд своего сотрудника и сказал: «Не беда, сейчас что-нибудь придумаем». Он долил в сосуд с кислотой некоторые составляющие, нужные элементы химические, и через несколько минут серебро выпало в осадок, осело на дно. Он слил кислоту, достал бесформенную массу серебра, отдал мастеру, из которой тот выплавил новую ложку. Во сколько раз всесильный Бог могущественнее и мудрее человека? Он может из пылинки нашего тела, преданного земле, в будущем воскресить нас, прославить и дать новое тело. Бог это сделает. Наше будущее, согласно тому, что нам обещано, необозримо. В первом послании апостола Павла к Коринфянам апостол Павел восклицает: «Не видело того ухо, не видел того глаз и не слышало того ухо, что приготовил Бог любящим его». Еще раз скажу, что даже нашего короткого рассуждения должно быть понятно, насколько сильно будет отличаться будущий мир от настоящего? Сколько еще прекрасного должно нам открыться? Сколько еще предстоит нам узнать и постичь в грядущем мире? Это жизнь, которая задумана Богом для человека. Она возвышена и прекрасна, и ей нет конца, так же, как мудрости, силе и любви Творца. Я много раз думал, какая интересная культура будет, воспитанная на священных писаниях, будет доминировать в Царстве Божьем. Евреи, наверное, представляли жизнь в Царстве Божьем в рамках тех же самых традиций, порядков, которые заведены были у них. Христиане времен Средневековья, видимо, считали, что жизнь в Царстве Божьем будет очень-очень напоминать их жизнь. Может быть, современные протестанты современной Европы и других частей мира представляют себе, как в Царстве Божьем будут такие же молитвенные дома стоять на углах, перекрестков в городах, также проходить богослужения. Каждый это представляет себе по-своему. Какая культура будет там доминировать? Я об этом рассуждал, пока не понял однажды. Написано «приготовил». Это значит, что придя в Его Царство, все мы, представители всех веков, народов, племен, языков, попадаем во что-то столь превосходящее все, что создано человеком, что у нас будет только один путь – принять эту новую жизнь, начать постигать ее. Бог будет учить нас жить по-новому. Он будет учить нас мыслить по-новому. Он будет учить нас взаимодействовать по-новому, творить по-новому. Сейчас мы только делаем первые шаги жизни в Божьем Царстве. Благодаря Иисусу, благодаря евангельскому учению, мы только лишь учимся жить в Божьем Царстве. Вот как маленький ребенок учится стоять на ножках и не падать, как он учится пальчиками своими что-то брать, он берет, а у него падает это из рук. И он должен научиться пальчиками достаточно крепко держать что-то в своих руках. Вот так вот мы сейчас элементарнейшие вещи Царства Божия только изучаем. Что именно?
Мы учимся доверять тому, что говорит Бог. Мы учимся Ему верить. Угодить Богу без веры невозможно, говорит Священное Писание. Без веры никто в Царство Божие не попадет. Но там, в Его Царстве, нам нужно будет еще очень и очень много изучить, очень много постигнуть и познать, прежде чем человек сможет стать, ну, если так можно выразиться, полноправной частью этого царства. Многому еще нам предстоит в будущем научиться. Но я хочу поделиться с вами своей какой-то, может быть, небольшой мечтой. Я верю в одну вещь, в одну идею. Я верю, что однажды придет такой момент, когда человек, искупленный и восстановленный кровью Иисуса Христа, омытый и очищенный Словом Божьим, сможет сделать свой незаменимый вклад в жизнь, развитие, в умножение счастья и благодати Царства Божьего.

0: Здравствуйте! Мы, родители, хотим, чтобы наши дети успешно развивались, приобретали новые знания, осваивали новые навыки. А дети хотят играть. Возможно ли совместить наши желания? Можно ли в погоне за развитием ребенка причинить ему вред? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федусева.
1: Здравствуйте.
0: Диана, скажите, с одной стороны говорят,